Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладкой.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Засунь тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

без тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
3: Весна поначалу ступает, не смело, не слышно ступает она.
4: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коробки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то.

Если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Ирландии. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное...

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: В тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж, Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок занесен, зовут его иначе,

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой,

0: воды, ордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды, сокольники и чистые пруды.
1: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, и выходит без воды.

радость надо промочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды иди туды, иди туды. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды. И не туды, и не туды. Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды и не туды, и не туды.

0: не туды. И не туды.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

сердца погаснут вдруг, и снова загораются огни Москвы. Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь,

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

где побережье света и добра, там, где с надеждами, там, где с надеждами.

0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94.8 FM.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

героем, но стану им, поверь. Вот тогда я пойму, отчего, почему рядом с тобой я не такой.

Я не такой, сердце сильнее стучит, слышишь? Что захочу, мне по плечу, вот я какой, ты слышишь? Что захочу, мне по плечу.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Все тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла. Говори.

мне мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

0: погожие деньки. Ах, деньки, ох, деньки, и гулять мы будем у реки. И тогда ты скажешь да, и тогда ты скажешь да, и тогда ты скажешь да.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вечно пил. Нас мало осталось, к нам старость стучится, но мы повторять неустанно должны. Пускай на земле никогда не

0: Говорит Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

наша самба. Так, так, так, вечно нам бы так, так, так под нее танцевать. Так, так, так, и сначала так.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б молодежь.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал.

0: А потом...
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Москва. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Двадцатый век, не лед, а разбег, и человек на ты уже на ты с луной.

волнует нас планета Марс. И на Венеру нам давно пора взглянуть. Стоим у карт, готовим старт. Из песни я давно уже собрался в путь. Вижу снег.

ведь это сон, нас снится он. Не только по ночам, но даже часто днем. Снится мне, я на луне, как говорят, живу на небе на седьмом.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Москва. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Площади красной ракеты проходят в строю. Смотрю я, и молодость вновь вспоминаю.

А я вспоминаю тачанки. И как мы винтовки себе добывали в бою. Мы молоды были, и нам подчинялась судьба.

на битву за волю, за новую светлую долю, за мирную землю, где ветер колышет хлеба. Я помню, казалось нам жизнь бесконечной тогда. Но где-то, ребята, нас сложные ждали года. Не вычеркнуть их и не спрятать, но надо признаться, ребята, что хлеб колосился и дружно росли.

0: над площадью красной труба вдруг запела вдали. Ни годы, ни войны состарить ее не смогли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. А что мы свершили, спросите у целой земли.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем, пришел, как всегда, а ты не придешь.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh, my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

звеня. Мне как песни его не хватает, а ему не хватает.

благодарю. И любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.

холодок над перронами горит. Наступает пора уезжать, мой хороший, мой ласковый.

0: болтаю с ленинградцем везде и всегда. А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».

0: сегодняшней программы. Ну а тема сегодняшней программы – история автомобилестроения в России.
1: Да, дорогие друзья, я посчитал, что рассказать, когда у нас появились первые автомобили, какие были трудности и что у нас происходило в 30-е годы, я думаю, в этом направлении вам будет интересно. Все развитые цивилизации характеризуются стремлением людей к коммуникации и контакту. Поэтому возможности передвижения оказываются для развития человечества решающими. Ну, жизнедеятельность человека, дорогие друзья, можно представить в виде совокупности нескольких функций. Функции территории, как сказать так, проживание, работа, общественное обеспечение, школы, там, отдых, зелень. Да? Перемещение людей и товаров происходит за счет транспортной функции. Она является необходимой связующей частью. Ее развитие обычно соответствует уровню развития остальных функций, которые я произнес. Транспортная инфраструктура имеет характер как связующий, она связывает разные области, районы и так далее, так и разделяющий. Ну, Саша, для жителей оживленные трассы могут стать серьезной преградой. Ну, я не знаю, это Московское шоссе. И поэтому история транспорта, о которой сегодня будем говорить, в первую очередь, наверное, история дорог и транспорта. Потому что дороги как раз и созданы для того, чтобы на транспортных средствах успешнее и быстрее пересечь какую-то территорию от точки А в точку Б. Но первые дороги, Саша, появляются, когда появляются первые цивилизации. Самая древняя дорога считается Вавилон. Ну да, и не зря же ведь все дороги идут в Рим, хотя эту фразу придумали в 19 веке, но, в принципе, она хорошо показывает о Римской империи. Ну, Аппиева дорога знаменитая, где казнили спартаковцев. Как говорят китайцы, Китай объединяет две вещи, Саша, иероглифы и дороги. Ну, первое, они говорят о железных дорогах, ну, тут неважно, какой транспорт, да. С этим можно согласиться. А вот если мы говорим о древней Киевской Руси, то, конечно, транспортные артерии – это были реки, 100%, да? Поэтому все у нас города находятся на реках. Поэтому у нас и проблемы то, что, скажем так, дорог у нас никогда не было. Монголы появились первые дороги. Поэтому не случайно, дорогие друзья, что баскаки, а в монгольском языке второе слово, обозначающее слово баскак – это дорога, сборщик налогов. То есть люди, появляющиеся по пути определенным, да, к нам приходящим, да, вот, шляхты, шлях, ямщики, а вот при Иване Грозном из Москвы в Новгород можно было добраться за 7 дней, да, на перекладных. А первая каменная мостовая из булыжника появилась в России в 1643 году. Она была уложена мастером Михаилом Ермолиным на территории Патриаршего двора в Московском Кремле. Массовые строительства дорог с каменным покрытием начались у нас, конечно же, при Петре I. Дороги строились следующим образом. В 1114 году в Санкт-Петербурге началось активное создание первых булыжных постовых по специальному указу царя. В 1922 году год начала масштабного государственного дорожного строительства, когда Сенат, Саша, издал указ о введении всесезонной дороги между Петербургом и Москвой, а в основном с использованием гравийного щебня. В 1804 году в Москве булыжником начали активно мостить не только улицы, но и главные площади. То есть впервые булыжник появился в Москве на Красной площади в 1804 году. Что касается классической брусчатки из колотого или тесаного камня, то она стала массово применяться позже, в середине XIX века.
0: Сергей, кстати, а брусчатка из какого камня она делается?
1: Ну, вот те, которые находятся на Красной площади, это габбро-диабаз. Это разновидность природного камня, но, как говорят специалисты, более прочная, чем другие. А вот, недалеко от Петербурга есть месторождение диабаза. Это Карелия. Это село Рыбрека и поселок Другая река. Это где-то 100 километров от Петрозаводска. Это крупнейший и самый знаменитый источник идеального черного блочного камня в России. Ну, дорогие друзья, будете в Петербурге, в центре где-то еще встречается. Да. Потому что булыжник там может быть разный, как говорится, да? Разного цвета. Но для Петербурга и имперский цвет, он именно вот такой. Да, Петр строил еще, конечно, каналы. Потому что как вообще Петр I ехал до Москвы? Да, не напрямую, там, по линейке какой-то, а, скажем так, он доезжал до Волхова на лошадях и прочее, потом садился на корабль и уже плыл там, да, через Новгород или когда-то еще. То есть, да, ну, примерно, и так далее.

0: дорогой. То есть прямой дороги не было. Как бы там ни говорили про то, что когда приезжает император, там все заасфальтируют у нас, проведут, заштукатурят и прочее. Николай I решил проехаться по нашей стране на Кавказ. И в районе Пензы его карета рухнула, упала, и он сломал ключицу. Его доставили в ближайший город. Вот, там стояли вся власть местная. Говорит, здравствуйте, ваше императорское величество, разрешите представиться. Зачем мне представляться? Я вас уже видел. Как ваше императорское величество? О Гоголе в ревизоре, сказал он после этого. Ну да. А вообще, первое шоссе в России, это дорога с твердым искусственным покрытием, стала Санкт-Петербург-Москва. Строительство началось в 1817 году при императоре Александре I. Дорога полностью была достроена, спрофилирована и покрыта щебнем к 1934 году. Впоследствии это направление стало известно как автомобильная дорога федерального значения М-10 «Россия» или трасса Е-95, как в свое время пел Кинчев.
1: Сергей, а асфальт когда появился первый?
0: Ну, давайте так. Первое асфальтовое покрытие в России появилось 6 июля 1838 года в Петербурге. Инженер Иван Бутац уложил экспериментальный участок из смеси разогретого битума и гранитной крошки на тротуаре у Синего моста возле строящегося Исаакиевского собора. А в 1939 году, то есть через год, опыт продолжили, и у нас появилось первые 100 метров тротуара. Это у Тучкового моста. Но из-за высокой стоимости импортного сырья покрытие долго оставалось роскошью. В 1866 году была построена первая полноценная загородная асфальтовая дорога. Она соединила город Баку с нефтяным промыслом Биби-Эйбат. Ну, там нефть была. В 1973 году началось собственное производство российского асфальта на Сызранском заводе в Самарской области, что резко снизило его стоимость. Итак, дорога у нас уже появилась. Теперь осталось посмотреть про механизмы, Саша, когда у нас. Ну, понятно, что не мы придумали первый автомобиль, а первая информация о автомобильной промышленности в России появилась 27 мая 1896 года в газете «Новое время», где было написано, что машиностроительный чугунно-медно-литейный завод Яковлева рекламирует самодвижущие экипажи. То есть Егор Яковлев – один из первых пионеров автомобилестроения в России. Не путать с современным Егором Яковлевым. 1 июля 1896 года этот автомобиль был представлен на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Этот автомобиль, собственно, и ознаменовал начало развития в России нового вида промышленного производства – автомобильной промышленности. Ну, еще был Фрезе Петр Александрович. Ну, давайте так. Они опирались на работы Даймлера Бенца. По инициативе Николая Хилкова в сентябре 1901 года состоялся первый пробег автомобиля по военно-грузинской дороге из Владикавказа в Тифлис. Ну, это около 200 верст. В этом пробеге участвовали 3 скорохода, как писали газеты. Один из них – двухместная французская машина «Дидион Бутон», управлял сам князь Хилков. Вторая машина была построена в Петербурге по лицензии с двигателем фирмы той же самой. Вот, да, это был двухместный автомобиль Фрезе, который управлял, как я уже говорил, Петр Александрович Фрезе. Третья машина – шестиместный Панар Левассор, 14 лошадиных сил, была выписана Хилковым из Франции. Как писали газеты, одна из труднейших по крутизне и продолжительности спусков и подъемов дорога была легко пройдена экипажей городского типа безопасности для себя и других. Вот. То есть автомобили у нас появляются, но производства у нас не было. В лучшем случае мы собирали то, что привозили из Германии и Франции. Но как только у нас появляются в местном управлении деньги, стали закупаться первые машины.
1: Для чего?
0: Ну, Саш, на самом деле почта, пожарные и карета скорой помощи. То есть именно местное земство и городская реформа явились толчком для появления у нас не самого строительства автомобилей, а хотя бы их закупка за границей. Да. Вот. Первая самая массовая серийная модель автомобиля русско-балтийского вагонного завода в городе Рига. Это модель типа S. Ее произвели 500 штук. И цена была, да, и как раз почта, пожарные, кареты скорой помощи. Цена одной отдельной машины была 7800 рублей.
1: А за границей для сравнения сколько стоил?
0: Те же самые Opel и Renault стоили по 5000. То есть дорогое удовольствие. Ну, не могли мы еще нормально конкурировать. Первый российский грузовик был построен Борисом Луцким. Да, он получил большую серебряную медаль в Париже. Но где она ездила и как ходила, мы не знаем. Ну и, конечно, сейчас у нас выходит фильм, дорогие друзья. Я уже крещусь. Что там будет интересного, да? Вот, про первого нашего гонщика Нагеля Андрея Платоныча. В 1907 году по его инициативе состоялся первый в России автомобильный салон. А в 1908 году на автомобиле «Дарак» он проехал маршрут Петербург, Париж, Венеция, Санкт-Петербург. В 1910 году Нагель совершил автопробег по маршруту Санкт-Петербург, Рига, Берлин, Дрезден, Сен-Готар, Рим, Неаполь, Берлин, Санкт-Петербург на автомобиле «Руссо-Балт». А в сентябре 1910 года впервые он покорил Везувий на автомобиле. А в 12 году он принимал участие на автомобиле «Руссо-Балт» вместе с штурманом Михайловым. Участвовал в ралли «Монте-Карло». Да. А вот, занял там 9-е место. Но я думаю, в фильме он победит. А вот, он получил специальный приз за наиболее пройденную дистанцию. Поэтому он ехал из России. Кстати, когда он доехал до Монте-Карло, он послал телеграмму царю-батюшке со словами «Русский воздух в Монте-Карло». То есть, да. То есть, это говорит, Саша, о том, что надутые шины еще в России, да, они не лопнули и довезли его до Лазурного берега. А вот, состязание проходило по принципу звездного сбора. Участники преодолевали различные маршруты с финишем в одной точке. За это им начислялись в том числе очки. Нагель во всех состязаниях стартовал, как написано, из Санкт-Петербурга. А, да, за это он получил орден Анны 4-й степени. Ну, как видим, мало чего у нас было построено, 500 штук. Началась Первая мировая война. Как известно, Саша, войны являются катализатором всего строительства, науки, развития науки, техники и так далее и тому подобное. А вот когда началась война, у нас несколько предприятий занимались ремонтом и сборкой автомобилей из выборных частей. Наиболее успешным опытом налаживания собственного производства стала деятельность «Руссо-Балта». Но в 15 году началась эвакуация, потому что немец подошел достаточно близко к Риге. Это привело к остановке производства. Они были отправлены в Тверь, Петроград, Москву, но затерялись по дороге в основном. А вот потом еще их 20 лет собирали где-то там, на каких-то участках. То есть, что такое эвакуация, в России не понимали. Вот. На начало войны мы имели 259 легковых автомобилей, 450 грузовиков и 39 вспомогательных. Ну, типа пожарных. Ну, когда началась война, мы реквизировали еще 4000 автомобилей у частных собственников. Вот. Из них только 475 были грузовые. То есть, скажем так, на войну, если французы на Вердену гоняли на грузовиках Рено, да, да, пушечное мясо, то у нас из-за того, что легковые автомобили, ездили в основном генералы и полковники. Или где-то в тылу, да. Ну, так или иначе, это не сильно оказало большое влияние на строительство автомобилей или на сами военные действия. А способом решения проблемы стали заграничные заказы. Однако, как отмечали в своих докладах в особое совещание по обороне, союзнические страны сами нуждались в автотранспорте, поэтому тормозили наши заказы. Первоначально проблема активно обсуждалась в Центральном военно-промышленном комитете. Вот, был докладчик Пиолунковский о необходимости срочного принятия правительственных мер к созданию русских автомобильных заводов. Но они начали потихонечку создаваться. Да, вот. Но опять-таки на иностранные технологии. В Москве начался строить завод, который мы знаем как ЗИЛ, да, это итальянский завод ФИАТ. Но к окончанию войны он так построен и не был. Также пытались строить еще в Горловке, это Донбасс, в Петербурге и в Москве. Процедура выбора фирм, да, которые должны были строить заводы. Но она, с одной стороны, была открытой, с другой стороны, коррумпированной. Так или иначе, кто же получил? Общество, акционерное общество воздухоплавания «Лебедева», русско-балтийский вагонный завод, завод «Аксай» ростовский, акционерное общество «Ильина», торговый дом «Кузнецов-Рябушинский», это как раз ОМО, и автомобильный московский завод, так или иначе. Были заключены контракты, вот, что заводы должны начать работать 7 октября 2016 года. Но ни один завод не был открыт. А потом началась февральская революция, октябрьская революция, гражданская война. В общем, было не до этого. Это не значит, что царский режим не мог все это делать. Это уже были другие вопросы. Да? Но советская власть понимала, что для индустриализации автомобильное строительство было обязательным. И поэтому в марте 2018 года, значит, на наших заводах было отремонтировано 52 автомобиля. В разборке находилось 180. Что это значит, Саша? Что мы ремонтировали автомобили, не делая новые детали, а снимали со старых. То есть во время гражданской войны, конечно же, поэтому машин стало намного меньше. И вот этот знаменитый завод, да, сейчас называется научно-производственное объединение Сергея Павловича Королёва, да, космическое. Потому что станки там были, но автомобили так и не производили. Ну, еще раз повторю, что наиболее успешным было сооружение завода ОМО. К июню 2017 года было сооружено 95% всех зданий. Имелся контингент 300 человек квалифицированных. Автором завода ОМО являлся Рябушинский. Но началась революция. Да. Поэтому некоторое время у нас автомобильная промышленность никак не развивалась. Итак, значит, действительно, советская власть разработала идеи, и в 1927 году была организована специальная комиссия, специальный комитет по производству автомобилей. Вот. Какими путями можно было пойти? Создать автомобили по своим технологиям, что было практически невозможно. Хотя был создан специальный научно-исследовательский институт, который назывался НАМИ. Да. Вот, знаменитый. Его курировал Микоян. Вот. Второй путь более простой. Ну да, попытаться все-таки реанимировать те предприятия, которые у нас были. И вот завод Фиат АМО, да, он был национализирован, и он начал выпускать автомобили, грузовики, да, с 27-го, 28-го года. Вот. Ну, Саша, сделаем вывод. Если завод стоял 10 лет, ну, примерно, да, то есть он был создан для строительства грузовиков, дорогие друзья, которые были, ну, скажем так, нормальны на 1917 год. За 10 лет, за время пути, собачка смогла подрасти. Понимаете, тот же самый Фиат, автомобильная промышленность в Европе и в мире, в Америке, оно семимильными шагами шагали, да, понимаете. Тот же Форд со своей жестянкой Лизи, да, который сделал простые там, да, для каждого простого человека по автомобилю. Он стоил $700 примерно, да, вот, это было реально. У нас же этого не было. У нас этого не было, и поэтому что мы вынуждены? Мы вынуждены были собирать автомобиль, который уже 10 лет как устарел. Да. Ну, в принципе, «Жигули», «Лада» же ведь мы тоже строили по итальянской технологии 1965 года. Ну и «Копейку» мы эту собирали, по-моему, до 1985 года включительно. Да? То есть через 30 лет, когда уже весь мир прошел, уже какие-то другие события, да. Еще раз, это не хорошо, не плохо, но как-то было надо начинать. Да? Вот. Поэтому ясно, что реклама автомобилей практически не было. Поэтому, Саша, если мы помним с тобой «Золотой теленок», ударим автомобилю по бездорожью и разгильдяйству, все в автодор, да. Железный конь приходит на смену крестьянской лошадки, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, сколько там было автомобилей, понимаете, да? Вот, Лорих Дитрих, он, по-моему, 1911 года, ну, у Козлевича был, да, и так далее. Поэтому проблемы, конечно, были. И ясно, что автомобилестроение в нашей стране должно было только быть, вначале имело только экспортный вариант, да. Мы покупали технологии за границей.
1: Сергей, а как же это происходило, если у нас была национализация предприятий, долги, по-моему, не отдавали?
0: Ну да, мы граб награбленные, экспроприируем экспроприаторов. Конечно, ни один нормальный человек не мог с нами сотрудничать, в принципе. Но здесь нам повезло. Нам повезло двум причинам. Первый, умер Раймон Понкаре, человек, который в 29-м году пытался устроить, скажем так, против нас новый поход, интервенцию. Вот. Ну, он умер позже, но его из-за рака, я про него просто диссертацию писал. Он был готов еще раз. Это единственный был последний из людей, который хотел воевать с Россией за какие-то, ну, за какую-то собственность, которую мы отобрали у них, да. Вот. И второе, самое главное, это, конечно, Великая депрессия. Великая депрессия 1929 года. А я думаю, Саша, мы сделаем про нее когда-нибудь передачу. Вот, так или иначе, резкое обнищание, закрытие 40% всех производств и прочее, да, мыльный пузырь акций и банков и прочее, все это накрылось медным тазом, да. Поэтому как можно было спасать это? А, то есть все шло к революции, что люди будут недовольны. Поэтому надо было что-то придумывать. Ну и Рузвельт придумал новый курс, так называемый. Ну, кто первый придумал это, Рузвельт и Гитлер, непонятно, но они безработицу уничтожали очень просто. Тех и других в Америке и в Германии бросали на производство автобанов. Вот, да. И знаменитые трассы, да, которые соединили два берега двух океанов, да. Та же самая 66-я трасса, которая так любят твои коллеги по мотоспорту, вот, различного байкера и прочее, и прочее, были сделаны как раз в это время. Также еще там строили гидроэлектростанции. То есть людям, да, давались вот такие вот работы, вот, которые должны были активизировать промышленность. Да, действительно, дороги, они активизируют, во-первых, взаимоотношения внутри страны, во-вторых, экономику, делают более дешевое, было дешевое производство, потому что можно что-то переводить туда и обратно. Ну, чтобы просто понять, дорогие друзья, что наша страна немножко по другому пути пошла. Окончательно от Петербурга, от Ленинграда до Москвы шоссе было заасфальтировано с начала до конца, Саша, в 1958 году. То есть, как вы понимаете, автомобильные дороги у нас были не самые лучшие, как бы, да, и не главное, что у нас сделали. Ну, автомобили делали. Ну, в принципе, достаточно логично посчитали, что автомобили у нас очень простые были, грузовики. Они для войны, да, чтобы перебросить армию. Если, извините, танк действует в бою 54 минуты. Вот. Ну, мы уже проводили эти цифры в других местах, да. Поэтому зачем делать современный какой-то грузовик с прекрасной отделкой, где там работает климат-контроль, если при появлении на линии фронта его уничтожат? Да? Поэтому, да, у нас другие были цели. Поэтому у нас были достаточно простые в употреблении и быстро сходящие на нет автомобили. А вот, грузовики. Строили. И второе, да, где же деньги? А деньги были только в Советском Союзе. Только мы, после того, как провели коллективизацию и прочее, у нас были деньги на то, чтобы закупить технологии за границей. И Рузвельт это очень хорошо понимал. Когда он стал президентом Соединенных Штатов Америки, одно из первых решений было признание Советского Союза.
1: Сергей, давай сделаем небольшую паузу и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасная идея. Давай, Саша, послушаем новости.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе про фитнес. В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Отечественный зообизнес. Анализ рынка услуг». В эфире создатель и руководитель медиа-агентства «Акулы зообизнеса» Артем Васильев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона в студии автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – автомобили в России, история автомобилей в российском государстве.
0: Да, давайте ударим снова по бездорожью автомобилям. В 1933 году, это была последняя великая страна, которая признала нашу страну. Для чего? Он так любил коммунистов? Нет, конечно. Он это сделал для того, чтобы с нами торговать. Какая альтернатива? Если они не будут это делать, давать нам технологии, мы найдем их где-нибудь в Германии или в других странах, которые, скажем так, решат свои проблемки с безработицей, с коммунистами и со всеми остальными. А в Америке, наоборот, появляется революционная ситуация, поэтому все забыть. Ну, чтобы просто понимали, да, если вы будете в Москве, на Охотном ряду, вот гостиница «Националь», угол Тверской улицы и, значит, ну вот, где находится, давайте так, Тверская улица, дом 1, это наш государственный дом. С другой стороны Тверской находится как раз гостиница «Националь». И вот рядом на гостинице «Националь» следующий дом, дом Чусева называется, это первый дом, построенный в, ну, таком сталинском ампире, в соцреализме, который был построен, ну, Чусев его сделал по одному итальянскому дворцу, который был в Виченце, да? Он его построил, похожий сделал, да? Так вот, там должна была жить элита. Из окон виден Кремль прямо перед тобой, да? Ну, там, где могила неизвестного солдата, Кутафья башня и многое чего интересного, да? Но Сталин приказал это здание подарить Соединенным Штатам Америки. И в этом здании было посольство Соединенных Штатов Америки, ну, до середины 50-х годов. Вот. И действительно, американцы, признав нас, мы решили, согласились с нами торговать. Да? То есть мы покупаем их автомобильные технологии. Мы могли выбрать любые автомобили. Да? Фирм было много. Студебекеры, General Motors, Форды и так далее, и тому подобное. А вот мы выбрали Форд. Да? Генри Форд оказался нашим лучшим другом. Значит, мы с ним разработали какой договор. А, значит, мы платим определенные деньги, ну, скажем так, авансом, а остальное после того, как у нас в Нижнем Новгороде будет сформирован завод, Горьковский автозавод, да, что делали? А, туда, к Форду, в Детройт, присылали 300-400 наших рабочих инженеров, которые учились работать на конвейере, это первый конвейер в мире, понимали, что это такое, понимали, как строится машина и так далее и тому подобное. Вот. После этого рядом, ну, давайте так, в штате Канзас, там все-таки прерия, там, да, степь американская, был построен с нуля новый завод один к одному тому заводу, который был у Форда и делал его автомобили. Вот. Подключили к электроэнергии его, он заработал. Как только он стал производить грузовики, мы подписали первый акт приемки. То есть, да, они сделали, но в Канзасе для нас завод. А затем его разобрали до последнего болтика и привезли в Нижний Новгород. И там его снова собрали. И он тоже начал работать. Но это беспрецедентно. Ну и, конечно же, громадное количество инженеров, американцев работало у нас. Если кто постарше, может, помнит фильм и книгу Веры Китлинской «Человек меняет кожу». Это про то, как иностранцы, да, а к нам в это время очень много поехало, потому что были безработица, да, и поэтому, скажем так, смотрите, вот это надо понимать, 4 миллиона человек работало на советскую индустриализацию в Америке. Это очень много, дорогие друзья, потому что 4 миллиона – это рабочие, инженеры, а жены, а дети. Четверть населения США в середине 30-х годов, да, зарплату получали из Советского Союза. Да. Вот, если вы посмотрите дивный мультик «Том и Джерри», так вот, в одной из первых эпизодов, они фильмы, серии, да, эпизоды, там показан дом, где живет афрохозяйка Тома, кота, значит, да, и на кухне, где живет мышонок Джерри и так далее. Там показаны, значит, ее там тарелки, ножи, холодильник и многое другое. И там лежит еще, скажем так, лежит еще булка сделанная. И на булке написано на английском языке: эта булка собрана по приказу товарища Сталина урожаем, да, для развития, для построения социализма в Советском Союзе. Вот, это даже в мультике написано, да, вот так или иначе. Да, действительно, Америка оказалась для нас главной технологической базой.
1: Сергей, а почему, например, не Англия с Францией?
0: Или Германией.
1: Ну да.
0: Но потому что Англия все время гадит, она нас ненавидит. А во Франции там тяжелая ситуация политическая была, масоны и прочее, которые были против. И Америка не так пострадала от национализации. Это же в основном французы, которые построили здесь громадное количество заводов. Также же были акции российские, которые, ну, там покупала, ну, давайте так, каждый пятый рабочий имел у себя дома акцию, да, об индустриализации строительства железных дорог в России. Вот, то есть, да. То есть, многие на этом поставили. Ну, еще раз, они наши союзники, да? Ну, мы отказались. Кстати, когда Россия, ну, после событий 91 года мы стали просто Россией, президент Ельцин заключил договор, по которому мы все царские долги по акциям выплачиваем назад. То есть мы согласились им выплатить. И выплатили. Ну, там еще с подсчетами, у кого остались эти бумажки, ну и так далее и тому подобное. Так или иначе, я не знаю. То, что у нас на там 4-5 школ стало меньше построили там, или мостов, да, а французам от этих бумажек нехорошо. Ну, в общем, ладно, согласились. Бог с ним, да? Вот. А в Германии победили нацисты. Кстати, а почему... Кстати, мы же не выплатили Форду остаток денег. Потому что Форд начал смотреть на своего друга Адольфа. У Форда была фотография Адольфа Гитлера на столе. А вот, он был награжден самой большой наградой Третьего Рейха за сотрудничество и технологии. Тоже евреев не любил. То есть, когда он повернул к немцам, мы... лицо свое отодвинули от него к другим производителям, так или иначе. Вот. Ну, да, действительно, наш первый завод, ГАЗ, так называемая полуторка, да, это автомобиль, это грузовик, которых, ну, строили очень хорошо, быстро, до миллиона. Было построено таких грузовиков, которые очень помогли нашей индустриализации. Также в Москве появились новые технологии ЗИС, да, ЗИС-5 знаменитый. То есть у нас было два, в принципе, грузовика, которых было в громадном количестве. Это ГАЗ и ЗИС, да. ЗИС был более тяжелый, а полуторка – это была более легкая, скоростная и простая, да. Ну, вот это были уже нормальные автомобили, достаточно, скажем, для того времени в системе, потому что АМА, ну, во-первых, они первые были вообще без кабины, да, и чтобы правильно ездить, водитель должен смотреть был на колесо, куда он, потому что он не видит, да, ну и так далее. Много было сложностей и ломались. Ну, еще раз, да, автомобили много ломались. Почему? Ну, потому что, ну, наши предприятия не могли еще делать нормальные, более современные станки и технические какие-то приспособления. Но когда мы по ленд-лизу получили Студебекер, грузовики, то мы потребовали сделать октановое число бензина намного меньше, да, потому что 70-й, который был в то время на Студебекере, у нас просто не производили. А если не производили, то первые машины просто потом вылетали и ломались. Также и с ЗИСом, и с ГАЗом, и с другими, да. Вот. Появляются легковые автомобили. Ну, давайте так. Понятно, что для командующего состава ГАЗ был специально сделан. М-ка так называемая, да. А потому что завод был имени Молотова. Вот, да, поэтому буква М.
1: ГАЗ.
0: ГАЗ М-ка. Ну, увидишь, он во всех фильмах. А вот, черный такой, да, с высоким клиренсом. А вот. Первые автомобили наши были также отправлены на такси. Помнишь, Саша, Эллочка Людоедка из тех фраз, которые она знала, она говорила...
1: Поедем на таксу.
0: Поедем на таксу, да. В 1928 году у нас снова появились такси. Сначала были французские, да, а потом их уже заменили на наши. Также выпускались для элиты, да, для этого сейчас ЗИСы разные там, да, там был специально сделан ЗИС бронированный, который не пробивали, но он оказался столь тяжелый, что все остальные уже делали нормальные. Появляются автомобили и в частной собственности. Если в Америке 90% автомобилей это в частной собственности, а 10 какие-то фирмы, да, то у нас все было наоборот. Потому что все, что строилось, было с одной целью – сделать индустриализацию в нашу страну. А индустриализация – сделать такую промышленность, которая могла конкурировать на поле битвы с теми странами, которые на нас нападут. Кто на нас нападет, было еще не ясно. То ли Франция, Англия, то ли Япония, потом Германия появляется и многие другие. Но то, что собирались с нами воевать, это 100%. Да? И недаром товарищ Сталин сказал, что если мы за 10 лет не построим новые предприятия, нас просто сомнут. Это было сказано в 29-м году. В 39-м году началась Вторая мировая война. Да? И мы к ней оказались готовы. 100%. Да. И, конечно же, да, второе направление в автомобилестроении – это, ну, так, ну, давайте так, оборонное – это третье, все-таки третье производство. Это трактора. Потому что нам надо было поднимать сельское хозяйство, и надо было еще делать на тракторах. Легче было перевозить какие-то военные технику, танки, пушки и артиллерию, боеприпасы и так далее и тому подобное. Поэтому тоже у нас, опять-таки, мы взяли технологию у американцев. Но сначала как мы делали? Мы сначала закупили два трактора «Фордзон», «Форд» и «Сон», «Сын», да? И на Путиловский завод их отправили, где сказали: товарищи петроградцы, ленинградцы, вот делайте из этого трактора. Ну что наши сделали? Разобрали до последнего винтика, посмотрели на все это, потом собрали до последнего винтика, и трактор не поехал. Вот как, чего? У нас остался один трактор, а тот тут как памятник, понимаете, да? От чего не поехал, понять было невозможно. Вот. Поэтому, наверное, надо не только воровать вот, и полскопировать, а нужно было еще и, как говорят на заводах, инженерия. Вот, да, инженерные, конечно, инженеры, которые должны были этому тоже помогать. Поэтому мы тоже вынуждены были пойти по тому же пути, заключить договора, которые нас научили эти самые заводы. Но и при Горьковском автозаводе, и, скажем так, и при тракторных заводах у нас появляются инженеры, которые пытаются уже что-то придумать свое, 100%. И в первую очередь это, конечно, оборонное производство. Понимаем, что где производят трактора, производят и танки. Да, действительно, опираясь на иностранные технологии, ну, на американский танк «Стюарт», там примерно, говорю, наши трактора, которые мы там купили, «Фордзон» и прочее, мы уже сделали танки, которые отличались в лучшую сторону от европейских. Об этом у нас было много передач. Я про танки говорить не буду, потому что, да, так или иначе, у нас появляется, да, и в частной собственности, как я уже говорил. То есть кто появляется, получили «Стахановцы», да, у Алексея Стаханова появился автомобиль. То есть, еще раз, распределение. Тем, кто хорошо работает или чем-то отличается, да, давать. То есть, распределение машин, да, то есть, нельзя купить было автомобили, но тебе как в награду разрешалось. Ну, у нас все было, знаете, в награду, да, в очередь какую-то за что-то и так далее и тому подобное. Но все равно это уже шаг был вперед, 100%. Да? Так или иначе, понятно, что во время войны все эти частные мотоциклы, частные автомобили были реквизированы, да? Но все равно уже шаг был вперед, и Москва уже совершенно другая, и страна совершенно другая. Поэтому автомобильная промышленность у нас стала появляться. Еще раз, если мы говорим про автомобильную промышленность, это, конечно же, Советский Союз. При царском режиме, как бы хорошо к нему не относиться, у нас ничего там не было.
1: Сергей, а какие автомобили предпочитали наши вожди? На чем ездили?
0: Ну, давай так. Первый, кто ездил на автомобиле, это Николай II. На фотографии он есть. Это дубль-фаэтон со свастикой. Угу. Называется Делоне Бельвиль. А также Роллс-Ройс с гусеницей. На зиму или если ехать куда-то на охоту. Да? Вроде у него еще был какой-то Мерседес. Ну, еще раз, автомобильный парк у Николая II был достаточно обширный. Да, Игиль – это личный шофер Ленина, который воспоминания о Ильиче написал. Он до этого был личным шофером Николая II. Да, автомобили у нас хранились на Большой конюшенной площади, там, где бывшие конюшни, одно из зданий передали под гараж его императорского величества. Это не со стороны, где церковь, Саша, где Пушкина отпели, да, а с другой стороны, где был первый таксопарк в советское время, если ты помнишь, да. Вот там вот было, да, у него. Поэтому автомобилей было много. В 2010 году ему купили Мерседес, Ландлоли назывался, и Роллс-Ройс. В 2011 году еще две британские автомобиля, Роллс-Ройс Сильвер Гост, серебряный призрак, вот, который стал своей бесшумностью по сравнению с другими. Царя болела голова, поэтому на него дали. А если говорить про советское время, Ленин, да, вместе со Стефаном Гилем, водителем, получил этот самый Rolls-Royce Silver Ghost. Сталин. А сначала Сталин выбрал себе Packard 533. А в 33-м году, после того, как вот, я думаю, что это произошло после того, как нас признал Соединенные Штаты Америки, он купил фаэтон Packard 12. В 1935 году Франклин Рузвельт узнал о симпатии своего коллеги к бренду Packard, подарил ему лимузин Packard 12 уже 14-й серии. Затем были разные ЗИСы. Но во время войны было понятно, что Packard'ы вещь хорошая, но к ним нужно же ведь все время докупать какие-то запчасти, да, колеса и прочее. Конечно, во время войны это было затруднено. Поэтому он перешел на ЗИС. Но и ЗИС был еще, скажем так, еще бронированный, как я уже говорил. Поэтому вот так вот. Потом были ЗИЛы, Чайки, это при Хрущеве, при Брежневе тоже. ЗИЛ делал там ЗИМ, определенные машины, да. Да, действительно, автомобиль главы нашего государства всегда был достаточно ценным и хорошим, да. И водители там тоже были очень профессиональные.
1: Сергей, а когда появились первые автомобили для обычных людей, массовое производство началось?
0: Ну,
1: когда?
0: После войны. После войны, опять-таки, да, не будем говорить, с какой машины мы что слезали, да, но у нас появился проект, который на Горьковском автозаводе, который назывался «Родина». Вот, на что Сталин спросил, почем «Родину» будем продавать, ребята? Вот, поэтому они как-то замялись, и «Родина» была переименована в «Победу». «Победа» очень хороший автомобиль, достаточно толстый металл на нем, да, то есть он и сейчас не сильно гниет. «Победу» потом даже делали за границей, она называлась, правда, «Варшава» в Польше, да, но ее тоже производили. Ну, и более мелкие – это «Москвич 401». Дорогие друзья, все-таки наше государство в первую очередь смотрело всегда на оборону и другие государственные нужды, да? О людях она думала в последнюю очередь. Поэтому то количество, которое нужно было автомобилей для простых людей, да и денег не было, да? Были, конечно же, делали их мало, да? Но сейчас в основном через распределение какие-то или через такси, да? Разные там москвичи, да, были достаточно часто переделаны, ну, в разных городах, были переделаны именно в такси. Таксомоторные парки.
1: Сергей, а как-то помогали разные виды спорта, технические, разумеется, автогонки, например, развитию автомобилестроения в России?
0: Ну, конечно, 100%. Для увеличения скорости, для увеличения объемов двигателей и прочее, наши инженеры именно работали, да, именно через спортивные машины, потом проходило уже, передавалось уже главному производству. Да. Гонки были до войны определенно на ипподромах. Вот здесь рядом на двух ипподромах у нас происходили автогонки по кругу. Да. Это там, где сейчас находится театр юного зрителя. И второй – это комендантский аэродром. В Москве происходили тоже на бегах. И там, ну, в основном автомобильные гонки, а их курировала Осавиахим и ДСААФ. Ну, что тоже понятно, да? То есть это тоже была такая подготовка к армии. То есть ребенок или молодой человек мог получить бесплатную специальность и получить права, да. И когда его забирают в армию, те, кто пошли в армию, они потом служили на этих самых автомобилях. То есть это был достаточно большой плюс, да. И было популярно достаточно. Фильмы специально создавались, потому что, дорогие друзья, надо понимать, что многие известные комедии или прочее делались под что-то, да, под какую-то вещь, да. И, конечно, чтобы рекламировать, быть трактористкой, фильм «Трактористы». Понятно, да? Автомобили, было много разных фильмов, где главный герой всегда положительный водитель, да? Вот, и там Крючков играл там, да? «Когда ты весел, с тобой счастье вместе», там, да, или Жаров, «Больше не стал родного ЗИСа», или, я не знаю, Алексей Баталов, «Дело Румянцева», вот так или иначе, да? Действительно, людям говорили, что автомобиль – это здорово, это всегда плюс, и так далее, и тому подобное. Да и подзаработать можно. Ведь все, кто работали в городах грузовиками, они, ну, там, за разные вещи же ведь, да, очень хорошо зарабатывали. Ну, как Женя, там, дочка полковника Александрова попала к Тимуру и его команды в этот самый дачный поселок. Они же на грузовике приехали, если вы помните, да? Вот, и таких тоже вещей было много, да? Поэтому, действительно, автомобиль стал частью нашего быта, часть нашего менталитета и часть наших городов и предприятий, да? И это было сделано в 30-е годы. То, что делали в других странах за полвека и прочее, мы сделали за 5-7 лет, да, смогли. И нельзя говорить, что наши автомобили были плохие. Да? В 60-е годы мы очень часто выигрывали разные ралли на москвичах 408, 412, на Волгах, на грузовиках Мазах, да, там, например, в Афганистане там Алялин главную роль играл там, да. Так или иначе, да, действительно, были разные. Что еще? Через автомобиль проходила эмансипация женщин. Потому что, да, что бы ни говорили, но женщины считали престижным получать права и ездить на автомобиле.
1: Сердца четырех.
0: Да, сердца четырех, 100%, да. Все правильно, про это же. Да, фильм, да, Целиковская и Серова, да, и с другой стороны, Самойлов. Да, абсолютно верно. Такого было много, действительно. Ну и благодаря всем этим усилиям, сложным там, да, а мы победили в войне.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книгу. Напомню, вопрос предыдущего выпуска. Он был у нас посвящен древнему человеку.
0: Да. Вопрос, Саша, был такой. Неандертальцы были ниже и значительно коренастей человека разумного. Палеонтолог Людовик Слимак, нашедший скелет одного из последних неандертальцев в горной пещере, дал этому неандертальцу имя в честь персонажа произведения 1937 года. Назовите это произведение. Саша, как вы думаете?
1: Ну, это произведение Толкина, как я
0: так,
1: понимаю.
0: Так, да, абсолютно «Хоббит» или «Туда и обратно».
1: Угу.
0: Да. Я думаю, что у нас есть правильные ответы.
1: Да, первым правильный ответ прислал Матвей Степанов.
0: Прекрасно. Поздравляю Матвея с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Англичанин Мортон писал: «В горных странах нет ничего древнее их. Города и поселения возникают и исчезают. Самые прекрасные здания могут обратиться в прах, но они существуют вечно. О чем созданным человеком идет речь?»
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете отправить ваш вариант ответа. Можно в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 3 летевшие на Москву беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее ограничения вводили в аэропорту Внуково, сейчас они отменены. 7 человек пострадали в Ростовской области из-за удара в ВСУ, среди них 2 детей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Цитата. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека, 2 взрослых и 2 детей, 1 ребенок в тяжелом состоянии. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились 3 человека, написал губернатор в мессенджере Макс. Мэрия Ростова-на-Дону сообщила о повреждении 2 многоквартирных домов в городе. Губернатор уточнил, что в данный момент ведется эвакуация жителей. Одновременно с этим склад «Озона» в Ростовской области подвергся атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает пресс-служба компании. Число жертв наводнения в Непале достигло 616. Обновленные данные привела полиция. Отмечается, что 2301 человек были спасены и проходят лечение. Около 2500 граждан числятся пропавшими без вести как на непальской, так и на китайской стороне границы. Поисково-спасательные работы продолжаются во всех пострадавших районах. 26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось наводнение. Особенно пострадал район Расува. Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с Венесуэлой. Такой пост президент США сделал в соцсети Truth Social. Он отметил, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет в рамках сотрудничества с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и частным бизнесом обеспечили штатам контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. По словам главы Белого дома, сделка, цитата, «более чем удвоит запасы нефти в США, значительно увеличит поставки и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед». Конец цитаты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
6: каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной.

0: улицы, вводите кириллицы. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
0: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
2: Говорит Москва, 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 августа, суббота, 9.09. С вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут. Везде подключайтесь, везде ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляция, кейс QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ты далеко пошел? Ты, правда, не можешь ответить, ты ведь ушел от микрофона, но...
1: У меня наушники разводились. Ага, я их надел, чувствую, что что-то не то.
0: Еще и наушники нам сломал. Вот. Восьмов призывает пробуждаться спящих агентов, пишет Павел. А он и помимо этого еще и наушники ломает, по ходу дела.
1: Они трескаются просто от призывов.
0: От призывов? Ну да, потому что у нас наушники патриотичные. Они не выдерживают твоего вот этого
1: агентства. Байер-динамик, что ты несешь? Они байер-динамик made in Germany.
0: Ну и что? Что, у нас не было, что у нас не было немцев, что ли, патриотичных?
1: Mm-hmm, все, я понял.
0: Ну...
1: То есть они вот именно там сделаны, в ГДР.
0: Ну, я не знаю, где они сделаны, но душой-то они наши. Вот и все. Меня ты не поймаешь. Ну, ладно. Доброе утро. Я просто тут на сообщение на одно обратил внимание. Значит, уважаемый ведущий 135-й пишет. Алло, парни, ставим Осипов на утренний эфир сентября. Хорош уже на подхвате, будьте дурака валять. А это тебе вот. А он сейчас на каких эфирах? Я имею в виду Осипов. Он имеет в виду, что ли, на будни имеется в виду? А, ну да, на будни, наверное. Все, да, хорошо, сделаем. Он у нас один остается с сентября. Мы там приказ одного человека выполняем как раз. Никого не будет, только он. Поэтому он и на вечер, и на утро везде будет. Чего ты там навыбирал? Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя есть темы? Мой классический тебе вопрос.
1: У меня очень много тем.
0: Вот,
1: я думаю, что они перед глазами твоими.
0: Нет.
1: Не ты их смотришь, да?
0: Я их вообще не смотрю.
1: Филолог сравнила мемы.
0: Uh-huh.
1: Я ждал субботы, я держал эту тему.
0: Он, чтобы вы понимали...
1: Я хотел с нее начать.
0: Вот его сейчас развалило со слова мемы, он сразу заржал. Он, когда первый раз эту новость увидел, он заржал ровно точно так же.
1: Потому что...
0: Он второй раз над этим ржет уже.
1: Ну, слушай, тогда, во-первых, было нервозное состояние, это раз. Во-вторых, просто при подготовке к программе отбой. И
0: а сейчас ты что, ржешь?
1: Такие темы, ну, просто того, что я ее взял, понимаешь, я протянул это. Вот сколько со среды уже тянется.
0: Ну да.
1: Но тем не менее. Филолог сравнила мемы с народным творчеством. Они помогают людям отличать своих от чужих. Таким мнением в эфире радиостанции «Гайд Москва» поделилась русист, лингвист,

0: Светлана Друговейко Должанская. Цитата. Они нужны для того, чтобы определять людей. Это мемы, я напоминаю. Тут все про мемы.
1: Да.
0: Так, давайте, активизировались. Для того, чтобы отличать от своих, от чужих. То есть, точно так же, как по употреблению научных терминов, человек, принадлежащий научной среде, понимает, кто перед ним.
1: Угу. Угу.
0: Вы просто вдумайтесь, да? Вот
1: я пока совсем согласен, но...
0: Точно так же и по употреблению мемов аудитория понимает, свой или чужой человек. Произвести деконструкцию какого-нибудь мема, то есть вычислить, откуда он взялся и как он развивался, можно, но далеко не всегда легко. То есть действительно некое народное творчество. Будь здоров! Это было что? Это подтверждение было? Надо было не выключать микрофон и... Будь здоров! Еще два раза, слушайте, ну если два раза чихаешь, то точно правду говорила наша гостья.
1: Ой, хорошо. Хорошо чихнул. Я не знаю ни одного мема. Определите, кто я. Странный человек, Игнат, я вам так скажу.
0: На самом деле мемы ведь не только теперь так называемые смешнявки в интернете. Мемы
1: я тебя
0: это
1: прошу,
0: теперь...
1: Это никем не называемые смешнявки в интернете.
0: Тут диалог был с друзьями в чате, и один из наших друзей, соответственно, написал на зумерском языке.
1: Да.
0: Когда ты его мощно подколол, это вчера было.
1: Да.
0: Я такой думаю, господи, я же... Мы целый эфир посвящали этим словам, я ведь их знаю.
1: Да, да, да.
0: И вот Георгий Романович...
1: Да, начал как зумер разговаривать.
0: Да, начал разговаривать как зумер, и он запомнил, понимаете, вот все-таки нужно. Это нужная была тема для всех, для нас. Но если серьезно, по поводу мемов, ведь они вообще не для молодежи теперь.
1: Почему?
0: Мемы есть в каждой среде.
1: Конечно.
0: Ну, посмотрите мемы от Министерства обороны. Это можно назвать, ну, то, что в Телеграме, в Максе выставляют официальный канал Министерства обороны?
1: Типа, можно зима ли это близко. Назвать мемом?
0: Да, это же мем. Что это? Демотиватор?
1: Ну, вот как... Боже мой.
0: Ну, а что? Я тебе разблокирую сейчас разные словечки по поводу мемов. Ну, можно назвать мемом? Давай так.
1: Это точно абсолютно не демотиватор, потому что демотиватор — это было от мотиваторов. Конкретный формат, вот эта черная рамка с подписью снизу, это же мотивационные картинки, которые висели в американских офисах.
0: Мне кажется, это вообще мемы нашего времени.
1: А демотиватор — это как бы деконструкция вот этих вот мотивационных картинок. То есть это, наоборот, должна демотивировать тебя подобная картинка. Это определенный формат.
0: Ты прям этот, глубоко копнул.
1: И это вообще супер не глубоко, это прям на поверхности лежит. Он поэтому демотиватор.
0: Да я понимаю, но я вообще не помню, какие мотиваторы были. Вообще, что в этих демотиваторах было. Я помню просто, что это были какие-то мемы. Но давайте разбираться. Мемы,
1: ну,
0: то, о чем эта тема,
1: да,
0: это все-таки для молодежи или для всех?
1: А почему здесь где написано, что это для молодежи?
0: Объясни. Своих от чужих.
1: Ну?
0: Ну, то есть, а что значит свои от чужих?
1: Для всех.
0: Ну, подожди, нужно отличать своих от чужих. Меня первое, что приходит в голову, это, конечно же, поколенческая история. Ну, типа, если ты шаришь за этот мем, значит, ты свой. Если ты за него не шаришь, то ты уже бумер.
1: А ты делишь своих на чужих только по возрасту.
0: Я вообще не делю...
1: Все твои ровесники, они тебе свои, правильно?
0: Ну, смотри, я вообще не делю своих на чужих. Что значит свои и чужие? Давай тогда разбираться.
1: Люди, которые тебе близки...
0: Хорошо, но тогда как можно определяться
1: с тобой
0: по мемам?
1: В одной индустрии, например.
0: Хорошо, давай так. Как можно их определить по мемам?
1: Элементарно.
0: Ну, вот давай элементарно. Разбираться.
1: Есть шутки, которые ты не выкупаешь, не понимаешь,
0: да,
1: о чем они.
0: Да,
1: потому
0: я
1: что
0: вот...
1: они, например, про астрофизику. И астрофизику очень смешно. Шутки. А ты вообще не понимаешь, что там такое. Вот тебе и мем.
0: Хорошо, каждый астрофизик астрофизику свой.
1: Ну, они, по крайней мере, одну и ту же шутку поймут одинаково, в отличие от тебя.
0: Просто не везде это подходит. Ну, химики, ладно, хорошо.
1: Везде.
0: Ну, нет, ну, давай так, для журналистов какой будет мем такой вот, или для певцов? Не, ну, для певцов может быть какой-нибудь мемный артист.
1: Для журналистов может быть. Для людей, которые любят футбол, Может быть. А может быть еще мем для любителей конкретной команды какой-нибудь.
0: Слушай, ну тогда надо разбираться вообще, согласны ли вы с этим? Мне кажется, что вот для того, чтобы это понять, нужно очень глубоко копнуть.
1: Тебе вот журналистский мем предлагает совпадение, не думаю. Но он, по-моему, очень общий. Это для нас, для всех мем.
0: Игнат Тёмин пишет, смотри, если ты шаришь мемы, значит, ты бездельник.
1: Ну, может быть, с одной стороны. Давайте так, я знаю бездельников, которые очень шарят в мемах. Действительно.
0: Я даже знаю бездельника,
1: да,
0: у которого целый канал был с мемами. Я не знаю, может быть.
1: Да, бездельники бывают, и они действительно шарят в мемах. Это правда. Но не только бездельники. Все-таки хороший мем, это который вот через эти твои фильтры в виде жизни, семьи, детей, работы, всего вот этого, он до тебя доходит, он пробивается. Это отборный мем. То есть он может быть какой-то слишком универсальный, наверное. Может быть, даже где-то плосковатый. Не такой глубокий, не такой абстрактный юморок, может быть, в этом меме. Но он до тебя добрался, а это значит, что он прошел гигантское количество проверок. И через эти фильтры пролез. То есть, если человек разбирается, вот он прям знает все суперсовременные там какие-то приколы, которые где-то в свое время был сайт 9gag американский. Значит, вот оттуда много, очень много пришло. Сейчас там Reddit выполняет, наверное, в основном такую же функцию. Он не только эту, но и в том числе и мемную функцию выполняет. Ну вот, если человек прям знает, что какие сейчас шутки конкретно на Reddit, например, то да, это, наверное, бездельник, скорее всего.
0: А ты знаешь, какие там шутки?
1: Нет. Конечно, нет.
0: Ну, как ты его назвал? 9gag? Мне кажется, все его посещали в свое время.
1: Нет. Я никогда не посещал.
0: Ну, ты же понимал, что... Ты знал о существовании этого сайта, и ты понимал, что этот мем пришел оттуда.
1: Конечно.
0: Но это не обязательно было
1: зайти
0: на сайт.
1: Нет, я не знал, что он оттуда пришел. Ну, оттуда все так или иначе приходило. Ну, многое.
0: Ой, слушай, смотри. 9gag и Reddit скатились в русофобию от мемов, перестал их читать, пишет 506.
1: Мем для болельщиков Локомотива. Это грустный скуф на стадионе Черкизова и надпись «Верните Юрия Павловича». Есть у вас какой-то грустный скуф? Да ты давно не был на стадионе.
0: Я сегодня только вспоминал почему-то, что я реально давно не был. В прошлом году я был.
1: Осенью. Мем — это просто художественный метод или способ, и не может принадлежать какой-то группе. Может. Конкретный может. В принципе, как явление, ну, по этому делу нет, это как анекдот. Мемы — это анекдоты нашего времени. Но конкретный может.
0: А представьте, вот сделать хороший мем, это действительно вот комик выходит на сцену, у него есть выступление целое.
1: Да.
0: Много слов, объяснений и так далее. Ну. И даже он может помогать себе мимикой и движениями. А тут, ну, или там, допустим, комедия, там целый фильм этому посвящен, чтобы поржать. А тут в одной картинке тебе надо рассмешить человека. Это ведь, если так копнуть, то тяжелый вид развлечения. То есть за картинку рассмешить человека. Вот, смотри, мемы, анекдоты. Очень хорошие и точные аналогии. Не совсем согласен, потому что анекдот там тоже много текста, понимаете, который подводит к смешному моменту.
1: Ну да.
0: Мем это все, ты увидел, ты должен рассмеяться. В одной картинке, напоминаю.
1: Да, и для того, чтобы ты рассмеялся, ты должен быть в теме. Одному человеку ты показываешь картинку, но
0: ну да, он, не поймет,
1: он ничего не поймет с этого, да. А другой просто его в голосину разорвет. Потому что он в теме. Потому что у него есть предподготовка. Он знает, о чем это.
0: Курсы предподготовки. Курс мемологии
1: пройден, да. А мемы, анекдот очень хорошая точная аналогия. Ну, слушайте, это, по-моему, на поверхности тоже.
0: Смотри, а то вспоминает Игнат Тёмин, что юмористический журнал «Крокодил» — это журнал мемов.
1: Ну, может быть. Ну, это карикатура, скорее.
0: Ну, подходящая под это, в принципе.
1: Мем ли карикатура?
0: Я думаю, что если тебе сейчас покажут журнал «Крокодил»...
1: Да, это не ты, будет смешно.
0: Да, ты... Ну,
1: но быть... это уже возрастная история. То есть, юмор
0: трансформируется. А вот видишь, мы приходим, что мемы все-таки это возрастная... Ну,
1: нет,
0: вот по моему
1: нет,
0: видению.
1: Нет. Юмор трансформируется.
0: Мы, кстати, это уже как-то затрагивали, да, да, что с возрастом шутки меняются.
1: крокодил. Аж ноги заболели, пишет Миша Николаев.
0: Я помню, как нас завели в актовый зал, значит, у нас было два здания у школы на тот момент. И в одном из новых учились мы.
1: Ну.
0: И нам целый художественный фильм. Какой художественный, господи, художественный. Документальный фильм целый показывали. На эту тему ужасно, до сих пор запомнил.
1: А, да, правда было.
0: Ты же помнишь?
1: Да, я помню.
0: Актовый зал, причем был, типа, размером вот с нашу студию.
1: Я не помню, он где, очень, но...
0: В актовом зале на проекторе, знаешь, вот тогда же модно было вот эти проекторы здоровенные. Тошиба. Тошиба.
1: Да.
0: Вот. И
1: ну, я показали помню.
0: Целый фильм.
1: Фильм
0: это
1: помню,
0: это
1: да.
0: Прям запомнилось, слушай, отложилось в памяти.
1: Да.
0: Как-то они прям подвели, видимо, нас к этому.
1: К крокодилу?
0: Да, к юмористическому журналу.
1: Спасибо, спасибо школе. Вы еще фитиль бы вспомнили.
0: Слушай, я вообще вот не знаю, что такое фитиль.
1: А...
0: Вот честно.
1: Юмористический журнал «Крокодил». А, это ты уже читал.
0: Да,
1: журнал,
0: да,
1: мемов.
0: Да, да, да.
1: А неужели есть люди, которые смеются над картинками в принципе? Это ж сумасшествие.
0: Mm-hmm.
1: Видишь? 135-й.
0: Огромное количество таких людей, которым вот, реально...
1: Ну, вы не выкупаете просто, не понимаете. Шутку.
0: Вы, наверное, с этим человеком не свой. Получается, что так?
1: Ну да. Но я допускаю, что есть люди, которые вообще не смеются с каких угодно мемов.
0: Не, но если он задевает его какие-то там...
1: Ну вот я допускаю, что есть люди, которых не задевает ничего. Потому что на него не делают, например. Это ж кто-то делает еще. Это ж народное творчество. Это не какие-то авторы сидят где-то в редакции и рисуют, да?
0: Редакция, мемология.
1: Да, это все народное творчество. Такая вот, такой способ пошутить. Люди делают это сами. Есть уже целые сайты даже, где у тебя может, ты можешь сконструировать сам там за 5 минут.
0: Да, слушайте, и делает все
1: по... И, нет, и не нужен. Почему и? Как ты из и сделаешь мем?
0: Я думаю, что если промпт правильный.
1: Это же зачастую закинуть. У тебя конструктор. Очень часто. То есть у тебя там какой-то один персонаж, какая-то подпись. Туда, в тему. Это же всегда одна и та же картинка. Очень часто. Бомбардир крокодила. Он один и тот же. Ты его каждый раз заново не перерисовываешь. Бомбардира крокодила.
0: Крокодила нас.
1: Ну, я как пример.
0: Вот смотри, «Фитиль» — это киножурнал. Меня отвечают просто на вопрос. В uh-huh. СССР uh-huh. социальными смешными рилсами того времени. Рилс того времени мне нравится. Прикинь.
1: Это смешно, да. С рилсами. Крокодил был дико актуален. Это не вопрос возраста, а времени. А это как недооценивать газету за то, что она вчерашняя. Но я это имел в виду. Я не имел в виду возраст человека. Я имел в виду возраст самой газеты, самого крокодила.
0: Слушай, посмотри,
1: он сколько... просто был давно. Тогда, конечно, был актуален. Так а мемы старые, если вы посмотрите, они тоже, они не смешные. Ну, есть смешные, но в основном не смешные.
0: Они просто уже не по актуальной повестке идут.
1: Они не были по актуальной повестке. Ну, какая актуальная повестка в мужике, который кричит «Ясь»? Там нет никакой повестки.
0: В смысле? Я не согласен с тобой. В тот момент просто много... Где был вот этот вот видео, которое было в оригинале? Ясь! И сделали из этого мем, все, и пошло-поехало.
1: В чем здесь новостная повестка?
0: Нет, не новостная повестка, а то, что...
1: Ты вот сказал всех... новостная повестка.
0: Ну, у всех на слуху, ну, слушай, новостная повестка — это то, что у всех на слуху в данный момент, я это имел в виду.
1: Это было у всех на слуху, потому что это стало мемом. Это был мем.
0: Поэтому изначально
1: было
0: это
1: у всех
0: видео.
1: На слуху.
0: Изначально-то это видео?
1: Да.
0: Здоровенный ясь!
1: Без разницы, если у тебя, ну, видео возьми, вот, или картинку с этим мужиком с ядем. Юля... Он сейчас не смешной.
0: Не, ну сейчас вообще никто не знает, что... Я скажу, ты что, дед? Ну,
1: причем здесь новостная повестка? Я тебе и говорю, вот
0: ну,
1: те мем, который
0: ну, оно должно быть актуально
1: устарел.
0: По времени. Просто должно все быть актуально по времени с мемами связанное. Ну, типа, а вот что сейчас актуально из мемов? Вот давай так, навскидку. Он мне не приходит в голову.
1: А сейчас прям вот, я бы не сказал, что какие-то тренды есть. Все очень разделилось. Вот та новость, о которой ты сейчас говоришь, она как раз она актуальна на наше время, потому что раньше у тебя все... мемы — это же развитие интернета. Раньше у тебя интернет был плюс-минус у всех одинаковый. Он просто не успел доразвиться на сегменты. На большие, причем, серьезные сегменты. На большое количество соцсетей. Соцсети у всех одинаковые. Их там одна, максимум две. ВКонтакте, какой-нибудь Life Journal. Вот что-то такое. Базовый, который им пользуется. Или экстремистская террористская еще была соцсеть. Но в «Зените», когда Слава был ВКонтакте,
0: да нет, ей никто особо не пользовался. «Зенит Слава» был ВКонтакте, это какой? 8-й, 10-й год?
1: Да.
0: Экстремистская, вот. Террористская, и это тебя, 13-й или 12-й.
1: И у тебя вот все варятся так или иначе в этом бульоне. И оттуда у тебя как раз идут эти самые мемы. Их берут с американских одного-двух сайтов. Так или иначе. А сейчас оно все сегментировалось. И поэтому они у всех свои. У кого-то, я уверен, там, ну вот, есть мемы, связанные там с хохлами, что будем греха таить. Mm-hmm. Есть же мемы? Есть. А есть мемы, а у них наверняка есть про нас. Хотя это обычно просто переведенные на украинские наши мемы, да? Как водится, они просто перефорс делают. А у каких-нибудь беглых есть наверняка что-нибудь свое.
0: Ну вот смотри, нам тут вспоминают, и действительно, самый вот сейчас такой, который приходит в голову мем, это 6-7.
1: Угу. Да, это тоже уже, на самом деле, от мамонта остатки, а не мем, уже никому это не нужно, это уже не смешно.
0: Ну быстро, клиповое мышление.
1: Очень
0: мы
1: быстро,
0: об этом,
1: да,
0: говорили, они быстро сгорают. Ясь, сколько так ходил среди людей.
1: Да, вот, «Сектор ФАП» на барабане, пишет Миша Николаев. Еще одну, да, вот тоже старый мем, видишь, вспоминает про,
0: да,
1: цифры.
0: Да,
1: да, он скоро приближается. Но это старенький. Это вообще не мем, это дурость какая-то. Это как раз очень хороший пример отличить своего от не своего. Ты либо знаешь, либо не знаешь.
0: Ну да, да, да.
1: Это либо почему-то смешно, либо не смешно. И в том, что ты знаешь или не знаешь, это тоже смешно. Типа, если ты не знаешь, что это, ха-ха. Ну, типа, ты дед, да, не в теме, это смешно. Ну, это в чистом виде мем. Современный очень. Дебильный, да, но мем. Но мы это все знаем. Мы с вами в теме. Правда, это уже никому не нужно. Ну, у нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 313 украинских беспилотников над Россией. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей. Пит Хексет рассматривает возможность баллотироваться в президенты США. Глава Пентагона обсуждал такой сценарий с ближайшим окружением. Как сообщил телеканал NBC, Хексет и его жена Дженнифер несколько месяцев обдумывают идею его участия в президентской гонке. Они считают, что Пит Хексет обладает качествами, которые принесли Дональду Трампу популярность в рядах движения «Сделаем Америку вновь великой». Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг утверждение источников NBC. Ранее газета «Вашингтон-Пост» сообщала, что Дональд Трамп в частном порядке заявил спонсорам республиканской партии, что хочет видеть вице-президента Джей Ди Венса в качестве кандидата на высший государственный пост на выборах в 2028 году. Власти Непала оценили стоимость восстановления после паводка в 4-5 миллиардов долларов. Это лишь предварительная оценка, заявил Рейтер, министр финансов республики Сварним Вагле. Волна паводка обрушилась на северный район Непала в среду утром. По предварительным данным, он образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Пропавшими числятся почти 2,5 тысячи человек, среди них 213 иностранцев. Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на следующей неделе. Воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков, 22-24. 1 сентября будет до 26 градусов. В среду днем прогнозируется 18-23 выше нуля. Макарова добавила, что в пятницу и выходные будет чуть прохладнее. Облачность, временами дожди, температура ночью плюс 9, плюс 14 градусов, днем плюс 16, 21. Далее о валюте и фактической погоде в столице. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Отечественный зообизнес. Анализ рынка услуг». В эфире создатель и руководитель медиа-агентства «Акулы зообизнеса» Артем Васильев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.

0: 9:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 августа, суббота. С вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюбе, поэтому везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Почитай пока, что у нас там пишут.
1: Да, Александр тут вспоминает.
0: Тему потерял просто.
1: Александр вспоминает. Я ломал стекло.
0: Ну, это старье.
1: Это прям все старье-старье.
0: Супер старье.
1: 506 спрашивает, а к чему вы вообще за мемы начали? Надо ругать американцев. Но сегодня ведь суббота, 29 августа.
0: Твой самый любимый мем из всех за все время. Вот первое, что тебе приходит в голову. Первый. Тебе что-то должно прийти в голову. Даже в твою голову что-то приходит. Давай, первое.
1: Что приходит, это мужик с волосатой рукой, и там нецензурное слово.
0: Вот, это твой любимый мем, получается. Все, хорошо.
1: Ну, типа, больше даже ничего в голову не пришло.
0: Наташа, мы все уронили, вот Юля пишет, это ее любимый мем. А мне первый, который пришел в голову, это... И я въезжаю в стройку.
1: Господи.
0: Еще одна восьмерка. Вот это первое, что мне пришло в голову. Ну, это, наверное, да, один из... морская пехота еще, Наталья был крутой.
1: Крутой был...
0: Наталья, морская пехота!
1: Слушайте, он, конечно же, украинский, ну, реально, но в тот момент вообще никто, который... Да не он, а тот, который я сейчас помню. Бачок-потык,
0: да. Да, да, бачок-потык. Чувак, это рэпчик. Чувак, это рэпчик очень хороший, да. West Coast, shit. Чувак, это рэпчик. Хорошие были. Шамайч душит. Вот пишет Николаев.
1: Ломай меня, Дмитрий Катков вспоминает.
0: Ломай, ломай, да.
1: Саня, ты ювелир.
0: Дверь мне запили, еще была история. Да, хорошие были мемы, конечно. Сейчас таких уже не делают мемов. Слушай, значит, смотри, какая есть. Сразу две новости у нас есть на этот счет. Значит, первая новость у нас звучит так. Эндокринолог связал наличие лишнего веса с психоэмоциональными факторами. На избыточную массу тела влияет образ семьи и социальные условия. Наталья Лазуренко у нас, или Лазуренко, в нашем эфире об этом рассказала врач-терапевт-эндокринолог. Законы физики. Банально, меньше ешь, больше двигайся. Все об этом знают, только почему-то не у всех это срабатывает. Почему до сих пор есть люди с избыточной массой тела, с ожирением, с заболеваниями обменного характера, как сахарный диабет? Потому что это хроническое заболевание, которое касается не только силы воли и ограничений. Это еще и психоэмоциональные факторы, образ семьи, социальные факторы. Слишком много моментов, на которые оказывают влияние, на это желание. Есть еще одна новость.
1: Давай.
0: Где уже диетолог Майра Рау в нашем эфире сказала о том, что в ближайшее время появятся еще более эффективные препараты для похудения, нежели чем есть сейчас.
1: Куда еще круче.
0: И они уже эффективнее, чем хирургические методы. Но скоро будут еще более эффективные. Значит, вот что она говорит об этом. Ну, тут, конечно, цитата, мое почтение. Новые препараты содержат дополнительные молекулы. То есть, семаглутид содержит одну молекулу агониста глюкагоноподобного пептида. Тирзопадид содержит уже двойной агонист, то есть две молекулы. Нас ожидает появление на рынке скоро нового препарата, который содержит три молекулы. Ретротрутид. В нем три молекулы. Если сравнивать профиль действия этих препаратов, то ожидания от семаглутида в плане снижения веса в среднем 13-15% от текущей массы тела, где-то в среднем за год-полтора. Ну вот на это обращайте внимание. Тирзопетид 20... Я вообще, может, неправильно читаю. 20-25%. И новый класс препаратов будет уже 25-28%. Это суперсильное снижение, революция в медицине. По большому счету, препараты по своей эффективности уже сравнялись, а в ряде случаев даже превышают эффективность хирургических операций. В 2027 году ожидается выход. Вот у нас двойная, получается, история. Жиробубели, я так скажу, да? Вот, толстячки. И... лекарства от толстоты, которые изобрели. То есть, люди настолько решили разожраться, что и не хотят худеть естественным образом, что придумали просто таблетку от этого. То есть, придумали, что сожрать, чтобы похудеть. Потому что ты не можешь перестать жрать. Вот до чего дошла медицина, по факту. Хотя я так понимаю, что все эти лекарства, которые были придуманы, они были вообще не для того, чтобы худеть. Они были изначально придуманы для чего-то другого. Для чего вот этот вот, как это самое популярное называется? Оземпик. Оземпик, да. Чего он там? Он от диабета или что-то такое?
1: Для чего? Не могу тебе придумывали? Подтвердить, потому что я не знаю. Но похоже на правду.
0: Но он точно не был для того, чтобы худеть. Никто не подразумевал, что на нем будут худеть все голливудские
1: вот,
0: звезды.
1: Вот, от диабета.
0: Ну да. Вот, да. А в итоге переросло именно в это. И сейчас целый, ну просто бум.
1: Давай так, препаратов. Это супер популярная история. Да. Мы говорим про Оземпик, у нас есть свой.
0: И его аналоги, да.
1: Да, аналоги свой аналог, да. Который придумали в России, он работает, его все рекламируют. Я сам знаю пример человека, который похудел очень сильно на этом препарате, но просто человек не мог остановиться выпивать, есть, он просто не мог ничего с собой поделать.
0: Вот, я и говорю, да.
1: Он просто был худой изначально,
0: не мог
1: понимаешь?
0: Ничего поделать.
1: По своей природе он был худым человеком. Он молодой, ему было до 30 лет, он был худой, он за 2-3 года развился до таких размеров, что у него, извини за там какие-то подробности, начала чернеть шея, типа он начал, ему начало тяжело передвигаться, он не мог в баню уже ходить, то есть он реально начал уже какие-то ограничения на свою жизнь накладывать. Uh-huh. Он куда только не ездил. Самая интересная история о том, что он поехал в Санкт-Петербург, ему, значит, подарили курс. Называется «Тюрьма для жира», как-то так.
0: Я не умру в туалете, пишет Пешников.
1: Во, да-да-да, он плюс-минус.
0: Один из тоже моих любимых
1: мемов. Да. Значит, самое смешное, что он, короче, приехал к нему два такси, два отменяют. А он просто ввел, ну, тюрьма для жира, а агрегатор просто тюрьма. Его привезли в кресты. Ну или куда-то,
0: это
1: в Санкт-Петербурге.
0: Это
1: настоящая история, да. Это настоящая история. И таксист, когда подвез уже какой-то из тюрем реальных,
0: ну.
1: Он говорит, я уже жене геолокацию скинул, говорит, какого-то преступника, видимо, везу, типа, или передачу он везет. Из Москвы приехал, с московского вокзала я его отвез в тюрьму. А оказалось,
0: преступника, что... да, обычно же преступники, кстати, в тюрьму едут на такси.
1: Нет, ну слушай, ну к своим там.
0: Ну там оплачено передать. Такси обычно у преступников. Там у них все трансфер есть.
1: Так вот, и что он только не перепробовал? Вот эти вот всякие разные программы и так далее. Но нет, помогло только лишь жесткая диета, Оземпик, ну, аналог, неважно, как он называется. Человек похудел уже на 50 килограммов.
0: Ну,
1: на
0: подожди.
1: 50.
0: Так жесткая диета?
1: А ты не можешь.
0: Или
1: там
0: Оземпик?
1: Все, там все в комплексе. Ты думаешь, что кольнул Оземпик и все? Что делает Оземпик? Ты знаешь вообще, какое действие?
0: Ты меньше хочешь есть.
1: Он, да, он делает так, что ты хочешь меньше есть. Соответственно... Uh-huh. Ты там ешь в день 5000 калорий, 3000 калорий. Ну, 3 это, по-моему, нормально. Если ты ешь 5-6, это уже очень много. Но, тем не менее, он снижает до 1500 где-то. Заказывал себе рационы, сел на диету.
0: А зачем заказывать рационы, если ты не можешь есть больше 1500?
1: Ну как, у тебя же еще, чтобы было правильное питание? Ты же не можешь... Нет, ты можешь, чисто теоретически ты можешь. Она просто тебя заглушает. Желание?
0: Ну,
1: а есть
0: зачем
1: много.
0: Тебе диета-то? Как раз, ну, по-моему, весь смысл в том, что
1: мне
0: тебе
1: кажется,
0: не
1: что
0: нужна
1: так
0: никакая
1: просто...
0: диета.
1: Не, ну не так не работает, слушай. Ну так не работает. Ну,
0: диета ты... это у тебя и есть ограничение по калориям.
1: Она же обманывает твое пищеварение и мозг, как я понимаю. И все-таки, видимо, еда, когда ты ее видишь, ты ее хочешь съесть. Я не знаю, как это работает точно, но точно видел пример,
0: а
1: как
0: если у нас...
1: человек сильно похудел.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли у нас человек, который с этим сталкивался, с этими препаратами?
1: У нас есть целая программа, этому посвященная, как я понимаю.
0: Да, ну
1: вот... человек сильно похудел.
0: Вот интересуют меня сейчас наши слушатели. Конкретно меня интересуют Оземпики и прочие вот эти вот их, его аналоги. Сталкивались ли вы с этим, пробовали ли, кололи ли себе это, и от чего, как это вообще в принципе работает? Вот Миша Николаев писал, что обкололись и теперь слепнут. Была такая история, что побочный эффект слепота начал проявляться после Оземпика. Но насколько это подтверждено, непонятно.
1: Во-первых,
0: на данный момент.
1: Давайте так. Вообще... долгое время все будут доказывать. Ну, то есть, если меня спросить, я бы ничего, когда только выходит, не брал бы себе. Не ставил бы над собой эксперименты какие-либо. Вышло, пусть оно устаканится, сделают различные всякие тесты, и уже тогда можно будет, соответственно, пробовать. Сейчас я бы не рискнул. Вообще, ну, это совсем связано.
0: Григорий Санкт-Петербург пишет, что у него вот дядя похудел с 180 до 120 на уколах за год.
1: Круто. Очень круто.
0: А можешь говорить, что это круто?
1: В смысле, что похудел? Ну, конечно, можно.
0: А что в этом?
1: Ты всю жизнь мучился от лишнего веса. Вот всю жизнь ты мучаешься и не можешь.
0: Мне казалось,
1: тебе
0: что
1: позволить
0: круто
1: похудеть.
0: Круто, это если ты сам похудел.
1: А в чем крутость? Ты все равно, ну смотри.
0: Если ты сам похудел.
1: Ты типа немножко ты себе представляешь другое. Ты колешь Оземпик, ты садишься на диету, ты ходишь к эндокринологу, потому что, как правило, это еще сопровождается параллельными какими-то болячками. Угу. И плюс, после того, как ты похудел, ты жестко ходишь в зал еще, чтобы подтянуть это тело. Что этому телу плохо. Ты представляешь, 50 килограммов скинуть?
0: Алексей пишет, я врач, Оземпик и аналоги не снижают аппетит, они быстрее утилизируют глюкозу, то есть убирают калории из крови, но на аппетит не влияет.
1: Вот так вот, видишь.
0: А вот Миша Николаев пишет, что как раз у товарища, у его зрение упало до минус 8 с единицы. Но он диабетик, говорит, изначально.
1: Ну, видите,
0: скинул
1: вот
0: 60
1: тут...
0: килограмм.
1: Ох.
0: Так, вот, пожалуйста, Александр пишет, худею на... Это, наверное, аналог,
1: да?
0: Да,
1: аналог.
0: Это наш, как раз.
1: Угу.
0: Вот, как раз на этом препарате. С марта похудел со 145 до 136.
1: Слушай, Александр, при всем уважении, мне кажется, как-то медленно вес у вас снижается.
0: Да, это медленно.
1: Ну, сколько месяцев прошло? Апрель, май, июнь, июль, август. 5 месяцев. Ну вот, я говорю, мой
0: хорошо,
1: друг
0: как это выглядит?
1: Похудел на 50
0: ага.
1: за чуть больше, чем полгода. Он еще на Новый год это сидел, выпивал и ел.
0: Да, но это больная история, нет, за полгода 50 килограммов.
1: Ну, слушай, это еще о многом говорит.
0: О чем?
1: О том, например? Что у него был очень избыточный вес, супер избыточный вес.
0: Какая разница?
1: Но он быстрее сходит.
0: Да это ж почему?
1: Ну, потому что он состоял из хмельного напитка
0: да.
1: на 90%, понимаешь?
0: Это да.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Красавчик.
1: Если его вот эту ручку взять, вот так воткнуть в пузо, мне кажется, там бы полило.
0: Надо не ручку, а кран, знаешь, краник. Вот его сразу.
1: Нет, слушай, человек выпивал
0: 5
1: литров в день, 6 литров в день. Что? Что за что? Или ты завидуешь?
0: 6 литров в день.
1: Слушай, у меня есть одна сим-история, значит. Жены гуляли по набережной, они на набережной живут.
0: Человек кега.
1: Это хуже было. И, соответственно, я к нему зашел. Еще один товарищ. Мы сидим, у него бутылочка, значит, одна стоит. Он типа футбол смотрит. А у него всегда было... в заведении забронировано его место. То есть это место никто не трогал. Uh-huh. Знали, что он там постоянно сидит. И жена пришла, что-то, о, да, да, все нормально, да, да, вот одну там, все, выпил, скоро пойдем домой, там, давай закажем еды, туда-сюда, 5-10. Uh-huh. Она уходит, и он достает из-под стола, ну, то есть за своей спиной, там не видно, такой столик в углу.
0: Uh-huh.
1: Просто он говорит, одна, раз, два, три, и он 5 еще достал, то есть это 6-я была.
0: Ну, у него проблема-то, он алкоголик, значит.
1: Нет, он не алкоголик.
0: Ну, нет, всего лишь 6 литров пива в день.
1: Нет, он просто не алкоголь.
0: Да, это хорошее. Берите на вооружение, алкоголики, да. Вы не алкоголики, вы просто любите алкоголь. Это просто...
1: Вы просто любите хорошую жизнь.
0: Пошли снаряды. Работал 7 лет таксистом, набрал 120 килограммов. Ну, ушел работать на производство, Никита Михайлович пишет. За полгода сбросил до 90.
1: Ну это хорошее. Вот это хороший результат, да.
0: Значит, Добрый Док пишет, что он с 23 по 25 похудел со 145 до 97.
1: Угу.
0: Диета Оземпик это
1: ерунда.
0: Фигня. Да. Сначала Бариатрический хирург. Сейчас по сей день жесткие ограничения. А что такое бариатрический?
1: Это наверное, желудок? Когда да, наверное. Я не знаю.
0: Значит, сейчас по сей день жесткие ограничения питания, физнагрузки. Две пластических операции впереди еще как минимум. Новую кожу залом не сформируешь. Так что это очень тяжелая работа. Главное поставить внятную цель и быть рядом с мотивирующими людьми.
1: Браво! Ну реально, вот респект.
0: Ну, а хирург это респект?
1: Слушай, ну, давай так. Все, что после Оземпика, хирургов, если оно сдерживает твой вес, долгое время, если ты можешь держаться, это в любом случае от меня респект. Можно на Оземпикиться.
0: Да.
1: А потом, знаешь, типа за там, типа 2 месяца набрать опять то же самое.
0: Ну, наверняка, конечно. Мотивацию. Слушай, поднять.
1: Да.
0: Значит, вот эту операцию сделал еще Андрей. В 22-м году итог 155 было и 75 стало.
1: Круто.
0: Это очень много.
1: Круто.
0: Меня пугают такие цифры, честно.
1: В 2 раза. Больше, чем в 2 раза.
0: Да, меня это пугает. Понятное дело, что надо, естественно, знать рост человека, да, потому что там рост при росте за 190... Вес за сотку воспринимается одним.
1: Ну, понятно.
0: При росте 1.50 м за сотку вес, это уже совершенно другая история.
1: Слушай, ну вот распространенная история.
0: И также, кстати, говоря, маленький вес тоже.
1: Распространенная история, вот даже со мной связанная. Просто я люблю Кока-Колу, вы все знаете. Я ее не пью уже с отпуска. То есть, получается, где-то там 1.5 месяца я вообще отказался от нее.
0: Браво! Я с тобой выступлю сейчас. Все будет у меня вот такое, гипертрофированное. Реально.
1: Не, я тебе так скажу,
0: невероятно, ты просто невероятен.
1: Напитки, они, ну, сладкие, они даже больше эффекта дают, чем фастфуд, по мне. Именно в набирании веса.
0: Поэтому это фантастика.
1: Если... Сейчас смотри, ручка полетит. Лови.
0: Я не буду.
1: Не, ну а ты давай, ты такой крутой, давай, снизь весь так, вес свой.
0: С помощью хирурга?
1: Да причем не с помощью хирурга? С помощью Оземпика? Чего хочешь, но сдержи его. Вот не, просто держись. Подожди, за свою жизнь, я думаю, каждый из вас
0: да.
1: точно пытался похудеть. Ну, это просто как-то принято. Ну, типа, если вы, конечно же, не супер худой, дрыщавого телосложения, который все, что съест, типа, ему по барабану. Но все равно будет одного телосложения.
0: Угу.
1: Ну, хоть когда-то вы пробовали похудеть, но все равно у вас потом вес уходит вверх.
0: Не, подожди, одно дело попробовать похудеть, а другое дело хирургическая операция.
1: Еще раз, ну ты сделал хирургическую операцию.
0: Не буду я делать хирургическую операцию.
1: Но это же тебе не дает гарантии на то, что ты никогда не поправишься.
0: Наверное, не дает.
1: Гарантии не дает.
0: Наверное, не дает. Но разница при этом большая между хирургической операцией и Оземпиком и...
1: Мне кажется, одно и то же.
0: Диетой и попыткой, и, я не знаю, спортом и еще чем-то. В моем понимании огромная разница.
1: Просто у многих вес не уходит. То есть он вот хотел похудеть, он и питание уже подбил, и спортом занимается, все равно не может. И как будто бы вот этот вот Оземпик — это выход.
0: Есть давай так, так
1: слушай,
0: давай
1: есть
0: так.
1: Известный блогер.
0: 99% людей, которые и питание, и спорт, и у них не уходит вес, это Гонева.
1: Значит, я не могу тебе сказать,
0: значит, ты недостаточно... убрал питание и занимаешься недостаточно спортом. Вот и все. На самом деле, только в этом дело. Тебе кажется, видимо, что ты уже такой весь из себя, о, ничего себе, я уже и питание и так далее, ну просто, значит, недостаточно. Потому что на самом деле, если ты будешь меньше есть, меньше калорий будет поступать в твой организм, ты это нормально каким-то образом сбалансируешь и пойдешь еще заниматься спортом, у тебя, конечно же, уйдет вес.
1: Ну, Миша Николаев пишет, у меня рост 182.
0: Угу.
1: 2 года назад возобновил активное занятие спортом. Со 106 сбросил до 90 за год. Только спорт и контроль БЖУ. Никакой фармы и аптеки.
0: Угу. Ну, конечно, не было у вас никак... Типа, это не 170, да, вес. Когда у тебя 170, ну, наверное, уже, да, уже пора, уже все, хирургия, привет, Оземпик, здравствуй, уже все средства хороши, потому что это слишком много. Это уже просто опасно. Там 100, сколько было, 106?
1: Да.
0: Это, ну, это типа, это не опасный вес.
1: Игнат Тёмин смеется и пишет, да вас одни жарабасы слушают. А знаешь, почему я это зачитал? Потому что до этого он писал, что у него... Сейчас, подожди, подожди, я найду это сообщение, просто много очень. Вот, он говорит, я вешу 60 килограммов, в природе 190, и пытаюсь сеть.
0: Ну, это тоже плохо.
1: Ну, это да, это очень плохо.
0: Это может даже еще хуже, на самом деле, потому что вам хирургию не придумали никакую. Вам не, вот то, от кого что-то отрежут, вообще, вам не пришьют.
1: Я, честно говоря, я не понимаю, как можно, ну, типа, для меня непонятно. Ну,
0: особенно
1: еще раз,
0: метаболизм.
1: Да, метаболизм такой, я понимаю. Да. Ну, я сам... точно знаю двух людей, которые пытаются поправиться, они едят как не в себя. То есть,
0: да,
1: вот я сяду.
0: Это просто метаболизм.
1: Я сяду, и он сядет. Он съест в два раза больше, но у меня потом будет эффект, а у него никакого.
0: Тебе вот пишут, да, что там худеть? Ну, не тебе просто. Он пишет, я не знаю, почему тебе конкретно я сказал. Для этого буквально ничего не надо делать, просто не жри.
1: Слушайте, ну, не бывает
0: не
1: так,
0: бывает, что
1: просто...
0: вес, он же пишет, уходит, это не уходит, это чушь собачья. Если вы потребляете меньше калорий, чем тратите, вы будете худеть, это так работает. Если не худеть, значит потребляете больше калорий, чем тратите.
1: Да, ну просто всего. Иногда тяжело,
0: это
1: видимо, людям. Я согласен.
0: Нет, это другой разговор.
1: Тяжело просто.
0: Это другой разговор, тяжело. Ну тогда, если тебе тяжело, это я понимаю. Ну типа, да, вот не может человек не жрать. Что я буду? Я не могу не жрать. Я понимаю, да, тяжело. Тогда просто не надо говорить, что ты все уже вроде как сделал, а у тебя не получается. Это неправда.
1: И тут остается еще один способ, который открылся буквально недавно. Я тебе об этом говорю.
0: Какой?
1: О, Оземпик.
0: Почему еще один? Мы с него начали.
1: Нет, тот самый способ. Вот ты вот всю жизнь мучаешься, я тебе говорю. И в какой-то момент в твоей жизни появляется средство. И, конечно, все побежали
0: за ним. Если ты мучаешься... Вот как пишет Добрый Дог, да, что был 145, сейчас 97, 145 было некомфортно. Мучаешься — это одно дело, а другое дело, когда ты не мучаешься, когда ты просто, у тебя есть лишний вес. Просто 145 — это не лишний вес.
1: Миш Никола пишет.
0: Что?
1: Если тяжело, возьмите полегче.
0: Ну да.
1: Спасибо.
0: Булочку причем. Да, слишком тяжелая.
1: Слушайте,
0: булочка.
1: Ну вот про резекцию все пишут. Резекция, как я понимаю, это та самая операция.
0: Желудок, да.
1: Да, желудка. Многие из вас сделали. Я не думал, что это так распространено.
0: Ну а как это? Ты это слышал, ты знаешь, что это такое? И при этом ты думал, что это не распространено.
1: Я думал, что немногие решаются на этот способ, но
0: многие.
1: Как будто бы это распространенная все это, история.
0: Все это причем еще и в ОМС входит.
1: Серьезно?
0: Пишет Добрый Док, да. Ну хорошо. Что у нас только не входит в ОМС? Конечно, одуреть.
1: Еще кто-то будет жаловаться.
0: Надо копнуть, может там какие-нибудь УЗИ есть. Бесплатные в ОМС.
1: Знаешь,
0: надо вообще посмотреть.
1: Видя современные больницы и поликлиники, я думаю, что там с УЗИ точно есть.
0: Да, да, надо посмотреть. Но у нас, видишь, опять, а может там и кормят.
1: Там точно кормят.
0: У нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Севастополе один человек погиб в результате атаки ВСУ. Трое граждан пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, за ночь сбиты 26 беспилотников, повреждены 11 домов и 15 автомобилей. На местах работают экстренные службы. В Тульской области сбили 6 дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Об этом он написал в мессенджере «Макс». Глава региона отметил, что предварительно разрушение зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Силы ПВО уничтожили ракету на подлете к Пензенской области. Ее сбили утром во время отражения воздушной атаки, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Минувшей ночью в регионе объявляли беспилотную и ракетную опасность, а также вводили режим «Ковер». Аэропорт Пензы закрывали для полетов, ограничения были сняты в 7 часов 37 минут. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Они наносились накануне вечером и минувшей ночью. Применялись беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования. Ведомстве уточнили, что в Киеве и Киевской области поражены транспортно-логистический центр «ФИМ-сервис» в населенном пункте Чайке, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Логистический центр в населенном пункте Калиновка. На его территории находится таможенный терминал, с которого распределяли грузы военного назначения. В населенном пункте Милая уничтожен склад боеприпасов Firepoint. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Также поражены цели в портах Измаил и Николаев. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева.
3: В это воскресенье после 19 часов
2: в программе Екатерины Родиной
3: «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
3: Каждую среду после 20:00.
2: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
0: «Говорит Москва».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 29 августа, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде подключайтесь, ставьте лайки,

0: говорит, нужны показания, квота по решению комиссии выдается, да, на эту операцию, входит в ОМС. Правда, говорит, пришлось ждать год по квоте. Пластика в ОМС не входит. Это, ну, по итогу где-то 250 тысяч, я так понимаю.
1: Ну, как будто встает. Бы терпимо.
0: И он говорит, это все по показанию эндокринологов, собственно, там только вот уже остается, что операция, и у него вот не резекция, у него баллон. Как раз об этом себе вот пишет Сергей Григорьевич Санкт-Петербурга. Что, еще раз? Ну, баллон надувают какой-то специальный, как помещают в желудок, и он как бы занимает там пространство в желудке. А Игнат пишет, я ем на ночь 3 бургера, торт, запиваю 3 литрами пива и не могу потолстеть. Ну, то у кого-то такие проблемы.
1: Не знаю, я вчера был настолько уставший вечером и пришел домой, супер был голодный. Ну, вот я чувствую, что вообще не получится у меня уснуть. И я съел сыр, хлеб, запил это все водой. И так себя корил потом за это. Думаю, зачем я это сделал?
0: Ну, ты получил удовольствие, когда
1: я получил в моменте удовольствие, но потом всю ночь я хотел пить.
0: Ну, ну это да. Ну, сыр сулугу не был.
1: Молодец, угадал. Как ты угадал?
0: А как я это сделал?
1: А как ты это сделал?
0: Да, действительно. Григорий Санкт-Петербурга пишет, что он был в детстве очень толстый. Надо мной все шутили. Годам 14 я стал худой. Мне начали говорить, что не в коня корм. В 40 лет я начал жиробазить. Мне начали говорить, что ты такой толстый. Вот как люди мучились.
1: Ну, кстати, я видел вашу фотографию, вы нормально выглядите. Вы нам присылали неоднократно. Правда, вы присылали все время, когда вы что-нибудь готовите, едите.
0: Нет, или отдыхаете.
1: Да, или отдыхаете.
0: Где-нибудь на курортах. Рост 173, спортом не занимался. Следил за питанием в прошлом году с апреля по июль, снизил массу тела со 105 до 97 килограммов. Потом бросил следить за питанием, сейчас снова 105. Пишет Миронов Сергей. А что делать, если ты... Как вообще относиться к человеку, если он... Ну, вот он любит, например, еду, он любит есть. И он, у него точно, например, есть лишний вес. Но при этом ему пофигу на это.
1: Слушай, ну они же... Вообще лишний вес же доставляет тебе дискомфорт. Тебе так кажется, что он не доставляет дискомфорт.
0: Ну, что значит тебе кажется?
1: Ну, ты считаешь, что он не доставляет все-таки никаких проблем тебе по жизни? Конечно, доставляет.
0: Нет,
1: тебе становится тебе... тяжело ходить, нет, у тебя появляется
0: одышка. Человеку нормально с этим, вот я тебе еще раз говорю, человеку хорошо.
1: Невозможно, чтобы человеку было хорошо с этим.
0: Как это невозможно?
1: Ну, тяжело.
0: Но я не говорю, что там какое-то безумие, да, когда это уже все переходит через какие-то границы. Вот как он мне сейчас показал фотографии этого своего товарища.
1: Да, да, ты даже его не узнал.
0: Да, он показал до-после, это невозможно узнать. Но это просто два разных человека, это невозможно узнать. Ну, вот, ну, типа, там прям перебор жесткий был. Вот, типа, жесткого... Я не про жесткий перебор. Я тебе не говорю, когда это уже все, совсем больная история становится. Нет. Ну, типа, это уже не лишний, в моем понимании, вес. Это ты уже там лишний, мне кажется, в своем собственном теле, а не вес. Я тебе просто говорю про... Вот, ну, больше, чем надо. На процентов, не знаю, 20, например. Ну, там нет никаких серьезных проблем у тебя. Не тяжело тебе ходить. Не появляется у тебя никакая одышка. Нету этого ничего. Нормально все. Тебе, если окей с этим. У нас просто сейчас опять. Удивительно, конечно, работает мир. Какое все лживое вокруг. А нам на протяжении лет, наверное, 10 последних, рассказывали, что твое тело, твое дело. Был такой тренд.
1: Да, кстати, да. Да. Виктория Секрет, помнишь, делала
0: это? Да, все. Да, да. Ну, вот пиндосы все это, значит, там внушали, жиробубили.
1: Ну, потому что у них, слушай, ну, у них большая проблема.
0: Большая проблема поэтому была, конечно, да. И они решили, что это проблема, надо просто возглавить, ее победить невозможно. Они начали говорить, что, типа, это окей, все пускай будут толстые, и это, типа, нормально. А как только появилась специальная штучка под названием Озимпик, все эти люди, которые говорили о том, что мое тело, мое дело, все начали себе это колоть в бесконечном количестве и похудели. Да, честно говоря, тоже каких-то больных пока.
1: Честно говоря, я благодарен этой технологии, что, ну, людям дает она.
0: Нет, ну вот, знаешь,

0: из таких известных примеров, Адель. Или Кристина Агилера.
1: И что?
0: Ну, они жирели. Очень много рассказывали, что вообще не лезьте, это мое, мне комфортно. Кристина Агилера очень любила выступать в этом жанре, мне комфортно. В таком теле, в котором
1: полная,
0: я...
1: Полная, типа? Да нет, мне кажется, она Джуси Фрут вообще.
0: Кристина Агилера, по сравнению с тем, какая она была...
1: Ну, слушай, когда мы были... Молодые.
0: Так, но она рассказывала, что мне нормально.
1: Я просто не застал этого.
0: А сейчас она худая вот такая, как спичка.
1: Серьезно?
0: Конечно.
1: Я ее последний раз видел ровно с тобой в 2019 году на концерте в Москве.
0: Озимпик вперед. Нет, она худая, как спичка сейчас. Вот все эти, которые рассказывали, они в итоге решили, что надо похудеть.
1: И это базовый минимум.
0: И теперь снова началось. Что, ой, не-не-не, все, теперь тело-дело, это мы отменяем эту повестку. Теперь мы снова все худеем. Теперь всем снова надо худеть. И, собственно, какой-то шейминг пошел.
1: Все похудели, ослепли.
0: Да. Теперь вообще пофиг. Ну да, если ты не видишь, значит, ты не считаешь.
1: Нет, слушайте, вот этот мой друган, он вообще просто, ему прям очень это мешало.
0: Ну, он,
1: это перебор. Это просто перебор. Ну,
0: бывает перебор, конечно.
1: Он очень большой был. Ну, то есть, в его случае ничего бы уже не помогло.
0: Бывает эстетика, а бывает уже все, когда, ну, когда у тебя уже начинается...
1: Снова оттопыренный пальчик в этой программе.
0: Почему?
1: Эстетик.
0: Нет, ну так просто эстетика, ну эстетически красиво, это... некрасиво.
1: Ну это уже, а там бывает... слово эстетика надо убрать.
0: А бывает, когда
1: типа,
0: проблема.
1: Это уже трэш, это уже...
0: Вот... Это уже не про эстетику.
1: Это уже просто... Ну, это реально 2 кеги, это 3 кеги.
0: Да, это уже не про эстетику, это уже про то, что у тебя проблема со здоровьем. Все-таки, я думаю, в людей в основном, у которых есть проблема с лишним весом, у них нет проблем со здоровьем.
1: Хишеду пишет, 22:00. Навернул тарелку борща, сковородку жареной картошки с колбасой и что-то с чем-то сожрал. Да и плюс 2 стакана колы вешу я. 64 приросит 174.
0: Ну, бывает, да. Бывает. 64 превысит 174. Ну, вы мало весите прям тоже.
1: Это вообще мало.
0: Да. Это тоже мало. Проблема.
1: Слушайте, у нас вот голос прекрасно вы слышите во всех анонсах. Наш главный звукорежиссер и бренд Voice. Вот он все время прикалывался здесь. Ну, ему сколько? Ему за 50 уже. И он всю жизнь выглядит одинаково. Типа тут нас все над ним, короче, ну не то чтобы прикалываться, а, наверное,
0: выглядит
1: завидуют.
0: Выглядит одинаково хорошо.
1: Да, выглядит одинаково прекрасно. Он,
0: да.
1: Отличного телосложения. И мы всегда с ним ели. Ну, я знаю, что он ест. Он типа пьет ящиками колу дома. Он здесь ее пьет, он ест хорошо. И вообще ничего на него не влияет с точки зрения повышения веса.
0: Доброе утро от Игоря с медальками. Здравствуйте, Игорь. У меня по весу получается сбросить период забегов с мая по октябрь. Потом зима, начинаю набирать. Особый диет не соблюдаю. Зимние походы в зал особого похудения не дают. Ну, то есть, в период забегов вы, получается, сбрасываете просто потому, что бегаете постоянно. Свои вот эти вот все марафоны. Именно поэтому. Ну, это вот к тебе, к тому, что... Ты просто определенное количество. Даже дело не в том, сколько ты ешь, а дело в пропорции, сколько ты теряешь по отношению к тому, сколько ты ешь. Можешь сожрать, если ты можешь потерять 10 тысяч калорий, вряд ли, конечно, за сутки, но ешь свои 10 тысяч калорий.
1: Ну, слушайте, ну вот эта вот история, я много очень хожу. Ну, типа вот периодически бывает, что я много хожу.
0: Подожди.
1: Нет,
0: большая типа... разница есть между фразой «я очень много хожу» и «я периодически много хожу».
1: Смотри.
0: «Я периодически много хожу» буквально означает, что ты мало ходишь.
1: Нет, смотри, я тебе объясню. Ну вот утро начинается, есть хорошая погода, это всегда прогулка с ребенком.
0: Да.
1: Она очень долгая. То есть я десяточку свою нахаживаю точно в день, типа.
0: У тебя есть счетчик?
1: Да, я телефон. Прям много
0: покажи.
1: Хожу. Давай посмотрим.
0: Да.
1: И я к тому говорю, что вот это вот норма в 10 тысяч шагов.
0: 10 тысяч шагов ты не ходишь в день.
1: Так, сейчас посмотрим. Я вот сегодня 764 шага прошел, да, только.
0: Ну, сегодня как будто не считается. Слушай, интересно.
1: Вчера 12 тысяч шагов. Позавчера 7500.
0: 7500 это не 10 тысяч.
1: Вот в среду мало прошел, 4 тысячи шагов.
0: Да, ты не ходишь 10
1: тысяч шагов в понедельник 4 тысячи шагов. Да. Но вот, допустим, в воскресенье 18 тысяч шагов.
0: Один раз в неделю ты ходишь
1: в субботу
0: больше 10 тысяч шагов.
1: 11500.
0: Да,
1: а в пятницу 8500, но это много.
0: Нет, это немного.
1: Ну, около 10 все время. Просто нет, люди говорят, что...
0: 4 тысячи, это не около 10.
1: В смысле, 4 тысячи один раз? Ты что, прикалываешь, что ли?
0: Ты мало ходишь.
1: Ну, смотри, у меня есть, допустим, 23 тысячи шагов.
0: Нет, у тебя может быть 23.
1: У меня есть 21 тысяча шагов.
0: Да, ну, 21 тысяча шагов, а ты должен был...
1: У меня 14900 есть.
0: Ты должен
1: у
0: был
1: меня
0: отсюда
1: 12,
0: до Выхина дойти, пешком и обратно.
1: Ну, у меня все время много, видишь?
0: Нет, это не все время много, это периодически много.
1: У меня вот всегда около 10 или больше.
0: Около 10. Тут, это периодически, тут 20... да. Я вижу, это называется периодически.
1: Но оно мне не помогает, я к этому говорю,
0: 22 тысячи шагов, это у тебя телефон где-то вибрировал очень много.
1: Нет, нет, это я много гуляю. Просто к тому, что это вообще мне не помогает.
0: Да это типа потому, люди что говорят... ты не ходишь.
1: Да нет, я да. и не специально хожу. То есть
0: понятно,
1: это...
0: но ты не ходишь.
1: Люди говорят, я хожу 10 тысяч шагов, ну просто я много раз слышал, и типа да. я постоянно худею. Слушайте, вот у меня было ровно неделю назад такое, что...
0: Ходит много периодически, а врет много постоянно. Осипов как Буратино, только у него не нос растет, а вес.
1: Вот какая ты сволочь, на самом деле, я тебе должен об этом признать. Ты вот всякую ерунду разгоняешь,
0: на
1: самом деле.
0: Это не я, это сообщение.
1: Слушай, ну вот я считаю, что чтобы похудеть... Ага. Да, возможно, надо больше 30 тысяч шагов тогда проходить людям.
0: Нет,
1: я
0: нет.
1: буквально неделю назад был на дне города, работал, у меня был сет 35 минут. Я пел. Слушай, я вышел оттуда, телефона не было в кармане. Я думаю, что вот там была прям силовая прям история. Я не знаю, каким образом. Ну, ты танцуешь, двигаешься, там поешь, да. ты затрачен. У меня да. вот так я футболку выжимал. Ну, то есть, но я не понимаю, с чем это сравнимые калории. То есть, вот я не понимаю, если у тебя футболка мокрая, да, после какой-то тренировки, допустим, да,
0: уберем... Сухая как... совсем не пахнет.
1: Это тогда мем. Это тогда к первой теме. То есть, сколько это ты ищешь, вот, там, сколько ты калорий потерял? Потому что на беговой дорожке бегаешь, там же считаются калории. Там, ну, смешно, ты уже помираешь, у тебя язык уже где-то вот там, танцуешь, за тобой.
0: Танцуешь и двигаешься, силовая история. Принял, записал, пишет.
1: А почему силовая история?
0: Ты сказал, что это силовые у тебя. Танцуешь и двигаешься, это
1: силовые. Я сказал силовые?
0: Да.
1: Я оговорился, наверное.
0: Да.
1: Это кто-то из вас писал? Нет.
0: Нет, ты... да, ты... да, вот не начинай эту игру. Я потом
1: слушай,
0: же опять отмотаю,
1: ну,
0: тебе дам
1: смотри,
0: послушать.
1: Смотри, я не утверждаю, да. мог оговориться, но ага. дело в том, что ты теряешь очень много калорий. Ну, выработка но. Жидкости, пота, это в любом случае много калорий. Но сколько таких раз нужно пропадеть, чтобы хотя бы что-то сбросить? Ну, то есть я к тому говорю...
0: Нет, тебе надо.
1: Еще раз. Это несравнимая. Это несравнимая
0: меньше.
1: История с Оземпиком.
0: Конечно.
1: То есть ты кольнул... И все, и ты худеешь, потому что ну, идут процессы.
0: Да.
1: А тут ты можешь столько тренироваться, столько ну, ходить да. в день, столько бегать, столько заниматься там какими-то упражнениями, и это тебе не будет помогать. И поэтому люди пересаживаются вот на эти более легкие способы. А побочках
0: конечно.
1: Не задумываются.
0: Конечно.
1: Вот все-таки меня пугают побочки.
0: Поэтому я, 100%. Поэтому я же и сказал, что вот прям ты начал восхищаться, вау, и так далее. Но мне кажется, это не вау.
1: А вот Елена В. смотри, пишет, что я да. молодец, даже не ожидал. Я думаю, что он ленивый. Все, что больше 6 тысяч, это уже хорошо. А уж 12 тысяч просто браво. А вы, Георгий Романович, сколько ходите?
0: Очень мало.
1: Да?
0: Очень мало.
1: Ну, это плохо. А с другой стороны, кто знает, плохо или хорошо? Ну, типа, я в этих шагах, я не ставлю себе цель, я помню,
0: да у, тебя,
1: у нас есть коллега
0: ходишь.
1: Была, ну, нет, я говорю, больше 6 тысяч, нормально уже
0: нет,
1: хожу.
0: Ну, типа, хорошо
1: слушай,
0: бы
1: у меня 10. Есть 23 тысячи шагов, я тебе
0: ну,
1: говорю,
0: ну, это один
1: дня.
0: Раз.
1: Да не один раз.
0: Да один.
1: Да не один
0: тебе
1: раз.
0: Тебе надо каждый день по 10, а не раз в неделю по 22. Раз в неделю по 22 — это бесполезняк. Здесь дело в системности. Каждый день по 10.
1: Я в этом,
0: и это
1: я
0: только
1: в этом
0: для
1: даже
0: того,
1: не вижу
0: чтобы
1: смысла.
0: Поддерживать. Эта история может
1: да,
0: только тебя поддержать.
1: История.
0: Это ты
1: понятно,
0: не похудеешь на шагах.
1: Я вообще не вижу смысла нахаживать шаги, потому что по мне это бесполезно. Ну, может, кому-то помогает.
0: Это движение. У тебя просто... Ты двигаешься таким образом.
1: Ну,
0: ты
1: если ты офисный работник и постоянно сидишь,
0: да.
1: и тебе прям нужно
0: но
1: добавить движение...
0: Офисный работник. Почему? Ну, ты, в принципе, просто сидячий образ жизни. Ты сидишь везде. Ты сидишь дома на диване. Ты сидишь на работе на кресле. Ты сидишь в кафе на стуле. Ты сидишь в машине. Ты просто везде сидишь.
1: У нас здесь была коллега, которая ходила. У нас, значит, редакция таким образом, что можно вокруг стены ходить.
0: В какой стены?
1: Ну, вот, вот там стена есть такая. Ты можешь по кругу ходить.
0: Не, ну это,
1: нее.
0: Это и, уже типа, шиза, конечно.
1: Но это шиза, это бред.
0: Около стены ходить?
1: Я просто, это я, не такая вот эти панацея. Шаги, которые у меня есть на данный момент, они просто, ну вот,
0: на
1: прогулки.
0: На тюрьме ходить около стены.
1: Да. Ну, типа, просто прогулка, просто ради удовольствия, не потому что там это надо.
0: Понятное дело, ну просто не надо.
1: А люди прям ставят цель, 10 тысяч мало, вот если 30 тысяч шагов ежедневно, возможно, это даст
0: но
1: какой-то
0: это,
1: результат.
0: Но это тебе не даст такого результата, как даст, например, спорт.
1: Даже близко не даст.
0: Да, то есть
1: даже
0: это...
1: близко не даст. И даже спорт
0: шаги
1: тебе не даст. Так... Да,
0: спорт
1: даст. Или мем.
0: Ну, спорт намного более эффективен, нежели чем просто ходить. Шаги на самом деле, это в какой-то степени Озимпик от мира физической нагрузки. Потому что шаги, что такое шаги? Ты просто гуляешь, это легкое. На самом деле, именно поэтому это так популярно, и все эти шаги считать начали. Потому что это просто точно такой же Озимпик. Ну, для головы. Типа, тебе для этого ничего не нужно делать. Тебе не нужно идти, там, я не знаю, плавать, вес тягать, там, боксом каким-то заниматься, еще чем-то силовые, ну, то бишь, петь, танцевать, тоже тебе не надо делать. Ты просто идешь и гуляешь. И как будто это уже что-то вот тебе должно как-то помочь. Это тебе тоже не поможет. Это, если это будет одним из компонентов, тогда да, ну, типа, как один из компонентов, почему нет? Ну, у тебя должно быть и шаги, и желательно физическая нагрузка, и еще желательно, чтобы у тебя было определенное питание. Не с точки зрения, что ты только салат должен жрать, а просто ты должен определенное количество калорий съедать.
1: Ну, слушай, рационы, которые существуют, вот эти, они же расписаны по калориям.
0: Да не обязательно эти рационы, сам себе этот рацион собери.
1: Да, слушай, вот от этого человека, который сильно...
0: Ты можешь и чизбургер съесть.
1: Вот этот человек, который сильно похудел, он как раз рассказывал о том, что очень тяжело... свои калории вот эти выдерживай дома, потому что что-нибудь подсолишь, что-нибудь еще сделаешь.
0: Ну, конечно,
1: ну, то есть
0: да.
1: Тяжело выдержать вот этот колораж.
0: Конечно, да. Это очень тяжело. И, понятное дело, что это тяжело. Это все тяжело. Это все нелегко.
1: Ну, это как
0: ну,
1: работа
0: вот
1: над
0: ты,
1: собой.
0: Если ты в этом, вот во всех этих компонентах еще будешь ходить 10 тысяч шагов, тогда да, тогда это имеет какой-то смысл. А так, что ты где-то там пошел на прогулку, прошел 22 тысячи шагов, а на следующий день ты прошел 4 тысячи. И там, где ты 22 тысячи шагов прошел, ты, например, сожрал еще, потом зашел, ты, значит, ты 10 тысяч шагов ты шел до Макдональдса на Полежаевской, а потом еще 10 тысяч шагов ты шел до Макдональдса до вкусной точки на Пушкинской. Ну и прошел ты эти 22 тысячи шагов, и чего?
1: Смотря что ты съешь. Сейчас ведь есть тоже новый тренд, который показывает о том, что даже поесть вкусные точка, можно.
0: Можно, конечно.
1: Правильно. То есть там есть определенные бургеры, определенные позиции, чтобы выдерживать колораж, БЖУ вот эти. Я вообще
0: конечно,
1: вот,
0: можно.
1: Я в этом не разбираюсь. Вот в БЖУ
0: конечно, можно.
1: Вообще не разбираюсь.
0: Ну, а если ты там нажрал конкретно?
1: Ну, если ты пришел, Big Special, картошка,
0: да,
1: наггетсы
0: да.
1: С соусами,
0: тогда
1: запил
0: хоть,
1: колой.
0: Хоть 100 тысяч шагов ты пройди.
1: Да, понятное дело, слушай, понятно.
0: Вот этим всем заниматься, а работать когда? Вот и я, кстати говоря, тоже не понимаю, когда.
1: Если вы в нормальном графике работаете, то после 18.00 у вас огромное количество времени.
0: Да это же что? Почему это? У тебя
1: чем
0: огромное количество
1: чем
0: времени.
1: Чем заниматься? 10 шагов пройти?
0: Ну тебе до дома надо доехать еще.
1: Ну вот, доедете до дома, там выйти. Многие, кстати, у меня есть знакомая одна, которая специально для этого приобрела собаку, чтобы много гулять.
0: Угу.
1: Распространенный способ. Ну, типа, чтобы, типа, двигаться после работы. То есть ты с утра пошел, собака погулял.
0: Это
1: вечером пришел
0: с
1: собакой.
0: Это почему? Так грустно звучит.
1: В чем грустно?
0: Специально купить собаку, чтобы гулять?
1: В смысле? Ну, а семья, у нее все прекрасно. Это для тебя грустно звучит.
0: Нет,
1: все.
0: Это звучит грустно
1: все,
0: по отношению к собаке. Почему? Собаку
1: да
0: мне надо, кажется,
1: нет,
0: купить,
1: слушай,
0: потому
1: она
0: чтобы
1: ее любит.
0: У тебя была собака.
1: Ну, слушай,
0: это
1: изначально...
0: Же, это же малыш
1: изначально...
0: Карлсон, понимаешь? Это я собаку хочу.
1: Ну, я же не говорю, что это нормально, но тем не менее...
0: Малыш хотел собаку, чтобы друг был, чтобы
1: Господи,
0: он его любил.
1: Все,
0: а она
1: переставай.
0: Хочет с ним гулять просто.
1: Да,
0: чтобы
1: просто...
0: Не с ним, сама, чтобы она гуляла.
1: Слушай, ну, с собакой точно абсолютно и любовь, и мотивация на прогулки. Вот я просто, ну, как бы, прогулка с собакой...
0: Хочу собаку для мотивации. Ну, такое потребительское отношение к собаке.
1: Да, слушай, к сожалению, во всем мире ко всему сейчас потребительское отношение.
0: Гулять можно и без собаки. Да, абсолютно точно. Ну, причем собака...
1: Так тебе точно нужно будет
0: погулять. Собака устанет ходить с вами, если вы хотите ходить эти тысячи шагов. Собаке столько шагов ходить не надо. Собаки, конечно, бывают разные.
1: Разные.
0: Вот но именно. Собака все равно. 10 тысяч шагов для собаки это сколько? Это, ну, во-первых, умножайте на 2 минимум. А потом у них шаги-то поменьше у собак. Сколько же собака сделала шагов? Стесали об асфальт собаку, пока ходили. Понимаешь, с этой мотивацией. Бедная собака. Собака столько не гуляет. Там 10 тысяч шагов с собакой ты не находишь. Вообще.
1: Елена В. пишет, что собака для здоровья — это старая, народная, городская мудрость.
0: Да, да, да. А, можно и ребенка родить, чтобы коляску катать. Примерно, да, да. Это вот да, но тоже не, хочу но
1: это
0: с ребенком, чтобы
1: не,
0: гулять.
1: Это перебор.
0: Разница в чем?
1: Ну, в смысле, вы прикалываетесь?
0: Ну, базово это же одно и то же.
1: Нет, вообще абсолютно
0: в одном, одно и то же. В этих подходах тебе наплевать, что на собаку, что на ребенка. Ты думаешь о себе.
1: Игорь Иванов присылает своего прекрасного ретривера.
0: Очень красивая собака. Не берите жирную собаку. Возьмите лайку. Да какую угодно собаку. Представляете, 20 тысяч шагов с собакой ходить. Бедная собака. По 2 раза в день же еще ходит.
1: Игорь Иванов пишет. Гулять можно и без собаки. То, что ты говорил.
0: Кстати, что характерно...
1: И собака тоже есть.
0: Что характерно, в свое время Осипов как раз собаку заводил такую, чтобы с ней не надо было гулять.
1: Я признаюсь, для меня как раз собака — это в первую очередь вот про любовь, а не про гуляние.
0: Он был...
1: И собакой гулять я не люблю, потому что... Ну,
0: это был прям... фактор. Да. Он говорит, с ней не надо гулять, поэтому
1: да,
0: вот
1: эту
0: собаку.
1: Это правда.
0: У нас сейчас новость.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 2 человека погибли и 14 пострадали из-за атак ВСУ. Такие данные за сутки привел в Рио губернатор Александр Шуваев. Также в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в Аркитянском округе 14 августа. В мессенджере Макс он написал, что за прошедший день украинская армия 86 раз била по территории региона, 7 раз область обстреливали из артиллерии и реактивных систем залпового огня, 4-жды были сброшены взрывные устройства с БПЛА, сбиты и подавлены 125 беспилотников. Следственный комитет возбудил дело после атак ВСУ на Белгородскую и Ростовскую области. Расследование ведется по статье о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Накануне в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области беспилотник попал в пассажирский автобус. 2 человека погибли, 6 пострадали. Минувшей ночью ВСУ дронами ударили по гражданской инфраструктуре в Ростовской области. По последним данным, пострадали 7 человек. Посольство России в Непале попросило родственников пропавших обратиться с запросом. В заявлении дипмиссии говорится, что новых сведений о согражданах, которые не выходят на связь после наводнения, нет. Цитата. «Дело в том, что по одному гражданину, который числится пропавшим, обращение не поступало, а в отношении еще двоих информация пришла от людей, представившихся друзьями, коллегами или просто знакомыми», сообщили в посольстве. В результате наводнения в Непале, по последним данным, погибли 626 человек, пропавшими числятся 2500, среди них 213 иностранцев. В посольстве России заявляли, что нет связи с 8 согражданами, которые предположительно находились в зоне бедствия. Под Киевом с вечера не могут потушить пожар на складе боеприпасов. Взрыв прогремел накануне на территории предприятия в Бучинском районе. Сообщалось, что фиксировалась повторная детонация, которая продолжалась ночью. Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко написал в телеграм-канале, что из близлежащих к складу домов эвакуированы более 200 человек. По данным украинских СМИ, столб дыма от пожара поднимается высоко в небо и виден издалека. Движение по проходящей трассе М-06 Киев-Чоп перекрыто. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что пожар на складе боеприпасов возник потому, что не были извлечены уроки из аналогичного ЧП в Вишневом Киевской области. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты +18. Сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до +22. Атмосферное давление будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы – отечественный зообизнес, анализ рынка услуг. В эфире создатель и руководитель медиа-агентства «Акулы зообизнеса» Артем Васильев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. «Право знать» говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 29 августа, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляция, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Вот немножечко не про толстяков и собак, а вот про предыдущую тему, про мемы свой-чужой. Вот я, значит, мне сейчас приходит уведомление от одного телеграм-канала, и я вижу там вот прям уже не всю, не весь текст видно, да, а только начало. И я уже вижу, что поначалу, что годнота какая-то там в этом телеграм-канале, и я подумал ровно о том, о чем у них было написано во всем остальном сообщении. Вот я тебе зачитываю. Значит, я не знаю, это новость, настоящая или не настоящая, но вообще обычно они настоящие новости публикуют. Глава разведки Эстонии в интервью The Telegraph заявил, что в России в любой момент может начаться революция. И, да, это уже смешно. И подпись потом под этим. Так бывает, когда до тебя только-только дошли свежие агентурные сообщения, датированные 1917 годом.
1: А вот ты...
0: И мы же шарим за шутки про эстонцев. Мы знаем, что вот эстонцы, значит, это все медленно. Вот ты расскажешь, если эту шутку где-нибудь в Бильбао, тебя не поймут.
1: Ну, конечно.
0: Вот тебе и свой чужой.
1: Это красная панорама.
0: Слушайте, не знаю, вот сейчас я посмотрю там, что с
1: этим... Ты говорил 29 августа, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму с юбилеем.
0: Да.
1: Мама, с днем рождения, будь здорова.
0: Да, мы поздравляем твою маму с юбилеем, это правда.
1: Ну что, ты посмотрел?
0: Чего?
1: Ты пока смотрел телеграм-канал, я, видишь...
0: Ты думал, как маму с юбилеем поздравить. В итоге придумал, поздравляю тебя, мам. Молодец.
1: Ну слушай, я ее обязательно поздравлю
0: сегодня. Вот это тост, да, молодец. Прям сидел и думал. Я вот на этот телеграм-канал залипал. Я же тебе сказал, выбери новость.
1: А, я? Слушай, ну... Давай тогда, это вообще без проблем. Я вообще залипал на другой аккаунт, поэтому.
0: Я тебе показывал. Это правда, сейчас не врет, да. Там залипательно было.
1: Давай так.
0: Вот Дэй пишет: маму Георгия с днем рождения.
1: Спасибо,
0: Дэй. Всего самого наилучшего.
1: Спасибо. В каком возрасте мы несчастнее всего? Таким образом выглядит то ли мем, то ли картинка. Я прям это, знаешь, под конец я уже нашел все темы, и вот эту тему как бы под конец добавил, так сказать.
0: Угу.
1: Самый несчастливый возраст человека наступает в 47 лет.
0: Угу.
1: Исследования показывают, что примерно в этом возрасте удовлетворенность жизнью достигает минимума. После 47-50 лет она снова начинает расти. Так что кризис среднего возраста, хотя бы он не бесконечный. Мама пишет мне спасибо большое. Видишь, я и тему такую подобрал, что вот твой юбилей, он как раз делает жизнь все счастливее и счастливее.
0: Да, да, этот рубеж пройден, конечно.
1: Да, рубеж пройден. Ага. Давайте так. Григорий Спови пишет, блин, мне в декабре 47.
0: И грустно же прозвучало, да? Значит, сходится. Значит, сходится.
1: Честно говоря...
0: Ага.
1: Мне будет капец через пару лет походу. Давайте разбираться, какой вообще самый счастливый возраст в вашей жизни. Давай вот таким образом я хочу развернуть эту тему.
0: Самый счастливый?
1: Самый счастливый, да. Не хочется о несчастливом.
0: Конкретно вашей?
1: Наверное, да. Вот именно по вашему мнению. Какой самый счастливый возраст в вашей жизни и... Как вы считаете, вот правы ли эксперты, которые говорят, что в 47 это самый несчастливый возраст?
0: Интересно. Но я, честно говоря, мне даже прям сходу есть ответ на этот вопрос. Мне тут даже думать не надо, потому что я уже когда-то давно об этом подумал. У меня самый счастливый возраст это 31 год. Вот прям сейчас.
1: Круто, давай обоснуй.
0: Но мне никогда не хотелось возвращаться никуда в прошлое. Меня, в принципе, вот на данный момент, может так, развивается моя жизнь. Я не знаю, может быть, в какой-то момент это поменяется, но я же не могу заглядывать в будущее.
1: Но мне кажется, что самый счастливый возраст...
0: В будущем у меня точно
1: сейчас
0: нет счастливого.
1: Сейчас к мемам, это 67.
0: Да, вот я не знаю, что будет 67.
1: Дойдем, дай бог, дойдем.
0: Да, но пока мне еще ни разу не хотелось променять настоящее на какое-либо прошлое. Меня все устраивает.
1: Зурит пишет, 43 ржавый возраст. Почему ржавый возраст? Интересно. Мне сейчас 46...
0: То есть мы тут шутки травим про Георгия Вячеславовича. Это слышит его мама. Выходит, мы очень плохие люди, пишет
1: да,
0: Николаев.
1: Да, да.
0: Выходит, да. Ну, скажите, пожалуйста, Миша Николаев, вот только по-честному, вас же это не сильно напрягает. Ну, я, по-моему, понял ваш психотип. Мне кажется, не сильно прям.
1: Мне кажется, вот хорошая компания. Миша Николаев, ты и Д.
0: Да, и вот нам бы еще того типа, который кега.
1: Вообще тогда.
0: И пошло-поехало.
1: Так сказать, утяжелитель подъехал.
0: Вот он, смотри, вообще не парит. Я знал, да. А кто говорит, что мама Георгия против этих шуток? Прям вот говорит, против этих шуток.
1: Я лучше себя стал ощущать после 45. Появилась уверенность в себе, пишет Ирена Тау.
0: А с чем это было связано? Почему? Почему до этого ее не было? Каким таким вдруг чудесным образом?
1: Слушай, так интересно, смотри, как взбудоражил эту тему наших слушателей, потому что, ну реально, я тоже не согласен. Почему 47 конкретно?
0: Она их Бабаяну и накидывает. Про маму. Эксперты врут, пишет Денис Девятиэтажник. 47 все нормуль. Да и в 52 неплохо. Самый несчастный — это подростковый. Да, наверное, вот тут я... Вот тут 100%, да. Если мы сравним любой мой возраст с подростковым, подростковый самый плохой. Хотя мне кажется, что я его плюс-минус еще как-то нормально ровно прошел. Я в основном играл в футбол.
1: А в чем он плох?
0: Ну...
1: В чем?
0: А там, ну, там все гипертрофированное. Там у тебя все переживания, они неадекватные. И кажется, что это... Они все в первый раз... И кажется, что все в последний раз.
1: Моя мама мне написала сейчас просто одним словом «против».
0: Это, не знаю, мне другое написала.
1: И ссылка на канал «Лев против».
0: Это, ну, поэтому. Потому что вот у тебя там все, ну, гормональную историю, естественно, нельзя на нее не обращать внимания. Она есть, это объективный фактор. И все у тебя там раздутое.
1: Вообще бред. Все. Просто бред.
0: Если мальчик или девочка, то это вот сейчас и на всю жизнь. И если вдруг не получилось, то это катастрофа и кошмар. Если родная команда проиграла, то, ну, у меня лично так воспринималось, была катастрофа. Просто кошмар. Ужас. Я плакал после поражений. Я вот, правда, не помню... Что за матч такой был конкретный? Ну, я прям помню свое состояние. Наверное, да, наверное, самый несчастливый возраст подростковый.
1: А если получилось, родная команда выиграла?
0: То, спрашивают у тебя. То вы радуетесь так, как будто это вы выиграли. Ну, я, честно говоря, эту способность не потерял и сейчас.
1: Вот именно, я слушаю тебя, как-то бред просто несешь.
0: Почему?
1: Ну, типа, у меня просто такого не было. Ну, по моему мнению, бред.
0: Ну, у тебя, может быть, и не было.
1: Да, у каждого человека же все по-разному.
0: Оно проходит, да. Ты можешь быть в какой-то занятости, которая тебя может от этого от всего отвлекать. Я поэтому говорю, что я-то плюс-минус нормально прошел. Я через футбол у меня это все проходило.
1: Сергей пишет, 48 лет, сходил на СВО, вернулся живой, хоть и нездоровый, но полет нормальный, главное, живой. Слава богу. И это, получается, счастье, счастье действительно.
0: Гормоны, гиперсексуальность, ответственность, хотелки, как у взрослого, а денег нет, кошмар, пишет Алекс.
1: Деньги, видишь, ну, всех по-разному. Ребят, поверьте, что ваш самый счастливый возраст еще впереди, в 40 вам покажется, что жизнь прошла, а в 50 вы будете счастливы, как никогда. Но это еще не все. Настанет 60, вот когда начнется истинное счастье, спокойствие, полное понимание всего, гармония и так далее.
0: Может быть. Елена В. Может быть. Я за то, что в будущем, пускай будет... Моя трактовка, моя философия заключается в том, что завтра счастливее, чем вчера. Я же говорю, я в прошлое возвращаться не хочу. Хотя я там и поностальгировать люблю, я понимаю, что в прошлом были хорошие вещи, какие-то вещи были, может быть, даже лучше, чем сейчас, но возвращаться я туда не хочу.
1: Кажется, ты сухарь. В принципе, ничего нового.
0: Почему сухарь?
1: Ну, потому что те люди, которые, ну, как бы... Любят поностальгировать. Вот я люблю поностальгировать.
0: Я же говорю, я люблю поностальгировать. Я же туда вернуться не хочу.
1: Ну, вернуться ты и не можешь туда. Ты реалист просто.
0: Понятно.
1: Ну, посидеть, вспомнить.
0: Это пожалуйста.
1: Есть ощущение, что там тоже было счастье.
0: Конечно, там было. Оно там, конечно, было. Просто вот, знаешь, эти рассуждения. Вот эх бы сейчас школьные времена. Или эх бы сейчас студенческие времена. Да нет. Ну, вчера с другом тоже сидели, и как раз что-то про студенческие какие-то приколы там с ним. Байки травили. Ну, такие, типа, ну, вообще, конечно, прикольно там было. Но хотел бы я снова быть студентом? Да никогда! Сессию сдавать? Фу, не-не-не, я пока к этому еще не готов. снова сессию сдавать не готов. Может быть, когда-то буду готов. Еще, может, что-то буду сдавать, но сейчас нет. Не хочу.
1: Игнат Тёмин вспоминает легендарную песню «Завтра будет лучше, чем вчера».
0: Да. К 47 начинают вылезать хронические заболевания. Пишет Григорий Санкт-Петербург. А так нормальный возраст. Дети выросли, деньги есть. Все себе уже купил, дом построил, дерево посадил, можно спокойно отдыхать.
1: Вы красавчик, Григорий СПБ, если вы успели. Но многие могут не успеть.
0: Многие,
1: а
0: да.
1: А может быть. И наоборот, раньше все успели, справились.
0: Самый счастливый возраст после 45. Проснулся, ничего не болит. Если бы ты проснулся, и у тебя ничего не болит, значит, ты уже счастлив на весь день. После 45. Поностальгировать по 2002, 2004, 2017. Лока везло.
1: Пишет Леша Николаев. А что было в 2002, 2004, 2018?
0: И не будет в ближайшем будущем.
1: Все будет. Все будет.
0: Да, обязательно. 2000, может, в 28-м. Хотя 28-й это не так уж и далеко.
1: Нет. Следующий сезон.
0: Да, это далеко было от 2018-го. Есть на Ютубе такой формат, ну не формат, это конкретный один мужик, он, по-моему, англичанин, чернокожий англичанин, он сначала это про какие-то английские команды начал делать, а потом уже просто на все распространил, где типа сидит болельщик там, сборной Италии в 2006 году и говорит... Вот это мы, чемпионы мира, мы будем разносить потом вообще всех. Италия снова, что за невероятная команда. У нас есть Тотти, у нас есть Дель Пьеро, у нас есть Канавар, у нас не победить, у нас Буффон. И к нему приходит, типа, болельщик сборной Италии из будущего, типа, из нашего времени, из 26-го года. И говорит, прям ну расскажи, что там было дальше. В 10-м, говорит, мы всех вынесли. Нет, говорит, в группе вылетели. Ну ладно, в группе вылетели, но потом-то. В 14-м-то мы... И, в общем, мы все знаем, что там со сборной Италии. И у него так вот про все. А, и с твоим локомотивом вот в 2017-м можно было снять примерно то же самое. А, так. Павел пишет, чтобы его бы напрягало, если бы мама следила за его работой.
1: Меня не напрягает.
0: Вот его не напрягает.
1: Вообще абсолютно.
0: Да, меня тоже не напрягает. А, что за ним мама следит? Болельщиком московского «Динамо», который любит ностальгировать сейчас за 70, пишет Игнат. Когда «Локомотив» Черкизова выигрывал у «Монако» 2-1 в Лиге чемпионов 24 февраля 2004 года.
1: Я еще
0: тогда... были такие хорошие, славные деньки, но они прошли.
1: Я вот не помню, именно когда «Атлетик Бильбао» приезжал в Москву, на Лужниках был матч. Я не помню, почему на Лужниках был матч. Типа Лига Европы была, и чтобы больше людей пришло.
0: Наверное,
1: или
0: да.
1: Стадион был на реконструкции. Вот я помню четко, что это были Лужники.
0: Я помню, что мы на «Атлетик Мадрид» холодно. Ходили.
1: На «Атлетик Мадрид» мы в Черкизово ходили.
0: В Черкизово ходили, да. Почему-то. Значит, что-то было со стадионом.
1: Может быть.
0: Скорее всего.
1: Может быть.
0: Может, что-то с газоном было?
1: С газоном были истории, ты прав абсолютно. С газоном, да, была зима и плохой газон был.
0: А вот, смотри, Павел, например, наоборот, пишет, подростковый — это самый счастливый возраст.
1: Мне тоже кажется, что там ничего плохого нет.
0: На самом деле ничего плохого там нет, конечно. Но мы же сейчас не про «на самом деле», мы же про восприятие. И про какую-то... Если прям вот совсем так четко, с чувством, с расстановкой... У всех своя самая счастливая и самая несчастливая пора. Все зависит от того, как ты проживаешь свою жизнь и с какими трудностями ты сталкиваешься, на каком жизненном этапе. У кого-то это может быть 20 лет, у кого-то может быть 10 лет, а у кого-то может быть 74 года. И это все зависит от конкретного человека, это все очень сильно индивидуально. Это если прям вот немножко подушить. А если не душить, то и попробовать как-то нащупать что-то у нас у всех общее, то вот у кого-то подростковое, а у кого-то после 40, а потом только там вот к 50 начинаешь наконец-то становиться счастливым.
1: Я просто удивлен, что типа 47, бац.
0: Конкретно почему
1: именно 47? Почему конкретно 47?
0: Ну, видишь, кто-то тебе потому что пишет про 45, кто-то говорит про 50. Я думал, что, кстати говоря, что 50 такой рубеж. Причем это тоже новинка, на самом деле, 50, что это рубеж.
1: Вообще не относительно... рубеж. Мне кажется, это вообще не рубеж.
0: Относительно недавно еще, там, 100 лет назад, может быть, 150 лет назад, ну, ты дотянул до 50, ты красавчик. Ты дотянула до 50, но это вообще уникальная история. И там при 12-х родах не умерла. Ну, типа, ничего себе. Вот это круто. То есть это все такие долгожители.
1: Мира пишет, мне 69. И мне нравится мой возраст.
0: Ну, отлично. 67, вот есть еще возраст хороший тоже.
1: Я уже говорил. Пишет
0: Николаев, да. Но поэтому эта придумка, конечно, из 20 века. Вот эти все, знаешь, как-то средний возраст. Кризис среднего возраста. Но он же как раз вот туда, к 50 же, начинается, кризис среднего возраста. Когда он вообще, по уму?
1: Да, слушай, честно говоря, у всех по-разному, но ты можешь действительно посмотреть научное какое-то.
0: Ну, какой-то там же вилка какая-то есть. Кризис среднего возраста, а вот есть у мужчин и у женщин, видимо, он разный. Понятие ввели в 1965 году. Ну, я же говорю тебе, из 20-го года. Обычно проявляется в промежутке, ничего себе здесь промежуток, 35-55.
1: Я тебе говорю, у всех он разный, поэтому никто не может тебе сказать.
0: У всех все разное, но мне кажется, что вообще это слишком обширный промежуток. 35-55? 35?
1: Ну, он может начаться у тебя и в 35, и в 55.
0: Я понимаю, это не означает слово промежуток, спасибо.
1: Не, ну, я к тому, что я не видел людей, я вообще мало людей таких встречал, но у всех по-разному, реально по-разному, прям супер по-разному.
0: Я тоже думал, что 50 — это рубеж. Даже не заметил. А вы 30-ку заметили? Да. Очень заметил. Да. У меня колени отвалились как раз после 30. Я очень
1: это
0: заметил.
1: Это совпадение.
0: Да, наверное, совпадение. Но это совпадение, которое случилось в конкретный временной промежуток. Поэтому да, я заметил. Вот как DeepSeek пишет, что чаще всего 40-45. Пик приходится на 42. Но по современным меркам это диапазон от 35 до 40, до 50 лет. Ну да, наверное, все-таки чаще будет в районе... Вот, пожалуйста, наверное, все-таки чаще от 35 до 50, вот у тебя посередине как раз 40 с лишним. Вот у тебя эти 47 таким образом и вырисовываются. Если мы сейчас... И это мы просто, да, вот в интернет вбили. А если ты какую-нибудь социологию подо все подгонишь покрупнее, то, наверное, как раз в итоге на эти 47 выйдешь. Это среднее. Поэтому и говорят про 47. К 50 количество счастья зависит от багажа накопленных болезней, пишет Максим. Все, что 18+, все нормально, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот Луиза пишет, 47 лет, 3 месяца, 19 дней. Очень конкретно. Или это ваш конкретный момент, когда у вас кризис среднего возраста пошел? Или это вам столько сейчас? А вдруг мы сейчас как раз донесем до вас этот кризис, вы вдруг его осознаете.
1: Чтобы кайфовать в 47, надо впахивать с 15 и все делать вовремя, пишет GodZ.
0: С 15 это только к 3 часам дня получается?
1: Да, начинаешь впахивать. Да, в 15 просыпаешься и впахиваешь.
0: А вот это вы по себе меряете. Знаете, мне кажется, что поколение, которое сейчас зумерами принято называть, у них будет совершенно другое ощущение. Им не надо впахивать с 15. Им не надо. И они не впахивают. И впахивать, судя по всему, они пока не планируют впахивать из 25. И я не вижу, чтобы что-то поменялось. И поэтому в 47, для того, чтобы им кайфовать, им нужно будет что-то другое, а не впахивать. Я понимаю, что вы имеете в виду, что вы должны были заработать к 47 годам определенное количество себе ништяков.
1: Да.
0: Жилье, машина, там, чтобы у вас уже была какая-то карьера, которая могла гарантировать вам трудоустройство с заработной платой, которая устраивает все ваши потребности и так далее. Вот для этого нужно эту карьеру строить с молоду. Вот о чем вы говорите, скорее всего. Но вот с нынешнее поколение это все опровергнут. И они будут счастливы, я вас уверяю. Потому что все будут счастливы. Безусловно, и они будут. Но по-своему.
1: У зумеров кризис среднего возраста будет 87.
0: Угу. Да. Потому что у нас молодежь. До какого возраста у нас сейчас молодежь? Уже
1: 35.
0: До 40 еще пока
1: или
0: не продлили,
1: 40,
0: да?
1: 45, не знаю.
0: Ну, 35, вот, да, молодежь. Какая-то молодежь. Ну, мы продлеваем. Это в том числе, это не только из-за здоровья, потому что люди стали дольше жить. И не только из-за всех вот этих пенсионных историй, еще чего-то. Нет, это еще и психологическая штука. Знаешь эти фотографии? Мой отец 27, я в 27. Не видел никогда? Прям подборки там, типа, мой отец 27. Там такой уже лысенький мужик, который где-нибудь что-нибудь там рубит какие-нибудь дрова у себя на даче. Что это такое?
1: А он, типа...
0: У него стоит машина, да, его там какая-нибудь девятка или четверка, да, и вот он рубит там дрова.
1: А в минусы
0: будут? И я 27, и там, значит, в подтяжках парень с пряничным латте стоит, понимаешь, там, и говорит... Верните Человека-паука, не хочу на Колобка. Вот, вот тебе разница. Совершенно другие были проблемы у людей. До 45 увеличили уже молодежь.
1: Я же говорю, там что-то, да, какое-то. Расслабься, ну, выдохни, дед.
0: Да, да. Ну, молодые теперь до 45, понимаете?
1: Вот.
0: Бред же, вроде. От работы кони дохнут, пишет Максим. Или еще атакрона. Иногда бывает. Ну, не прям дохнут.
1: Ну, не ну, дохнут.
0: Так, ну, еле, ну, отскакивают. Еле-еле. Отскакивают, да.
1: Знаете, как в словах Филипп зашел.
0: Для меня...
1: Ты что сказал про коней?
0: Да, да. Так. В чем выражается этот кризис, пишет Павел? Да у кого как. Ну, оглядываешься. Смысл в том, что ты оглядываешься назад и думаешь, что ты смог достигнуть, что не смог достигнуть. Где ошибки совершил, где ошибки не совершил. Мне кажется, в этом он заключается. И начинаешь очень много по этому поводу рефлексировать.
1: И молодиться.
0: Наверное, да. Или, не, мне кажется, не молодиться. Пытаешься добрать чего-то, чего вот не хватило может за быть то время, которое
1: все
0: ты
1: впереди,
0: прожил.
1: Когда у тебя
0: конечно, все
1: наступит,
0: впереди.
1: Я подмигну.
0: Конечно, все впереди. Да я сам как, моргать
1: как,
0: буду.
1: Как этот, я не буду говорить, но будут знаки.
0: Да-да-да, ну, будет очень много. Ждите вот эту надпись «Оранжевый офф-вайт» на моем бомбере лет через 10. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бен. Счастливо. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеймёнов. Здравствуйте. В аэропорту Домодедово ввели ограничения. Он принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Там добавили, что в расписании рейсов возможны корректировки. Ранее мэр Сергей Собянин написал в телеграм-канале, что на подлете к Москве были сбиты 3 беспилотника. В Белгородской области 3 человека погибли в результате атак ВСУ, 9 получили ранения, сообщает оперштаб. Там уточнили, что Шебекина подвергся обстрелу, в частном секторе зафиксированы прилеты. Погибли женщина и 2 мужчин, у 7 человек осколочные ранения, еще у 1 пострадавшего акубаротравма. Они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, 3 пациента находятся в тяжелом состоянии. В Волоконовском округе в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина, его везут в Валуйскую ЦРБ. 8 уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишены гражданства России. Они создали угрозу национальной безопасности. Как сообщили в ФСБ, прекращено гражданство жителя Ставропольского края, который призывал к саботажу единой государственной политики поддержки участников СВО. Жители Адыгеи лишили гражданства России за критику участия мусульман в специальной военной операции, а также за обсуждение темы введения джихада в России. Такие же меры приняли в отношении 3 жителей Тверской области. Они причастны к организации канала по поставки избыта контрафактного алкоголя и табака, а также неофициальному трудоустройству выходцев из ЦАР. Жители Челябинской области лишили гражданства России за пропаганду участия в деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенного в нашей стране. Такие беседы он вел среди прихожан незаконного молельного дома на оптовом рынке в Челябинске. 2 выходцев из Закавказья лишили гражданства из-за причастности к разжиганию межнациональной розни и призывам к отказу от российских паспортов. В Исландии начался референдум о вступлении в ЕС. Если граждане поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в сообществе потребуют одобрения на 2-м голосовании. В 2009 году после финансового кризиса Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз. В 2014 к власти пришло правоцентристское правительство, которое приостановило эти переговоры. Спустя 2 года заявка была фактически отозвана. Вопрос о возобновлении консультаций был вновь поднят после прихода к власти проевропейского исландского Кабмина. Изначально Исландия планировала провести референдум в 2027 году, но процесс решили ускорить, в том числе на фоне заявлений Дональда Трампа о желании включить Гренландию в состав США и введения американских пошлин, которые ударили по исландской экономике. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Говорит Москва.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Недавно один слушатель нашей программы задал вопрос: сколько в нашей стране компаний, работающих в сфере зообизнеса? Я не знал, что ответить. Точное количество компаний назвать сложно, так как эта сфера очень разнообразна. В нее входят производители кормов и лекарств, оптовые фирмы, розничные сети, ветеринарные клиники, сервисы груминга и много кто еще. Это целое море, в котором легко утонуть. Правда, есть в этом потоке такие рыбки, которые прекрасно ориентируются в этом потоке. Например, акулы зообизнеса. Так называется медиа-агентство, которое объединяет сегменты зооиндустрии России, Беларуси и Казахстана. У меня в гостях основатель и генеральный директор этой компании Артем Васильев. Артем, здравствуйте.
4: Всем добрый день. Георгий, здравствуйте. Спасибо, Григорий.
8: Я нашел такую цифру, что сейчас в сфере зообизнеса в России работает более 10 тысяч предпринимателей сегментов. Эта цифра правильная?
4: Эта цифра, наверное,

0: Сегодня, ну, пару слов, да, о нас. Сегодня мы компания, которая занимается продажами и производством некоторых продуктов для животных, и одна из веток — это медиа-агентство, в которое погружен полностью я. Проекту 4 года, и, как вот вы уже сказали чуть ранее, да, мы объединяем B2B-сегмент России, Белоруссии и Казахстана. Мы рассказываем обо всем, что происходит в зооиндустрии как в России, так и за рубежом, показываем разные проекты, производство, компании. Короче говоря, мы находимся прямо в самом-самом эпицентре зооиндустрии.
1: То есть, в принципе, на вас аналитика и какая-то интересная информация, которая может пригодиться как обычным покупателям, так и тем людям, которые работают в этой сфере.
0: Все так, да. У нас есть и аналитика, у нас есть экспертиза. Я сам в прошлом предприниматель, у которого были зоомагазины, и вот двигаясь вот так вот вперед, проходя все вот эти этапы, я, собственно говоря, набирался, наполнялся какими-то знаниями, посещая вот эти вот мероприятия, обрастал какой-то вот этой вот каким-то мясом,
1: опытом,
0: да. И на сегодняшний день мы такой достаточно крепкий и лидирующий проект в зооиндустрии. Также делаем различные мероприятия в очень активной позиции. С вами мы видимся достаточно часто на разных мероприятиях. Собственно говоря, да, мы можем поговорить и рассказать о том, что сегодня происходит в зооиндустрии.
1: Вот, вот как раз это самое интересное, потому что, с одной стороны, этот сегмент показывает постоянный рост, несмотря на кризисы, несмотря на все экономические сложности. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что живем, ну, в такое непростое время. При этом никто из предпринимателей, которые работают в сфере зообизнеса, почему-то на кладбище не собирается и массово свои производства и предприятия не закрывают. Или у меня какая-то неправильная картина мира?
0: Это вам так кажется. На самом деле, да, тенденция у нас такая, что за последние вообще, наверное, 4-5 лет изменения проходят колоссальные.
1: Но колоссальные со знаком плюс или со знаком минус? Потому что вот я, например, нашел такую цифру, что по итогам 2025 года эта индустрия показала рост 15,8%. Это очень неплохо.
0: Это очень неплохо, но здесь надо разбираться за счет чего. То есть где-то прибыло и где-то убыло. Именно так это все и выглядит.
1: Прекрасно. Давайте вот тогда, где прибыло?
0: Ну вот смотрите, давайте так. Львиную долю рынка занимает сегодня корма для домашних животных, да? И это свыше 80% оборота. И внутри категории лидируют корма для кошек. Мы знаем, что Россия — это кошачья страна, и у нас порядка 50 миллионов кошек в стране.
1: Кстати говоря, это максимальное количество кошек, можно сказать, на душу населения. У нас самая, правда, кошачья страна на свете.
0: Да. А в 2025 году это около 59% всего рынка, или порядка 350 миллиардов рублей. Россия, по сути, да, как мы сказали, кошачья страна, на втором месте это собачки. А дальше идут ветпрепараты, порядка где-то 50 миллиардов рублей, наполнители для кошачьих туалетов, порядка где-то 50 миллиардов рублей, корма для птиц, грызунов и аксессуары. Это вот, ну, еще какая-то часть. Итого товарная часть зообизнеса, товарная часть, где-то в районе 600 миллиардов рублей. Услуги — это отдельная большая тема, которая тоже присутствует. Здесь на первом месте ветеринария, 60 миллиардов за 2025 год. На втором месте груминг, порядка 35 миллиардов. И вместе это больше половины всего сегмента услуг, который в сумме в отрасли дает где-то в районе 150 миллиардов. Итого, что мы имеем? Порядка где-то 700 плюс миллиардов денег.
1: Я нашел информацию около 600.
0: Больше. И я думаю, что что планку в 1 триллион мы возьмем, наверное, в 2027 году уже точно, судя по тому, как все развивается.
1: Я понимаю, что это вопрос немножечко отвлеченный, но вот опять же, поскольку вы работаете внутри этого информационного пузыря, и у вас все это на стадии одного рукопожатия, вот почему нам... мы не экономим на кошках и на собаках. Почему их становится больше и почему эта сфера развивается, несмотря на экономические сложности? объективные сложности.
0: Да. А вот здесь смотрите, что очень, очень интересно. Для сравнения...

0: вот так, если сравнить, да, рынок товаров для детей — это 2 триллиона в год. 2 триллиона.
1: А мы подходим к триллиону.
0: Да, представляете? Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы меняем свое отношение к питомцам. Что питомец для нас становится полноценным членом семьи. Это говорит о том, что компании меняют образ, наверное, мышления владельца домашнего питомца. Компании начинают по-другому относиться к своим клиентам, они начинают по-другому делать другие продукты, начинают продукты адаптировать уже под конкретные животные с какими-то конкретными особенностями. И все это развитие, наверное, как культуры зообизнеса предпринимательской, так и культуры владения домашними животными.
1: Вы знаете, вот по поводу владения домашними животными, я имею в виду именно вот культурного аспекта, если мы сейчас возьмем, включим телевизор или зайдем в интернет и наткнемся на какую-либо рекламу товаров для дома. Неважно, это будет чистящее средство или что-то еще. Мы всегда в образе счастливой российской семьи увидим маму, папу, ребенка, а иногда и двух, и обязательно домашнего питомца.
0: Да.
1: Вот у меня такое впечатление, что такой образ, он немножечко навязывается средствами массовой информации, рекламой. С другой стороны, я так понимаю, что он работает.
0: Это все так, и это на самом деле делается во всем мире.
1: То есть мы здесь не одиноки?
0: Нет, у нас происходит раз в год мероприятия отраслевые, как саммит зообизнеса России. Ну вот, он проходит в Сочи, туда приезжает там порядка 200 топ-предпринимателей. И вот я был приглашен на одно из таких мероприятий. И там выступал спикер, который как раз-таки об этом и рассказывал. И это было еще 2 года назад. Рассказывал о том, что через вот такие касания, через рекламу, через вот билборды, через мультики, причем не всегда это должно быть традиционное животное. Это может быть дракоша или еще кто-то.
1: В образе домашнего питомца.
0: Да, да. Нас как бы... Нас подводит, наверное, да, в хорошем смысле к тому, что мы вместе можем жить и можем рассматривать и должны рассматривать питомца как члена своей семьи.
1: Вы знаете, я прекрасно понимаю такой подход, потому что если мы говорим о традиционных семейных ценностях, то здесь это 100% укладывается в эту канву, потому что, когда мы заводим котенка или щенка, а у нас есть еще и ребенок, то ребенок видит, как мы к нему относимся, как ухаживаем. То есть ребенок учится ответственному обращению сначала с животным, а потом и вообще ответственному обращению, ну, с какими-то элементами этого мира. Если мы говорим о людях возрастных, то мы прекрасно с вами знаем, зачастую котенок, кошка или собака — это то, что есть всегда рядом у пожилого человека, то, что не дает ему там как-то отсоединиться от этого мира, то, что его держит, это якорь. Вот у меня достаточно много таких знакомых, и здесь я только приветствую. По поводу рынка вернемся к этому, потому что очень интересно его анализировать, и вы сказали, что большая часть экономического сегмента на рынке — это корма для кошек. И вот я смотрю постоянно, ну, конечно, не каждый месяц, это я сильно буду преувеличивать, но постоянно появляются какие-то новые бренды. Uh-huh. Приходят на рынок, причем приходят из Казахстана, из Беларуси, да и наши тоже появляются какие-то региональные бренды, которые хотят погромче заявить о себе. Как вы считаете, на что рассчитывают эти люди? Потому что, ну вот, мне кажется, что сейчас вкладываться в какое-то новое дело и расширять его, ну, это все-таки достаточно опасно. При этом тенденция такая существует.
0: Ну вот смотрите, давайте так, состояние отечественного зообизнеса. Как мы ранее сказали, что у нас идет реально стабильный рост от 15 и чуть ли не до 30% в зависимости от сегментов. И это будет продолжаться еще долго. Меняется сама модель. Что это значит? Если раньше бизнес занимался импортом, и мы тащили сюда...
1: Купи-продай.
0: По-другому я не могу, да, никак сказать. Мы просто тащили и все продавали через там 5 крупных дистрибьюторских компаний. Потом начало все немножечко меняться. В 2019 году Россельхознадзор начал блокировать некоторый ввоз. И появились намеки на то, чтобы, ребята, вообще давайте как-то подумаем о локализации производства, что на самом деле правильно. И я все время говорю предпринимателям...
1: То есть вы здесь на стороне государства, когда 100%. Она выступает с такими ограничительными мерами?
0: 100%, потому что развития не было вообще никакого. Да, мы тащили, да, у нас были выставки, да, был какой-то маркетинг.
1: Но было свое производство, кстати.
0: Какое?
1: Ну, я не буду сейчас называть компании, которые...
0: Это наша компания российская?
1: Нет.
0: Вот о том и речь. А что эта компания нам дала? Технологии? Нет. Технологов? Нет. Какие-то знания? Нет.
1: Компания? Рабочие места?
0: И все. Ну, это ни о чем. Ну, рабочие места сегодня есть, завтра их нет. А знания-то надо передавать. Вот если мы пришли куда-то сейчас в какую-то страну импортную, да, и начали бы там строить любой бизнес, нам бы наверняка задали бы вопрос. Ребята, давайте-ка поделимся информацией, что вы здесь делаете, и нам бы тоже бы хотелось, и мы, может быть, вместе с вами сделаем это лучше, адаптируем под нашу страну и так далее. В нашем случае таких вопросов не было, и мы это прекрасно знаем. И когда все это начало у нас набирать такие достаточно приличные обороты, когда импорта становилось все меньше и меньше, мы задумывались о том, а что же нам делать, собственно говоря. И здесь мы невероятные, конечно, молодцы. Это вот наша предпринимательская конкретная такая культура, она, конечно, сделала нереальные вещи. Мы буквально за два года, за три года мы полностью перевернули наоборот импорт. То есть если у нас до этого было порядка 95...
1: То есть мы больше сейчас производим,
0: 95%.
1: Ух ты!
0: Мы... То есть у нас сейчас профицит идет, огромный профицит идет того, что мы производим. Огромный.
1: Хорошо. Давайте тогда... Я понимаю, что мы ступаем сейчас на очень такую скользкую тропинку. Но вот если мы говорим об ограничениях, которые сейчас вводятся российским государством, усиление контроля, где-то вы это поддерживаете, но мне кажется, что контроль этот зачастую бывает чрезмерным.
0: Ну, и да, и нет. Мы видим, что здесь...
1: Ну, маркировки, например.
0: Это отдельная история. Это отдельная история. Смотрите, как я на эту тему рассуждаю. У нас есть проект, новостной дайджест. Наш проект «Акулзоу бизнеса». Мы раз в неделю на протяжении уже двух лет выпускаем новостной дайджест. Его можно посмотреть на наших ресурсах, кому интересно. И там мы собираем за неделю какие-то новости и обсуждаем их с коллегами. Можно посмотреть очень много разных новостей. Вот, и это я к чему? К тому, что все новости, которые есть, мы их обсуждаем. И обсуждаем как бы с компетентными людьми.
1: Да, что говорят компетентные люди?
0: Да, смотрите, да, это сложно. Ну и мои выводы. Да, это сложно. Да, это непривычно. Всегда какие-то изменения. А зачем? Вот раньше было лучше. Но сегодня надо смотреть и понимать, что через 4 года мы будем говорить, вот раньше было лучше. Это первое. То есть...
1: Это философский вопрос.
0: Это первое. Второе, что... Сегодня действительно государство делает большой вклад в все, что связано вообще с животными. К отношению с животным вкладываются большие деньги. Мы действительно начали уделять внимание производству. У нас сегодня очень неплохие заводы. У нас сейчас появляются новые проекты. Буквально вот на прошлой неделе мы записывали подкаст с одной из компаний. Владелец этой компании, я ее не буду называть, она работала в очень-очень крупном производителе на букву «М».
1: Ну, неважно.
0: Да. И она занималась вкусовой привлекательностью. Изучала именно этот сегмент. И его никто никогда, кроме таких компаний, у нас не изучал. Сегодня же у нас появляются такие компании, которые говорят предпринимателям, которые входят в рынок, что, ребята, давайте сделаем некий КСДФ, попробуем начать строить бизнес правильно, потому что предпринимательская культура у нас на практически всех сегментах, она очень низкая. Мы видим, что был вот этот вот лютый импорт, который нам не давал, ну и незачем
1: поднять
0: было...
1: Поднять головы.
0: Да, а сегодня мы видим, как все изменилось, что сегодня компаниям-производителям им не нужен дистрибьютор, им нужна прямая связь с конечным потребителем. дистрибьюторы уходят на второй план. Некоторые дистрибьюторы, сегодня крупные игроки, вообще закрываются. То есть рынок меняется и меняется достаточно стремительно. И вот за вот эти, получается, несколько лет мы прямо перевернули все на 180 градусов. И все, конечно, ускорилось после 22 года, когда импорт фактически закрылся. А что мы не делали? У нас на сегодняшний день до сих пор большие проблемы с технологами. У нас нету сырья в должном количестве и в должном качестве. У нас проблемы с упаковкой, у нас проблемы с маркетингом. То есть предприниматели сейчас появляются, которые идут и начинают...
1: Решать эти проблемы.
0: Они начинают производить свою торговую марку. И вот здесь мы получаем профицит. Им кажется, что они сейчас придут на маркетплейсы и начнут продавать это все, и у них все это дело полетит. Но они не понимают, насколько, ну, вообще какая глубина, что это не просто произвести какой-то продукт. А здесь же, понимаете, насколько все сложно. Этот продукт покупает человек для своего питомца. А не человек для человека. То есть здесь как бы двойной фильтр. Ну, потому что часто бывает так, что мы покупаем какой-то продукт для себя. Будь то какая-то амуниция, допустим, для животного, наполнитель для кошачьего туалета, ну и какие-то еще, не знаю, может быть, услуги. Мы их берем для себя, потому что нам это нравится. Нам нравится этот запах, нам нравится этот цвет, нам нравится этот материал. А животному, по сути, ему может быть в каких-то моментах, ему может быть все равно.
1: То, что для нас, например, кажется очень приятным и сладким запахом, для нашего питомца будет жуткой вонью и наоборот. И так вот, да, мироощущение, оно у нас разнится. Вот как раз тогда в продолжении. Я знаю, что сейчас на наш рынок заходят и белорусские, и казахстанские бренды, и, я уже говорил, появляются много новых отечественных брендов. Как вы считаете, вот если мы говорим о тех же самых кормах, потому что их сейчас, ну, безумное разнообразие, какие самые главные ошибки допускают люди, которые приходят на этот рынок, рынок отечественного зообизнеса?
0: Давайте я вам так скажу, коротко, они не понимают глубину вообще в целом зообизнеса. Ну, наверное, давайте так.
1: Что такое глубина? Давайте с определениями нужно разобраться.
0: Им кажется, что это просто продажа. Но это абсолютно не так. Ты должен знать потребности животных, ты должен знать, что это вообще такое, вот этот мир животных, как это все устроено. Но здесь мало просто иметь, скажем так, желание производить какой-то продукт. Этого реально мало.
1: Желание просто сделать бизнес, продать и получить на этом прибыль.
0: Это так не работает. Одна из частых ошибок — это строят завод или открывают клинику мирового уровня и просто ждут клиентов, забывая про маркетинг и про продвижение. Это вот прямо, это очень-очень важная ошибка. Мы про нее говорим достаточно часто. Также, вот я бы хотел сказать, что один, кстати, из наших продуктов, как медиа-агентство, это консалтинг. И мы к этому пришли не так давно. Мы можем помочь адаптироваться компаниям на всех этапах ввода в зооиндустрию, помочь с выбором категории. Не всегда, опять-таки, предприниматель понимает, в какую категорию ему надо попадать, что в этой категории происходит,
1: какие конкуренты. То есть он не может ответить на ключевой вопрос,
0: вообще
1: для
0: нет.
1: кого?
0: Да, да. Ему кажется, для животных.
1: А животных много, они разные.
0: Если мы берем, к примеру, сравнивать корма между собой и сравнивать тенденции, то мы видим следующее, что, допустим, там, в 10-е года, да, у нас было очень четкое сегментирование, и там эконом-сегмент пользовался популярностью, там, да, там какой-то средний сегмент, высокий
1: сегмент. А сейчас?
0: А сейчас все сдвигается в сторону функциональных рационов. И мы видим, что тренд...
1: Что такое функциональный рацион? Давайте.
0: Да, у нас есть диета, которую назначает ветеринарный врач, да, и у нас есть функциональный рацион. Функциональный рацион — это рацион между, скажем так, диетой и повседневным кормом. Это рацион, уже который учитывает небольшие особенности. Чувствительное пищеварение, какие-то там, может быть, проблемы с шерстью. То есть не лечебный, но и
1: специальный.
0: Специальный, да. И вот сейчас тренд идет как и во всем мире, так и здесь у нас, в нашей стране, потому что все равно мы посещаем выставки, которых проходит большое количество. Мы следим за тенденциями, за трендами, и у нас все равно присутствует некоторое количество брендов из Европы, на которые, скажем так, наш внутренний локальный бренд обращает, конечно же, внимание, потому что это конкурент, и надо следить за тем, что твой конкурент делает. И часто, конечно, европейские компании, они делают продукт высокого класса, потому что у них просто на это больше времени. У них большие исследовательские центры, которые занимаются формулами и смотрят за поведением питомцев и так далее, и так далее.
1: То есть у них просто больше денег, больше возможностей? Или
0: больше времени,
1: чего?
0: Больше времени, больше экспертизы. За счет, опять-таки...
1: Больше специалистов.
0: Больше культура предпринимательская у них другая. Если наша предпринимательская культура строилась все эти 30 лет на продажах, купи-продай, то там она строилась несколько иначе, понимаете?
1: Дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, внимательно послушаем новости, а потом опять вернемся сюда, к нам в студию проекта «Зов предков».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 3 человека погибли в ДТП в Ростовской области. На 19-м километре трассы Р-280 столкнулись бензовоз, автобус и легковой автомобиль. Транспортные средства загорелись. Как сообщает главка МЧС по региону, автобус выгорел дотла. Пожар потушен, причины ДТП выясняются, на месте работают инспекторы. В Аксайском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Причина атаки дронов ВСУ сообщил глава района Константин Доморовский. В мессенджере Макс он написал, что после удара беспилотников прогремели взрывы, зафиксированы пожары, повреждены здания, строения и транспортные средства. Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал о 7 пострадавших в результате атак ВСУ. В Ростове-на-Дону повреждены 2 многоквартирных дома. В Аксайском районе обломки дронов нашли на территории складских помещений. Кабмин ввел особые правила газоснабжения в приграничных регионах. Они действуют в Белгородской, Брянской и Курской областях. Постановление опубликовано на портале правовых актов. Согласно документу, потребители, управляющие компании и теплоснабжающие организации, ТСЖ и кооперативы, покупающие газ для коммунальных нужд, освобождаются от уплаты пеней при задержке оплаты. Для жителей этих регионов при отключении газа его подача возобновляется без оплаты расходов на отключение или подключение. Кроме того, поставщик больше не сможет в одностороннем порядке приостанавливать подачу топлива до полного погашения задолженности. Власти Украины опровергли возможное снижение верхней планки возраста мобилизации. Такие разговоры не ведутся, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Ранее в СМИ появились сообщения, что власти страны рассматривают вариант снижения верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. При этом неоднократно поднимался вопрос неэффективности призыва граждан старше 55 из-за возрастных проблем и сниженной выносливости. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Реклама.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач.
14: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
15: В эту субботу тема программы «Болезнь Альцгеймера». В эфире врач-невролог, кандидат медицинских наук Юлия Шпилюкова.
14: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
17: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
16: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
17: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
17: «Говорит Москва».
16: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
17: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
16: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И у меня сегодня в гостях Артем Васильев, основатель, генеральный директор, вдохновитель компании, которая называется «Акулы зообизнеса». Это медиа-агентство, ну и у этого медиа-агентства есть еще и различные функции. В общем, это, ну, такая очень объемная история. И говорим мы сегодня о зообизнесе. Что было, что будет и чем сердце успокоится. Артем, есть ли какие-то секреты успеха, либо формула успеха, которая работает у нас здесь, в России, по отношению к зообизнесу?
2: Да, она, конечно, есть.
1: Вот если можно с примерами, но, опять же, не называя брендов.
2: Смотрите, все на самом деле и просто, и сложно. Что я бы сказал?
1: Как и все в нашем мире.
2: Да. Есть некая формула, как и во всех других отраслях. И она выглядит примерно так. Первое — это оценка и аналитика, некий КСДФ. И я скажу так, что секрет успеха, он кроется, наверное, ну, в глобальном смысле, в предпринимательской культуре. И мы понимаем, что она у нас во многих сегментах, она у нас достаточно слабая. Второе — это четкий бизнес-план и стратегия. Вроде бы как бы вещи обычные, да, но их предприниматели у нас зачастую не делают. И после этого нужно обязательно взвесить свои силы, в том числе и финансовые. Если у нас есть недостаток финансов, и, как мы говорили ранее, нет глубины понимания вообще входа в эту отрасль и как она вообще устроена, то
1: что
2: тогда...
1: Что из себя представляет отечественный зообизнес? Вообще зоорынок.
2: И что такое, допустим, корм для животных? Что это не просто сделать какой-то корм, придумать формулу свою и там прийти на завод. Этого мало. Нужно понимать конкретно, для какого животного ты делаешь, как ты это будешь продавать, через огромный срез
1: аналитики.
2: Такой пласт,
1: я бы даже сказал. Кстати, да. Говоря, Артем, очень интересно, вот то, что вы говорите, я сейчас вспомнил, наверное, вы не дадите мне соврать, опять же, не озвучивая название брендов, несколько лет назад в сферу отечественного зообизнеса хотел зайти огромный российский производитель, и который не обременен какими-то финансовыми сложностями. Он думал, что он откроет эту дверь ногой, скажет: «Ну все, сейчас я вас всех завалю деньгами, вы будете все мои».
2: На букву «М»?
1: Неважно. Так вот, неважно. Так вот, ребята пролетели, причем пролетели очень сильно, потому что они на самом деле не понимали, что такое зообизнес, они не понимали, что такое отношение, вообще как строится отношение между человеком и его питомцем. И я знаю, что компания получила многомиллиардные убытки.
2: И при всем при этом парадокс, что эти компании, они еще все равно пытаются занимать и какую-то долю рынка себе забрать. При всем при том, что видно, что вы делаете не так, что вы тратите огромные ресурсы, что у вас не получается, и вы все равно пытаетесь это сделать. Хотя, еще раз, есть команды правильные, которые сделают шаблонно по даже правилам любого бизнеса, и это
1: потому что 2 плюс 2 это всегда 4, независимо продаем мы или покупаем.
2: Да, 100%. Вот третье это формирование команды как раз-таки. Это продажи и маркетолог. У нас практически все, кто к нам приходит за какими-то консультациями, а к нам обращается огромное количество компаний, практически каждый день к нам приходит какая-нибудь компания из отрасли, тем или иным запросом. Ребята, давайте пообщаемся, вот мы выводим новый продукт или у нас вот еще что-то. Ну, а так как мы собрали вот эту B2B большую аудиторию, мы через наши ресурсы постоянно рассказываем о этих...
1: Давайте напомним нашим радиослушателям, что такое B2B и что такое B2C.
2: Да, значит, B2B — это бизнес-сегмент, бизнес для бизнеса, B2C — это бизнес для покупателя.
1: Я прошу прощения, что перебил, чтобы у нас, опять же, с определениями не было разночтений, чтобы наши радиослушатели понимали, о чем мы говорим.
2: Да, да, именно об этом мы и говорим. И, значит, вот формирование команды обязательно. Четвертое на этапе подготовки — это выбор партнера и производителя. Это тоже очень важно. И пятое, самое важное, наверное, из всего этого, это маркетинг. Это ключевое. И практическая формула здесь, она на самом деле следующая. Для старта можно взять так. Новый бренд — это 20% от плановой выручки. Вот просто ты должен понимать, что на этом протяжении нескольких лет у тебя эта часть бюджета, она должна закладываться на маркетинг. Маркетологи, как правило, это очень хорошие врачи. Они приходят и подтягивают сразу все. То есть, когда маркетолог начинает заниматься твоим продуктом, у тебя вылазят все минусы. И ты вынужден будешь подтягивать все эти минусы. И значит, ты подтянешь всю свою компанию. И если ты подтянешь всю свою компанию, ты посмотришь. Ты сделаешь КАЗДЕФ, и ты посмотришь реальными глазами на свой продукт. И КАЗДЕФ, мы знаем, что его
1: КАЗДЕФ
2: надо...
1: КАЗДЕФ что такое?
2: КАЗДЕФ это, давайте так, простыми словами, это опрос аудитории, что они думают относительно твоего продукта. Ну, то есть ты понимаешь, что ты будешь...
1: Как у нас говорят в России, по чесноку.
2: Да, да. То есть ты понимаешь, что ты будешь делать некий продукт, который будет ориентирован на некую аудиторию, и ты должен будешь задать этой аудитории правильные вопросы и получить на них ответы. Дальше эту информацию ты будешь уже соединять с другой информацией, с аналитикой, с каким-то там анализом рынка и так далее, и так далее. И у тебя, чем больше ты таких действий сделаешь, тем более четкая картина, реальная четкая картина будет проясняться относительно того продукта, который ты хочешь сделать. Не то, что ты думаешь, а то, что есть на самом деле. Это очень важно.
1: Даже если тебе не нравятся ответы, которые
2: Конечно.
1: Ты получил.
2: Конечно. И это правильно. И так делают сегодня у нас единицы. Даже крупные компании, они этого не делают. Соответственно, это достаточно большой бюджет, который должен вкладываться в маркетинг, но при этом ты получаешь результат. И самое главное, ты должен понимать, что весь бизнес — это не двухдневная игра. А, как правило, речь идет о пятилетках. То есть есть 5 лет, есть еще 5 лет. И когда ты начинаешь смотреть именно так, то тогда твой бизнес, он реально начинает тебе приносить деньги. Сегодня у нас такое появляется новое поколение предпринимателей, потому что одномоментно начался огромный рост маркетплейсов, e-com, да, продаж. А это вообще другие принципы, абсолютно другие принципы. И большая часть предпринимателей, она сегодня смотрит и пытается заработать деньги одним днем. Вложил,
1: послезавтра
2: заработал.
1: Бизнес по-русски, да, его еще
2: здесь
1: называют.
2: И здесь как раз-таки это абсолютно не эта история. Хотя маркетплейсы безумно сильно связаны с зооиндустрией, и маркетплейсы очень сильно повлияли на ту ситуацию, которая есть сегодня. И мы знаем, что большое количество зооурозниц закрывается. Закрывается очень много небольших магазинов. И в том числе в связи с низкой предпринимательской культурой.
1: Это с чего мы начинали? В одном месте прибывает, в другом месте убывает.
2: Да, потому что на самом деле вот те магазины, привычные зоомагазины, когда ты заходишь, у тебя с потолка падает тебе на голову, конечно, мы понимаем, что это прошлый век или даже позапрошлый, что сегодня магазин должен быть настолько приятным, чтобы человек туда хотел приходить, вне зависимости даже от того, что цена там дороже, чем на маркетплейсе. И для этого нужно делать качественный продукт свой по продажам. Это внешний вид продавца, это хороший ассортимент.
1: Либо какая-то фишка.
2: Вот обязательно.
1: Ты туда приходишь для чего-то, не только купить что-то.
2: Григорий, это 100%. Без фишки ты вообще никуда не можешь двинуться. Вот у нас есть несколько проектов, я просто...
1: Вот я хотел о таких... секрет успеха со знаком плюс, чтобы было понятно, как смогли люди, предприниматели, организации раскрутить свой бренд либо свой магазин, ну, опять же, не упоминая названий.
2: Это, конечно, собственное присутствие, 20 5 на 8, вот так примерно.
1: То есть человек, который хочет добиться успеха, он должен быть постоянно на связи, он должен быть постоянно в деле, он должен постоянно держать нос по ветру. Я правильно понимаю?
2: 100%. В этом бизнесе именно так, да. Немножечко, либо команда вокруг тебя должна быть полных единомышленников.
1: Вот, фанатов.
2: Да, то есть это не те люди, которые умеют делать бизнес шаблонно. Эти люди тоже нужны, но здесь нужны люди, которые находятся в бизнесе давно, которые много где побывали, посмотрели разных выставок и понимают вообще, что такое зооиндустрия. Да, вот я на самом деле со своим вот ростом, да, с 2010 года у меня были зоомагазины, потом я трансформировался, вот создал вот этот медиапроект, у меня появились партнеры, мы начали производить несколько продуктов, брендов. Я отошел от магазинов, научился, скажем так, закрывать свою базу потребностей, да, и у меня появилась возможность заниматься вот этим вот медиа-агентством. Я просто взял телефон, начал добавлять туда людей, которые были вокруг меня из зооиндустрии, и проект достаточно быстро начал расти. Были разные команды, как и обычно, да, во время роста, кто-то был там с тобой близок, уходили, приходили люди, ну вот я все время двигался по своему вот этому пути, по своей вот этой энергии. В 24-м году я пролетел почти 120 тысяч километров от Аргентины до Сингапура, снял небольшое кино, 7 серий «Как устроен зообизнес в Аргентине».
1: Класс.
2: Провели различные выставки и различные мероприятия, да. И сегодня мы сегодня вот находимся прямо в самом-самом центре зооиндустрии, и главное, что мы пришли к тому, что мы теперь готовы сделать огромное мероприятие, первую отраслевую выставку, это будет мега-шоу, первую отраслевую премию зооиндустрии. Мы хотим в этой премии отметить всех участников зооиндустрии и владельцев зоомагазинов, и даже менеджеров, которые работают постоянно в полях. В общем, и целом мы понимаем, что таких у нас мероприятий нету, и в том числе не хватает, и нам хотелось бы делать вот какие-то такие интересные продукты. Также мы понимаем и видим, что происходит с зооразницей, что происходит с производителями, какие продукты вообще сегодня достаточно, скажем так, могут быть достаточно интересными для нашего рынка. Мы видим, как и помогаем всегда, и рассказываем всегда открыто, делимся какими-то своими знаниями, наработками с нашими друзьями, с нашими партнерами, которых у нас очень много. Да.
1: Вот я говорю, аналитика. Мы как-то немножечко уперлись в корма, мы уперлись в какие-то вещи, которые, ну, понятно, закрывают большую часть рынка зообизнеса, но мы не поговорили о ветеринарных клиниках, мы не поговорили о производстве ветпрепаратов, о груминге, то есть вот таких вот, кажется, нишевых, таких маленьких историях, но которые, я так понимаю, что с каждым годом становятся все больше и больше и занимают большее количество рынка.
2: Вы знаете, да, но на самом деле, конечно, все, что касается ветеринарии, производства ветеринарных препаратов, там ребята, конечно, намного посерьезней, чем производители каких-то товаров для животных.
1: В каком смысле посерьезнее?
2: Ну, это достаточно серьезная работа. Помимо того, что ты создаешь какой-то продукт, у тебя должны быть очень компетентные сотрудники. Их же нужно откуда-то брать. Потом ты постоянно сталкиваешься и в том числе и с оборудованием, на котором нужно делать достаточно какие-то серьезные манипуляции. Короче говоря, это не просто продажи.
1: То есть это производственные системы целые.
2: Это производственные системы. И что касается ветфармы, это тоже очень огромный срез, и это огромные крупные фармкомпании. Конечно, многие имеют сегменты для людей, но, опять-таки, это не про... Это намного, намного выше, намного серьезнее, чем просто произвести какой-то корм. Да, везде есть, конечно, свои сложности по производству корма, его надо продать и так далее, но это... Здесь работа намного тоньше, намного четче, нет права на ошибку и так далее, и так далее. И достаточно большая конкуренция. Но, опять же, мы научились делать импортозамещение. У нас появляется много классных препаратов, вакцин, которые
1: хорошо... Я так понимаю, что возмещают...
2: Да.
1: Недостаток вакцин тех компаний, которые ушли, и, в принципе, можно говорить, что они достаточно высокого качества. Вот я так понимаю.
2: Да, да. И опять-таки, конечно, мы понимаем, что за такой короткий срок мы совершили, ну, действительно невозможное, такой огромный сегмент импортозамещения сделать, и такой рост, мы, если с вами посмотрим, то, ну, через реально там год-два мы ждем планку в 1 триллион рублей, и это же, ну, как бы, это очень-очень серьезно. Когда мы, допустим, посмотрим рост там в каких-то других сегментах, да, то этот рост там, не знаю, там в аграрном секторе или еще где-то, то он там, если и есть, то самый минимальный, а у нас рост и развитие культуры, pet-friendly культура, насколько сильно она сейчас развивается. Мы же видим, как развивается внутренний туризм. А, соответственно, мы любим путешествовать с животными. Чтобы путешествовать с животными, нужна инфраструктура, отели. И у нас сейчас появляется большой, скажем так, сегмент, который будет уделять этому огромное внимание, именно вот путешествия с животными, да. Мы видим, как Хорика тоже принимает в этом участие, да, достаточно активное. Все развивается, нам просто нужно дать немного времени, и государство нам действительно в этом помогает. Те изменения в законодательстве, вот, по отношении даже, да, вот, банальных вещах, выгула собак, там, намордники, вот это все приведет неизбежно к росту культуры владения питомцами. А при росте культуры владения питомцами покупатель, ну, если со стороны бизнеса, да, смотреть, он будет покупать и более качественные продукты. А это значит, что все будет расти, и все будут выигрывать.
1: Вот. Вот, с одной стороны, я только хотел вам задать вопрос. А переходит ли количество в качество? Потому что еще несколько лет назад я находил цифру около 40 миллионов домашних животных. Сейчас у нас в России потом 42. Сейчас мне искусственный интеллект выдает, что уже больше 50 миллионов.
2: 70. Угу.
1: Ну, вообще, это очень много. С одной стороны. С другой стороны, если вот мы возьмем законодательную базу города Санкт-Петербурга, то там сейчас запрещено официально выгуливать больше двух собак на поводке, если собаки выше 35 сантиметров холки. Там достаточно много ограничений. То есть, в принципе... Ну, не могу я сказать, что это такой город pet-friendly, в отличие от Москвы. С одной стороны, вы говорите, что люди будут более ответственно относиться к питомцам, а значит, более продуманно подходить к трате денег на этих питомцев и покупать более дорогой качественный товар. А не приведет ли это к обратной ситуации? Да, сокращению количества питомцев, и значит, просядет и рынок, а, следовательно, и предприниматели, которые вложились в эту сферу, будут в минусе.
2: Но это же неизбежно. Для того, чтобы у нас произошел рост, нам надо сделать 1-2 шага назад. По-другому никак не будет. Давайте посмотрим, кто эти владельцы 70 миллионов. Сколько из них ответственных владельцев? Вот, будучи владельцем зоомагазинов, ко мне часто приходили люди, я с ними начинал общаться, и они говорят, вот, ребенок завел, уехал и оставил нам. Нам, говорит, нужна эта кошка. Да, нам нужна, говорит, эта собака. Не нужна. Вот они приходят и так вот как-то. Ну, то есть это не их история.
1: Нет вовлеченности.
2: Я бы на самом деле, вот недавно мы тут встречались с коллегами на одном очень крупном и интересном мероприятии, первом международном кинофестивале, посвященном ответственному обращению с животными. И там мы разговаривали как раз-таки вот на тему... того, как вообще владеть питомцем. И я давно говорю, и мы с ними там сошлись в мнении того, что нужно делать некий фильтр. Для того, чтобы завести животное, ты должен пройти какой-то курс обучения, заплатить деньги, получить какой-то документ о том, что ты ответственно заявляешь, что ты будешь нести ответственность за кота, за собаку и так далее, и так далее. И только после этого ты имеешь право завести питомца. И если человек это будет все проходить, вы представляете, через 5 лет, то есть это достаточно быстро же время это пройдет, рынок очистится, ну как не рынок, а вот этот вот владельцы питомцев
1: очистится. Я понимаю, это приведет к достаточно сильному видоизменению самого образа владельца
2: домашнего питомца. Конечно, но мы и культура тогда будет другая. Вот мы посмотрим на азиатские страны, мы посмотрим, как даже на внешнюю картинку, допустим, в Южной Корее я был, в Сеуле. Это же просто эстетически красиво выглядит, когда идет владелец, и у него внешний вид в одном стиле вместе со своим питомцем. И вот как-то, да, у них там есть свои особенности. Да, они там, прежде чем завести семью, они сначала, там, мужчина, там, парень с девушкой, они заводят питомца. И вот как бы через питомца они приходят уже к созданию полноценной семьи. Но это как бы очень осознанно, понимаете? В Сингапуре, там, допустим, у них очень такие требования жесткие. И также вот я был там на выставке, у них есть отдельные зоны, где они рассказывают максимально подробно, что тебя ждет, сколько стоит тебе будет ежемесячно или там ежегодно владение питомцем, сколько тебе будет стоить подход к ветеринарному врачу. А мы понимаем, что вот из этих 70 миллионов людей, сколько людей водит питомца раз в год хотя бы к ветеринарному специалисту? Я думаю, что 10% максимум, а из них и то большая часть, когда животному становится плохо. Ну, вот так вот это все устроено, понимаете? А это неправильно. Это так быть не должно. И, конечно, все это будет развиваться. То есть потенциал роста невероятно огромный. Просто мы сейчас с вами находимся в самом его начале, и он осязаем.
1: Артем, может быть, вы просто неисправимый оптимист?
2: А по-другому никак. По-другому никак, да.
1: У нас, к сожалению, заканчивается время нашего пребывания в эфире. Вот вы говорите, что мы развиваемся, что у нас все хорошо. А вот какие основные сложности сейчас у производителей товаров для животных в России? И как их можно решить? Я понимаю, что это разговор на целую программу, но вот если так вот... Сконцентрировать все это в одной минуте.
2: Я думаю, что нужно очень быстро посмотреть на свой продукт, пересобрать команду, взять обязательно в штат маркетолога, который...
1: То есть не пенять на государство, а посмотреть на себя.
2: Который через буквально 2-3 месяца даст тебе список ошибок, которые нужно исправить. И только слушая его, вы сможете исправить ситуацию. Все, и точка. Других вариантов нету.
1: Хорошо. А вот ваши конкретные планы, потому что всегда принято говорить о творческих планах, о планах в бизнесе. Вот какая для вас планка?
2: Ну вот смотрите, еще раз, проект «Акула зообизнеса» растет с каждым годом все сильнее и сильнее.
1: Вы говорили о премии.
2: Да, то есть мы готовим уже почти 2 года первую отраслевую национальную премию «Акула зообизнеса 2026», которая будет окружена большим мероприятием. Это съемка в офлайн-режиме нашего дайджеста. Также у нас есть проект «Культура зообизнеса», который мы также будем развивать. Это наш проект «Зообатя». Вы все это можете найти в поисковиках и прийти, и посмотреть, и послушать нас. Ну, вот, наверное, так мы будем дальше следить за как бы тем, что происходит в зооиндустрии, и с большим удовольствием об этом рассказывать. И если у кого-то есть желание посотрудничать, у нас очень много идей, очень много классных проектов, а если кто-то хочет... Вообще какие-то есть вопросы, задавайте их нам, мы с удовольствием на эти вопросы ответим.
1: Это мы делаем постоянно, всегда и везде. Дорогие друзья, спасибо, что этот час провели с нами. У меня сегодня в гостях был Артем Васильев, руководитель и генеральный директор медиа-агентства «Акула зообизнес». Артем, спасибо, что пришли к нам в студию.
2: Григорий, спасибо и вам тоже. И спасибо слушателям. В общем, заводите питомцев, но сделайте это осознанно.
1: Берегите себя и своих четвероногих. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В Белгородской области 2 человека пострадали в результате атак украинских дронов. Данные привели в оперштабе региона. Там сообщили, что в Шебекине после удара беспилотника по социальному объекту мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и голени. В больницу его доставили бойцы самообороны. В селе Отрадное дрон атаковал мотоциклиста. Мужчину с осколочными ранениями лица, голени и плеча везут в больницу номер 2 Белгорода. Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС больше недели остается без внешнего электроснабжения. Станция находится на автономном питании, которое получает от дизельных генераторов. Как заявил глава МАГАТЭ, объект важно обеспечить достаточным количеством топлива. 20 августа на Запорожской АЭС заявили о полной потере внешнего энергоснабжения из-за отключения действием автоматики последней работающей линии 330 кВт «Ферросплавная-1». «Гардиан» сообщила о панике на газовом рынке Европы. Причина – низкий уровень запасов перед отопительным сезоном. В статье говорится, что к концу августа газохранилища ЕС были заполнены на 63%, что значительно ниже среднего уровня в 80% для этого периода. Опрошенные газеты-эксперты заявили, что цены на европейском газовом рынке летом оставались, цитата, «относительно спокойными в ожидании открытия Армузского пролива». Однако никто не ждет, что это произойдет в ближайшее время. В материале также говорится, что дефицита топлива в Европе предстоящей зимой не ожидается, но прогнозируется рост цен. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8.
5: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя «Правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Забыть, куда положили ключи, не вспомнить имя знакомого, зайти в комнату, а вдруг поймать себя на мысли, а зачем я сюда пришел. С возрастом такие эпизоды случаются со многими. Но где проходит граница между обычной забывчивостью и первыми признаками болезни Альцгеймера? И сегодня этот вопрос становится особенно интересным, потому что медицина вплотную подошла к тому, что еще совсем недавно оказалось почти фантастикой. В 2025 году FDA впервые разрешила использование анализа крови, который помогает выявлять изменения, связанные с болезнью Альцгеймера. Речь идет о биомаркерах, способных указать на наличие амилоидной патологии в головном мозге. Более подробно сегодня будем, конечно, обсуждать, что это и как. Получается, болезнь, которую раньше зачастую начинали всерьез диагностировать уже тогда, когда проблемы с памятью становились очевидными, мы учимся замечать гораздо раньше. Но что это меняет для пациента? Можно ли сегодня действительно предсказать развитие болезни Альцгеймера? Нужно ли проверять память человеку, который пока ни на что не жалуется? Передается ли болезнь по наследству? И другие многие интересные вопросы. Об этом всем будем сегодня говорить с нашим гостем. На студии руководитель Центра когнитивного здоровья, старший научный сотрудник, врач-невролог Российского центра неврологии и нейронаук, кандидат медицинских наук Юлия Александровна Шпилякова. Юлия, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ну, давайте начнем с самого страшного вопроса. Если человек стал все чаще забывать, когда это вот все-таки это возраст или усталость, как понять, что это уже, например, первые признаки Альцгеймера?
10: Забывчивость на самом деле беспокоит многих людей не только в пожилом возрасте, но и в более молодом возрасте, учитывая наш стрессовый образ жизни, да, и очень такой активный, да, образ жизни. Вот. Но действительно о том, что это может быть не просто забывчивость, а что-то более серьезное, может говорить тот факт, что человеку это начинает очень сильно мешать в повседневной жизни. Это может становиться заметным окружающим, например. И, соответственно, ну, и вот эти моменты, они постоянно повторяются. Ну, то есть, если возникает такое беспокойство, то действительно лучше дойти до врача, чтобы пройти обследование, и вам действительно скажут, это просто какая-то, да, забывчивость в рамках там вашего стрессового образа жизни, либо это действительно может быть началом какого-то серьезного заболевания.
9: А, кстати, какой самый ранний симптом Альцгеймера, который пропускают?
10: Ну вот, наверное, забывчивость она и есть, потому что очень часто ее списывают на возраст.
9: Да.
10: Потому что очень много людей, там, ну, старшей возрастной группы, там, да, после 65-70 лет, когда приходят впервые к врачу, ты выясняешь, что симптомы появились там 5-10 лет назад, и ты спрашиваешь, почему вы не обращались раньше, да, и вам говорят, что, ну, я думал, что это в рамках моего возраста просто.
9: Поэтому... Вот так вот. А все-таки кто больше замечает, вот если взять статистику, близкие, что с близким человеком что-то происходит, родные, либо сам человек, что мне это уже что-то напрягает?
10: Ну, когда замечают близкие, скорее всего, это уже не прям самое начало. То есть исходно все-таки

0: проявляется вот именно нарушением памяти, как мы привыкли, могут быть и другие симптомы, и в том числе то, о чем вы говорите, да, что забыл, что такое ключ и для чего он нужен, но это, скорее всего, уже не совсем начальная стадия болезни, если мы вот такое забываем. То есть начально это действительно забыл, куда положил, забыл, что это уже рассказал, и много раз рассказываешь одно и то же, либо спрашиваешь одно и то же, вот какие-то такие симптомы.
1: Да, то есть это, слушайте, тут вопрос, а вообще болезнь Альцгеймера, вот многие заболевания, деменция в том числе, молодеет. Мне кажется, тут и стрессовый фактор какой-то. Кстати, давайте по поводу факторов риска пройдем сейчас. Возникновение деменции, Альцгеймера, ну, всех вот этих вот нехороших моментов с человеком, которые происходят с возрастом, либо нет, либо сейчас Альцгеймер и в 45 лет встречается. Ну, как у вас там статистика такая?
0: В целом, да. Болезнь Альцгеймера может встречаться и в более в старшем возрасте, и в более молодом возрасте, но все-таки в более старшем возрасте она встречается гораздо чаще, да, то есть по статистике каждые там 5 лет, ну, процент значительно увеличивается. Почему сейчас выявляют больше молодых пациентов? Ну, я думаю, за счет как раз развития методов диагностики. То есть, наверное, нельзя сказать, что раньше этого не было, просто сейчас как бы, ну, это лучше диагностируется во всех возрастных группах, да, и поэтому среди более молодых мы тоже стали это более часто выявлять.
1: Давайте тогда по поводу факторов риска. Потом еще другие симптомы возьмем, которые многие пропускают. Забывчивость, это понятно. Сразу, иди. А ведь есть другие моменты. Ладно, но пока по факторам риска. Итак, наследственность.
0: Да, но это не самый большой фактор риска. То есть, на самом деле, болезнь Альцгеймера, ну, почему-то многие считают, что действительно, если там в семье у кого-то была деменция, то это сразу значит, что у тебя тоже она будет. Вообще нет, да. То есть, по данным, да, мировым, болезнь Альцгеймера наследственная бывает в 3 случаях из 100, да. То есть, все остальные 97, они вообще с наследственностью никак не связаны. Вот, то есть, да, есть некая генетическая предрасположенность, но эта генетическая предрасположенность не говорит о том, что болезнь точно будет. Просто она может чуть-чуть увеличивать риски относительно людей без нее, и все. Поэтому это лишь один из многих факторов.
1: И еще какие факторы самые-самые? Наверное, курение, алкоголь, все туда.
0: Да, это
1: хронический стресс, недосып.
0: Факторы, да, нашего цивилизованного образа жизни даже. Считается, да, что это может быть болезнь Альцгеймера, является болезнью цивилизации, потому что очень много факторов связаны с малоактивным образом жизни, наличием вредных привычек, то, насколько мы используем, да, интеллектуальную нагрузку в течение жизни, какие у нас сопутствующие заболевания, потому что, да, опять-таки, из-за малоподвижного образа жизни очень многие люди имеют, да, к среднему возрасту там какую-нибудь гипертонию, сахарный диабет и так далее. Не всегда это все лечится вовремя. Вот, поэтому на самом деле очень много факторов риска, которые, казалось бы, сильно с болезнью Альцгеймера никак не связаны. Вот в комплексе, да, они к этому могут приводить. Кроме того, такие факторы образа жизни, как нарушение зрения, слуха, да, потому что тоже это, ну, такой сенсорный депривации, по сути, приводит, да, то есть уменьшается контакт с внешней средой, социальная изоляция, особенно у многих пожилых людей, да, когда они живут одни и там мало с кем контактируют из-за того, что там ушли на пенсию, да, уже нет коллег, друзей особо и так далее, это тоже один из факторов риска. То есть там их, на самом деле, несколько десятков, и вот все они по чуть-чуть этот вклад вносят, и при этом они свой вклад вносят не то, что когда нам там 65 лет случилось, и вдруг они стали важными, они свой вклад вносят на протяжении всей нашей жизни, начиная с молодого возраста. Поэтому, по сути, если мы хотим заниматься профилактикой, их все надо профилактировать, начиная уже с молодого возраста.
1: Так, а ну-ка давайте об этом будем сейчас говорить. Профилактика. Мы еще, правда, ее коснемся неоднократно в течение эфира. Самая важная профилактика. Многие считают, нужно учить новый язык, чем-то новым заниматься, осваивать какой-то музыкальный инструмент. Это все профилактика болезни Альцгеймера, вообще деменция?
0: То есть, по сути, профилактика — это коррекция всех тех факторов, про которые мы только что сказали, да? И в целом когнитивный тренинг – это один из вот этих моментов, ну, то есть мы увеличиваем интеллектуальную нагрузку, да, а под когнитивным тренингом мы подразумеваем изучение любого нового навыка, да, потому что, когда мы изучаем что-то новое, то это, ну, способствует формированию новых нейронных связей, поэтому в целом, если нравится, ну, считается, что одним из эффективных способов является действительно изучение нового языка, то есть даже если, ну, я обычно пациентам говорю, что даже если вы не собираетесь ехать никуда за границу, все равно есть смысл, да, выбрать какой-нибудь язык, вот прямо рандомно, да, нанять репетитора и хотя бы раз-два раза в неделю заниматься этим, да, потому что это вот очень классная профилактика. Если это не нравится, ну, любой другой новый навык будет из того, что вы перечислили, либо что-то еще, что
1: вязать,
0: нравится.
1: Шахматы играть.
0: Да, но главное, чтобы это было что-то новое, потому что если вы этим занимались всю жизнь и просто продолжаете заниматься,
1: а если в детстве уже... занимались, и вдруг сейчас, спустя там 30 лет, возобновили,
0: это считается?
1: Ну, то есть
0: если, опять-таки, вы будете изучать это заново, то есть вы, например, все забыли, и вам заново нужно в это вникать, то считайте.

0: считается. Если все-таки у вас там осталось в памяти, и вы просто возобновляете то, что вы знали раньше, это уже не совсем про формирование новых связей.
1: Вот так вот. А. Так, давайте поговорим тогда, какие вообще еще симптомы должны насторожить. Забывчивость — это уже... А, кстати, вы сказали про стадии, да? Mm-hmm. Это забывчивость, для чего нужны ключи, это мы поняли, что это уже серьезная стадия, да? Mm-hmm. А вообще, как понять, что у человека уже какие-то проблемы есть? Я понимаю, что вы к неврологу сразу все видите. Заходит человек, я понимаю, что и ревматологи своих видят, и кардиологи, у кого чего, сразу же считываешь mm-hmm. картину. Но вот как близким понять? Вот симптомы, которые должны прямо насторожить, что нужно бы обратиться к врачу.
0: Ну, наверное, все-таки, если мы понимаем, что появляется какая-то, ну, неспособность справиться с какими-то вещами, да, с которыми человек всегда раньше справлялся. Например, он там раньше сам покупал все продукты, да, на неделю себя, а сейчас вот он не может организовать это, да. Или вы приходите домой, там, к своему близкому, да, и понимаете, что там, ну, как-то неаккуратно, не прибрано, да, хотя раньше человек всегда... Ну, то есть это изменение вот каких-то моментов, которые вот всегда были вот на таком уровне, uh-huh. а вот в какой-то момент начинаете понимать, что что-то готовить меньше стало, убираться хуже стали, да, а на улицу выходить меньше стали, как-то хобби, увлечениями своими перестали заниматься, там, любили там вязать, вышивать, грубо говоря, да, раньше, сейчас вот вообще телевизор только смотрим, да, и больше ничего не делаем. Вот, ну, то есть, если вот появляются вот такие какие-то, да, изменения, это уже, ну, вот прям 100% должно насторожить, хотя понятно, что это тоже уже, наверное, не совсем начальная стадия. То есть, все-таки в целом, если взять, ну, болезнь Альцгеймера и другие причины, да, да. Деменции, там, ну, действительно выделяют несколько стадий. Вот, и первая стадия, мы ее называем умеренное когнитивное расстройство, и там как раз нет особо ограничений никаких бытовых, да, или профессиональных, но есть жалобы активные у пациента, и есть какие-то отклонения в тестах, которые уже врач будет выявлять. Вот, а дальше, если уже хоть какие-то ограничения появляются, даже минимальные, мы уже говорим о начале стадии деменции. То есть деменция — это, по сути, стадия той же болезни Альцгеймера или другого заболевания. Вот, то есть там просто зависит от степени этих ограничений, да, то есть на начальной стадии деменции вот эти ограничения не сильно большие, но тем не менее они уже есть.
1: Ох-охоешки. А что вот физически происходит в мозге при Альцгеймере? Mm-hmm. Потому что мы понимаем, что вообще мозг уже до конца не изучен, все об этом говорят вообще абсолютно, что это отдельный космос, и мы своим мозгом не можем этот мозг понять, все ученые мира бьются, до конца все равно не знают, как там, что происходит, иногда такие чудеса происходят. Вот mm-hmm. что сейчас известно, что при Альцгеймере конкретно происходит в нашем мозге.
0: Угу. Ну, болезнь Альцгеймера в целом это одна из самых частых причин деменции и в более старшем возрасте, и в более молодом возрасте. И основная причина развития заболевания, она связана с образованием таких нерастворимых агрегатов двух белков, да, которые называются бета-амилоид угу. и тау-белок. Вот. А в норме они все, эти белки у нас у всех в нейронах существуют и выполняют определенные функции. Но вот вследствие вот этих множественных факторов, про которые мы поговорили, да, происходит какие-то нарушения, какие мы не знаем, и почему они происходят, мы тоже не знаем.
1: Как
0: но
1: всегда,
0: они происходят,
1: всё непонятно.
0: Да.
1: Откуда, чего,
0: и
1: да.
0: И в итоге в нервной системе начинают образовываться нерастворимые, ну, скопления этих белков, да, то есть и бета-амилоида, и тау-белка. И за счет того, что они образуются, то есть, во-первых, утрачиваются их функции, угу. да, ну, просто потому что они слипаются друг с другом, да, и перестают функционировать, как им нужно. Вот. А во-вторых, за счет образования вот этих вот скоплений, они начинают нарушать работу в целом нервных клеток, да, то есть нарушают передачу сигнала и так далее. Вот. Ну и, безусловно, это приводит ко всем вот этим последствиям, то есть к гибели нервных клеток, да, которые запускают уже клиническую симптоматику, про которую мы поговорили.
1: Да, вот так вот, слушайте, а вот так получается, что за много лет до заболевания уже какие-то там изменения происходят, симптомы происходят. Но, как правило, уже человек приходит к врачу, когда уже все серьезно. Правильно? Не на первой стадии совсем.
0: Ну, приходят на разных стадиях, но на самом деле действительно изменения в мозге, вот про которые я только что сказала, они начинаются, считается, лет за 15-20 до того, как у человека вообще первые даже жалобы и симптомы появляются, даже минимальные. Вот, поэтому, да, когда приходят вот, ну, с жалобами, то есть мы понимаем, что с точки зрения биологии процесс начался уже давно, да, угу. но с точки зрения вот именно того, что мы видим у пациента, да, да, это могло начаться недавно. Пациенты не всегда приходят на поздних стадиях. Сейчас, мне кажется, у нас общество стало стала более осознанным, потому что мы, ну, последние годы довольно много об этом говорим, да, везде и в социальных сетях тоже. Вот. И сейчас, ну, довольно много, ну, по крайней мере, к нам в клинику пациентов приходит именно на начальных стадиях, то есть когда еще нет значимых ограничений и так далее. Но с точки зрения, опять-таки, биологии, это все равно уже не
1: совсем. А что беспокоит вот на начальных стадиях пациента? Да. Чувствительный, внимательный. И, кстати, они сами приходят, либо родственники приводят, что вот что-то нам не нравится в поведении?
0: Прямо на совсем начальных мама, сами например, приходят. Да. Когда, собственно, уже есть какие-то ограничения, ну, чаще с родственниками, конечно, вот, поэтому, то есть по-разному бывает, вот.
1: Но активно стали на это обращать внимание.
0: Да, да, ну, то есть у нас, я бы сказала, по статистике процентов, ну, 70-80 обращений вот на специализированный прием по памяти, это пациенты, как правило, на начальных стадиях.
1: Это радует, конечно, да, что обращают внимание. Вот вчерашняя новость, да, вот буквально по поводу нового анализа крови на ТАУ-217. Вообще, расскажите, что это за анализ? Mm-hmm. Понятно, что, да, сейчас много генетических анализов, каких-то вообще абсолютно разных. Можно все что угодно практически поймать. Ну, как будто бы все, но нет. Чем этот анализ хорош? Я понимаю, что уже подобное что-то было с 2025 года, что-то где-то ходит, да? Mm-hmm. И что он дает?
0: Ну, давайте я сначала тогда два слова скажу про диагностику болезни Альцгеймера стандартную целом. Да? То есть вообще классически последние там несколько лет в мире изменились критерии диагностики болезни Альцгеймера. Да? То есть если раньше мы ее диагностировали просто по клинической картине у пациента, да, то последние несколько лет были введены критерии, где мы диагностируем болезнь не только на основе клинических, да, критериев, но и на основе изменения определенных маркеров, да, биологических. И есть такой золотой стандарт, где мы эти маркеры оцениваем для того, чтобы подтвердить или исключить диагноз. Вот. И золотым стандартом у нас является оценка вот этих изменений в цереброспинальной жидкости, которая берется методом люмбальной пункции, то есть такая довольно инвазивная манипуляция.
1: Еще бы, конечно же, бояться.
0: Да, когда мы делаем прокол в области поясницы, там забираем несколько миллилитров жидкости, и там исследуем вот эти маркеры. Вот. И второй метод тоже золотой стандарт, но который, к сожалению, пока недоступен в России, это специализированная такая позитронная эмиссионная томография, где мы тоже... Да, но там со специальным веществом, которое определяет вот эти вот скопления белков, амилоида и тау. Да, в России, к сожалению, пока эта диагностика недоступна. Да? То есть мы работаем над тем, чтобы она была доступна, но пока она недоступна. Вот. Ну, то есть, по сути, у нас пока был один способ вот такой.
1: Да.
0: Вот. Но во всем мире, ну, врачи понимают, что вот такая диагностика путем люмбальной пункции, она довольно проблематична, потому что, ну, во-первых, ее не везде можно сделать. У нас в стране она требует госпитализации пациента.
1: Конечно, да.
0: Далеко не все врачи владеют вообще этой методикой. Ну, в общем, все это видят как сложную, проблематичную процедуру для подтверждения диагноза. И поэтому уже много лет мировое сообщество работает над разработкой каких-то специфичных маркеров, которые мы можем посмотреть в крови, потому что анализ крови взять сильно проще, чем делать все остальное.
1: Спинномозговую жидкость.
0: Да, да. И вот, собственно, одним из таких перспективных маркеров некоторое время назад было показано, что является вот этот ТАУ-217. Там основная загвоздка является в том, что насколько он будет специфично работать, зависит от метода диагностики, потому что есть много разных фирм, которые делают разные приборы, где мы, собственно, этот маркер можем в крови определять. И вот одни приборы более чувствительные эти изменения показывают, другие менее чувствительные. Поэтому вот то, что там FDA зарегистрировало недавно, это просто еще там, по-моему, два новых прибора, ну, два новых прибора и методики, которые этот белок определяют. Да, первый был зарегистрирован в прошлом году. Вот, регистрация FDA подтверждает, что, скорее всего, вот именно эти методики более такие высокочувствительные, да, то есть если мы выявляем вот это изменение в крови, то с высокой вероятностью мы можем подтвердить или исключить диагноз, если мы его не выявляем. Но в России сразу, да, предвосхищу вопрос.
1: Да.
0: А в России у нас пока как бы в некоторых клиниках разработка этой методики проводится, но вот такого, чтобы она была доступна широко всем, да, и мы бы точно знали, что это будет высокочувствительно и специфично, да, такого пока нет. Но мне кажется, что есть вероятность, что то, что было зарегистрировано в США, через там год, два, три дойдет до нас, потому что в целом, ну, тут вопрос именно прибора и реактивов, да, да, коммерческих, поэтому я думаю, что это в относительно ближайшее время будет доступно. Тоже.
1: А вот, а что именно вот этот показатель обнаруживает? Мы уже поняли, да, что апилоид, да? А еще что он показывает?
0: Ну, то есть он показывает, есть ли... То есть он не говорит, то есть при болезни
1: Альцгеймера... Болеет или не болеет человек?
0: Да.
1: Либо склонность?
0: Да, да.
1: Что
0: то есть там
1: показывает?
0: В зависимости от набора, так как их несколько, да, есть такая градация. То есть позитивный результат, точно позитивный, с высокой вероятностью говорит о том, что болезнь Альцгеймера есть, да, там, ну, чувствительность, специфичность там превышают 90%. Угу. Но все равно есть какой-то шанс на ошибку, но все равно как бы довольно высокая вероятность, да, что болезни есть. Если результат точно отрицательный, да, то, собственно, это говорит о том, что точно болезни нет. И я знаю, что у некоторых тестов там еще есть так называемая серая зона, когда мы как бы вроде как получили результат чуть выше нормы, но не настолько высокий, да, чтобы говорить о том, что эта болезнь есть. И то есть здесь, скорее всего, вот эти пациенты будут прям точно необходимо им проводить именно диагностику золотым стандартом, то, что мы делаем сейчас.
1: Спинномозговая жидкость, да, ПЭТ-КТ, да, которая, да, до нас еще, я думаю, что уже скоро дойдет.
0: Скоро дойдет, да. Ну, то есть там тоже есть технический момент в плане ее введения, да.
1: А вот если анализ отрицательный, вот сейчас как раз про анализы говорим, да? И, кстати, в спинномозговой жидкости, давайте уж всю диагностику возьмем. И здесь под знаком вопроса, и здесь, то... Куда копать тогда у человека? Есть, развивается Альцгеймер или деменция какого-то другого типа? Как тут понять?
0: Ну, то есть если у человека есть симптомы, да, объективные, то есть врач их выявляет, да, но при тесте там в крови отрицательно и в ликваре, да, в цереброспинальной жидкости, да, тоже отрицательно, то мы как бы уверены, ну, особенно в ликваре, да, мы уверены, что мы болезнь исключили, Альцгеймера именно, да, но мы не исключаем таким образом другие причины, да, заболевания, потому что действительно есть другие причины деменции, да, там, ну, деменция с тельцами Леви, сосудистая деменция, лобно-височная деменция и так далее. Их, на самом деле, очень много.
1: Которые Брюс Уиллиса, да?
0: Да-да-да. Вот. И получается, что для них, остальных, нет таких маркеров. Есть только для болезни Альцгеймера. Поэтому мы исключаем только одну болезнь. Но она самая частая, с другой стороны, да? Вот. Поэтому здесь, безусловно, нужна клиническая интерпретация. Вот. Но здесь, если, например, наш пациент здоров, ну, то есть, грубо говоря, у него есть жалобы, но, да, объективно мы ничего не верифицируем, и вдруг он пошел и сделал вот такой тест, ну, в крови, да, в ликвиде, ему не сделают, скорее всего, но в крови, если ему сделали, и он вдруг обнаружил, да, у себя отрицательный или положительный результат, неважно, да, мы его никак не можем проинтерпретировать, потому что, то есть, если он отрицательный, это не значит, что болезни не будет в будущем, да, если он положительный, это тоже не значит, что болезнь будет в будущем, потому что, если нет симптомов, считается, что, ну, то есть, некоторые люди, у некоторых людей могут развиваться вот эти изменения в мозге, но не всегда развивается такая патология, да, поэтому, собственно, специфичных маркеров для людей без объективных симптомов пока что нет, да, то есть вот все-таки вот этот маркер, про который мы говорим, ТАУ-217, да, это именно для людей, у которых уже верифицированы объективные симптомы хотя бы на начальной стадии.
1: То есть нужно уже просто подтвердить.
0: Да, да, то есть подтвердить или исключить.
1: А я-то думала, тут этот анализ через какое-то время, может, лет через 5-7 будет для всех людей, например, старше 50 лет, чтобы знать, у человека будет или не будет, чтобы готовиться.
0: Нет, нет, без клинической картины пока что этот анализ все равно не поможет ничего разграничивать, вот, ну и на самом деле это не... как бы, я думаю, что то есть, тут наука работает и в плане разработки маркеров вот для, да, такой ситуации, да, когда у нас есть полностью здоровый человек, и мы хотим понимать риски. Вот. Но пока что мы такой популяции не сможем предложить даже ничего в плане лечения, потому что все препараты, которые там в том числе новые разрабатываются, они пока что для симптомных пациентов все применяются, да, то есть для здоровых людей, потому что мы не совсем понимаем механизмы, да, почему вот этот здоровый человек с измененным маркером, да, в какой-то ситуации заболевает в будущем, а в какой-то нет. Да, то есть вот этого мы пока не знаем, поэтому как бы здесь много сложностей.
1: Давайте еще как раз о диагностике поговорим, потом про лечение. Я понимаю, что там все очень сложно, но расскажем все равно. Золотая диагностика, ПЭТ-КТ, да, спинномозговая жидкость и вот тесты нейропсихологические какие-то специализированные. Что это за тест? Может ли человек, например, который сейчас нас слушает, я, потом взять и пройти на сайте на каком-нибудь, да, или, может быть, где-то какие-то тесты, я понимаю, что разные есть, чтобы понять, как у меня все нормально, нет никаких этих отклонений. Нужно мне идти к неврологу, либо нет?
0: Ну, нейропсихологические тесты...
1: Это специализированные такие, когда в кабинете уже у невролога.
0: То есть нейропсихологические тесты — это... По сути, тот же, как бы, это часть неврологического осмотра, когда мы смотрим пациента, да, для того, чтобы уже четко проверить память, внимание, там, речь и так далее. А скрининговые тесты для того, чтобы себя проверить, безусловно, есть их в интернете много. Ну, вот из того, что быстро приходит на ум, да, есть такой сайт Мемини, может быть, знаете, да, и у них там, да, точно есть тест самодиагностики, который вы там на сайте прям можете пройти, и в конце он вам скажет, сколько баллов вы набрали и какова вероятность того, что ваши нарушения действительно серьезные, есть ли они у вас, и порекомендует обратиться к неврологу, если если нужно. Вот. Но, безусловно, все, что вы будете проходить на сайтах, оно не такое вот прям сложное и суперспецифичное. То есть, да, там грубые нарушения они выявят, но какие-то начальные эти тесты, скорее всего, ну, не сильно выявят, да, то есть более специфичные все-таки проведет либо невролог, либо нейропсихолог даже, да, потому что у них там сложные батареи тестов. Но просто нужно понимать, что вот эти нейропсихологические тесты, они диагноз именно болезни Альцгеймера не подтверждают. Они могут просто сказать, есть ли проблема или нет проблемы, какого рода эта проблема, да, и, соответственно, дальше уже невролог будет интерпретировать, а похоже ли это на болезнь Альцгеймера, и дальше все равно назначит маркеры вот эти, да, потому что подтверждение диагноза – это именно биомаркерная диагностика.
1: Угу. А все-таки вот с какими заболеваниями болезнь Альцгеймера путают?
0: С очень многими. Ну, то есть, в принципе, с другими причинами деменции практически всеми, да, даже начать, даже не деменция, а когнитивных нарушений, да, назовем. То есть это и сосудистые деменции, может быть, да, это вторая по частоте причина. И вот то, что я уже называла, там, деменция с тельцами Леви и так далее. Но и плюс бывают же, ну, мы называем это потенциально курабельные причины, да, то есть когда есть какая-то другая проблема со здоровьем, которая может вызывать нарушение памяти, но связанная, ну, собственно, вообще не с патологией мозга, грубо говоря, с патологией там, печени, сердца или еще чего-нибудь.
1: А вот об этом поговорим уже после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Скончался еще один пострадавший при атаке ВСУ на Волгоград 31 июля. Несмотря на усилия медиков, пациент умер. Об этом сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения. Сегодня стало известно о смерти еще одного пострадавшего. 31 июля губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что в результате удара дронов ВСУ в Волгограде повреждены многоквартирные и частные дома. Произошел пожар на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса. В тот день жертвой атаки стала женщина. 8 человек были госпитализированы. России придется сохранить большие расходы на оборону после СВО. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей, инерция противостояния с НАТО и Европой останется на достаточно длительное время. Цитата. «Убедительно будет то, что к 2030-му, к 2032-му году мы выйдем на показатели нацпроектов и так далее. Надо показать, как мы будем в ближайшие год-два двигаться к этому», сказал Александр Шохин в проекте «Газпромнефти GR Навигация». Он добавил, что после заключения возможного мирного соглашения по урегулированию на Украине необходимо будет одновременно решать две задачи – развивать экономику и социальную сферу, а также обеспечивать безопасность России. В Польше призвали готовиться к критическим вариантам развития ситуации на Украине. Переломный момент в конфликте может наступить в ближайшие 7-8 месяцев, считает премьер Дональд Туск. По его словам, поступают сигналы о возможной эскалации в регионе. Осенне-зимний период будет ключевым в противостоянии Москвы и Киева. Туск добавил, что Варшава продолжит работу над безопасностью своей страны. США могут поставить Лондону ультиматум из-за недостаточных расходов на оборону. Вашингтон также может пригрозить Великобритании пересмотром своей позиции по претензиям королевства в отношении Фолклендских островов. По информации газеты «Телеграф», в Пентагоне разрабатываются меры, которые могли бы поспособствовать выполнению членами НАТО обязательств по увеличению оборонных расходов. В США считают, что Великобритания может стать их ведущим партнером в этой сфере. В материале также говорится, что Соединенные Штаты придерживаются нейтральной позиции и не признают суверенитет над островами Великобритании или Аргентины. При этом Вашингтон принимает фактическое управление архипелагом со стороны Лондона. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
7: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
4: Все о современном здравоохранении. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор. Говорим сегодня о болезни Альцгеймера, которая, кстати, Юля, скажите, пожалуйста, в мире сколько вот уже подтвержденных случаев? Вы же знаете статистику приблизительно. Если взять там из 100, а человек старше 65.
0: Я не готова, мне надо проверить.
1: Но растет болезнь Альцгеймера.
0: Но то, что количество случаев увеличивается, это да.
1: Потому
0: да.
1: что, знаете, я помню, с неврологом на тему как раз деменции говорила, с вашим коллегой, и она сказала, что, знаете, Паркинсон, Альцгеймер и другие деменции, так как мы планируем, чтобы люди жили как минимум 150 лет, да, вот к этой цифре 120-150 идем, то столкнутся практически все с этим. И вот тут нужно конкретно вам, неврологам, подготовить почву, чтобы, во-первых, была профилактика. Вот сейчас мы уже про эти интересные анализы говорим, которые, возможно, лет через 5-7, и правда, будут уже в ОМС включены, и там, ой, да, вы в группе риска. А, кстати... Вот давайте помечтаем на эту тему, потом уже дальше будем про лечение говорить. Если человек в группе риска, вот этот анализ всем доступен, его сдают ТАО-217, это даже тот самый, например, все сдают, группа риска, у вас высокий риск, но деменции еще пока нет, вроде никаких симптомов нет. Что делать человеку?
0: Но я бы не сказала, что прям нужно... Я думаю, что это будет не ТАО-217, а какой-то другой анализ. Но в целом понятие, в группе вы риска или нет, можно действительно, сделав какую-нибудь анкету, оценивающую ваш образ жизни, да, и сразу как бы будет понятно, в группе вы риска или не в
1: группе. У нас в хроническом стрессе большинство и в недосыпе тоже. И алкоголь, и курение присутствуют, поэтому в группе риска получается все.
0: Да, очень много людей. То есть очень мало людей, к сожалению, обращают на это внимание сейчас. И мы сейчас в индивидуальном порядке, конечно, всем молодым людям, кто приходит с подобными жалобами, это все рассказываем. Да, кто-то осознанно к этому подходит, кто-то менее осознанно. Вот. Но по сути нужно, да, рекомендовать все вот это, все, что мы проговорили с вами уже, да,
1: вот
0: оценить свой образ жизни и попытаться внести в него изменения.
1: А вот, кстати, может ли тяжелая затяжная какая-то депрессия, хронический стресс вызвать нарушение памяти? И как раз уже, например, у близкого человека, пожилого, например, всегда активного, который ничего не хочет, какие-то другие моменты. И почему-то сразу родственники начинают думать про деменцию. Альцгеймера, это там, mm-hmm. наверное, все-таки началось. А там, на самом деле, mm-hmm. другая причина. Вообще, я поняла, что это тут такой момент тонкий, да, одного от другого отделить. Это же неврологи должны же mm-hmm. это
0: да,
1: сделать.
0: Да. Вот но если да. мы говорим про депрессию именно у пожилого человека, да, здесь да. Ну, довольно сложно, потому что иногда депрессия может быть частью развивающейся деменции
1: ого.
0: Тоже. Вот. И иногда первым симптомом может быть как раз-таки не забывчивость, а развившаяся депрессия. Вот если мы говорим именно про пожилого человека. Да? Вот. Поэтому здесь, ну, безусловно, если мы выявляем депрессию, мы ее лечим. Да? Сейчас препаратов, к счастью, да, довольно много для лечения этой ситуации. Вот. Но, к сожалению, не у всех именно пожилых людей лечение депрессии приводит к позитивным исходам, потому что часто это оказывается просто один из симптомов развивающегося заболевания, ну, mm-hmm. той же болезни Альцгеймера.
1: Да.
0: Вот. Но если мы говорим про депрессию у молодых людей, да, то есть очень четкие данные научные, да, в которых было показано, что наличие нелеченной депрессии на протяжении жизни, да, довольно высоко увеличивает шансы развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера в будущем. Но при этом хорошая информация в том, что если вы свою депрессию лечите, причем неважно как, антидепрессантами или психотерапией, и она была эффективно пролечена, то риски здесь, они не увеличиваются, и они становятся такими же, как у людей, у которых вообще депрессия никогда не развивалась, да? Поэтому в целом, ну, то есть тоже, просто я знаю, что есть люди, которые боятся антидепрессантов, боятся психотерапевтов, да?
1: Я сам справлюсь.
0: Да, я сам справлюсь и так далее, ну, то есть на самом деле, вот это, наверное, информация для них, что на самом деле вы таким образом сами себе, да, увеличиваете риски вот таких заболеваний в будущем, поэтому лучше это все лечить в моменте, да, когда это все развивается.
1: Если это нужно, этим нужно заниматься, а не отмахиваться, что ничего, все хорошо, я справлюсь, и все остальное. Сброшу как-нибудь с помощью спорта, еще с помощью, не дай бог, алкоголя и курения.
0: Ну, спорт нет, это нет, в целом нет. вариант для лечения депрессии.
1: Ну, кстати, вначале легкой депрессии, потому что мы с психотерапевтом на эту тему много раз говорили. Говорит, если только начинается, вперед и с песней. Плавание, либо зал, либо просто бегом куда-нибудь в парк, или просто быстрая ходьба, это уже, уже один из вариантов, причем хороший вариант лечения, кстати. По поводу дефицитов витаминов В12, заболеваний щитовидной железы, ну, алкоголь, некоторые лекарства тоже, они вот могут давать какое-то обратимое когнитивное снижение?
0: Да, могут. То есть у нас есть определенный стандартный чекап, который мы проводим всем людям, кто обращается к нам, да, с впервые развившимися жалобами на нарушение памяти. Они всегда включают панель на вот эти витамины группы В. В первую очередь это В12 действительно и фолиевая кислота, потому что их дефициты действительно могут приводить тоже к нарушениям памяти. Понятно, что в более легкой степени, но тем не менее могут. Вот. И патология щитовидной железы может, поэтому ее тоже обязательно исследуем. Ну, то есть хотя бы минимальный, да, там набор гормонов мы всегда проверяем у пациентов. Вот. Ну, собственно, да.
1: Да? А хроническое недосыпание?
0: Тоже. Хотя...
1: А если оно у всех? Нет, вот сейчас мы, знаете, возьмем сейчас более молодого человека, например, до 50 лет, да, и более взрослого человека, больше 65. Потому что мы понимаем, что в более зрелом возрасте, да, и пожилом возрасте хронический бессонница – это норма жизни, как бы у многих ночами не спят просто. Либо рано-рано встают, поздно-поздно и не спят. Вот, это одна система, да, и жалуются тоже. И память стала хуже, прочее, тут же надо разъединять. А есть... активный мужчина, молодой, лет так ближе к 50, и вот есть хроническая бессонница, стресс, потом все стало забывать, куда, чего, зачем, и начинается пугание разное.
0: Ну, нарушение ночного сна – это действительно тоже один из факторов, которые могут увеличивать риски развития таких заболеваний. Почему? Потому что считается, что ночью, когда мы спим, у нас есть такая система в мозге, которая называется глимфатическая система. И вот когда она работает ночью, когда мы спим, и вот если мы мало спим или плохо спим, то считается, что она работает плохо. Основная функция этой системы в том, чтобы выводить вот эти вот патологические белки из мозга. Да? И получается, что если у нас есть хроническое недосыпание, которое там десятилетиями длится, да, вот, то это ухудшает работу этой системы и способствует развитию вот этой патологии. То есть это, ну, не единственный фактор, но это один из факторов. Поэтому, безусловно, за сном надо следить, начиная с молодого возраста. Да, особенно в группе риска считается, что находятся люди, которые, например, в ночные смены работают. Да, вот, поэтому тоже, ну, по возможности, если это можно избегать, как-то лучше избегать. Вот, и если есть верифицированные нарушения сна, то их корректировать. То есть сейчас тоже много препаратов, которые это могут сделать. Иногда помогают даже не препараты, а простые правила гигиены ночного сна.
1: Ой, это самое сложное. Мне кажется, лучше люди будут у невролога торговаться за таблетки, чем устранять какие-то причины дома.
0: Ну, в общем, нарушения сна должны быть скорректированы, начиная с молодого возраста. У пожилых людей действительно есть такая особенность, что количество времени сна у них часто снижается. Это, ну, в норме так происходит, но все равно они должны спать хотя бы часов 6-7. Да?
1: А почему так происходит, кстати?
0: Ну, из-за изменения медиаторной системы, да, то есть по-другому начинает она работать, вот, и действительно пожилым людям часто, ну, меньше сна становится достаточным, да, но как бы все равно это должно быть хотя бы часов 6, да, поэтому если они не достигаются, то у пожилых людей мы тоже корректируем все препаратами и гигиены ночного сна.
1: Вот мы про наследственность уже поговорили, что если у бабушки, у мамы там деменция или что-то. Вот, кстати, но все равно же это самый частый вопрос у слушателей. Если у мамы, например, ближе к 60 годам развилась официальная деменция, да, Альцгеймер или еще какое-то заболевание, многие же очень близкие родственники переживают, потому что, ну, конечно же, мы считаем информацию, что если какое-то онкологическое или другое заболевание неврологическое у родственника ближайшего развивалось в более позднем возрасте, то ты откатываешься назад в более молодой возраст. Ты, конечно, переживаешь, что, не дай бог, разовьется. Вот сейчас мы в начале эфира, в принципе, говорили, да, что наследственность, она играет роль, но не стопроцентную. Но все равно переживают, что делать-то.
0: Ну, я обычно стараюсь выяснить вообще, какая была деменция у родственника, потому что действительно, ну, кроме болезни Альцгеймера, есть и другие, и некоторые другие более часто бывают наследственными. Поэтому мы пытаемся выяснить, ну, как минимум диагноз. Если диагноз неизвестен, то хотя бы описание, как это выглядело, потому что, ну, по каким-то внешним признакам тоже можно предположить, на что это больше было похоже. Вот, и если есть понимание, что это, ну, скорее всего, что-то неспецифичное и так далее, ну, мы прямо так и обсуждаем, что как бы, ну, очень сложно сказать, что ваши риски, они... ну вот выше, чем у другого человека, у которого таких случаев в семье не было, да, и, по сути, опять-таки рекомендуем эту уже профилактику, да, и образ жизни, вот. Но еще тут нужно помнить, что если, например, сейчас есть в моменте родственник, за которым, да, человек ухаживает, да, вот, то это, безусловно, накладывает очень большой стресс, и очень многие ухаживающие за людьми с деменцией, они отмечают за собой симптомы, ну, просто потому что они это каждый день видят, да, и плюс, ну, безусловно, там развивается депрессивное расстройство, да, и так далее. Вот, поэтому здесь, ну, это скорее не наследственность, а это скорее вот такой, ну, синдром ухаживающего, да, назовем это так. То есть эти люди нуждаются тоже в психологической поддержке такой постоянной, иногда медикаментозной, да.
1: Правда ли, что сосудистый фактор риска одновременно является фактором риска деменции, гипертонии, диабет, высокий холестерин? Что у нас там еще идет еще?
0: А, да, то есть сосудистые факторы риска, ну, казалось бы, логичным, да, что они должны быть
1: но
0: больше.
1: Не у всех после 60.
0: Ну, не у всех.
1: Ну, большинства.
0: Да, да. Ну, у многих они есть.
1: Гипертонии вот эти, да, самые.
0: И классически, наверное, ну, все думают, что это такие факторы риска и больше сосудистые, да, какой-то деменции. Но на самом деле эти же факторы, ну, многие являются также факторами риска развития болезни Альцгеймера. Почему? Потому что, ну, в целом, опять-таки, те же самые патологические вот эти скопления белков, они же выводятся через стенки сосудов, да, вот эти все сосудистые факторы риска, они их как бы нарушают, то есть таким образом нарушая процессы выведения, то есть, скорее всего, это вот с этим связано.
1: Кстати, по поводу анализов генетических, еще раз, все равно же, АПОЕ, по-моему, да, или как называется этот анализ, статус можно такой проверить. Вот он как? Вот если так, на всякий случай. У нас очень много канцерофобов и других товарищей, которые на всякий случай все сдают. Даже у меня есть знакомый, который ПЭТ-КТ раз в год на всякий случай делал. Да, я понимаю, что, ну вот, боятся. Боятся чем-то тут заболеть там. Кто-то вообще на себя внимания не обращает, когда только отвезут в больницу с чем-нибудь, не дай бог, да, экстренно. А кто-то прям вот боится и здесь, и того, и третьего, и десятого. А деменция, тем более Брюс Уиллис, да, это показательно. Мне кажется, всколыхнула общественность, да, резонанс такой, что вот, что происходит с человеком. Это же самое страшное, когда у человека пропадает вот, очень много что пропадает в жизни. И жизнь сама утихает, угасает, и он не узнает своих близких и себя даже. И я понимаю, что это вообще самое страшное, что может быть. Вообще к ментальной системе сейчас очень все внимательно относятся, больше, чем к физической, наверное. Вот этот ген, если сдать такой анализ, то смысл есть какой-то, нет?
0: Ну, он, наверное, больше сдается, если там хотят у себя оценить риски развития болезни Альцгеймера, хотя не только ее, на самом деле, при других болезнях тоже эти риски могут увеличиваться. И считается, что если есть носительство такого аллеля Е4, да, в этом гене, то эти риски могут быть. Вот. Но при этом нужно понимать, что, ну, когда вы просто здоровый человек без каких-то жалоб и симптомов сдаете этот тест, да, и получаете там либо один, либо два аллеля этих Е4 в результате, это не значит тот факт, что обязательно разовьется какой-то вид деменции, да? То есть это может просто
1: говорить... Но человек будет в стрессе.
0: Да, да, то есть по сути здесь поэтому мы можем говорить о сдаче этого анализа только в том случае, если мы уверены, там, не знаю, в психотипе этого человека, ну, то есть что он сможет...
1: И тревожник,
0: да,
1: точно.
0: Да, потому что кого-то это может простимулировать, то есть да, мы говорим, что у вас риски выше, чем у человека, у которого нет этого аллеля. Но при этом люди, которые не имеют аллеля Е4, все равно могут заболеть, а те, которые имеют, могут не заболеть, да? То есть риски выше, но они не абсолютные. Вот, поэтому, то есть просто кого-то этот результат может, наоборот, простимулировать вести более здоровый образ жизни, да? И вот такому психотипу людей этот анализ может быть полезным. А кого-то он может там загнать в большую тревогу и депрессию, да?
1: Который и так здоровый образ жизни соблюдает со всех сторон.
0: Да, да, и то есть эффект будет прям противоположный. Поэтому вот прям в общем всем подряд, наверное, этот анализ сдавать не нужно.
1: Вот так вот. Юля, давайте поговорим уже о лечении, в конце концов, болезни Альцгеймера. Как сейчас лечат? Я понимаю, что вот почему и анализы какие-то появляются, чтобы выявлять заранее или на сильно ранней стадии, что тут уже происходит, и подключаться. Это уже другая история, когда человек либо приводит человека в состояние, которое ничего, в принципе, не помнит, не знает, все забывает, и вообще там другие разные нарушения серьезные. Итак, как сейчас лечат? Вообще, я понимаю, что приводит человек, либо он приходит сам, выясняется, что да, у вас не то, что группа риска, все, это спинномозговая жидкость, взяли на анализ, ПЭТ сделали, все, сказали, тест прошли, и понятно по тесту. А какие там есть какие-то ключевые вопросы в этом тесте? Даже вот если не весело проходить, но уже понятно, что смысла дальше нет, тут понятно, что человек болеет.
0: Ну, там нет, наверное, ключевых нет, потому что там все-таки довольно много заданий, и они, ну, специфичны на разные функции мозга, да, и при разных типах деменции могут нарушаться либо те, либо другие. Поэтому сказать вот прям 100% нельзя, но все-таки есть какие-то пороговые значения, да, например, если, то есть мы по результату видим, что сильно меньше порогового значения, либо, ну, если вот именно специфично для болезни Альцгеймера говорить, да, то там являются довольно чувствительными заданиями, где мы просим пациента запомнить какой-то блок информации, и через там какое-то время просим его воспроизвести, да, если мы понимаем, что вот через это время он вообще ничего не воспроизводит, и подсказки даже никакие не помогают, вот это, конечно, уже не норма прям совсем, да. Вот, или есть там задания тоже специфичные такие относительно для болезни Альцгеймера, где нам нужно рисовать, да, там копировать какие-то фигуры, да, рисовать часы, и тоже если мы видим вот в этих заданиях проблемы, то есть, ну, многие говорят, ой, я там никогда не был художником, никогда не умел рисовать, но там довольно элементарные задания, да, то есть если мы видим, что имеются какие-то сложности здесь, то, скорее всего, это тоже не совсем норм.
1: Вот, вот так вот. Итак, диагноз есть. Что дальше?
0: Ну, сейчас у нас существуют, ну, стандартные варианты терапии, которым уже лет 20, если не больше, да.
1: Стандарт. Это... Он вообще рабочий стандарт?
0: Он, скажем так, то есть стандартные варианты терапии, они не останавливают болезни, но они за счет того, что влияют на определенные биохимические пути в мозге, да, они могут корректировать симптомы, действительно на какое-то время стабилизировать болезнь, да, и как бы, ну, обычно это все-таки на таких начальных стадиях заболевания, да, когда человек может оставаться более стабильным, но в какой-то момент они тоже перестают работать. Вот. Но сейчас, как вы правильно заметили, вот это активное развитие биомаркерной диагностики, да, оно действительно сопряжено с тем, что появляются новые препараты для лечения болезни Альцгеймера, и за рубежом они уже зарегистрированы. То есть и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки несколько лет назад уже были зарегистрированы новые препараты. Это так называемая антиамилоидная терапия, то есть это такие антитела, которые связываются с вот этими скоплениями амилоида в мозге, выводят их оттуда и таким образом позволяют улучшать, ну, клиническое состояние пациента.
1: Но не особо не тормозят болезнь,
0: они,
1: да, развитие?
0: Они ее замедляют, но не могут остановить. Почему? Потому что, как мы сказали, на самом деле в процессе развития болезни виноват не только амилоид, да, есть и второй белок, как минимум, а есть еще процессы воспаления, которые параллельно развиваются, и на эти элементы эти препараты не действуют, да, то есть они действуют только на одно звено. Но даже за счет влияния на одно звено эти препараты показаны для начала стадий заболеваний. Вот если их начать принимать на начальной стадии заболевания, то, ну, в исследованиях показано, что они могут прям заметно замедлять течение, оставлять пациента дольше вот на этой начальной стадии, пока он не перейдет на следующие стадии. То есть, возможно, так как на другие звенья у нас тоже сейчас препараты в разработках имеются,
1: да.
0: То есть, ну, все мировое сообщество, ну, рассуждает.
1: Население что, мира стареет вообще-то.
0: Да, да, что, скорее всего, через там какое-то количество лет мы будем подбирать пациенту разные препараты для лечения болезни Альцгеймера, которые будут влиять на разные звенья вот, эти, вот этого, да, развития болезни, и таким образом мы сможем более эффективно затормаживать течение болезни. А может быть, вообще сможем применять на досимптомной стадии, да, и таким образом предотвращать развитие.
1: Это вообще мечта, на самом деле.
0: Да.
1: Так как население стареет, и я понимаю, что с деменцией будет очень многие сталкиваться, да, то это обязательно нужно сделать. А вообще, вот сейчас, то, что мы имеем сейчас, как тормозит вот, наша лекарственная терапия болезни Альцгеймера?
0: Как я сказала, она сильно не затормаживает. То есть она больше, ну вот, компенсирует, скажем так, на какое-то время, но не затормаживает. А за счет влияния, то есть там есть две группы препаратов, да, одна из групп влияет на передачу такого вещества, как ацетилхолин. Считается, что он, ну, увеличивая его количество, улучшаются процессы памяти. Но мы понимаем, что нейроны-то гибнут, да, и сколько бы мы не увеличивали количество этого ацетилхолина, если не будет точки приложения, где он будет работать, он в какой-то момент перестанет работать тоже. Вот. А второй препарат один в группе, да, там он влияет на глутаматную передачу тоже, ну, тоже за счет стимулирования может там улучшать на какое-то время и поведение, и когнитивные функции, но как бы это тоже с ограниченной такой эффективностью.
1: Угу. Но я понимаю, что когда человеку ставят такой диагноз, и родственники в шоке, и сам человек, да, не всегда готов такое услышать. Вообще какая-то психологическая помощь есть, она идет, она необходима. Я понимаю, что и родственникам тоже надо, потому что когда сталкиваются с этим... Я знаю, по-моему, фильм был «Отец» и есть с Энтони Хопкинсом. И он как раз о деменции, да, о человеке. Ну, такой очень интересный фильм. И я понимаю, что в жизни, когда у близкого родного человека возникает какая-то вот такая деменция или Альцгеймер, конечно, тут перестраиваешься полностью в мышлении. Вот у нас работа какая-то ведется, вот у вас в центре, да, и где вообще занимаются болезнью Альцгеймера и другими деменциями. Даже больше с родственниками. Я понимаю, что это большая психологическая очень нагрузка. Конечно, большие переживания. Тут можно действительно уйти в депрессию и все признаки на себе словить, и еще потом еще чего-нибудь сверху получить.
0: Ну, я бы сказала так, что в идеальном мире, конечно же, должен быть, ну, то есть, ну, это касается не только болезни Альцгеймера, мне кажется, это касается любых неизлечимых заболеваний, не только в области неврологии, но и той же онкологии и так далее, да, что когда там врач сообщает диагноз, должна быть консультация с психологом, а может быть, даже не одна.
1: Да.
0: Но, к сожалению, у нас в стране такого, такой системы не налажено, да, то есть, и по сути, все, что человек может обсудить, это он может обсудить со своим врачом на приеме, а врачи тоже бывают разные, да, у них может не быть времени, может не хватать эмпатии, да, для таких диалогов и так далее. Вот. Ну, то есть мы, ну, у нас приемы в клинике длятся час примерно, да, и, соответственно, мы имеем возможность обсудить с пациентом. Но я понимаю тоже, что за час невозможно обсудить все переживания и тревоги, с которыми они сталкиваются. Вот. Очень часто пациенты, даже те, которые вот прям, ну, из исхода, например, приходили сами,
1: да,
0: да, как если мы выявляем вот эти изменения, они потом приходят вместе с родственниками, да, где мы это тоже все обсуждаем, там все вопросы, которые возникают. Вот. А я периодически, ну, то есть, когда, ну, ты сталкиваешься с таким, ну, хочется же, да, побольше чего-то читать, искать какую-то информацию, я обычно стараюсь, ну, маршрутизировать на какие-то, ну, вот, например, есть такой специализированный фонд Альцрус, вот, они, и у них как бы в основном такая профилактическая информационная поддержка семей, которые сталкиваются, ну, с диагнозом деменции в целом, и как бы там, ну, довольно такая хорошая, проверенная, достоверная информация, то есть я обычно родственников и пациентов отправляю туда, к ним, да, потому что у них там много разных эфиров с врачами, просто какой-то текстовой информации, которую можно читать, потому что действительно, ну, чтобы принять эту ситуацию и научиться жить с ней, да, нужно все-таки, чтобы у тебя какая-то достоверная информация была. И более того, например, ну, это же хроническое заболевание. Если вот мы его на ранней стадии подтвердили, это же не значит, что вот все, через год там все будет плохо. Вообще нет. То есть человек может там, ну, довольно медленно переходить из одной стадии в другую.
1: Сколько лет, например? Мы, ну, уже про годы, конечно,
0: это
1: же говорим.
0: Это у всех по-разному. Ну, то есть действительно все очень сильно зависит от образа жизни человека вот на текущем этапе диагностики, да. То есть если он более социальный там, да, у него, ну, то есть активная социальная жизнь и активная поддержка, да, то это может происходить гораздо более медленно, чем если это одинокая бабушка, да, у которой никого рядом нет. Вот, поэтому тут вот реально по срокам говорить, ну, очень... То есть у нас есть пациенты, которые несколько лет наблюдаются, и особо большой прогрессии мы не видим, да, за вот при выявлении.
1: То есть они на терапии?
0: Да, они на терапии, но как бы изменений там вот по тестированиям, то, что мы проводим, да, то есть, ну, плюс-минус, они находятся в стабильном состоянии, да, то есть, скорее всего, через какое-то время это изменится. Но вот пока что в течение нескольких лет мы не видим. А есть пациенты, у кого мы, ну, вот за там полгода, год наблюдения видим прогрессирование, поэтому вот у всех это развивается очень по-разному.
1: А вот главные ошибки, наверное, получаются родственников, да, которые узнают, что у близкого человека, у мамы, у папы или у бабушки Альцгеймер, да, вот есть уже эта болезнь. Я понимаю, что одна из главных, это, наверное, слишком
0: оберегать.
1: Это, мне кажется, как это касается... А ведь я понимаю, что чтобы как раз развития такого активного не было, как раз человеку нужна социальность, активность везде...
0: Да, очень часто бывают семьи, когда вот если там диагноз поставили, ну и даже если не поставили, просто симптомы появились, сразу там, ой, давай, ты не будешь готовить, ты не будешь прибираться, в магазин ходить не будешь, вот ты вот просто сиди, отдыхай, мы все будем делать. Да, вот это вот плохой вариант, потому что действительно человека нужно максимально вовлекать в повседневность, в домашние дела, да, то есть чтобы у него были какие-то задачи, ответственность, потому что это позволяет держать мозг в тонусе.
1: Да, вот даже, знаете, коротенький случай вспомнила, расскажу. У меня у подруги как раз... бабушка заболела, то ли Альцгеймер, то ли какой-то другой вид деменции, но она специально не ходила, просто резала ее овощи, она сама готовила суп, потому что она говорит, она должна двигаться, она должна что-то думать, и это очень важно. И реально, как бы, бабушка все лучше и лучше становилась. Ну, конечно, терапия была, но сам факт, это помогает. Пару слов в конце эфира, Юля.
0: Ну, я бы хотела сказать, что на самом деле, чтобы мы не запугали наших слушателей, да.
1: Ну, мы запугали немножко.
0: Что болезнь Альцгеймера, ну, действительно, ее много, но, наверное, в наших руках сделать так, чтобы снизить свои риски. То есть, действительно, оглянитесь, посмотрите на свой образ жизни, и действительно, мы можем очень сильно повлиять на свое будущее.
1: Спасибо большое. У нас в студии руководитель Центра когнитивного здоровья, старший научный сотрудник, врач-невролог Российского центра неврологии и нейронаук, кандидат медицинских наук Юлия Александровна Шпилюкова. Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет. В преддверии Дня знаний президент встретится с учителями и победителями Олимпиад. В предыдущий раз глава государства посещал вуз 1 сентября 2001 года. МПГУ – крупнейший и старейший педагогический вуз России. В 2022 он отметил 150-летие. Далее новость Интинформагентств. Российские войска освободили населенные пункты Рубежная и Новоандреевка в ДНР, сообщает Минобороны. Подробности через полчаса. Вячеслав Володин напомнил о вступающих в силу в сентябре законах. Такой пост председатель Госдумы опубликовал в мессенджере «Макс». По словам спикера Нижней палаты парламента, в следующем месяце усилится контроль за мигрантами, в частности, срок обязательного медосвидетельствования им сократят с 90 до 30 дней. При выявлении опасных инфекций иностранцев будут депортировать. Кроме того, с 1 сентября на остановках будет запрещена продажа сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Также со следующего месяца в населенных пунктах без аптек лекарства начнут реализовывать в передвижных аптечных пунктах. С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх через госуслуги или МФЦ. Кроме того, со следующего месяца появится единая система учета банковских карт, используемых для переводов. НКО смогут подтверждать подлинность своих страниц через госуслуги. Вводятся дополнительные меры по поддержке участников СВО. При сокращении сотрудников военнослужащие получат преимущественное право сохранить рабочие место. Под Киевом с вечера не могут потушить пожар на складе боеприпасов. Взрыв прогремел накануне на территории предприятия в Бучинском районе. Сообщалось, что фиксировалась повторная детонация, которая продолжалась ночью. Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко написал в телеграм-канале, что из близлежащих к складу домов эвакуированы более 200 человек. По данным украинских СМИ, столб дыма от пожара поднимается высоко в небо и виден издалека. Движение по проходящей рядом трассе М-06 Киев-Чоп перекрыто. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что пожар на складе боеприпасов возник потому, что не были извлечены уроки из аналогичного ЧП в Вишневом Киевской области. В Исландии начался референдум о вступлении в ЕС. Если граждане поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в сообществе потребуют одобрения на втором голосовании. В 2009 году после финансового кризиса Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз. В 2014 к власти пришло правоцентристское правительство, которое приостановило эти переговоры. Спустя два года заявка была фактически отозвана. Вопрос о возобновлении консультаций был вновь поднят после прихода к власти проевропейского Кабмина. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и также до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы 755 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
10: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
10: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке». Илья, привет.
13: Привет, привет.
12: Илья у нас уже не первый раз, значит, ему с нами нормально, не противно. Вот, мы уже говорили о...
13: Даже приятно.
12: О, ну, спасибо на добром слове. Вот, мы до этого говорили с Ильей о разных опасных животных, наших лесов, полей, жилищ. Упоминали очень разных животных, говорили и о комарах, и о клопах, и о там, тараканах, муравьях. Вот много чего обсуждали. Вот, и упоминали в том числе клещей. Вот сейчас лето, и люди очень часто проводят время в лесу, где-то на природе, в парках, вот. И, конечно, лично я даже и мои знакомые, и мои друзья сталкиваются с клещами. Я в этом году, например, их уже видел достаточное количество. Поэтому я решил поговорить с Ильей и расспросить его как следует про какие вообще... научные есть данные по клещам, что с ними делать, как защитить себя и не стало ли клещей больше в последнее время? Потому что вот есть такое ощущение, что как будто прям вот уже любой практически поход даже в европейской части в лес заканчивается контактами с клещами. Ну что, давай начнем. Вот.
13: Давай.
12: Значит, ну вообще, а кто такие клещи? Вот это что за животное такое?
13: Ну, клещи – это паукообразные, то есть ближайшие их родственники – пауки, скорпионы. И, в общем, если мы посмотрим на взрослого клеща, то мы у него увидим 8 ног, 8 конечностей, да, на которых он передвигается так или иначе. У личинок клещей будет 6 конечностей, но, в общем, конечно, это не насекомые, а паукообразные. Тело их устроено, поделено на две части – там, головогрудь и брюшко. У клещей они, правда, практически не разделены друг от друга, да, они довольно слитые, но особенно если мы представляем классического клеща. Вообще клещей достаточно много, их несколько тысяч видов, и они очень разнообразны, потому что тут любители растений наверняка все вспомнят паутинных клещей, которые живут дома на комнатных растениях и, соответственно, паразитируют на них. Есть хищные клещи, есть водные клещи, есть полевые и кожные, да, которые у нас с вами живут, и наши самые, которые для нас такие самые примечательные, да, это кровососущие клещи, иксодовые так называемые. Это те клещи, которые перешли к такому паразитированию на животных с кровью. На самых разных животных тут мы с вами не исключение, да, то есть они, клещи не выбирают нас конкретно, и, наверное, для клещей мы как раз не самая удобная жертва, потому что чаще всего, когда клещ укусил нас, он дальше изымается из природы фактически, да, потому что, ну, в редком случае мы проводим столько времени на природе, чтобы клещ насосался, отвалился от нас и продолжил дальше свою нормальную жизнь. Обычно все-таки мы оказываемся в помещении и клеща так или иначе убиваем, когда его достаем, вот, и, соответственно, человек для них не самая лучшая пища, они предпочитают в основном других разных животных, если мы будем говорить о взрослых животных, это копытные, ну, и да, на самом деле все крупные млекопитающие, которые мимо проходят, и не очень крупные, а личинки клещей.

0: нимф, можешь немножко прояснить? Это незрелые, не половозрелые особи, правильно?
1: Да, получается, что это не половозрелые особи. Вообще, если мы говорим о эксодовых клещах, они проходят так, ну, 4 стадии развития. Начинается жизнь их с яйца, когда самка откладывает яйца. Самка откладывает довольно много яиц. Это бывает несколько сотен, а иногда и тысячи яиц. Самка после этого погибает. Обычно ее на этом жизнь заканчивается. То есть все клещи – сироты. Вот, ну и самцы, естественно, тоже после спаривания погибают. И из яйца вылупляется личинка. Личинка очень небольшого размера, она несколько миллиметров, пару миллиметров. Вот она как раз шестиногая. И личинка – это первая питающаяся стадия. Соответственно, она пьет кровь для того, чтобы продолжить свое развитие. И после этого личинка впадает, ну, в нашем климате. Личинка впадает в спячку. Следующий год еще проводит, превращается в нимфу. Ну, а дальше нимфа превращается во взрослую. Вот, получается, 3 стадии, каждая из которых питается кровью. 2 стадии питаются кровью для того, чтобы просто продолжить свое развитие. 3-я стадия питается кровью еще и для того, чтобы в организме развились яйца. Да, было достаточно питательных веществ для развития яиц. У нас обычно цикл развития клеща 3-летний, то есть, соответственно, 2 зимовки. Бывает 4, это в более холодном климате, когда, соответственно, клещ просто не в состоянии напитаться такого количества крови, у него нет столько времени, чтобы пройти развитие. Вот, и бывает 2-летний цикл развития, соответственно, в более южных регионах, где, соответственно, несколько стадий можно прожить за один теплый сезон. Вот. Но в основном можем говорить о том, что вот жизнь клеща – это 3-4 года, каждый сезон из которых он должен напиться определенного количества крови. Личинка и нимфа питаются кровью по одному разу, то есть им достаточно один раз выпить полную порцию крови для того, чтобы продолжить свое развитие. Но если этого недостаточно, то есть крови выпило меньше, то может происходить и в повторное питание крови.
0: Хорошо. Тогда вот, допустим, если мы на себе обнаружили некое существо и подозреваем, что это клещ. Вот, я понимаю, что, конечно, радиоформат, он не совсем удобен для этого. Проще, наверное, было бы показать картинку. Но все-таки, может быть, есть какие-то признаки? Многие люди слышали про клещей, но не думаю, что все хорошо представляют, как они выглядят. И самое главное, как они отличаются от других животных. Вот. Может быть, есть какие-то характерные признаки? Вот ты увидел нечто ползущее у тебя по руке. Вот как понять, что это клещ?
1: Ну, во-первых, все клещи, они плоские. Такие, да, вот если вы видите плоскую изюмину, которая ползет по вашему телу, с большой вероятностью это клещ. Ноги расположены по бокам тела, само тело напоминает скорее вот, ну, либо изюминку, либо арбузное зернышко. Вот очень, наверное, такая хорошая форма, описывающая его. Спереди у клеща находится ротовой аппарат, это сложная структура, да, гнатосома так называемая, который клещ, собственно, и проникает внутрь тела. Дальше располагается голова-грудь с щитком, и щиток может... Это такая более плотная хитиновая часть, которая может покрывать полностью тело. Это у самцов и у самок щиток короткий, он не закрывает все брюшко, потому что брюшко у самок многократно увеличивается в размере, если клещ питается. Ну и самкам, опять же, нужно гораздо больше крови, и, соответственно, им важно растягиваться. Ну и по бокам расположены ноги, при помощи которых клещ ползает по вам. В общем, если вы видите что-то плоское, которое ползет по вам, с большой вероятностью это клещ, и если нет крыльев. Потому что такие же плоские могут быть лосиные мухи. Вот. И у лосиных мух бывают крылья, бывает, что они к себе их отламывают. Вот. И, ну, наверное, с этой мухой можно, в принципе, перепутать, но муха, во-первых, быстрее сильно ползает, чем клещ. Вот, ну и мухи встречаются в основном в осенний летний сезон, а клещи еще и ранней весной. Вот, ну, наверное, вот такие признаки, которые легче всего позволяют как-то отличить клеща, но и все клещи, они такого коричневого, серого, охристовых цветов, вот, хотя среди них есть и более яркие, вот, например, последние годы есть новости о том, что, ну, и данные действительно, что по России распространяется клещ гиалома, это более крупный клещ, он больше сантиметра размером, и он бывает полосатый, с контрастной более окраской, и это степной клещ, который ведет себя совершенно иначе, то есть вот если мы привыкли, наши клещи, они заползают на травинку и там поджидают жертву,

0: жертву, такое пассивное ожидание, то гиалома активно ищет свою добычу в силу того, что травы вокруг нету, и маршруты животных тоже очень в степи или в пустыне очень разрозненные, то есть они не всегда ходят по одним и тем же дорогам, как это делают наши лесные животные. Соответственно, гиаломы вот активно достигают свою добычу, и они прям бегут за ней. Вот это, наверное... Ну, но, с другой стороны, гиалому сложно с кем-то перепутать. То есть, если на вас ползет такое же что-то похожее на паука и почему-то именно интересуется вами, то это, конечно, с большой вероятностью тоже клещ, потому что все другие, ну, те же пауки, они на человеке оказываются случайно и ни в коем случае, конечно, не стараются достичь вас, добежать до вас, потому что вы для них, ну, не хоть неинтересный объект, да, возможно, даже опасный.
1: Вот ты сказал, что начал появляться вот этот степной клещ. А вот спрошу такую вещь, не то чтобы это супернаучно, я не читал про это, вот мне интересно твое мнение. А чисто субъективно от многих своих друзей, знакомых слышу, что как будто бы клещей стало больше. А может ли быть такое, что действительно ареал других видов изменяется, расширяется, и в целом клещей с нами стало больше?
0: Ну, тут важно, во-первых, да, действительно есть такие данные, и многие ученые говорят о том, что действительно есть вот это ощущение, что, наверное, скорее всего, действительно правдивое, что после какого-то периода затишья, то есть, условно, наверное, последних лет Советского Союза, численность клещей начала активно увеличиваться, их действительно стало больше, вот, но сказать, что их прям становится огромное количество, в общем, наверное, будет неправдой. Вот часть клещей в нашей эксодовые клещи, они все-таки больше распространены к таежной зоне, и, соответственно, я бы сказал, что наоборот, если будет климат сильно меняться и там зона тайги будет сужаться, то и клещей должно, как бы, этих клещей, этих видов ареал должен становиться, наоборот, чуть меньше, то есть там степные могут расширять свой ареал, лесные, наоборот, по идее, наверное, должны уменьшать, но мы этого не видим. Вот, я думаю, что и клещей стало больше, и, во-первых, у нас стала скорость распространения информации сильно больше. Мы действительно сейчас, ну, если кого-то укусил клещ, мы об этом узнаем очень быстро, и это не только с клещами происходит, поэтому у нас все время нашествие то одних животных, то других. Часто это связано просто с тем, что люди стали больше замечать. Плюс, ну, у нас города стали разрастаться, они стали попадать на природные места обитания все больше и больше. И, соответственно, люди все чаще и чаще контактируют с дикой природой и, соответственно, контактируют с клещами, которые там всегда обитали. Ну и, наверное, есть еще тренд, что люди стали больше времени проводить на природе, и с этим тоже может быть связано возросшее количество укусов. Вот. Ну и, наверное, в какие-то года, безусловно, я думаю, что, может быть, в 90-е были упущены моменты, когда с клещами активно боролись, там было не до этого, и, соответственно, численность в тот момент могла их стать сильно выше, и, возможно, она просто сохраняется на том же вот на уровне, на плато.
1: Ой, в связи с тем, что ты сказал, сразу несколько вопросов у меня. Ну, во-первых, ты говоришь, что вот из-за того, что застройка пошла, ну, мы все это наблюдаем, за город, и наоборот, сейчас считается модным жить в каком-нибудь ЖК, в котором рядом есть природа, какой-нибудь лес, та же самая Новая Москва. Вот, и вот иногда такое мнение, раньше, по крайней мере, встречал, что вот клещи, да, энцефалит, это где-то вот ты в поход, там вот как в Советском Союзе с рюкзаком куда-нибудь на Байкал, значит, идешь там по таежному лесу, и вот там-то клещи, да. А тут, ну что, где, как в Подмосковье-то нет ни клещей, ни энцефалита? Вот тогда, получается, мой вопрос даже разделяется на два. Значит, первое, вот где вообще можно встретить клещей, да, можно ли их встретить не только в каком-то глухом лесу, а буквально в парке. Вот можно ли встретить, например, где-нибудь в каком-нибудь лесопарке на юго-западе Москвы, ну, условно говоря. Вот. И второй вопрос. Встречается ли энцефалит в, допустим, в европейской части России, в Подмосковье?
0: Ну, отвечая на твой первый вопрос, действительно, клещи живут не только в природных, полностью природных диких местах, хотя, безусловно, численность их там сильно выше, и в некоторых регионах России численность сильно выше. на Дальнем Востоке и в Сибири, безусловно, их сильно больше, чем в европейской части, и там, гуляя по полям, вы их наберете на себя сразу несколько десятков, и в Москве себе такое, в Московской области представить себе довольно трудно, ну, только если там не пойти в раннее весной, самый гулять по полям и, да, не осматривать себя вообще, там, наверное, ну, штук там 5-7 ты можешь на себя набрать за одну прогулку. Но все-таки это не такая нетипичная ситуация, когда вот действительно мой опыт, по крайней мере, работы на Дальнем Востоке, говорит о том, что, ну, то, что на тебя заполз клещ, это абсолютно нормальное явление. Но опять же, вся моя работа на Дальнем Востоке была связана не с, там, с Владивостоком, да, не с Хабаровском, а с посещением природных мест. Безусловно, там этих животных сильно больше. Они традиционно вообще не лесные, а такие вот выбирающие между собой такие, наверное, места с переходным ландшафтом. Это могут быть пойменные луга, это могут быть опушки леса, это могут быть тропы или просеки. Опять же, вот на территории Москвы проще всего найти клещей около крупных лесных массивов, но не в самих массивах, а около них. Ну, например, там около Лосиного острова есть большая часть вырубки или полей около жилого массива. Прям, ну, дома находятся на границе Лосиного острова. И вот в этих местах клещи очень любят обитать, потому что там ходит большое количество животных. Безусловно, из Лосиного острова выходят и лоси, и там, и кабаны, и так далее. Там гуляет много людей с собаками. Вот. И такие места для клещей предпочтительнее. Они выбирают тропы, где животные чаще всего появляются. Там встретить свою потенциальную жертву вероятность гораздо выше. Вот. Ну и, соответственно, в городе, в принципе, клещи тоже есть, хотя их сильно меньше. Они есть на газонах, они есть около парков. Ну, там наверняка на юго-западе тоже есть, конкретно точно не знаю, но думаю, точно встречаются. И плюс интересно, что в территории Москвы, например, на территории Москвы клещи могут встречаться круглогодично. То есть за счет того, что газоны не покрываются снегом, часто проходят теплые трубы, да, под землей, соответственно, клещи там могут сохранить активность на протяжении всего года. И я знаю собачников, когда вот собаке действительно клещ присосался зимой, когда ты вообще этого не ожидаешь. То есть встречи могут происходить в городе, и вы от этого не застрахованы. Но, безусловно, в городах с клещами стараются бороться, и плюс для них все равно это не очень комфортная среда, газоны выкашиваются, ну, и обрабатывают их препаратами, надеюсь, по крайней мере, по документам это делают. Вот, соответственно, численность клещей становится сильно меньше. Что касается заболеваемости, то Лайм или лихорадка Лайм – это такая, наверное, ну, две у нас болезни, которые чаще всего вспоминаются, когда говорят о клещах. Это лихорадка Лайма или боррелиоз – это бактериальная инфекция. И, соответственно, клещевой энцефалит – это вирусная. И Лайм распространен по территории России довольно равномерно. Соответственно, вероятность заразиться Лаймом примерно одинаковое, что на территории там, Московской области, что на территории Сибири. А что касается энцефалита, то энцефалит – это болезнь очаговая, природно-очаговая, и клещи неравномерно ей заражены. Да? Соответственно, есть очаги, и там вероятность, что вы, клещ, который вас укусил, будет переносчиком энцефалита, сильно-сильно выше. Ну, если мы будем говорить о Москве, то ближайший к Москве энцефалитный регион – это Тверская область, и то не все точки Тверской области, но вот Конаково точно, я знаю, это такой один из природных очагов энцефалита, и там вероятность заразиться выше, но она, опять же, не 100%. Это не значит, что ваш первый попавшийся клещ, который вас укусил, будет сам болеть энцефалитом и еще и вас заразит. Вот, а боррелиозом можно заразиться на территории Москвы. Энцефалитом на территории Москвы практически, ну, то есть это могут быть, наверное, единичные случаи, когда или завозной клещ, такой тоже может быть, или он действительно болеет, но практически нулевая вероятность заболеть энцефалитом в Москве.
1: А вот расскажи про, что такое вообще очаг, ну, может быть, коротенько, и вообще, как это происходит, потому что тоже, ну, как бы интересно на основании того, что ты говоришь. Вот ты говоришь, что энцефалит – заболевание очаговое, да, и вот в Конаково есть, ну, очевидно, где-то в Сибири. Как это вообще вот
0: происходит? В Сибири, на Дальнем Востоке, и при этом это разные штаммы энцефалита, и мы знаем, что дальневосточные штаммы и сибирские, они гораздо более опасны для людей, там выше летальность, выше инфекционная способность, собственно, клещи с большей вероятностью передадут вам этот вирус, и он вас с большей вероятностью начнет существовать. Соответственно, ну, а наш штамм, европейский штамм, он чуть более легкий, не знаю, хорошо ли так и плохо говорить, но, в общем, действительно, вероятность умереть от него, по крайней мере, сильно меньше, хотя последствия, безусловно, могут быть сильные. Природно-очаговая болезнь – это болезнь, которая существует в определенном месте в животных, да, и она там циркулирует, особо не выходит за пределы. Энцефалит в природе содержится в разных млекопитающих, да, живет и в копытных, и в хищных, и, соответственно, клещи при питании заражаются вирусом энцефалита, и дальше они его несут в себе и, соответственно, передают всем остальным. Вот. И да, вот, и, собственно, клещ, наверное, тоже от энцефалита не чувствует себя хорошо, потому что это вирус, который развивается внутри его организма, вот, и попадает в слюнные железы, и дальше, собственно, из слюны он как раз попадает в организм человека или в организм другого животного. То же самое с боррелиями. Боррелии живут тоже внутри клещей, тоже паразитируют на них и постепенно попадают в человека через слюнные железы. Но вот мы знаем, что боррелии не всегда выходят в слюнные железы, то есть большой вероятностью, даже если клещ болеет сам боррелиозом, да, у него есть этот лайм, вот, то не всегда он его передаст вам. Поэтому это вот тоже показатель, вы отнесли клеща, проверили его и думаете, что дальше вы умрете. Не всегда так это происходит, да, не всегда клещ передаст возбудителя вам. И это связано не только со временем, который он пьет, но и с тем, что просто у него не находится это в слюнных железах. Вот, но если клещ сам сильно болеет, у него высокий титр бактерий внутри организма, то, соответственно, конечно, и в слюне и вероятность их содержания сильно выше.
1: У нас вот 3 минутки до перерыва, и не хочется брать супер какую-то большую тему, но просто анонсирую, что во второй половине передачи мы поговорим про то, как раз как защититься, что с этим всем делать, как правильно себя вести на природе, и уж если вас укусило или вы обнаружили на себе клеща, как вообще с этим быть. Вот. Но все-таки, раз мы заговорили про энцефалит и про болезнь Лайма, можешь буквально, ну, я не знаю, может быть, даже так последовательно возьмем какое-то одно заболевание, чуть-чуть про него скажем, и потом другое заболевание. Вот какое тебе больше нравится, с кого начнем?
0: Ну, наверное, с Лайма, поскольку он более распространен, вот им все-таки вероятность больше заболеть. Поэтапно, ну, вас укусил клещ, дальше боррелии попали в ваш организм, они у вас там начинают активно размножаться, и это вызывает у вас разного рода иммунный ответ. Да,
1: боррелии – это бактерии, которые…
0: Боррелии – это бактерии, да, очень небольшие бактерии, такие спиральные, вот, и, соответственно, клещ пьет в вас кровь, и бактерии постепенно попадают в кровь. Тут как раз связано время, хотя мы знаем, что, например, сутки или двое уже не играют большой роли, с большой вероятностью, что сутки, что двое, вы все равно заболеете. По крайней мере, статистических различий мы не видим. Вот если клещ меньше 16 часов присосался, то говорят, что вероятность заболеть боррелиозом сильно меньше. Поэтому тут важно снять клеща максимально быстро. То есть, как только он к вам присосался, быстрее его снимите. Дальше бактерии начинают размножаться у вас постепенно в организме. Вот. И самый простой симптом – это, ну, во-первых, если вы чувствуете какое-то изменение состояния, то есть если у вас температура начинается и так далее, это надо обратиться к врачу. Вот. Но при лайме еще на месте укуса часто появляется такая мигрирующая эритрема, это красное кольцо, которое может увеличиваться в размере, может уменьшаться, может появляться, пропадать. Вот. Это, безусловно, очень плохой симптом. Часто его путают с аллергической реакцией на укус, но нет. И еще иногда на месте укуса вот такой пузырек образуется. В общем, если вы видите какие-то изменения на месте укуса, это большой повод задуматься, даже если вы думаете, что вас клещ не кусал, но при этом видите кольцо на коже, ну, лучше обратиться за помощью. Чем быстрее обратитесь, тем лучше, потому что плохое последствие боррелиоза – это артрозы, артрит, вот все проблемы, связанные потом с опорно-двигательной системой, которые очень длительное время не проходят, ну, это и остается таким вот хроническим течением, что ли.
1: Вот про как лечить, как и что там с энцефалитом, мы во второй половине передачи скажем. Сейчас я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии, лауреат премии за верность науке. Слушайте нас после перерыва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. 8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Под наш контроль перешли Рубежный и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщина в Сумской области. Как следует из сводки Минобороны, за сутки на всех участках фронта Киев потерял около 1425 военнослужащих. За минувший день военные поразили объекты ТЭК Украины, логистические центры, используемые ВСУ. Средства ПВО сбили 8 ракет «Фламинго» и 715 дронов. До 11 выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Ростовской области. В больницах находится 9 человек, из них 4 ребенка. Обновленные данные привел в мессенджере МАКС губернатор Юрий Слюсарь. Состояние 8 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Одна девочка в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию. Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ. Изначально сообщалось о 7 пострадавших. В МИДе России заявили, что внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы помочь урегулированию. Такое мнение высказал замминистра Михаил Галузин. В интервью РИА Новости он напомнил, что Владимир Путин предлагал ввести на Украине временное внешнее управление под руководством ООН, США, европейских стран и российских партнеров, чтобы провести выборы. По словам Галузина, реакция генсека ООН Антонио Гутерреша на эту идею подтвердила предвзятое отношение к инициативам Москвы. Кроме того, замминистра иностранных дел заявил, что Украина, цитата, вытерла ноги о моратории США на атаки по энергообъектам. В Непале рабочие ГЭС могли оказаться заблокированными под землей после наводнения. В их поиске участвуют военные. Из-за разрушения дорожной инфраструктуры, включая мосты и входы в тоннели, есть трудности с определением местонахождения рабочих. По данным Минэнерго, спасены 350 человек в течение 3 дней. Армия эвакуировала 254 человека с проекта «Верхняя Тришули-1» и 18 человек с ГЭС «Лангтанг-Кхола». В результате наводнения в Непале погибли более 600 человек, 2500 числятся пропавшими без вести. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
9: Повтор лучшего.
7: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке». Илья, привет еще раз.
0: Привет еще раз.
1: Сегодня мы говорим чисто про клещей. Хочется сказать... Все о клещах и с чем их едят, но клещей не едят, скорее происходит наоборот. Клещи едят нас, их интересует наша кровь, но, впрочем, не только наша. В общем-то, их больше интересуют, конечно, млекопитающие, скорее всего, даже другие. Об этом мы говорили в первой половине. Также мы рассказали вот это ощущение, что их стало больше, это правда или неправда. Как они вообще выглядят, как понять, что на тебе клещ ползет. Предлагаю к самому страшному, ну а потом решение. Как это проблема, еще большая проблема, и потом решение. Вот, значит, мы говорили о боррелиозе или болезни Лайма. Кстати, Илья мне вот до передачи рассказал, что интересное происхождение названия. Вот давай, может быть, еще чуть-чуть про Лайма поговорим, буквально вот финализируем. Значит, ну вообще, откуда произошло название, лечится ли это заболевание, как его лечить? Вот ты сказал, что надо пойти к доктору, вообще доктор может помочь, есть ли какое-то специфическое лечение, какой-то антидот. И дальше перейдем уже к энцефалиту.
0: Ну, болезнь Лайма действительно названа так по населенному пункту в США. Олд Лайм, собственно, небольшой городок, где в 1975 году, это штат Коннектикут, впервые было обнаружено, зарегистрированы случаи этой болезни. Там был такой ревматоидный артрит, и впервые вот установили, что действительно причина этого заболевания – это бактерии, боррелии, их там несколько видов сейчас мы знаем. И, собственно, причина распространение этих бактерий – это клещи, да, которые переносят ее. Что касается лечения, действительно, с Лаймом тут получше ситуация. Это болезнь, которая довольно эффективно поддается лечению, особенно на ранних этапах. Соответственно, антибиотикотерапия, да, работает эффективно против бактерий, против боррелий. Это чаще всего применяются антибиотики широкого спектра. Вот, но тут сразу надо сказать важный дисклеймер, что я ни в коем случае никому не советую и не говорю пить антибиотики без назначения врача, потому что чаще всего это приводит потом к плохим последствиям, да, к антибиотикорезистентности, которая у бактерий все-таки формируется. Вот, но действительно антибиотики широкого спектра работают хорошо. Тут важно довольно рано продиагностировать заболевание. Против Лайма не существует вакцин. Я где-то читал историю, что когда-то была разработана вакцина в США, опять же, но там были то ли побочные эффекты с ней связанные, то ли еще что-то. И, в общем, поднялась большая волна, которая привела к тому, что вакцину перестали использовать, и фактически сейчас ее не существует. Но, опять же, если вас укусил клещ, то, соответственно, дальше я всегда рекомендую, ну, как бы каждого клеща проверять, наверное, сложно. То есть, если он вас укусил один, и это такая рядовая, случайная ситуация, с вами больше не повторяющаяся, то тут действительно можно проверить клеща. Если вы находитесь в регионе, где вас кусает клещ один за другим, и у вас нет доступа к медицинской, да, организации никакой, то, соответственно, ну, Да, нет, нет времени, нет смысла паниковать, да, из-за каждого клеща вы быстрее себя с ума сведете, чем заболеете какой-либо другой болезнью. Поэтому спустя какое-то время, после того, как вы вернулись, обратитесь за помощью для того, чтобы сдать анализы на наличие этих бактерий, на антитела к ним, да, и, соответственно, понять вообще, заболели вы этим или нет. Ну, или если вы наблюдаете ухудшение самочувствия, дальше сразу медицинская помощь. Чем быстрее начнете пить антибиотики, тем будет лучше. Вот, в некоторых случаях лихорадка Лайма проходит сама по себе. Такое тоже бывает. В общем, бактерия, видимо, не очень устойчивая в этом плане, но лучше не запускать. То есть лучше не ждать, что само как-то пройдет. Вот. Но эффективность лечения обычно очень высокая, и дальше, если даже что-то сохраняется в виде артритов, то это симптоматическое лечение в соответствии с симптомами, которые есть у вас.
1: Я вспомнил, что я в прошлый раз тебя спрашивал, кусала ли тебя гадюка, и какой был твой ответ?
0: Кусала, да.
1: Да.
0: Один раз.
1: Да, и еще, кажется, это было в экспедиции, то есть это было...
0: Не-не, гадюк кусал в Московской области, тут вот у нас знакомого кусала гюрза, я рассказывал в экспедиции, да, тоже, да.
1: Вот, и теперь спрашиваю, кусали ли тебя клещи, насколько часто?
0: Кусали очень много, то есть и в Московской области присасывались и присасываются регулярно, поскольку, в общем, я оказываюсь весной в лесу часто, да, у меня есть собака, с которой я гуляю по лесу, то, соответственно, клещи присасываются и ко мне, и присасываются иногда и к собаке, и там, не знаю, у меня была неприятная история, когда клещ с собаки спустя несколько дней переполз на меня и укусил меня в кровати, ну, то есть, соответственно, такое тоже может происходить, вам кажется, что вас уже никого нету, и клещ... ну, вы осмотрели себя, и клещей точно нету, но при этом они оказались на ваших домашних животных и переползли постепенно с них на вас. Это происходит иногда через несколько дней. Ну, и на Дальнем Востоке, в экспедициях, там, конечно, они кусали постоянно, и в какой-то момент ты просто перестаешь обращать внимание на них. Ну, то есть ты их достаешь из себя, а дальше... Ну, а дальше что делать? У тебя там еще 1.5-2 месяца. Ну, конечно, наблюдаешь за своим состоянием, но надо сказать, что оказываясь в энцефалитных регионах, все-таки я рекомендую быть вакцинированным от этой болезни, потому что это самый эффективный и действительно работающий способ. Вакцина, она хорошо работает, есть много разных вакцин, есть европейские, есть российские, они есть против разных штаммов, вот, но они работают и перекрестно. То есть, если вы едете на Дальний Восток, это не значит, что... Ну, и не нашли вы там вакцину от дальневосточного штамма, это не значит, что не надо никакую делать. Все равно нужно вакцинироваться, и риск тяжелого течения болезни сильно-сильно меньше. Вот, и... Ну да, это, наверное, такой самый эффективный, только единственное, что об этом нужно, конечно, задуматься заранее, потому что это непростая вакцина. То есть не то, что вы укололись и через 2 дня уже куда-то поехали.
1: Да, я помню, что она повторяется, вакцинирование повторяется, ну, инъекция повторяется спустя несколько месяцев. То есть она...
0: Она трехэтапная, да.
1: Несколько этапов.
0: В хорошем случае трехэтапная, да, там один раз колется, по-моему, зимой, я могу ошибаться в последовательности, и потом 2 весной. Вот, есть короткий цикл вакцинации, когда вы колите с периодичностью в 2 недели, 2 укола, и это считается таким вот экспресс-вариантом. Вот, потом на следующий год повторяется еще один, и еще один, то есть 2 года подряд, а потом несколько лет можно не колоть, потому что иммунитет сохраняется, но, опять же, потом дальше опять весь этот цикл нужно повторять из раза в раз. Ну, если вы ездите в энцефалитные регионы, если вы живете на территории Москвы, то колоть в целом бессмысленно, да, ну, то есть зачем мучить лишний раз свой организм, вот, но прививки работают хорошо, и тут как бы я сторонник вакцинации.
1: Запомним эту мысль и про вакцинацию, и про то, что клещ переполз с собаки на тебя, и у меня тоже есть, во-первых, у меня есть собака, а во-вторых, у меня есть вопрос в связи с этим. Но мы обещали про энцефалит немножко еще рассказать, вот так вот даже в противовес болезни Лайма, боррелиозу. Давай немножко про энцефалит. Вот что это за болезнь, насколько она страшная, есть ли против нее лечение?
0: Ну, против энцефалита это вирусное заболевание, и тоже вызывающие разные последствия в организме, но, наверное, самое опасное, ну, там бывают местные всякие кровоизлияния, такие геморрагические небольшие истории, но это не самое страшное, самое неприятное то, что он может вызывать отек оболочек мозга, может вызывать, собственно, заболевание мозга, воспаление мозга, менингиты, и дальше приводить к инвалидности на всю жизнь, то есть ну, люди фактически становятся в таком вегетативном состоянии, и это сказывается и на физических движениях, это сказывается на умственных. Ну, то есть фактически человек остается инвалидом, если болезнь сильно запускается. При этом лечение явного нет, там иммуноглобулины колят, насколько я знаю. Но в любом случае, как только вы обнаружили у себя, если, не дай бог, вы обнаружили у себя энцефалит, то, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью. Опять же, это симптоматическое, поддерживающее лечение и так далее. Это все позволяет снизить серьезные последствия нейродегенеративные. Дегенеративные, вот. Вот. Но лучше всего проверять клеща. Да? Если клещ болеет энцефалитом, то тоже обращаться сразу за помощью, чтобы начать лечить до того, как у вас появились какие-либо симптомы. Вот. Но... Да, я так понимаю, что вот явного лечения против энцефалита конкретно не существует.
1: Я, кстати, читал историю, как советские ученые выделили энцефалит. Вот ты рассказал, что боррелиоз, болезнь Лайма, описали как раз в США, а с энцефалитом просто очень много сталкивались людей, которые поехали там на разные сибирские стройки, это еще было до войны, и, соответственно, они ходили по деревням, и сталкивались с такими странными вещами, которые для местных старожилов были неочевидны, и самое главное, они это не связывали с клещами. То есть просто у людей были, например, там рука отнялась в какой-то момент, какой-нибудь там, допустим, старик, просто это считалось, что вот так вот случилось. И в дальнейшем очень долго, там, не знаю, десятилетия исследователи не могли выделить этот вирус, и вообще они не сразу пришли к этой мысли, что это вирусное заболевание, что надо искать вирус, и отдельно, конечно, впечатляет некоторого рода, ну, я не знаю, как это назвать, что-то среднее между таким научным интересом, научным подвигом и некоторым самопожертвованием, когда люди знали, они уже поняли, что вот в определенных регионах Сибири встречается это заболевание, туда ехали молодые исследователи, аспиранты, естественно, их кусали клещи, они заболевали периодически, несколько исследователей переболели и даже погибли от последствий. Но, тем не менее, вот люди туда ехали, вот эти аспиранты, и рано или поздно они поняли, что это за болезнь, откуда она возникает. Это, конечно, вот эта история впечатляет.
0: Да, это в 36-37 годах был, это Зильбер, Павловский, там, Панов, вот Зильбер, Павловский, они, собственно, впервые установили, что энцефалит передается от клещей, потому что они сажали голодных клещей на мышей, и потом видели у них вот признаки энцефалита, такие же, как появляются у людей, да, это прежде всего паралич, ну и, собственно, впервые тогда и описали вирус, вот, и впервые выделили в 37-м году, тоже из мозга уже умерших людей. Вот, ну, то есть...
1: Да, совершенно верно. Ну, я говорю, меня впечатлила, конечно, эта история, она такая по-настоящему захватывающая, увлекательная, так что, если кому интересно, вот можете продолжить изучение клещей еще и с этой стороны. Ну, а теперь вернемся к непосредственно клещам и мерам защиты, так сказать, как защититься. Вот меня заинтересовало то, что ты рассказал ту личную историю про клеща, который присосался к собаке, а потом перешел на человека. Я вот тоже несколько раз был в этом году в лесу, и мы видели клещей у людей на руках, на ногах. Ну, я уже устал своим друзьям объяснять, что шорты — это не самые лучшие, даже если жаркое лето, не самая лучшая форма одежды, чтобы ходить в лес. Я вот, честно говоря, когда мы первый раз сходили и так много клещей встретили, я взял всю свою одежду и даже рюкзак и постирал ее. Вот, после возвращение. Это у меня, так сказать, избыточная тревога. Вот может ли, например, клещи остаться где-то на одежде или в рюкзаке, например, а потом уже дома переползти на тебя? Или ты оцениваешь вероятность этого события как минимальную?
0: Да нет, не оцениваю. Как раз, да, бывает такое, что клещ ползает по одежде, в складках одежды, и после этого, если вы длительное время находитесь с этой одеждой вместе, то он, в принципе, может на вас переползти. Безусловно, если вы пришли домой и там сняли одежду, повесили ее на стул, то вероятность, что клещ до вас доползет в вашей квартире, ну, сильно меньше, да. Если вы, там, не знаю, сидите в этой одежде на диване потом у себя, потом, опять же, садитесь на это диван уже раздетым или там спите на этом, в этом же месте, то, соответственно, конечно, вероятность того, что клещ переползет на вас, потом по-прежнему сохраняется. Клещи присасываются далеко не сразу. Это, с одной стороны, минус, да, то есть мы его не сразу можем там обнаружить на себе. С другой стороны, большое преимущество, потому что это вам дает какое-то время, вот, чтобы сохранить себя. Клещ, попадая на ваше тело, дальше начинает искать какое-то подходящее место, которое для него является оптимальным для укуса, и дальше, пока он находит это место и вот присасывается к вам. Это может пройти вот момент, пока он к вам прикрепился, до того момента, пока он на вас присосался, несколько часов. Вот. И это хороший промежуток для того, чтобы вам либо его обнаружить, либо действительно хороший способ это почистить одежду, постирать одежду, вытряхнуть ее. Все это, да, действительно работает очень эффективно. И тут одежда, правильно подобранная одежда, это очень важный вот такой способ предохранения себя в лесу от клещей.
1: Какая хорошая одежда от клещей?
0: Длинные рукава, безусловно, длинные штанины. То есть меньше, чем меньше будет голых участков кожи, тем меньше вероятность, что клещ доползет до нее. Высокие носки, и действительно хороший способ – это заправить штаны в носки. Опять же, это препятствует тому, что клещ попадает к вам под штанину и дальше начинает свое победное шествие выше. Да, мы тут должны понимать, что клещ не прыгает на вас с деревьев, они могут оказываться на высокой траве или на высоких кустах, но выше 2 метров точно клещ никогда не заползет. Обычно все-таки говорят, что это 1,5, это вот предельная высота. Чаще всего его ниже эта трава, там, ну, уровень колена – это вот то место, где клещ действительно может на вас попасть. Соответственно,
1: а ползут просто они снизу. Ты касаешься этой травинки, и он что делает? Он просто переползает, перескакивает. Это же быстро происходит контакт.
0: Да, эксодовый клещ сидит на травинке, он держится задними ногами. Да, эксодовый клещ сидит на травинке, он держится задними ногами, 4 ногами, передние, соответственно, 4 лапы расставляет вперед. Они нужны для того, чтобы за вас зацепиться, и потому что у него на передних лапах находится орган галера, это орган обоняния. Да? Клещи фактически как такие спутниковые тарелки, они сканируют пространство вокруг, они чувствуют хорошо запахи, чувствуют хорошо тепло. Прежде всего, говорят, что они чувствуют сначала запах и СО2, потому что распространяется гораздо дальше, они чувствуют это на несколько десятков метров, особенно если крупное животное, ну, лось, допустим. Дальше они начинают чувствовать ваше тепло, ну и, соответственно, готовятся к тому, чтобы прикрепиться к вам, когда вы мимо проходите. Тут работает сразу 2 таких механизма прикрепления. С одной стороны, он действительно может за вас зацепиться коготками и дальше начать ползти на вас. Сегодня исследования говорят, что еще это и статические силы, которые просто притягивают клеща фактически к вам, и вот это как раз даже не обязательно ему прикасаться к вам, достаточно вам просто мимо пройти, чтобы он уже прилетел фактически, да, к вашей одежде. Вот. И дальше, соответственно, клещ начинает ползать, искать место. Выбирают они места теплые, влажные, и там, где вероятность то, что вы их чешете, гораздо меньше.
1: Подмышка?
0: Это действительно подмышки, это паховая область, это между ягодицами, это там, где примыкают плотно резинки к телу. Может быть, клещ просто не может оттуда уползти, и он там оказавшись, он вынужден уже присасывается. Да, это резинки носков, резинки нижнего белья, ремень плотно притянутый. Вот, и могут заползать выше, то есть если клещ дополз до, ну или он может действительно там на плече оказался и так далее, они могут заползти за уши, они присасываются и к животным за ушами, и к нам тоже, потому что Ну, там тоже меньше, там, во-первых, очень близко кровеносные сосуды расположены, а клещу важно добраться до крови. Во-вторых, вероятность, что вы там его счешете или заметите, сильно меньше. Вот, но это не значит, что в других местах клещи не могут присосаться, они могут и в волосяной части головы присасываться, могут в пупке, бывает, оказываются. Ну, то есть... Если, ну, клеща можно обнаружить в самых разных местах, но есть действительно те места, где они встречаются статистически чуть чаще. Вот. Но после прогулки по лесу, после того, как у вас вот длинные рукава, там, головной убор, да, все, штаны заправлены в носки, рубашка в штаны и так далее, все равно после того, как вы вернулись из леса, осмотрите себя со всех сторон. Да, осмотрите себя спереди, попросите, чтобы вас кто-то посмотрел сзади. Это эффективно и

0: Да, чаще всего клещи обнаруживают еще на этапе, когда они просто ползают по вашему телу. Ну, а если присосались, то, опять же, вы их максимально быстро его удалите, а, как мы знаем, это повышает эффективность лечения потом.
1: Два вопроса, тем более 4 минуты до конца. Первый, как правильно удалить, что с этим клещом потом делать? И второе, есть ли какие-то не только средства просто механической защиты, но и, например, репелленты, чего-нибудь еще такое, не знаю, может быть, чеснока поесть или там, ну, это я с улыбкой, конечно, говорю, да.
0: Но на самом деле, действительно, средства есть, и они работают хорошо. Современные препараты, которые продаются в магазине, если их использовать по инструкции, работают неплохо. Они содержат перитроиды. Перитроиды – это яд такого контактного действия, да, который вызывает паралич у клеща, когда он присасывается, прикрепляется к вам. Они есть двух типов. Есть для использования на тело, и есть использование для использования на одежду. И часто они работают действительно хорошо, особенно если правильно обработать одежду. Я вот рекомендую обработать одежду, положить ее на ночь в пакет, чтобы она еще сильнее пропиталась, и после этого надевать на себя эту одежду. И действительно, чаще всего клещи после этого не присасываются. Вот, если клещ присосался к вам, то дальше его нужно извлечь максимально быстро. Если вы не умеете это делать сами и вообще никогда этого не делали, можно обратиться в любой травмпункт. Врачи умеют доставать этих клещей. Есть масса устройств, которые продаются в аптеках. Это и ниточки, и разные поддевающие штуки. И они вроде как работают хорошо. Я сам никогда не использовал, потому что знаю, как проще его достать, ну, как его достать механическим путем.
1: Расскажи.
0: Не надо заливать, да, не надо, главное, заливать маслом, не нужно заливать спиртом, потому что вы убьете клеща, действительно, ему от масла станет неприятно, он, скорее всего, задохнется, потому что он дышит через брюшко, торчащее наружу, но он может остаться мертвым просто внутри вас, и из слюнных желез все равно будет все выделяться к вам, и мертвого клеща надо, опять же, будет извлекать. Дальше клеща не нужно тянуть просто, у него на гнатосоме расположены зубцы, которые направлены в обратную сторону. И фактически вы его сильнее там, ну, то есть он заякоривается там, и часто это приводит к тому, что вы отрываете переднюю часть клеща от задней, брюшко достаете, а рот остается внутри, ротовой аппарат, и слюны там железы
1: слюна,
0: опять же,
1: да,
0: там остаются.
1: Да.
0: Вот, лучше всего увеличить отверстие. Соответственно, либо вы раскачиваете клеща в разные стороны, влево-вправо, отверстие становится чуть больше, и вы его легко достаете. Либо его можно выкручивать, и это зубцы позволяет на гнатосоме сложить в сторону и, соответственно, вытащить клеща. Можно крутить его против часовой, по часовой. Тут неважно, в общем, в любую сторону крутите, и так клещ достанется.
1: То есть берем клеща и аккуратно его начинаем вращать.
0: Да, берем его максимально близко к коже, да, там, собственно, находится ротовой аппарат, там самые плотные части клеща, брюшко мягкое, его легко оторвать, а вот там голова-грудь, она прочная, хитиновая, поэтому возьмите либо пинцетик, либо вот эти специальные устройства и потихонечку доставайте клеща. Иногда можно обычной ниткой тоже завязать узелок в основании клеща и тоже его так потихонечку доставать, да, это самые такие эффективные способы. И дальше после этого клеща можно отнести на проверку, чтобы узнать, действительно ли он переносил какие болезни. Может быть, он сам по себе был абсолютно чистый, и вам вообще нет смысла паниковать.
1: Очень простой, очень короткий вопрос. А где клеща могут проверить? Вот куда идти?
0: Насколько я знаю, этим занимаются санэпидемстанции. В Москве занимается Институт тропической медицины. Вот если вы в Москве находитесь, то точно можно обратиться за помощью в Институт тропической медицины. Там и клещей проверяют, и там можно проверить себя, если вы вернулись из какой-то другой страны или из другого региона, и вас опять же укусил клещ, вас проверят на спектр всех болезней, потому что, напоминаю, что клещи переносят огромное количество разных лихорадок. Если там вы были где-нибудь в Средней Азии или на Дальнем Востоке, возможно, у вас есть другие болезни, и там вы скажете, из какой страны вы приехали, где вы находились, и, собственно, определят спектр, который нужно проверить, на что нужно проверить.
1: Илья, спасибо тебе огромное за, как всегда, очень интересный разговор. Мне кажется, ты в нужном темпе все успел, вот все, что я хотел, и беседа получилась очень полезной.
0: Спасибо большое, что зовешь, я всегда рад.
1: Да, и я тоже очень рад всегда с тобой пообщаться. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке», а мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 4 человека пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области. Под ударом оказался торговый павильон в Васильевке. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Евгений Балецкий. По его словам, раненым оказывается медпомощь, на месте работают экстренные службы. Глава Минпросвещения заявил о готовности системы образования к началу учебного года. Сергей Кравцов сообщил, что 1 сентября за парты сядут 17 миллионов 600 тысяч школьников, из них 1,5 миллиона – первоклассники. Об этом министр доложил Владимиру Путину. Кравцов добавил, что те школы, которые требовали капитального ремонта после наводнения в Дагестане, а также две новые, будут открыты в республике к 1 сентября. Президент по видеосвязи принял участие в открытии новых учебных заведений в 5 регионах России во время посещения Московского педагогического государственного университета. В частности, школы открылись в Москве, селе Байрамул в Дагестане, селе Бокино Тамбовской области, а также в Уфе и Черкесске. Урсула фон дер Ляйен предложила изъять вклады европейцев. С такой инициативой глава Еврокомиссии выступил на встрече предпринимателей Франции. По словам чиновницы, необходимо привлечь частные сбережения для развития местной экономики. Фон дер Ляйен уточнила, что около 10 триллионов евро граждан находятся на депозитах или уходят в инвестиции за пределы континента. Сообщается, что Брюссель планирует задействовать союз сбережений и инвестиций ЕС. По расчетам комиссии, это поможет высвободить до 470 миллиардов евро дополнительных инвестиций. Рейтер узнала о планах американской компании выпускать ракеты в Германии. Речь идет об оборонной фирме Covenant, которая с 27 года намерена производить снаряды средней дальности вблизи Лейпцига. Они могут поражать цели на расстоянии свыше 1500 километров. По информации источников агентства, ежегодно предприятие сможет выпускать до 1000 боеприпасов. В материале отмечается, что проект может быть реализован в то время, когда Берлин ищет более дешевые варианты как отечественного, так и европейского производства, которые могли бы дополнить более дорогие системы вооружения большой дальности, а также нарастить запасы снарядов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и также до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
6: 94,8 FM.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я анонсировал вчера, сегодня я попытаюсь познакомить вас с творчеством замечательного кантри-коллектива из Соединенных Штатов Америки «Dixie Chicks». Это очаровательное трио трех техасок, бойких, энергичных таких, казалось бы, с виду домохозяек, но, тем не менее, с 1989 года они существуют. Сначала называлось «Dixie Chick». Ну, «Dixie» — это больше, знаете, адресация к рабовладельческому югу, поэтому они, ну, в условиях политкорректности 2000-х, просто стали «Chicks». «Chicks» — такое очень широко, такое, знаете, употребимое название. Это и девушки, девчонки, девчата, курочки, цыпленки. Ну, все что угодно можно здесь, конечно, и уменьшительно-ласкательное тут применять. Но в любом случае, это коллектив является, наверное, самым продаваемым женским музыкальным коллективом в США в каком-либо жанре. Более 36 миллионов копий по состоянию на 2006 год, сейчас еще больше. Так что в данной ситуации мы говорим о действительно замечательном коллективе, который очень своеобразен, я должен сказать. Это, конечно же, не здорово, чтобы необычное, но тем не менее, вот в моем представлении, женская кантри-баллада у меня связана именно с этими девчат. Я был на пресс-конференции в свое время, в Нью-Йорке это было, они приезжали, в конце 90-х годов это было. В начале 2000-х они как раз тогда были скандально известны, я вам попозже скажу, почему. Это не было связано с их музыкальным творчеством, но, в общем, так сказать, не все, как говорится, житейское, политическое им было не чуждо, и они даже, так сказать, делали определенные политические заявления к неудовольствию их продюсеров. Но, тем не менее, они не пропали, не затерялись, и до сих пор они являются самыми популярными, наверное, все-таки женским коллективом в кантри-стиле, это уж точно. И, конечно же, они уже давно перешагнули, я считаю, что рамки кантри-музыки. Им в последние годы уже стало больше слышаться и поп-вариации у них. Но в любом случае они остались верны вот той своей традиции, который зародился, они сами из Техаса, техасские такие, группа образовалась в Далласе самом, и, конечно же, в очень большой степени они вот как бы подхватили вот эту пальму первенства у старых исполнителей, которые на тот момент в условиях рэпа, конечно, и новых волны, которая образовалась, тем не менее, они сумели придать новое звучание кантри-музыки, в частности, кантри-баллады. Не буду слишком много говорить. Как всегда у нас, я попрошу вас воздержаться от звонков, но я буду читать все ваши сообщения. Надеюсь, что вам понравится. Первая композиция Dixie Chicks — это Bitter End, «Горький конец». Так, наверное, можно будет перевести это. Те слова, которые ты мне сказал, до сих пор в моей голове. Ты сказал, что это конец. Ты сказал, что больше ничего не будет. Все в порядке, спи спокойно. Я это переживу. Bitter End, Dixie Chicks.

СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Мы в Рутюбе, мы в Максе, мы в Дзене. Ну, кроме Ютуба, конечно. Так что заходите, оставляйте свои комментарии, вопросы, если, конечно, возникнут. Так что, как говорится, пожалуйста. В 90-х годах они были известны, наверное, только завзятым поклонникам кантри. Традиционное было звучание, основанное вот на стиле Bluegrass. Bluegrass — это название стиля, который, знаете, очень, на мой взгляд, органично сочетал в себе традиции валлийской, ирландской музыки. И это все перемешалось вместе с афроамериканскими такими ритмами, джазовыми, блюзовыми вариациями. И из-за этого получился вот достаточно такой хороший балладный кантри-стиль, который впитал очень-очень много направлений тогда. Чуть попозже это уже и латино американская традиция к ним прибавилась. Вот Гата Барбьери очень хорошо как раз вот выступает, до сих пор выступает в этом стиле, конечно. Вот. Но 98-й год, частичная смена состава, они осовременили имидж, и успех, собственно говоря, не заставил себя долго ждать. У них появилась новая аудитория. Это уже время рэпа, уже время другого стиля, но они не потерялись и достигали потом уже достаточно высоких отметок, были всегда в десятках билборда, хат-стоп. Эмили Робинсон, Марти Магуайр, они были с 1989 года, а вот чуть попозже Натали Мэнс в 1995 году, она присоединилась к группе, очень органично присоединилась, но вот, кстати, из-за нее потом и возник этот скандал. Но перед тем, как я расскажу о нем, давайте послушаем еще одну композицию, называется она «Easy Silence», «Простая тишина». В этом мире, где кругом шум, самолеты, автомобили, я нахожу простое молчание и простую тишину рядом с тобой, дорогой, которую ты создаешь для меня. Dixie Chicks, Easy Silence.

Да, в 2000-е как раз, как я уже сказал, Dixie Chicks в 2000-х годах достигала десятки билборда, и пик их популярности, по мнению многих, приходится на 2002 год, их альбом «Home» стал 6 раз платиновым, разошелся фантастическим для кантри-музыки тиражом 30 миллионов, просто это... Признанно считается, что это коллектив коммерчески самый успешный в кантри. Но в следующем году, как раз 2003 год, трио оказалось вот в центре скандала. Натали Мэнс, которая пришла в 95-м году, она во время гастроли в Лондоне выступила с заявлением, что ей стыдно быть родом из того же штата, что и президент Буш, который, ну, ни много ни мало развязал войну в Ираке. Вот было такое заявление. Это вызвало, конечно, неудовольствие в Америке, бурю аплодисментов либеральной прессы тогда. Я помню прекрасно ее выступление на, у Билла Мара, вот, политически некорректно, у него передачи тогда вел и на HBO, и еще на канале CBS, по-моему. И как раз у нее спросили, ну, как же вы так вот против президента? Она говорит, ну, я знаю, когда мужчина врет. К сожалению, было, у нее был опыт, как говорится, ее отношения на тот момент. Она сказала, я просто это почувствовал. Но вот видите, девушка из этого коллектива, она гораздо раньше всех поняла, что вот эти все причины для вторжения в Ирак, это было обыкновенной фальшивкой. Женское чутье. Ну, тут уж, как говорится, ничего не сделаешь. Давайте послушаем еще одну композицию. Называется «Everybody Knows». Все знают. Все знают. А что знают? Все знают, что я люблю тебя, дорогой. Да, конечно же, ты не ангел, да, конечно же, ты не образец для подражания, но что делать? Все знают, что я тебя люблю, а самое главное, я это знаю. Dixie Chicks, Everybody Knows.

8056 пишет: прелестные чеки, голоса и аранжировка, и мелодии. Все мило и приятно слушать. Спасибо. Рад, что вам понравилось. 2006 год. Dixie выпускают новый альбом «Taking Long Way». Затишье. Скандал уже улегся, который неожиданно оборачивается, ну, триумфом. Как раз там есть композиция, мы ее послушаем, которая против, собственно говоря, опять же, видите, против агрессии США в Ираке. И композиция называется «Not Ready to Make Nice». Мы ее потом послушаем. И в результате колоссальный успех в Грэмми во всех номинациях. Альбом года, запись года, песня года. Доведя число своих золотых граммофонов до 13, можно сказать. Тотальный успех. То есть, так сказать, на протяжении многих лет постоянно поддерживается имидж, меняя его немножко, адаптируясь. Тем не менее, эти замечательные, талантливые девушки продвигались вперед. Самое главное, что успевали еще растить детей, потому что семейная жизнь у них не заканчивалась ни в коем случае. Они всегда говорили, что, собственно говоря, это их является приоритетом. Давайте послушаем их еще композицию. Она называется «Landslide», «Лавина», «Оползень», наверное, так можно это перевести. Я взяла свою любовь и разбила ее, потому что я забралась на самую высокую гору, взяв ее с собой, но, обернувшись, увидела свое отражение в снегу, который покрывал эти горы, и моя любовь не удержалась и скатилась вниз вместе со мной. Вот такая грустная история. Dixie Chicks, «Landslide».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о повышении престижа профессии учителя. Президент напомнил, что в июле он подписал указ о статусе преподавателя. На встрече с педагогами глава государства также назвал хорошими темпы обновления российских школ. Путин отметил, что отдельная миссия учителя состоит в том, чтобы научить человека самостоятельно мыслить. Кроме того, президент заявил, что вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах СВО. Он считает, что военкоматы должны предоставлять школам открытые данные об участниках специальной военной операции. Российский лидер также предложил подумать о создании координирующего фонда для комплексного сохранения памяти об СВО. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива. Мера будет действовать до 30 сентября, сообщает Кабмин. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Ограничение на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей действовало до 31 августа. В Москве мошенники обманули пенсионерку на 17 миллионов рублей. Телефонные аферисты похитили сбережения у 78-летней женщины под предлогом проверки счетчиков. Как сообщила столичная прокуратура, потерпевший поступил СМС о бесплатной проверке пломб на счетчиках горячего и холодного водоснабжения. Она перезвонила по указанному телефону и назвала код из сообщения. После этого женщине стали поступать звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили москвичку задекларировать сбережения. После этого она собрала наличные в рублях и иностранной валюте и передала двум курьерам. Ущерб превысил 17 миллионов 200 тысяч рублей. Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса. Такая информация содержится в публикации правительственного издания Canada Gazette от 26 августа. Уточняется, что бывший глава госкорпорации Роснана направил в МИД североамериканской страны запрос на исключение санкций. Подчеркивается, что в обращении Чубайса, цитата, «содержались разумные основания». Канада с 2014 года ввела санкции против более чем 3000 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине. Меры в отношении Чубайса были приняты в июне прошлого года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и также до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Имена поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! Superhuman! Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
3: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу о замечательном трио, кантри-трио из Соединенных Штатов Америки. Чикс они сейчас просто называются, но изначально это было Дикси Чикс. Дикси — это такое название Южных Штатов. Во времена, вот, так сказать, такой вок-культуры посчитали, что это рабовладельческий немножко оттенок, а они его убрали. Теперь они стали просто, как говорится, Чикс. Ну, как говорится... их дело всего. Да, я хочу, чтобы мы с вами сегодня послушали сейчас еще одну композицию. Карен пишет: «Добрый день, Рафаэль Никитич, чики круто поют». Спасибо, я рад, что вам нравится. Давайте послушаем еще одну композицию. Как раз это та самая композиция, которую они написали как бы в ответ на критику их высказываний по поводу агрессии войны в Ираке. «Not ready to make nice». «Я не готова быть пушистой, белой», наверное, так можно сказать, «белой и пушистой», да, вот в таком стиле можно перевести. Прости, там все-таки как-то личная история обыгрывается, но это как бы ответ такой, что, мол, ребята, так сказать, мы не такие уж и белые пушистые, как мы вам кажемся, мы все видим и знаем. Пусть, простить тебя, это звучит, конечно, красиво, но забудь об этом, потому что это уже невозможно. Время лечит, может быть, это и не случится, и меня уже не терзают, собственно говоря, сомнения. Я заплатила высокую цену, и я не готова стать опять белой и пушистой. Я по-прежнему зла на тебя, и у меня нет времени говорить пустое. Я не готова возобновить, я не готова опять вернуться к старому. Вот такая вот, так сказать, достаточно, по-моему, женская тема. Dixie Chicks, not ready to make nice.

0: comes to waiting.
1: Да, такого успеха, так высоко поднималось не так много исполнителей, по крайней мере, вот сравнить можно только, наверное, с великой Долли Партон. Мы сегодня, конечно же, еще упомянем эту замечательную певицу, которая ушла от нас несколько дней тому назад, и Рэба Макентайр. У нас была передача и о Долли Партон, и о Рэба Макентайр, уважаемые радиослушатели. Вы всегда можете посмотреть наши подкасты, радиостанция «Говорит Москва», найдете там наверняка. Каждая передача «Америка Лайт» — это небольшой кусочек культурной, гуманитарной жизни Соединенных Штатов Америки. Ну, на мой скромный вкус, и надеюсь, что это достаточно, не только вам приятно слушать, но еще и информативно. Стараюсь рассказать вам побольше о культуре, наследие этой страны, молодой страны, еще мало что может быть создавшей в классическом смысле, но тем не менее достаточно бурная культурная жизнь, которая отражается, с моей точки зрения, на музыкальной жизни всего мира и, конечно же, заслуживает, я убежден, нашего внимания. Давайте послушаем еще одну композицию, она называется «Silent House», «Тихий дом, эти стены». Хотя они и молчат, тем не менее говорят о многом. Этот ряд фотографий, который висит на них, говорит мне о том, откуда я пришла. Этот тихий дом, который напоминает мне, откуда я вышла и откуда мои корни. Dixie Chicks, Silent House.

Да, и я хочу сейчас, чтобы мы сразу послушали еще одну композицию. Хотел, чтобы вы побольше услышали сегодня. Она называется «Долгая дорога», «Долгая дорога к себе». Мои друзья со школы, мои подружки уже вышли замуж за наших же парней, живут, остались в нашем же городе, растят детей, но я никогда не думал, что это будет моя судьба. Я в своем розовом фургоне лечу навстречу совершенно другой судьбе. Я вышел на дорогу, которая должна меня привести к самой себе. Long Way Around, Dixie Chicks.

Да, Dixie Chicks, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, что вам понравилась подборка эта. Но сейчас я хочу в конце этой передачи поговорить о других, о другой, вернее, исполнительнице. Несколько дней тому назад, 25 августа, скончалась Долли Партон. У нас была передача о ней, я очень рад, что успел сделать эту передачу. Ну, вот сказать, что это икона стиля, икона кантри, это, наверное, ничего не сказать. Она была абсолютно всем, неординарная личность. Достижения ее и коммерческие, и артистические, они просто беспрецедентны. Она, во-первых, автор, сама говорила, 5000 песен, можете себе представить. Я думаю, вы все помните замечательную композицию из фильма «Телохранитель». «Я всегда буду любить тебя». Многие ее знают уже в исполнении другой певицы, конечно же, так что, но тем не менее именно она являлась автором композиции, и это она именно записала первый раз вот ее такую ковбойскую песню, которую потом спела уже Уитни Хьюстон, ну, икона уже такой афроамериканской традиции, скажем. Талант, лишний раз мы говорим, он интернационален и не подлежит какой-либо, знаете, национальной расовой принадлежности. Помимо этого, она была еще потрясающим человеком и действительно занималась благотворительностью, пожертвовала миллионы долларов во время ковида, отказалась от медали свободы, которую ей пытался и Трамп всучить, и Байден. Она сказала, я буду дистанцироваться от этих. В прошлом году у нее обнаружили рак, и она не обращалась к врачам до этого, потому что заботилась о своем умирающем муже, Карле Томасе Дине. Они вместе прожили огромную жизнь, более 50 лет вместе. И, по мнению докторов, она упустила себя как бы. К сожалению, онкология ее победила, ее делать уже что-либо было поздно. Она была бездетной парой, Карл Дин и Долли Партон, но, тем не менее, они воспитали огромное количество племянников, сестер младших, подняли очень многих людей, жертвовали огромные деньги для, именно для детей, которые нуждались в медицинской помощи. Конечно, они сейчас вспоминают, и я думаю, что это совершенно нормально, что в Нэшвилле сейчас аэропорт международный назовут именем Долли Партон. Я думал, какую песню поставить сейчас. Конечно, первый выбор был это «I Always Love You», то, что пела Уитни Хьюстон, в ее исполнении. Но потом я нашел другую композицию в ее исполнении. Может быть, это вам покажется неожиданным, конечно, но мне кажется, что именно эта песня, которую она исполнила с двумя легендами, я не буду даже говорить название, вы наверняка убедитесь, потому что мне кажется, что сейчас Долли Партон, вот спев в свое время эту песню с двумя замечательными исполнителями и музыкантами вместе с ней, вот, я думаю, что сейчас там, где она находится, она, может быть, воссоединится с другой половиной этого легендарного дуэта и споет эту же самую песню. Пусть будет так. Что бы ни было, пусть будет так. В период и в минуты сомнения говори себе, что все будет хорошо и все обязательно наладится. Даже люди с разбитыми сердцами, они всегда найдут в конечном итоге успокоение. Надо просто верить и любить. Ну а песню, я думаю, вы, конечно же, узнаете. И, конечно же, ее подпевают два великих музыканта, которые пока еще, слава богу, живы. Это осколочки от того легендарного дуэта. Не буду даже называть. Я думаю, вы ее узнаете.

0: Да, ну я надеюсь, вы поняли. Это, конечно же, Пол Маккартни, Ринго Стар и Долли Партон. Если мне будет позволительно сказать, Джордж, Джон, там, наверху, встречайте нашу девочку и спойте с ней эту песню, бессмертную песню с бессмертными словами. Всего доброго!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: В Москве 3 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Под наш контроль перешли Рубежный и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщина в Сумской области. Как следует из сводки Минобороны, за сутки на всех участках фронта Киев потерял около 1425 военнослужащих. За минувший день военные поразили объекты ТЭК Украины, логистические центры, используемые ВСУ, средства ПВО сбили 8 ракет «Фламинго» и 715 дронов. Следственный комитет возбудил дело после атак ВСУ на Белгородскую и Ростовскую области. Расследование ведется по статье о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Накануне в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области беспилотник попал в пассажирский автобус. 2 человека погибли, 6 пострадали. Минувшей ночью ВСУ дронами ударили по гражданской инфраструктуре в Ростовской области. По последним данным, пострадали 11 человек. 8 россиян числятся пропавшими при наводнении на границе КНР и Непала. Такие данные по состоянию на вечер 29 августа привели в посольстве нашей страны в Китае. Там уточнили, что власти республики организовали эвакуацию иностранцев из района в Тибете, где сошел сель, в Непал. Там сегодня границу пересекли 3 россиян. В дипмиссии добавили, что посольство продолжает координировать вопросы выезда наших граждан из пострадавшего района с МИДом Китая, а также с посольством России в Непале. В результате наводнения, которое произошло утром 26 августа, погибли более 600 человек, 2500 числятся пропавшими без вести. В США оператора телесуфлера Дональда Трампа оштрафовали на $172 000. Мужчину уличили в ставках на содержание выступлений американского президента. По данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, оператор заработал более $107 000 на тотализаторе. Он делал ставки на конкретные слова и фразы, которые произносил Трамп. Также мужчине запретили в течение 3 лет пользоваться платформами для прогнозов. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, $85 рублей 60 копеек, €99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и также до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри радио».
5: Знаете, как я вас люблю, паразитка такая. Ой, Господи, нервы никуда. И что не ядка обросла, и этот повесил себе остропокционизм.

0: Фаина Раневская. Личная. Ко дню рождения великой актрисы 27 августа 1896 года. Сегодня юбилей, 130-й.
1: Он меня, этот черт, извозчик, и повез ближней дорогой. Да вдруг, как меня чебурахнет в ухаб, так меня, знаешь, будто снизу кто под самый донышко. Ты чук, я и вылетела. Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает, куда отлетел. Подымаюсь я вся чуни-чуни, к тому вода по колдобинам стояла. Варвар, кричу на него, что ты это, варвар, со мной сделал? А он отвечает, ведь это, говорит, здесь ближняя дорога, здесь без вывола невозможно. Как, говорю, тиран ты эткой, невозможно. Разве так, говорю, возят? А он, подлец, опять свое говорит. Здесь завсегда с выволом. Я потому, говорит, пятиалтыны и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать. Ну, говори ты с ним, с извергом.
0: Это из рассказа Николая Лескова «Воительница». К сожалению, разговор о Фаине Раневской сегодня во многом будет виртуальным, как и встречи с ее личными юными друзьями, которых тоже уже нет с нами. До того же писателя Михаила Ардова, которого, увы, не стало 15 июля 2026-го. Лишь в памяти и на магнитофонных записях остались и мои встречи с архитектором Алексеем Щегловым, внуком актрисы Павлы Вульф и сыном актрисы Ирины Вульф, и одновременно эрзац-внуком самой Фаины Раневской, которой он посвятил свою книгу «Фаина Раневская. Вся жизнь», поместив там, кроме воспоминаний, ее рисунки, записки и совершенно секретное послание лично Алексею. А письма? Раневская Алексею Щеглову. Люблю и ответа не жду. Их прошлое, но вместе с нашей памятью.
2: «Фрагменты жизни» — это почти уже взрослая публикация. А начиналось все с маленькой брошюры, которая вышла к 90-летию со дня рождения Фаины Георгиевны. Мы на свои деньги выпустили 500 экземпляров книги о Фаине Георгиевне Раневской. Как назвал это Кобзон, который со мной в Кабуле встретился, он говорит, ну это же сам издат, ну что ж такое, надо сделать хорошую книгу. И он позвонил в Агриус, и они заказали книгу «Фрагменты жизни».
3: Мне хотелось, чтобы вы вот этот эпизодик вспомнили, где вы пришли на концерт, и там вы услышали, как читали фрагменты вашей книжки. Это в 90-е годы,
2: 90-е
3: да?
2: годы, да, что будет рассказ о семье Раневской. И потом человек, он начал читать отрывки из книги о вот этой маленькой брошюры, самиздатовской, назовем ее так, о Фаине Георгиевне, о том, как она познакомилась с театром, как она пришла к Павлу Леонтьевне Вульф и умоляла ее послушать, и она понравилась, и была включена в семью. Ну, в общем, все, что дальше было развито. Мы после первой книжки сделали уже вторую, о которой вы упомянули, «Фрагменты жизни». Это была уже толстая книжка. «Фрагменты жизни». Была третья еще вариация «Вся жизнь». «Вся жизнь» включала туда ее театральные встречи, подруги, наша семья, театр. И, конечно, совершенно изумительное, гениальное эпистолярное наследие. Она писала письма, от которых можно было свалиться со стула по силе юмора. И в то же время были такие замечательные этюды. Она делала пародию на Завадского. Легко, непринужденно, отвернешься, такое впечатление, что здесь Юрий Александрович сидит рядом, настолько похоже.
3: Рядом Морецкая, да?
2: Ну, Морецкая она не изображала, а вот Юрий Александрович, это ее был любимый персонаж.
3: У меня, кстати, две штучки так резанули, глаз остановился. Во-первых, на обложку вынесли книжки записочку,

0: Их там такой маленький уродец стоит, карлик. Потом крупный план, это когда она сама себе изображала кучерявый в каком-то перманенте. И почему-то в лифчике, который был надет прямо на платье. Ее рисунки особенно характерно было то, что она пыталась быть в своем изобразительном творчестве похожей на кого-то из друзей. И рисовала их, но получалось совершенно по-раневски. Совсем не похоже на тех, кого она изображала, а ее рука чувствовалась. И чаще всего были рожи, так называемые. Эти рожи заполняли какие-то ее записные книжки, какие-то блокноты. Они появлялись добрые, злые, уродливые, графичные, фас сделаны. И заползали на грамоты торжественные, поощрительные, которые получала Фаина Георгиевна в связи с какими-то юбилеями театра, Моссовет. В общем, вот эти рожи – это ее любимая тема.
1: Конек.
0: Была. Конек, да. Они были разные по масштабу, по размерам, по тщательности проработки. Но это была Раневская. Слава богу, что она пыталась рисовать как Румнев, как Рындин, как еще кто-то. Но получалось всегда Раневская, и слава богу.
2: Сегодня нельзя не вспомнить и театральные диалоги с милейшим человеком Светланой Каркушко, народной артисткой России, и Евдокией Германовой, заслуженной артисткой страны. Это с ними первая в роли Раневской, вторая Любови Орловой, закадычной подруги Фаины Георгиевны, я познакомился почти 10 лет назад на премьере спектакля «Фаина. Птица, парящая в клетке» в Центральном доме литераторов. Спектакле «Признание в любви великой Раневской, королеве эпизода». Согласитесь, затмевавшей игрой многих исполнителей главных ролей и с невероятным артистическим даром таланты режиссеров-постановщиков, работавших с ней.
3: Маруся!
4: Чего?
3: Ты ничего не брала у меня на столе.
4: Ой, чего там можно взять-то на этом вашем столе? Я ничего не трогала.
3: Здесь не хватает нескольких листов.
4: Ничего не трогала, говорю же.
3: А на голове у тебя что?
4: Ой, ну чего вы прицепились-то, ей-богу? Мне же надо красоту наводить, а вам все одно без пользы.
3: Верни мои рукописи!
4: Вот, ну уж я ж так и знала, что все порвете. А мне чего, снова красоту наводить?
3: Да мерзовка, я сколько раз говорила, бери бигуди.
4: Да на что мне ваши бигуди? Мне так удобно.
3: Ах, если твой кавалер тебя только за кудель любит, ничего хорошего не выйдет.
4: А вот вы ничего не знаете, так и не говорите зазря.
3: Ой, какие страсти. Вот ты мне скажи, он хоть что-нибудь подарил тебе за это время, кроме эскимо и воды с сиропом?
4: Да вы чего? Он же человек солидный. Вот будет жениться, тогда и подарит.
3: Ай, я всю жизнь утверждала, что жизнь коротка, так что нечего ее тратить на диеты, плохое настроение и на жадных мужчин. Вот это последнее к тебе относится.
1: Вот этот спектакль ваш, «Фаина. Птица, парящая в клетке». Она действительно такой была? Вы, наверное, Светлана Ивановна, видели живьем Раневскую?
5: Один раз на спектакле «Дальше тишина» я ее
1: с
5: видела.
1: Плятом.
5: Да, я ее видела один раз. Параллельно же, ну, как бы шли жизни. Я работала в театре, как она называла, «Дантеса», да? Театр Пушкина. А театр МХАТ на той стороне, она называла его «Дантес». Ну, у меня, наверное, там это было начало жизни, там ребеночек. Я думала, что Фаина Георгиевна будет навечно. И вот не успела ее лично видеть, не успела с ним познакомиться. Да я бы и не решилась.
6: Отчего луна не сошла? Отчего луна?
7: Ну, разве вы не видите, что я музицирую? А ну, дыхни, дыхни. Опять нализался? Козёл! Господин Беликов, здравствуйте.
8: Леонид Варебрус. Имена. поверх времен.

0: Знаменитости нашего прошлого.
1: Это был эпизод из художественного фильма «Человек в футляре» по одноименному рассказу Антона Чехова. Премьера состоялась 25 мая 1939 года. А я продолжу о современном уже спектакле «Фаина. Птица, парящая в клетке» от авторов идеи и сценария Стеллы Самоходовой, разговор с ней вы сейчас услышите, и Светланы Лежневой.
2: Была давнишняя мечта сделать что-нибудь для театра, для людей, чтобы это было интересно, это было поучительно. Ну и, в общем-то, так и родилась идея. Мечта, реалии сегодняшнего дня, и все это срослось в одно целое. Предшествовало этому много чего. Я сама большой любитель театра, и когда ходишь сегодня в театр и не видишь ничего, чтобы тебя порадовало, задело, чтобы заставило думать, переживать, появилось желание еще раз идти в театр, то это было одним из основных направляющих, которое заставило меня придумать этот проект, пригласить Софью Соломоновну Лежневу для того, чтобы мы смогли осуществить эту идею, родить этот материал, ну, актеров, соответственно, которых я представляла.
3: Вы уже знали, кто у вас будет или нет еще?
2: В общем-то, да, конечно.
3: То есть вы под характер уже делали, да?
2: Да, ну, когда тема о таком человеке, как Раневская, тут уже абстрактно подходить к вопросу не получается. Надо реально представлять, для кого ты это пишешь, кого бы ты хотела видеть. Ну и, соответственно, все это, чтобы совпадало с желанием зрителя тоже.
3: Со зрителями, конечно, поговорим, что они о Раневской знают, помнят, как думают и так далее. Не случайно же к вам приходят, наверное, самые, как говорится, любители, потому что, ну, просто прийти, если ничего о Раневской не знаешь, ну, вряд ли, хотя в наше время даже кто-то о ней не знал ничего.
2: Если честно, то нельзя забыть тех зрителей, которые приходят абсолютно не сталкивавшиеся ни с Раневской, ни с ее жизнью, которые ходят сейчас на какие-то шоу-программы, идут волей судьбы, каким-то образом оказались на спектакле, и потом из уст в уста передают, и в интернете волна, были просто поражены, не знали, после спектакля сидели в интернете, изучали, кто такие, что, да, вернулись к тому, с чем должны были бы, можно сказать, родиться, о чем должны были бы знать, и что им должны были родители передать. Правда, были такие случаи, когда у нас есть в спектакле и в пьесе персонаж, это Павла Леонтьевна Вульф. Уж если некоторые о Раневской-то смутно представление имеют, да, а то уж о Павле Леонтьевне тем более. И вместе с тем они после спектакля говорили, искали материал, изучали, понимали, кто это. Им становилось интересно. И уже на следующий спектакль у нас много таких людей, которые приходили на спектакль по несколько раз. Были сами, приводили потом своих друзей. Судьба Раневской не может не интересовать. Она интересна и тем, кто знал ее, и тем, кто жил в то время, не зная ее, и молодым. Почему? Потому что в Раневской все соединено.
0: Именно поверх времен.
4: На нее всегда шли, как Раневская, так обязательно шли. В театре Моссовета много играла, великолепно.
5: Актриса знаменитая, великолепная, прекрасная. Обладала большим юмором, книг много очень про нее из жизни замечательных людей. Она действительно замечательный человек. Вообще пользовалась большой любовью зрителей.
6: Старых артистов, возможно, мы помним и любим. По фильмам очень даже интересная женщина, хорошая. По телевизору ее показывали, ее жизнь, мне она очень понравилась. По фильму вообще такая жизнерадостная.
7: Веселая, я про нее статью читала, про ее роли, про ее высказывания, дерзкие довольно-таки.
8: Ой, вы знаете, у нее очень много всяких мыслей, изречений, встречаю в интернете.
9: Фаину Раневскую мы помним. Какие-нибудь фильмы? Муля, не нервируй меня, но Раневскую раздражало, когда вспоминали ее именно в этом фильме. Красота, страшная сила, опять же, Раневская. Сейчас еще процитируем. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на плохое настроение, диеты и скупых мужчин. Чем нравится Раневская? Ну, наверное, все-таки и остротой слова, и чувством юмора на высоком уровне.
10: Ну, кто же ее не помнит? Великолепная актриса, эксцентричная уж очень она. Подкидыш, да, она там тоже экстравагантная дама.
11: Я видела спектакль перед смертью ее буквально. Что-то про старость. Дальше тишина, да.
12: Такая была актриса, запоминающаяся, очень колоритная. страшная сила, когда она шляпку одевала, в это Муля. Муля, не нервирует. Да. Ее уже такие цитаты как бы разобраны.
13: Я ее очень уважаю, вот вы спросили, за что. Вот талант, истинный талант. Талантливый человек, он прекрасен во всем.
1: Последний из увиденных уже спектаклей о самой Раневской, я начал с этого, «Фаина, парящая в клетке», от авторов идеи сценария Стеллы Самохотовой и Светланы Лежневой я смотрел в феврале этого 2026 года в Москве. Конечно, уже с другим актерским составом, однако с непременной благодарностью авторам за память о Раневской. Сюрприз ждет, кстати говоря, и жителей Екатеринбурга. Там этот спектакль покажут 19 декабря этого года во Дворце молодежи. Успейте! Но для меня самыми дорогими оказались именно первые показы антрепризы. Дань любви актрисе, которая от чего-то всегда и везде чувствовала себя одинокой. Так бывает, особенно если ты не терпишь вокруг себя ничего бездарного и безвкусного. В роли Раневской – народная артистка России Светлана Каркошко. Любовь Орлову, с которой Фаину Георгиевну связывали 40 лет дружбы, играет заслуженная артистка России Евдокия Германова.
14: Ну вот я, например, себя по поводу Раневской очень корю, потому что я была молодая самонадеянная дура, которая не удосужилась, хотя была возможность познакомиться и пообщаться с этой великой женщиной, но... Повторяю, это было вот из категории недосягаемого.
15: Да, да.
14: Вот
15: да.
14: Просто небожители где-то, и куда уж мне, думала я, а не потому что игнорировала, нет. Вот куда уж мне. Что касается Орловой, мне удалось прочитать эти книги и отследить главным образом свои какие-то кинестетические ощущения от ее работы. Мне важно, вот как актриса работает, я с этого больше считываю. И факты жизни. Мне кажется, это вот поколение практически ушедшее, для которых вот возвышаться, возвышая рядом стоящего, было нормой. Это интеллигенция. Что касается Орловой, то мне кажется, что вот она делала такие актерские вещи, которые по тем временам вообще даже сейчас это виртуозная манера. Это смесь Чаплина и Марлен Дитрих. Это вот диапазон такой. Я вижу в этом профессию.
15: Параллельно же, ну, как бы шли жизни.
14: И, конечно, я понимаю, что они по профессии очень много друг друга дополняли и изучали.
15: Им нечего было делить. Они были абсолютно разные.
16: Павла, так это вообще просто...
15: Павла, это...
16: Отдельная песня.
15: Это отдельно, это отдельно. Ну, это да, была мать, это была старшая подруга, это была наставница. А в театре...
14: Но потом, мне кажется, Орлову есть за что уважать, потому что она трудоголик, сколько она перемучилась, хотя бы даже ради своей внешности. Это же, так сказать, притча в языцах, но я понимаю, это довольно труд тяжелый.
15: А театр – это энергия от зала. Ты отдаешь, берешь из зала, ты корректируешь роли на зрителей. Это не в одном искусстве, только на театре можно это сделать.
16: Как бы это не видно. Но...
15: А дух, а тишина, а смех – вот это и есть колдовство театра. А мне дарили портрет Раневской с такой надписью: «Все сбудется, только надо расхотеть».
14: Ну, так часто бывает, когда тебе уже не хочется, уже это появляется все.
15: Да-да-да. А когда очень хочет, оно уходит, удача. Убегает удача. А надо расхотеть, и тогда вдруг...
14: Просто в этот момент у тебя ценности меняются.
15: Конечно.
14: Ты что-то другое хочешь.
17: Фаина Георгиевна, меня просили провести с вами беседу. О ваших отношениях с товарищами по работе. Ну, в смысле, с труппой. То есть я должен вам сказать, что актеры весьма недовольны вашим поведением на репетициях и на спектаклях.
15: Даже так?
17: Вы третируете не только молодых начинающих, но и заслуженных работников.
15: Я третирую?
17: Да, ваши насмешки, эти вечные уколы создают в коллективе напряженную обстановку. Не да, конечно, не все достигли уровня вашего мастерства, но они стараются. В смысле, молодые. Обрывайте им крылья на самом деле.
15: Какие крылья? Какие надежды? Научить можно зайца бить в барабан. А в театре есть только два понятия. Артист и не артист, другого нет.
17: В общем, в театре день ото дня нагнетается атмосфера. Люди подавлены.
15: И вы что, это приписываете исключительно мне? Да я сама с трудом терплю все это. Я бы с упоением била морды всем этим халтурчикам, но я терплю. терплю невежество, терплю вранье, терплю свое полунищенское существование народной артистки, терплю и буду терпеть до конца дней.
17: Людям трудно играть с вами.
15: А не надо играть, на сцене жить нужно. Я не признаю слово «играть». Играть можно в карты, в шахматы, на скачках.
3: Вряд ли есть другая актриса, о которой неустанно говорят уже больше столетия, хотя самой Раневской с нами нет более 40 лет. Настались ее остроты, репризы, да вот, узелок на память. Однажды, когда Фаина Георгиевна работала в театре имени Моссовета, к ней обратился парторг театра с предложением вступить в партию. «Ой, что вы, голубчик, я не могу, я кричу во сне», — воскликнула Раневская. В прошлом и ненавистное ей когда-то прозвище «Муля» из старого фильма «Подкидыш», где Фаина Георгиевна, кстати, сыграла роль Ляли. Подробности мне рассказал Михаил Ардов.
18: Надо сказать, что Ахматова театр не любила, в театр не ходила. Ну, может, на спектакль Раневской какой-нибудь сходила, но чужда этому. А кино любила, но Раневская была исключением, тем более, что Раневская по своему уму, уровню, она была исключением и среди актерского мира. Почему она такая была несчастная, почему у нее жалобы в ее этих записях всегда на театр. Она была исключительно наблюдательным и остроумным человеком. Ахматова некоторые ее реплики даже повторяла. Вот реплика Ахматовой. Фаина говорит, что ее домработница ей сказала: «Да, чтобы не забыть, в субботу конец света». Потом замечательная такая сценка. Раневская ехала в трамвай. Уже фильмы с ее участием были. Кстати сказать, это «Муля, не нервируй меня». Когда ей Брежнев вручал орден, ей сказал: «Муля, не нервируй меня». Она руками всплеснула, потому что уж где она не ожидала. Это ее преследовало. Так вот, без «Мули» какая-то женщина ее просто узнала в трамвае и обрадовалась и заговорила с ней. Но в это время трамвай подошел к той остановке, где надо было этой женщине выходить. Тогда она ухватила за руку Раневскую, сказала: «Мысленно жму вашу руку». Потом она говорила так. Но это она изображала каких-то персонажей. Она говорила: «Ой, у вас такая нежная кожа. А когда я была молодая, у меня тоже была такая нежная кожа, что я когда шла по улице, то люди высовывались с форточек и говорили: «Ось, идете на странки». Щеглов был любимый ребенок двух бабушек.
3: Ну да, Раневская и ее подруги.
18: Да, Павла Леонтьевна Вульф. Я ее хорошо помню, потому что Ирина Сергеевна Вульф, мама Алёши Щеглова, была одной из ближайших подруг моей матери.
3: Слушайте, какой у вас кружок-то там на орден? Да.
18: Их было четверо, этих девочек из МХАТа, очень красивых. Это была моя мать, Вероника Витольевна Полонская, Софья Станиславовна Пилятская и Ирина Сергеевна Вульф. И они дружили всю жизнь. Но потом уже смерть их разлучала.
0: Именно поверх времен.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20: 15:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Россия и Белоруссия готовы к любым событиям из-за действий НАТО. С таким заявлением выступил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран Североатлантического альянса по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития событий, сказал дипломат в беседе с РИА Новости. Галузин отметил, что на это были направлены совместные учения «Запад-2025», в ходе которых были отработаны необходимые элементы по защите союзного государства от любой агрессии, а также состоявшиеся в мае первые совместные учения по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. 8 россиян числятся пропавшими при наводнении на границе КНР и Непала. Такие данные по состоянию на вечер 28 августа привели в посольство нашей страны в Китае. Там уточнили, что власти республики организовали эвакуацию иностранцев из района в Тибете, где сошел сель, в Непал. Сегодня там границу пересекли трое россиян. В дипмиссии добавили, что посольство продолжает координировать вопросы выезда наших граждан из пострадавших районов с МИДом Китая, а также также с посольством России в Непале. В результате наводнения, которое произошло утром 26 августа, погибли более 600 человек. 2500 числятся пропавшими без вести. В МВД анонсировали выдворение около 140 иностранцев из России после рейда в Москве. Он прошел у одной из станций столичного метрополитена. Ведомстве пояснили, что главная цель мероприятия – поиск и задержание иностранных граждан, которые находятся на территории нашей страны незаконно. Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить около 140 человек, которые пребывали в России с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции, отметили в МВД. Там добавили, что такие рейды будут проходить на регулярной основе, в том числе в других регионах России. Минпромторг сообщил об отсутствии планов по введению ГОСТов на букеты. При этом замглавы ведомства Геннадий Абраменков напомнил, что уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы. А отдельного ГОСТа именно на букеты пока нет и в ближайшее время не планируется. То же самое касается и так называемых дофаминовых букетов. Это все-таки больше маркетинговый и дизайнерский тренд, а не техническая категория, которую можно описать строго измеримыми параметрами, заявил Абраменков РИА Новости. Он подчеркнул, что ведомство не собирается ограничивать вдохновение флористов при сборке букетов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице облачно, местами небольшой дождь, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление существенно выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
19: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
19: Нет, Люк. Я...
21: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
22: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
23: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
24: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
25: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
19: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
1: Фаина Раневская, личная, ко дню рождения великой актрисы, 27 августа 1896 года, Таганрог. Сегодня юбилей, 130-й.
26: Так жалобно пою с тобою мы.
27: Не вертись, без тебя голова кружится. Чему это ты радуешься? Замужество девицам только нравится. А через месяц драться будете. Сама испытала, знаю. Все мужчины дураки. И твой тоже дурак. Ты его осади. Не очень-то уважай, не за что. Обо всем мать спрашивай. Отца тоже не слушай. Главное, в дом своего не бери. Ах, изверь он рода христианского.
4: Ах, маменька, больше всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд.
27: Да пора бы ж твоему Роланду делать предложение, а то иной сватается, а когда до самой точки дойдет, то и назад оглобли.
4: Типун вам на язык, маменька.
1: Это Раневская в фильме «Свадьба» 1944 года. Кинокомедия по мотивам произведений Антона Чехова, где актриса сыграла роль Настасьи Тимофеевны Жигаловой, матери невесты. К фильмам вернемся, но сначала небольшое добавление к предыдущему рассказу писателя Михаила Ардова о фразе «Муля, не нервируй меня», которая всю оставшуюся жизнь преследовала Раневскую. Так кричали мальчишки при виде ее на улицах, и даже театральные зрители сегодня в эфире об этом говорили. А при жизни Раневской эту фразу первой вспоминали при знакомстве с ней. Даже Леонид Брежнев, тогда партийный руководитель страны, на вручении ей в 1976 году ордена Ленина вместо приветствия сказал: «А вот идет наша муля, не нервируй меня», на что Раневская резонно заметила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился и добавил: «Простите, но я вас очень люблю». Более четверти века Фаина Георгиевна отдала театру имени Моссовета, на сцене которого исполнила свои самые прославленные роли: миссис Севич в спектакле «Странная миссис Севич» режиссера Леонида Варпаховского, премьера состоялась в 1966 году, и Люси Купер в не менее легендарном спектакле «Дальше тишина» в 1969 году, поставленном выдающимся режиссером Анатолием Эфросом. Главные роли пожилых супругов Куперов и исполнили великие актеры Фаина Раневская и Ростислав Плят. Кстати, Фаина Раневская служила в театре имени Моссовета в общей сложности около 27 лет с небольшим перерывом на работу в театре имени Пушкина. Но актеров, работавших с ней в театре Моссовета, тоже уже нет среди нас. Выручили сериал 2023 года «Раневская», воссоздавший ее театральную жизнь, и уникальная выставка на ВДНХ «Вполне нормальная психопатка», открытая сейчас в павильоне музея кино к 130-летнему юбилею Фаины Георгиевны, куда личные вещи Раневской, представленные на ней, были переданы именно театром Моссовета. А итог карьеры самой Фаины Раневской – три десятка ролей в кино и большая их часть на сцене театра имени Моссовета. И такой очень значимый штрих из моего архива. Это давний разговор с ушедшим, увы, еще в 2007 году актером театра имени Моссовета Геннадием Бортниковым, куда он был принят в 1962 году после окончания школы-студии МХАТ.
5: И вот с первого же шага мне повезло встретиться с Фаиной Георгиевной, как с коллегой уже по искусству театральному. Она меня приметила, очень доброжелательно ко мне относилась, хотя многие в театре на стороне, значит, меня пугали, что Раневская некий такой монстр, не дай бог ей попасть на язык, что она очень сурова в своих оценках. Но вот мне, видимо, повезло, я был избран ею доброжелательным, и вот до последнего дня, до ее ухода из жизни, я был, так сказать, ее, ну, другом, не знаю, но человеком, которого она опекала всячески и называла своим театральным внуком. Вот это вот было для меня очень ценно и дорого. И, конечно, я имел возможность наблюдать ее на сцене. И самая большая работа это была, конечно, Островский «Последняя жертва», где она играла Глафиру Фирсовну, сваху, острая и интересная роль. А я вот героя этого произведения, этой пьесы Вадима Дульчина. И вот у нас были дуэтные сцены. Это, конечно, было и трудно, когда мы репетировали. Я получал громадное наслаждение от такой партнерши яркой. Она мне даже делала комплименты. Говорила, мы взаимно друг друга с вами подпитываем, как аккумуляторы. И когда мы выходили на поклоны, овации, уже все остальные артисты, уставшие, расходились, а мы все выходили на поклоны. И она говорила, мы с вами как два солиста большого театра выходим раскланиваться по 100 раз. Мы вспомнили Фелисату ее в пьесе Островского, в постановке Юрского. Ей уже было трудно играть, она уже была в возрасте, очень тяжко уже побаливала. Но, тем не менее, она внесла в эту роль вот эту вот человеческую трогательность. Она вот как бы этой ролью прощалась с театром. Ей было трудно работать с текстом. Она просила, чтобы кто-то за кулисами дежурил, помогал ей, если вдруг какая-то фраза вдруг у нее выпадет из памяти. Но, тем не менее, она внесла эту неповторимую трепетность. Она ведь вообще обладала музыкальным слухом высоким. Она очень хорошо пела. И вот она вспомнила какие-то песенки той поры еще, той поры ее юности. Она внесла это в спектакль. В этом была рука и мастера, и в то же время та трогательность, которая заражала зрительный зал. Конечно, когда актеры выходили с ней на сцену, иногда с линцой, но зная, что они играют с Раневской, конечно, подтягивались. Ее восхищались, ее кто-то боготворил, кто-то боялся просто, разбегались в стороны люди. Вот. И кто-то даже ненавидел, потому что настолько яркая личность была. Поэтому все это происходило, конечно, неординарно и сложно в общении. Она могла, так сказать, молодого артиста, который идет по театру, там насвистывает и как-то пренебрежительно кому-то кивает головой, она говорила, молодой человек, вы, наверное, не читали «Этику» Станиславского? Почитайте. Даже артисты заслуженные, уже известные, просто иногда прятались за портьеры, чтобы не попасться ей на глаза. Уж не дай бог попасться ей на крючок. И когда она приезжала в театр, все готовились к этому. Даже там протирали полы в коридорах, чтобы никто не проник посторонний на этаж, чтобы не было этих раздражителей. Это был целый ритуал, когда она появлялась в театре. Она приезжала за много раньше третьего звонка. Она очень серьезно готовилась к выходу на сцену. Конечно, она очень болезненно переносила кустарщину, легкомысленное отношение. Она не понимала, как артист может улететь в театр, припудрить нос и выскакивать на сцену. Раздражал, что нет процесса какого-то благоговейного отношения элементарно к своей профессии. Я помню случай, когда как-то в антракте одного из ее спектаклей «Дальше тишина» в постановке Эфроса несколько знаменитых артистов зашли, так сказать, в антракте поблагодарить ее и заявить, что они вот присутствуют на спектакле. Она их просто выгнула. Он сказал, вы что считаете, что я эстрадная артистка, которая вышла, монолог прочла, ее можно, так сказать, благодарить. Будьте любезны, приходите по окончании спектакля. А то, что вот все сейчас до сей поры повторяют ее афоризмы, ее высказывания, ее, так сказать, цитируют, понимаете, это все летало в воздухе. Она ведь никогда этого не записывала. Вот люди охотились за ее фразами, за ее афоризмами. Вот она в 70-е годы бросила одну фразу и сказала, говорит, театр стремительно катится вниз по коммерческим рельсам. Где вы нашли искусство Фаины Георгиевны? В Третьяковской галерее. Она была очень непритязательна. Любимые фотографии, которые просто булавочками прикреплялись на обои. Она очень дорожила автографами людей, которые были даны на этих фотографиях и их высказываниями. Она имела дома 2, 3, 4 картины выдающихся художников. И кто-то ей подарил там лимонное дерево, она за ним ухаживала, как за существом. В хорошую погоду просила, чтобы это дерево вынесли на балкон, как только там какое-то ненастье, просила внести это лимонное дерево в квартиру. В общем, она, как говорится, удушевляла предметы. В этом тоже была какая-то игра, но красивая игра. Тот факт, что она просто не могла не любить животных, этих тварей. Она всегда говорила, ведь Бог создал нас, людей, и наравне с нами вот этих животных, ее трепетная любовь к той ее собаке, которую он назвала мальчиком, которую она выходила, избитую несчастную собаку, которую подобрала возле своего дома. Тоже был целый ритуал, когда она поняла, что пес очень волнуется, когда она выходит из дома. Собака вместе с ней садилась в машину, они ехали в театр, и когда она входила в гримёрную, сказала, вот мальчик, я на месте, со мной ничего не случится, теперь, значит, тебя отвезут домой, жди меня, все будет в порядке. Ну, вспоминается еще такой случай, 80-е годы, когда в Москве готовились к Олимпиаде. Она как-то позвонила директору театра нашему рано утром домой и сказала: «Директор, мне нужна срочно машина». Он с просонья перепугал, что Фаина Георгиевна, вы себя плохо чувствуете. Говорит: «Нет, все нормально. Я хочу поездить по Москве вместе с мальчиком и показать ему олимпийские объекты». Ставили она с удовольствием вместе с псом. Действительно посмотрела и порадовалась. Она всегда заявляла, что она на сцене не играет, она на сцене живет. Она была последовательной ученицей, приверженцей системы Станиславского. Раз она существовала, отдавая на сцене свою душу, зритель еще и еще потом хотел идти на Раневскую. Ну, вы знаете, есть такое выражение старых актеров, что спектакль состоялся, если вот у меня в роли было хотя бы 1-2 минуты настоящей жизни. Вот этими несколькими минутами настоящей жизни, которая переливалась в зрительный зал, Раневская обладала.
1: Или вот Таганрог, где вслед за улицей имени Фаины Раневской появился и памятник именно Ляле Исподкидыша, скульптора Давида Бегалова. Но это на ее родине, в Таганроге, а в Москве десятки адресов, где бывала и где жила Фуфа. Послушайте, что рассказывал мне Алексей Щеглов. А письма? А еще рассказы и про Павлу и Ирину Вульф. И об автографе на фотографии Бориса Пастернака, самому искусству Раневской.
6: Ну, а пришла в гостиницу, где Павла Леонидовна жила на период гастролей. Вошла вот такая рыжая, как пишет она сама, такая нескладеха, в напряжении, нескладеха. И умоляла послушать ее. И Павла Леонидовна дала ей пьесу, там булочник появился, который помог найти какой-то акцент итальянский. И очень ее одобрила. И взяла в семью. Такая была традиция. Актеры талантливые, они часто попадали в семью, которая их приютила.
1: Когда читаешь ее биографию, понятно, что там десятки ролей в кино, в театре и так далее. Но когда вот начинаешь, начало самое, до знакомства с Павлой Леонтьевной, скажем, да, смотришь Керчь, Таганрог, ну, театр, да, Архангельск, потом вдруг Баку, потом Ростов-на-Дону.
6: Вот Ростов-на-Дону, это уже Павла Леонтьевна. Она один раз ее увидела, а потом, попав в Ростов-на-Дону, стала уже целенаправленно искать встречи с Вульф.
1: Как это все было?
6: Ну и дальше они путешествовали вместе. И Крым был страшный, Крым 17-20 года, когда Волошин их выручал. Искал пищу какую-то, приносил рыбку, касторовое масло. Ужас, который вызывала эта пища, но ничего нельзя было сделать. И они, в общем, втроем путешествовали. Фаина Георгиевна, Павла Леонидовна и тата наша, спасительница, ангел-хранитель, няня, которая с Ирочкой, с дочерью Павла Леонидовна вместе путешествовали, боролись за то, чтобы выжить. Да, борьба за существование – это был страшный исход и войск, и населения из Крыма тогда.
1: Да, 21-й год.
6: 21-й год. А дальше они все-таки попали в Москву. Там было много всяческих перипетий, Феодосия, там все. Но подросла Ира, моя мама, Ирина Сергеевна. Переезд, он был вызван тем, что мама была отличницей, училась хорошо, несмотря на эти страшные условия в Крымске. Кончила гимназию с золотой медалью и поехала поступать в Москву к Станиславскому в театр. И поступила. Там был конкурс 1000 человек, и эта 1000 превратилась в 6 человек, которые были приняты. И Константин Сергеевич сам разговаривал с абитуриентами, студентами, узнавал, кто из какой среды. Это была такая пансионно-профессиональная дружба. Были же какие? Вероника Витальевна Полонская, последняя любовь Маяковского, Нина Антоновна Альшевская, которая была супругой Ардова, и вот Ирина Сергеевна. Вот.
3: Три музы, да?
6: Три музы, да, они так вот и сняты на фотографии, там три музы вот в середине. И есть еще дальше вариант, когда мама была приглашена к работе над фильмом «Весна» в качестве второго режиссера у Александрова. Она делала с актерами всю эту огромную работу. И с Любовью Петровной, и с Фаиной Георгиевной, и с Черкасовым. Вот это был послевоенный сразу, 45-й. Вспомним Фаину Георгиевну, вспомним этот эпизод, когда она наверху, с кем это она там разговаривает? Сама с собой. А я сейчас с кем разговариваю? Тоже сама с собой. Значит, все нормально, все нормально. Так вот постепенно образовалась эта наша семья. Я подрос, тоже стал приносить массу забот, хлопот.
3: На одной из фотографий, 47-й год, вы в Кокколе, да, с Павлом Леонтьевым, с Аиной Георгиевной, были в пенатах в усадьбе, да, Репина. Чукоккола еще можно сказать.
6: Чукоккола, да. Период такой замечательной нашей тесной дружбы с Аиной Георгиевной, с Павлом Леонтьевым мы вместе отдыхали. Я, конечно, доставлял им тоже много хлопот. А самое страшное, Аина Георгиевна боялась, что я попаду на линию Маннергейма, куда я очень рвался. Все ездили, да. Да, да, и вот увидела какую-то лежащую, не разорвавшуюся снаряд, она меня схватила и увела подальше, значит, чтобы я ни в коем случае не трогал их. Страшная ирония.
3: Ну, там же следующая остановка Комарова, там Анна Андреевна, да, в будке своей.
6: А она там в этой будке часто, насколько ей позволяла работа, бывала. И есть эпизод, она пришла с плащом, с чемоданом, чтобы как-то поблагодарить Анну Андреевну за ее творчество. Вообще она очень любила Ахматову. Они в Ташкенте общались во время эвакуации и оставила мне огромное наследство. И в записочках вот таких на полях.
3: Книжечка, по-моему, называется «Записки на клочках». Есть всякие,
6: да,
3: вот.
6: Да, много названий, вариантов. И вот там она пишет, что ты знал великую Ахматову, она украсила время. И действительно это так. И вот этот реквием, который она подарила Фаине Георгиевне, от руки написанный Ахматовой. Вот это все было замечательным событием жизни России, когда две великих женщины встретились для того, чтобы сказать друг другу какие-то слова неповторимые. И это была наша, в общем, гордость, счастье. Это уж потом я начал понимать, что это такое. Тогда я это воспринимал как какой-то просто случай.
3: Что? Ну, хоть одну неизвестную страничку откройте, пожалуйста.
6: Ну, давайте сейчас тогда.
3: Чудно, слушайте, фотография какая-то, да, изумительная. Да. Это кот, как его звали?
6: Кики. Он привезен из Англии, ну, не этот кот, а его дед.
3: С родословной кошкой-то.
6: Образцовым, да, который вот распространял в СССР Ива Монтана и сиамских котов. Тут актеры сняты.
3: Ну, такие фотографии. А вот видите, Алешеньки с любовью, да, и нежностью. Фуфа, 82-й,
6: да,
3: год.
6: Да, да, да.
3: А почему Фуфа?
6: Она курила, дым шел. И один раз она подожгла сама себя в Ташкенте, загорелась подушка, матрас и все такое. Дым шел, а мне было 2 года.
3: Неужели, да, вы помните?
6: Да, я помню. Эвакуацию я помню. Как ни странно, как мы уезжали, какая была темнота, как сигнал, сирена была. Вот это длинное завело. И я назвал ее Фуфой, потому что это был вот клубы дыма. Но она много курила тогда.
3: Когда вы писали вот о последних годах Раневской, да, вот вы к ней приходили, там, и она больше беспокоилась не то, как она уйдет, как все и так далее, а вот мальчик.
6: Ее любимая собака была, которая коротала с ней одиночество, вот, она его очень любила, заставляла с ним гулять, погуляй, Алешка, погуляй подольше, она мне говорила с мальчиком. И он не хотел уходить с улицы, он упирался, не давал себя тащить домой. Нет, нет, нет, еще гуляй, гуляй, гуляй. Все.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
1: Времена прошли. Остались роли в спектаклях и фильмах, остались ее образы, а нынешние актеры пытаются лишь понять и осмыслить их. В 1992 году именно ее, Фаину Раневскую, английская энциклопедия «Кто есть кто» включила в список 10 самых выдающихся актрис 20 века. Но свой финал она написала сама. «Если я уступаю просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга «Судьба шлюха».
7: Несчастная я! Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю, как лошадь. Бегаю, хлопочу, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот изверг...
1: В кино она играла не так часто, как в театре, говоря, что деньги съедены, а позор остался. Тем не менее, на киноэкране Раневская перевоплощалась в немалое количество персонажей. Она была, помимо прочих, вспыльчивой дамой Ляли в комедии «Подкидыш» 1939 года, экономкой Маргариты Львовны в музыкальной комедии «Весна» 47-й год, 1900, естественно, и злой мачехой в классической сказке «Золушка» 1947 года.
7: Да, Золушка, ты, кажется, хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами.
8: Можно?
7: Можно, спасибо. Дорогая, можно. Да, только прежде прибери в комнату. Вымой окна, натри полы, выбели кухню, выпали грядки, посади под окнами 7 розовых кустов, разбери 7 мешков фасоли, белую отдели от коричневой. Познай самое себя и намели кофе.
1: Примечательным низким голосом Раневской говорит и домом учительница Фрекенбок в мультфильме «Карлсон вернулся» 1970 год.
9: Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.
0: Имена поверх времен.
1: Еще Фаина Георгиевна мечтала сыграть у Эйзенштейна и в 1944 году была утверждена на роль Ефросини Старицкой в фильме «Иван Грозный». Однако ее не утвердили высшие органы. Роль получила Серафима Бирман. Вину Раневская перекладывала на 5-й пункт в паспорте, в то время как у Бирман в этом пункте стояла молдаванка. Еще Раневская тяжело переживала трагическую смерть Соломона Михоэлса, ведь их связывала искренняя большая дружба. В своих воспоминаниях актриса описывает диалог, в котором с присущим только ей юмором она сказала Михоэлсу: «Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. В вас живет Бог». На что режиссер ответил: «Если во мне живет Бог, то он в меня сослан». Запись датирована 14 января 1948 года. В конце жизни Фаина Георгиевна с горьким сарказмом написала: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: умерла от отвращения».
0: Имена поверх времен.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Беларуси. Глава государства принял Александра Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новогореве. В ходе переговоров российский лидер заявил, что товарооборот между странами с начала года вырос на 12,5%, подчеркнув, что это очень хорошие показатели. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, по нашей статистике оборот за прошлый год почти 52 миллиарда долларов, отметил Владимир Путин. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию в четверг. Накануне он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустином. Турция активизировала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре. Анкара поддерживает непрерывные дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом, пишут турецкие СМИ. Они ссылаются на источники в МИДе и Минтрансе. По материалу говорится, что власти республики рассматривают возможность повторного запуска зерновой сделки по аналогии с соглашением, заключенным в Стамбуле в июле 2022 года. Необходимость ее возобновления связана с возникшими сложностями при поставках сельхозпродукции через Черное море. Президент Турецкой ассоциации экспортеров зерна заявил, что сейчас в страну не поступают зерновые из России и Украины. Почти 40% мировых потребностей в зерне удовлетворяются двумя этими странами. Из-за невозможности поставок продукции на мировые рынки цены уже выросли на 4-4,5%. Переработанная зерновая продукция имеет жизненно важное значение, особенно для африканского континента, пояснил эксперт. Глава Минпросвещения заявил о готовности системы образования к началу учебного года. Сергей Кравцов сообщил, что 1 сентября за парты сядут 17 миллионов 600 тысяч школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников. Об этом министр доложил Владимиру Путину. Кравцов добавил, что те школы, которые требовали капитального ремонта после наводнения в Дагестане, а также две новые, будут открыты в республике к 1 сентября. Президент по видеосвязи принял участие в открытии новых учебных заведений в 5 регионах России во время посещения Московского педагогического государственного университета. В частности, школы открылись в Москве, селе Бокино Тамбовской области, а также в Уфе и Черкесске. Житель Липецка украл из торговой палатки более 300 килограммов арбузов и дынь. Соучастником преступления стал знакомый 44-летнего мужчины, который не знал о его намерениях. Он полагал, что сосед купил бахчевые для перепродажи. По данным регионального управления МВД, часть похищенных арбузов и дынь злоумышленник реализовал, а оставшиеся выбросил на территорию садовых участков. Сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей. Житель Липецка задержан, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
11: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
20: Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии Александра Ромашова и автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
13: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
20: Напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу в нашей исторической викторине. Ну а тема сегодняшней программы – «Дума», или как ты назвал программу, подзаголовок такой…
13: «Парламентский шанс России».
20: Да, «Парламентский шанс».
13: Ну да, действительно, наверное, думающие люди… Я не буду говорить, правильно думающие или неправильно думающие. В России не все люди думают, Саша. Да, иногда кто-то. Вот, считали, что Россия должна идти по европейскому направлению развития, и поэтому парламентская монархия, как в Англии, для нас являлась идеалом. И как бы шанс стать такой страной у нас появляется в начале 20 века. И сегодня попытаемся поговорить, как наша интеллигенция, как наша власть к этому отнеслись. А исполнили ли этот шанс, да? Вот об этом сегодня передача.
20: А каким годом датируются первые попытки создания парламента в России?
13: Ну, дорогие друзья, наверное, это кондиции верховников. Угу. Помнишь, Саша, да, мы с тобой говорили про 1730 год. А, то есть попытка Верховного Тайного Совета ограничить власть императрицы Анны Иоанновны. Проект предполагал создание постоянно действующего совета из 8 человек. Ну, парламент из 8 человек, ну почему нет? Может, он даже был бы рабочий. А без их согласия монарх не мог объявить войну, вводить налоги, назначать высших чиновников от полковника и выше, там, ну и многое другое. А вот, ну, почему не получилось, слушайте наши передачи про это. А второй план государственного преобразования Спиранский Михаил Михайлович, 1809 год, проект под названием «Введение к уложению государственных законов». То есть так называл Спиранский Конституцию. Спиранский предложил четкое разделение властей и создание Государственной Думы как высшего законодательного органа, формируемого путем многоступенческих выборов. Госсовет – палата лордов. Ну, забегая вперед, дорогие друзья, мы скажем, что вот идеи Спиранского через 100 лет их пытались как раз Николай II и свита, а потом Столыпиным это вести. Другой вопрос, что 100 лет прошло. Об этом же тоже надо понимать, что было интересно к тому времени, сейчас неинтересно вообще. Что они брали за образец, когда пытались во время революции 5-го года бросить кость народу в виде какого-то парламента. Вот как раз работа Спиранского. А конституционный проект декабристов, 1920-е годы, проект Пестеля, «Русская правда» назывался, и проект Никиты Муравьева, который назывался «Конституцией». Ну, Муравьев предполагал двухпалатные народные вещи, состоящие из Верховной Думы и Палаты народных представителей. Пестель же в «Русской правде» предлагал однопалатное народное вече, наделенное всей полнотой законодательной власти. А во время великих реформ 60-х годов Валуев разработал в 63-м году предложение, создав при Государственном совете съезд государственных гласных, состоящих из представителей земств и крупных городов. Но это практически, фактически первая попытка создания законосовещательного органа. Также 81 год Конституция, в кавычках берем название, Конституция Ларис Меликова, это министр внутренних дел, да, проект создания временных подготовительных комиссий и общей комиссии с привлечением выборных представителей от земств и городов для предварительного обсуждения законопроектов перед подачей в Государственный совет. Ну, забегая вперед, скажу, что Александр II одобрил проект Ларисы Меликова 1 марта утром, день своей гибели, так или иначе. В период Первой русской революции появилась так называемая Булыгинская дума. Это март-август 1905 года. То есть проект был... Почему Булыгинская? Потому что это был министр внутренних дел Булыгин. Разрабатывался как исключительно законосовещательный орган с жестким имущественным сословным цензом. но не был реализован из-за бойкота и нарастания революции. Да, революционерам уже после Кровавого воскресенья и многих других интересных вещей было не до этого. Да, ну давайте так, манифест 17 октября 5 года, это исторический документ Николая II, о котором мы поговорим, в котором была фраза, что ни один закон России не может вступать в силу без одобрения Государственной Думы. Я думаю, тоже понимаете, о чем это. Вот, то есть этот проект трансформировался законосовещательным в полноценный законодательный орган. Ну, радоваться мы пока, Саша, не будем, да? А вот как это было в ноябре 5 года в больших городах. Государственная Дума первая начала работать в апреле 6 года.

0: вопросу. Мы сейчас говорим только про Первую Государственную Думу. То есть, дорогие друзья, после кровавого воскресенья противоречия не просто назрели, как пишет в учебнике едином, а скорее даже перезрели. Земельный вопрос взаимоотношений рабочих и капитала требовал народного участия в управлении государством. Решить последнюю проблему, Саша, участники той январской демонстрации предлагали путем созыва народного представительства в форме учредительного собрания, который учтет интересы всех сословий и станет противовесом власти чиновникам. Ну вот, это было написано, Саша, в петиции, как раз, при которой поп Гапон шел в сторону Зимнего дворца. Да. Ну вот, Саша, мы с тобой сейчас находимся недалеко от того места, где он шел, да, он шел по Звенигородской с Боровой. На Боровой напротив Ашана, Саша, находится такая красивая церковь. Это церковь, где работал поп Гапон. И вот они создали эту идею и пошли. Ну, результат шествия. Более сотни трупов, с одной стороны, привел к масштабной эволюции. С другой стороны, привел власти к мысли, что созвать парламент все-таки нужно. И вот 6 августа самодержавная власть 5-го года в лице Николая II уступила революционному натиску и подписала манифест. Ну, забегая вперед, Саша, этот манифест стал началом конца монархии в России. А вот манифест «Булыгинская дума». Булыгин, он сам из Рязанской губернии, из села Булыгина, как ни странно. А вот в январе 5-го года он занял пост министра внутренних дел, сменив на посту Петра Дмитриевича Святополк-Мирского. Дума должна была минимизировать революционные достижения, но она уже была устарела, Саш. Это надо было делать до 9 января. После это было практически невозможно. Согласно законопроекту, от выборов в Булыгинскую Думу полностью отстранили рабочих и беднейшее крестьянство. То есть выборы на основании имущественного ценза. Не допускали участия в выборах также женщины, военнослужащие и студенты. А для крестьян уставлялись четырехступенчатые, для дворян буржуазии двухступенчатые выборы. Роль Думы сводилась фактически, как бы это сказать, дорогие друзья, ну, до статуса законосовещательного органа при царском правительстве. Проект Булыгинской Думы вызвал общественное возмущение. Особенно критиковали социал-демократы, что понятно, и либеральный союз союзов. Октябрьская стачка была ответом на Булыгинскую Думу. Она, стачка, сопровождалась массовыми демонстрациями, акциями протеста и приводила к остановке работы многих предприятий и железной дороги. Ну, в сложившейся ситуации, Саша, у Николая II было два пути прекращения смуты. Первый – ввести военное положение и устроить кровавую баню интеллигенции. А второй – частично удовлетворить требования протестующих, тем самым расколов оппозицию. По совету графа Витте и великого князя Николая Николаевича, дяди, будущего главнокомандующего русскими войсками, Николай выбрал второй, более гуманный путь, хотя не хотел. Витте же надеялся, что конституционные уступки снизят градус напряжения в обществе и позволят в дальнейшем заручиться поддержкой умеренной настроенной части. И император подписал манифест 17 октября 1905 года. Угу. Спроси, а партия октябристов, она была создана как раз 17 октября, что такое название?
1: Сергей, а вот в то же время примерно появляется партия октябристов, она имеет какое-то отношение к манифесту октябрьского?
0: Ну, давайте так, они появляются в январе 1906 года, примерно так, просто они объявили, что их устраивает этот манифест полностью. Mm-hmm. То есть они готовы работать с царем и с народом, опираясь на манифест 17 октября. Поэтому они октябристы.
1: А кто был автором текста манифеста, который подписал Николай II?
0: Ну, давайте так. Николай, конечно, не был способен писать какие-то тексты.
1: Почему?
0: Ну, потому что, еще раз, ну, он по власти Бога и страны был наследником престола. Но Бог ему не дал тех интеллектуальных составляющих, скажем так, характера, чтобы он действительно был нашим руководителем. Ну вот скажу, мне не понравится он, Святой Русской Православной Церкви и так далее и тому подобное. А какое звание было у Николая II, когда его свергли? Воинское. Полковник. Вот. Понимаете, дорогие друзья, ты можешь быть шикарным командиром батальона, лучшим, да? Командиром дивизии, как Грачев в Афганистане. Ну, просто, да? Вот. Но выше у тебя уже нет ни интеллекта, ни опыта, ни сил. И когда лучшего комбата делают министром обороны, он все равно остается комбатом, Саша. Да. Так вот, полковник,

0: да, не генерал. Да, Александр III побоялся давать ему генеральское звание. Вот, поэтому он был интеллектуально полковником. Славные ребята. Леонид Ильич Брежнев, Саша, говорил, что Вторую мировую войну победили полковники. Да, он сам был полковником. Это можно согласиться, что полковники решали то, на поле боя то, что давали им сверху. Да? Полковник наш рожден был хватом. Слуга царю, отец солдатом. Это Лермонтов Саша. А вот поэтому, еще раз, вот, да, у него не было, скажем так, при том еще переломный момент, революция. Здесь нужны другие люди с другим психотипом, понимаете, да? Он был хороший, любил свою жену.
1: Ну, а в таком случае, если вот так вот помечтать, пофантазировать, кто из русских императоров, предыдущих царей вообще был способен создать такой манифест?
0: Николай I, Александр III. То есть такие вещи, особенно в нашей стране, делаются только при серьезной тяжелой власти. Ну, смотрите, реформы, перестройка 1985 года в Китае, она началась в 1982 году. Что такое был Китай до 1982 года, мы знаем прекрасно. Жуткая нищета, агрессивность, глупость, там, прыжки, бумажные тигры, культурная революция, о которой у нас была передача, и так далее, и тому подобное. То есть мы и китайцы понимали, что больше такого социалистического строя страна не выдержит. Горбачев, забегая вперед, что начал делать? Он начал проводить реформу сверху. И он уничтожил силовые структуры, которые контролировали общество и так далее. Вот. А внизу-то ничего не получилось. Китай же, разница, Дэн Сяопин провел нижние реформы под контролем местного КГБ и коммунистической партии. И у него это получилось. Так вот, такие реформы, дорогие друзья, только при сильной власти. Реформировать страну, когда у тебя экономика и все остальное развалено, мы с тобой, Саша, прекрасно помним. С 1985 года где-то по 2006, да? 20 лет, шоковая терапия, к сентябрю все будет хорошо. Помнишь, Саша? Да? Mm-hmm. Завлабы, да, невидимая рука рынка, Егор Гайдар Тимурович, Чубайс, господи, так или иначе. Поэтому такие реформы не должны проводить Николаи II. Да? Еще раз, любить свою жену, это не значит, ты можешь прекрасным быть военачальником или главой нашего государства. Здесь были нужны. Александр III провел бы. Николай I тоже провел. Но история не терпит столкновения наклонения. Мы получили смуту с 1905 года по 1922, когда закончилась гражданская война. Да. Так вот, Саша, автором проекта, ты задала вопрос, был Александр Оболенский, это член Госсовета, князь, и управляющий делами Комитета министров Николай Вуич. На места не было послано никаких предудавлений, а после опубликования документов не было никаких разъяснений. То есть вообще, как это читать, понимаете, да? В любом законе существуют сноски или в конце. Как это читать и как это понимать? Вот, да, здесь этого не было. Итак, 15 октября проект манифеста был представлен императору в присутствии его дяди, великого князя Николая Николаевича. Также был министр двора Фредерикс, по-моему, Владимир звали, хотя я могу ошибаться, и Отон Рихтер, генерал инфантерии, который долгие годы возглавлял императорскую главную квартиру. Но, видимо, кого собрали, те, в общем-то, и стояли. Николай II в письме матери Марии Федоровне, вдовствующей императрицы, так описывал свои мысли накануне принятия этого решения. «В течение этих ужасных дней, маменька, я виделся с Витой постоянно. Наши разговоры начинались утром и кончались вечером при темноте. Представлялось избрать одну из двух путей. Или назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу. Другой путь – представление гражданских прав населения. Свобода слова, печати, собраний, союзов, неприкосновения личностей». Я представляю, как он написал эти слова. А Вита горячо оставил этот путь, говоря, что хотя он и рисковый, тем не менее единственный настоящий момент. Манифест был составлен им и Оболенским. Мы обсуждали его 2 дня, и, наконец, я его подписал. То, что там ничего не изменилось, это говорит: «Ники, пиши, вот тебе чернимица, да? А вот, Николай Николаевич, я застрелюсь при тебе здесь, если ты сейчас не подпишешь, да?» Вот, да. Николай Николаевич 2 метра, Вите, ну, на 3 головы выше Николая, да, вот они с 2 сторон стали, и говорит: «Коля, пишите». Коля потом отомстил, конечно, но это уже были другие вопросы. настало время призвать выборных людей от всей земли русской постоянному деятельному участию в сотворении законов, включая для сего состав вышегосказанных учреждений, особое законодательное установление, коему представляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов», написал в манифесте Николай II. Согласно ему, российским подданным даровалось некоторые важные гражданские свободы. Неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, союзов и объединений. Кому это было нужно? 80% населения – крестьяне. Им что нужно? Свобода слова? Собраний? Союзы они организовывают в своей деревне? Ну, понимаете, да? Вот, интеллигенции, буржуазии, да. Но это же меньшинство. Ну, вот это, об этом надо понимать. То есть абсолютная монархия, дорогие друзья, одним росчерком пера превратилась в конституционную, где парламент принимал, должен был принимать, или в кавычках принимал решение, участие в управлении государством. Правда, за императором сохранялось право распускать думу и накладывать вето на его решение. Но интеллигенция кричала: «Не посмеет! Вы что? Мы хозяева страны теперь!» А вот... В то же время сторонники сохранения самодержавия расценили действия Николая II как ненужную уступку. В течение 2 недель после подписания манифеста в 100 городах они устроили что, Саша? Погромы, Саша. Ну, что у нас еще можно устроить, когда недовольные, да? Вот, конечно же, погромы. Одесса 18-21 октября погибло 300 человек. Ростов 18-20 – 170 человек. Кишинев. Повторный погром, вот, и Симферополь 18-19. То есть после манифеста сразу было понятно, кто в этом виноват, во всяком случае для правых. Но мы сделаем, Саша, с тобой передачу о правых в России, о Союзе Русского Народа, Михаила Архангела и так далее и тому подобное. Единственное, дорогие друзья, давайте посмотрим, что эти все погромы были не в той России, в которой мы сейчас живем, то есть не где русские жили, а жили другие национальности. Выборы в Первую Думу проходили по закону от декабря 1905 года. Были учреждены 6 курий. Курия – это древнеримское понятие, когда люди одного сословия или класса голосуют отдельно и имеют свою квоту. То есть не все одинаковый голос встречается, да? Ну, скажем так, 10 дворян могут выбрать одного депутата. 100 купцов могут выбрать одного депутата. 10 тысяч крестьян могут выбрать одного депутата. Да, это куриальные выборы. Но на самом деле, давайте так, власть должна принадлежать дворянству. Это понятно, да? Поэтому и дали квоты. А с другой стороны, ну дайте вы крестьянам власть над образованием, медициной и так далее. Они славные ребята. Но ты пойдешь лечиться к такому врачу, которого крестьяне выбрали из своей среды? Я думаю, что нет. Вот, поэтому единственные грамотные люди были все-таки, да, интеллигенция, в основном дворяне, конечно, так как интеллигенция была с фигой в кармане, да, поэтому и реформы были такие, чтобы дворян было большинство. А вот, еще раз, не голосовали женщины, люди до 25 лет, воины и некоторые национальности. Итак, они были неравные. Еще раз, один выборщик в крестьянской курии от 2000 избирателей, то есть дворянин, да, в городе на 4000. Крестьянин на 30 тысяч, а рабочий на 90 тысяч и непрямые. То есть, чтобы сделать одного депутата рабочего, надо было 90 тысяч рабочих. А сколько было рабочих в начале 20 века? Ну, 4-5% населения. Притом половина женщины. То есть, да, ну вот, ну да, наверное, призрак по Европе кто-то читал. Поэтому с рабочим решили бороться. Это была ошибка, надо было с ними договариваться. Да, в результате помещики набрали, избирали 32% выборщиков, крестьяне 42%, буржуазия 22%, рабочие 3%. Ну вот, то есть 32% дворян могли с кем-то сговориться, там, с буржуазией и получить большинство, если хотели. Первая дума была ограничена в своих полномочиях. В соответствии со сводом основных государственных законов, утвержденных Николаем 23 апреля 6 года, по вопросам назначения министров, внутренней политики страны, введения военного или чрезвычайного положения, решение принимал только император. Также, согласно своду в перерывах между сессиями, император мог издавать новый закон от своего имени. Вот. Вы скажете, а что тут бояться-то? Ну да, если только царь настоящий. А если такой, какой Николай II, ну он все даже с этими законами уничтожил, извините. Да, В общем-то, наверное, Первая Государственная Дума не была революционной. Ну, это так, может, казалось только бюрократам, да.
1: Кстати, а почему Первую Думу называют кадетской?
0: Ну, это не точно, Саша. С большим основанием, чем кадетской, Первую Думу нужно было называть крестьянской. То есть в Первой Думе было 448 депутатов, из них крестьян 204, ну, где-то 45%. Дворян 164. А вот по национальности русских 285, украинцев 62, поляков 51, евреев 11. Ну, православных 339, католиков 63, лютеран, магометян по 14. Ну, как-то так.
1: А что за люди они были по образованию?
0: Профессора. 289 с высшим образованием. Среднее гимназию закончили, 62. А 4 класса образования 111. Домашним, это тоже дворяне, 84. Было 2 неграмотных. Ну, думаю, понимаете, это не из дворян. А профессоров и доцентов 14, учителей 23, врачей 19, внимание, адвокатов 38, вот, литераторов 13, священников всех исповеданий 14.
1: Ну, среди них были кто-то известные люди?
0: Ну,
1: там?
0: Дорогие друзья, на самом деле мало кто. Давайте так, Сергей Муромцев – это первый спикер. Максим Ковалевский – это известнейший социолог, да. Иван Петрункевич – известный лидер кадетов. А, Владимир Набоков-старший, папа Владимира Владимировича, да? Ну и Аладдин Трудовик. А Николай II открыл Государственную Думу в Зимнем дворце с выноса в Георгиевский тронный зал Зимнего дворца императорских регалий. Он вышел с императрицей, женой, с вдовой, мамой. Угу. Антоний Храповицкий – священник, да, и прочее. Министр императорского двора Фридрихс подал императору тройную речь. Это, кстати, первые хроники, можно посмотреть. Как вспоминает скиталец Яковлев, да, депутат, он пишет: «Сверху мы видели, как постоянно наполняется живой, раззолоченный толпой великолепный зал. Трон с художественной брошенной на него царской мантией, подбитый горностаем, невольно приковывал все взоры. Правую сторону зала, считая трона, заняли сановники и дамы в русском платье. Слева стояли депутаты. Многие из депутатов были просто в пиджаках, а иногда даже в желтых штиблетах». Это сейчас жутко, согласимся. А, конечно, впервые Георгиевский зал видел в своих белых стенах столь непринужденно одетую публику.
1: Ну что ж, Сергей, давай прервемся на несколько минут и потом продолжим наш разговор о Думе. Новости на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасно. Давайте отдохнем.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков не увидел оснований для улучшения отношений России и Евросоюза. «Они не просматриваются», — сказал официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что нынешнее поколение находящихся у власти европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас, — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что России, безусловно, нужно оставаться открытой для выстраивания отношений, но понимать, с кем мы имеем дело. Советник Зеленского признал отсутствие у Киева эффективных перехватчиков российских БПЛА. Сергей Бескрестнов констатировал, что украинские производители пока не смогли создать их. Он отметил, что ВСУ ждут перехватчики зимы. Тогда компании заявили, что эти аппараты скоро появятся, и оценили сроки поставок в несколько недель. Но, к сожалению, вызов оказался более трудным. А много месяцев прошло, а у нас до сих пор нет этих перехватчиков, сказал советник Зеленского по техническим вопросам в интервью украинским СМИ. По его словам, инициатива, в частности, оказалась провальной из-за неспособности сравняться и превысить технические характеристики российских БПЛА. В МВД анонсировали выдворение около 140 иностранцев из России после рейда в Москве. Он прошел у одной из станций столичного метрополитена. Ведомстве пояснили, что главная цель мероприятия – поиск и задержание иностранных граждан, которые находятся на территории нашей страны незаконно. Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить около 140 человек, которые пребывали в России с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны. Доставлены в отделы полиции, отметили в МВД. Там добавили, что такие рейды будут проходить на регулярной основе, в том числе в других регионах России. Минпромторг сообщил об отсутствии планов по введению ГОСТов на букеты. При этом замглавы ведомства Геннадий Абраменков напомнил, что уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы. ГОСТа именно на букеты пока нет, в ближайшее время не планируется. То же самое касается и так называемых дофаминовых букетов. Это все-таки больше маркетинговый и дизайнерский тренд, а не техническая категория, которую можно описать строгими измеримыми параметрами, заявил Абраменков РИА Новости. Он указал, что ведомство не собирается ограничивать вдохновение флористов при сборке букетов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И Государственная Дума «Парламентский шанс России».
0: Да, Саша, все правильно. Вернемся к этому шансу. Итак, тронная речь состоялась 27 апреля. Всевышним промыслом, врученные мне попечение о благе Отечества, побудило меня призвать к содействию законодательной работе выборных от народа. С пламенной верой в светлое будущее России я приветствую в лице ваших тех лучших людей, которых я повел возлюбленным моим подносом выбрать от себя. Трудная и сложная работа предстояла вам. Верю, что любовь к родине, горячее желание послужить ей вдохновит и сплотить вам. Приступите с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойные доверия царей и народа. Бог в помощь мне и вам. Ну, красиво.
1: А те, кто стоял на этом заседании. Как они отнеслись к этой речи?
0: Но, видимо, желтые штиблеты, они как бы по-другому человек смотрит на мир. Да? Они сочли ее тусклой и блеклой. В ответ через пару дней интеллигенция и государственные написали собственное обращение к императору, в котором потребовали отменить смертную казнь и амнистию политзаключенных. Установление ответственности министров перед Государственной Думой, упразднение Госсовета, всеобщего равенства, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, 27 апреля Таврический дворец, когда открывался, был украшен флагами для новой истории. Но на улицах рабочих кварталов Нарвская застава, Невская застава, Выборгская сторона, а люди не казались правильно настроенными. Они как бы не заметили это. Вот в ночь перед открытием везде были наклеены объявления. Предупреждение чрезвычайного скопления народа и несчастных случаев обыватели приглашаются по возможности не задерживаться на улицах и содействовать полиции в поддержании уличного порядка. В избегании столкновений, которые могли бы омрачить торжественный день, демонстрации и манифестации запрещены. Депутатам едва удалось удержать волнение в стенах Таврического дворца. Минута была роковая.
1: А кто был первым спикером Думы?
0: Сергей Андреевич Муромцев. Это дворянин из Тульской губернии. Юридический факультет закончил. Он был очень известный. Он один из авторов записок о внутреннем состоянии России. Это как раз Конституция Ларисы Меликова, о которой мы говорили. Он считался известным человеком. После принятия закона в Государственной Думе его избрали от Москвы. Ну, как говорили, Муромцев импонировал всем, при том у него еще был голос поставленный. Это очень важно. Вот. Царь хотел избрать начальника канцелярии императорского двора Масалова. Однако вскоре выяснилось, что мнения Муромцева и царских властей о роли председателя Государственной Думы кардинально разнятся. Муромцев считал себя вторым человеком в государстве, а Николай считал спикера второстепенной должностью в нашей стране. По образному выражению депутата Маклакова от кадетов, Муромцев скорее напоминал церемонимейстера, чем руководителя. Ряд депутатов считали его рупором теневого кадетского партийного руководства. Тем не менее, именно Муромцеву Дума была обязана разработкой различных процедурных вопросов и постановку таких ключевых вопросов, как вопрос о земле, об ответственности правительства. То есть главным вопросом Первой Государственной Думы обсуждался был, конечно, аграрный вопрос. На одном из первых заседаний после принятия одного из законопроектов депутаты потребовали переголосовать. Однако представитель Думы Муромцев быстро охладил их, сказал, «Дума не нуждается в одобрении своих постановлений». Да. То есть он что-то чему-то научил. Ну, дорогие друзья, если мы помним с вами первый съезд Советов, да, а вот 1989 год, то, наверное, роль Муромцева такая же, как роль Собчака. Давайте как бы держать, да, умение работать и так далее и тому подобное. 3 октября 2010 года он умер, да.
1: Сергей, а как проходили прения?
0: Ну вот, один из моментов наибольшего напряжения борьбы между различными группировками в Государственной Думе было прения 8 июня о погромах, когда впервые Столыпин явился защищать членов Министерства внутренних дел от обвинений в погромной агитации. В ответ на это князь Урусов раскрыл упомрачительные тайны департамента полиции. В то время крестьянство, следовало значительную часть Думы, поддерживало идеи принудительного отчуждения земли в пользу крестьянства. Такое стремление, естественно, вызвало отпор у правительства. И за этот отпор правительство винить нельзя, ни в коем случае. Но правительство погрешило в том, что оно не позволило Думе обсуждать этот вопрос. Так пишет Витте.
1: Какие законы были приняты Думой?
0: Гениальные, Саша. Закон об ассигновании 10 029 рублей на постройку пальмовой оранжереи и сооружение прачечной в городе Тарту при Юридическом университете.
1: Это так важно было?
0: Угу. Но даже этот вопрос Дума не приняла. Исторический контекст – правительственная насмешка. То есть, да, что нам заставляют? Другие вопросы они сами принять не могли, да? Этот проект стал самым первым законопроектом, который царское правительство направило на успеченный российский парламент. Ну, это тоже, знаете, хамство, конечно. Таким образом, правительство Горемыкина продемонстрировало свое приближение к Думе, предложив ей решать мелкие хозяйственные вопросы. Правительственный законопроект поступил в Думу 16-го. Первый, который был принят о предоставлении Министерству просвещения права защищать учреждения частных высших учебных заведений. Ну вот, да, то есть у нас появляется параллельное образование. Вот Побединский, основатель Инжикона в 1906 году, как раз в это время. Вот все вопросы, кроме аграрного, были второстепенные. Да. Вот, Дума разработала 13 законопроектов. Ну вот, да, но никто, ничего не было принято. Итак, Государственная Дума за это время приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства. Ну, так как они 2 месяца ходили, да, все время запросы. Да. Итак, запрос о земле. Проект трудовиков предусматривал ликвидацию помещичьего землевладения и национализации земли. Кадетский проект тоже требовал отчуждения помещичьих земель, но за рыночную цену. Но этот проект мирной крестьянской реформы, по выражению Милюкова, оставался красной тряпкой для дворян. Кадеты предлагали ликвидацию казенных удельных монастырских земель, принудительного выкупа частновладельческих земель или полной национализации в пользу крестьян. Но оба проекта вызвали крайне негативную реакцию помещиков и правительства. 13 мая 2006 года в Думу огласила правительственную декларацию о безусловном недопустимом отчуждении даже части помещичьих земель. Ну, еще раз, не хотите сами давать, крестьяне потом сами получат. Еще раз, это 1906 год, 11 лет до декрета о земле. Ну да, как сказал Ленин, последний клапан про Столыпинскую реформу. А вот, ведомая кадетами, Первая дума получила одно название, сама она называла «Дума народного гнева». После того, как правительство в лице его премьера Горемыкина категорически отвергло все эти требования, Дума большинством голосов выразила недоверие правительству Горемыкина. 16 апреля его заменил Витте, который также отказался рассматривать вопрос об амнистии политических заключенных. Попытки Думы настоять на своем, а также ввести принцип ответственности правительства перед Государственной Думой оказался безуспешным. Дума в этих условиях приняла заявление о недоверии правительству и ликвидации казенных удельных монастырских земель. Ведомая кадетами Первой Думы, из-за этого она стала популярна. Но 9 июля, через 72 дня, она была разогнана. После вота недоверия правительству Николай II ее разогнал. 6 июля 2006 года председателем Совета Министров вместо Горемыкина был назначен энергичный Петр Аркадьевич Столыпин. За ним сохранялся пост министра внутренних дел. 9 июля депутаты пришли в Таврический дворец на очередное заседание Саша и наткнулись на закрытые двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы Первой Госдумы, так как она, кавычки открывается, призванная вносить спокойствие в общество, разжигает смуту. В манифесте о распуске Думы говорилось, что такой закон об учреждении Государственной Думы о следующей Государственной Думе сохранен без изменений. На этом основании началась подготовка новой кампании, теперь уже выборы Государственной Думы второго созыва. С этого же момента желание как-то построить законодателей и лишить их политического задора не оставляло российскую власть. Так или иначе, дорогие друзья, про Вторую Государственную Думу мы говорить не будем. Итак, ну, как видим, дорогие друзья, наша интеллигенция, с одной стороны, а с другой стороны, наша власть, бюрократия, не хочет, никогда не хотела идти на уступки друг другу. Никогда не хотела договариваться. Или те, или другие. Ну, это привело к катастрофе. Революции февральской, а потом октябрьской, так или иначе. Да, Первая Государственная Дума была неудачным проектом и для царского режима, да, который пошел на уступки своей абсолютной власти, да, и, с другой стороны, интеллигенции, которая считала, что ей мало. Но всегда, когда уступки, люди требуют большего, это понятно. Но здравого смысла-то не было. И я хочу напомнить, что еще тогда война была, русско-японская. А они кричали много того, чего не надо было кричать. Было 4 Государственные Думы до революции. Но так или иначе, как мы видим, они были неудачные. И со стороны власти, которая не хотела с ними договариваться, и со стороны нашей либеральной оппозиции.
1: Сергей, интересно, а вот как отреагировали депутаты, которые пришли на заседание Думы и увидели объявление о ее распуске?
0: Ну, кадеты и другие либеральные настроенные уехали в город Выборг. Это Великое княжество Финляндское. Там их арестовать было нельзя. И написали свой манифест, в котором говорилось, что будем бороться дальше. То есть 1906 год оказался продолжением русской революции. Что еще? Они эмигрировали за границу, где стали получать финансирование от японцев, от французов, ну, от разных людей, которые плохо относились к русской власти. Ну, и от еврейских каких-то там организаций, да, миллионеров американских, которые финансировали их, да. Это тоже делать нельзя, дорогие друзья. Если ты хочешь что-то изменить в нашей стране, не надо изменять на чужие деньги, да. Все-таки эти деньги дают под условия определенные. Ну, так же, как произошло с Советским Союзом. И произошло в России в 90-е годы, дорогие друзья. Деньги что-то помогали, но с определенными условиями. Ну, Первая Государственная Дума прорекламировала в народе, среди интеллигенции, определенные партии, которые стали уже более активно, ну, еще раз, по манифесту, партии разрешались. И поэтому октябристы и кадеты – это либеральные такие центры. Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела – это правые партии. Ну, и так называемые трудовики. А трудовики, Саша, это эсеры, но эсеры же террористическая партия. Они же занимались терроризмом в это время. Поэтому эсеры не могли выдвигаться и иметь свою фракцию в государственных думах. Поэтому, да, они назывались трудовиками, и их поддерживали крестьяне. Да, вот, да, ну, вот Керенский, например, был трудовиком, хотя он там тайно был эсером, а вот у него даже пистолет нашли. Он был от Саратовской губернии, от Хвалынска, да, избран от крестьян, да, так или иначе. Что еще появляется, что мы сначала не поняли, а появляется еще польская оппозиция, партия Кола, так называемая. Вот, то есть поляки тоже выдвигали своих депутатов в основном по дворянским спискам, потому что, дорогие друзья, на Украине там был еще и национальный или религиозный огнет, потому что крестьяне, малороссы, были крестьянами украинцы, а дворянство там было в основном польское, католическое. И Шульгин, о котором мы сегодня уже упоминали, когда он сам выдвигал себя кандидатом в будущую Государственную Думу, от дворян, он понимал математически, что его изберут, если все русские православные дворяне за него проголосуют. Поэтому он ездил ко всем нашим депутатам и говорят: альтернатива. Или от Житомирской области будут поляки, да? А что такое поляки? Тогда очень все хорошо понимали, да? Или я. Ну вот, и его избрали. Да, то есть появляются уже какие-то национальные, национальные депутаты, там, Заки Валид от башкир, депутаты от казахов, ну, тогда они назывались киргизами и прочее. То есть, на самом деле, страна немножко менялась, но Николай II так и не отменил один из самых дурных законов, которые были в то время. Он не ввел равенство национальностей. Поэтому евреи не имели прав, хотя спокойно можно было их сделать равными и решить еврейский вопрос.
1: Это только к евреям имело отношение?
0: Ну, там, ну, скажем так, поляки имели бы больше там, да, мест и прочее. В основном, конечно, евреи. Ну, кто у нас были членами революционных партий?
1: Ну, да.
0: В основном евреи. Вот, кстати, если мы говорим, Столыпин хотел отменить черту оседлости и отменить неравенство, да. У него даже оставался этот проект на его рабочем столе, но 1 сентября он уехал в Киев 1911 года, где был убит Мордыхаем Багровым. На вопрос, почему он его убил, он сказал: если бы я убил царя, были бы погромы, а за Столыпина нам никто ничего не даст. Да, так или иначе, не подписал, да, не было больше человека, который лоббировал бы эти интересы и требовал, как Столыпин у Николая II, утвердить, что все представители России должны быть равны. Вот, не захотел. Ну, поэтому произошел февраль 17-го года. Только в феврале 17-го года народы России заставили власть признать, что все равны. Еще раз, Николай II, дорогие друзья, что надо понимать, считал, что, подписав манифест, его очень сильно обидели, потому что он считал, что власть у него от Бога. И он хотел, он очень уважал своего отца, он хотел, чтобы он, когда передаст власть своему наследнику, ну, Алексею, неважно кому, он должен передать столько власти, сколько дал ему Александр III. Поэтому здесь вот такая ситуация, хотя Николай II пошел на уступки, но когда можно было что-то забрать, он забрал. 3 июня, да, 1907 года он отказался, да, отказался признавать и поменял закон о выборах в Государственную Думу. Третья дума уже была, в принципе, уже достаточно подвергалась манипуляциям со стороны Петра в качестве Столыпина. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
1: Сергей, можешь ли вспомнить какие-то литературные или художественные произведения, в которых основание думы, ее организации, Первой думы?
0: «Доктор Живаго». Дальше картина «Ликование русского народа» по поводу манифеста от октября 1935 года Репина. Ну, примерно говорю. Клим Самгин. Горький. Еще раз. Народ фантазировал, как мы фантазировали, Саша, когда в 89-м году у нас появилась новая дума. Ну, первый съезд советов, да, когда выбирали, что они будут работоспособны и так далее, и тому подобное. Мы сделали, наверное, про эту передачу. Единственное, я могу сказать, те, кого избрали, они не были людьми, которые что-то строят и делают. Они были разрушителями, к сожалению.
1: Сергей, а чем так привлек внимание Таврический дворец Госдуму?
0: Ну, он был государственный, и там было место, где можно было собираться. Там приходили какие-то земские совещания и прочее, да. Поэтому, ну, нужно было отдать какой-то дворец, не строить с нуля, пока у нас не было ни времени, ничего, да. Решили, что его. Ну, и надо сказать, что он находится в таком месте, которое его можно контролировать. Потому что, если мы посмотрим на географию нашего города, то Таврический дворец с трех сторон омывается Невой. Да? То есть никаких сподвижников, которые через реку переправились бы и помогли бы этим товарищам, там, в принципе, не могло. Да? А с другой стороны, рядом находятся казармы кавалергардского полка. Да? А вот рядом Зимний дворец, который тоже можно было все это контролировать. Так или иначе. Поэтому, я думаю, сделали так. Поэтому там ничего не произошло, когда они прочитали, да. Потому что понимали, что, господа, уйдите, а то убьем. Они ушли и начали вести уже другие вопросы.
1: Угу. То есть получается, что изначально император, во всяком случае Николай, он подозревал, что все просто так легко и гладко не закончится.
0: Слушайте, я не знаю, на самом деле, главный его был вопрос, при папеньке такого не было. Вот, да. Угу. Папа не вел никакую государственную думу и прекрасно правил. Поэтому нам это не нужно. Ну, семья его заставила. Да. Мама, которая считала его идиотом. Дядя, который считал его идиотом. Да? Витте, который над ним смеялся. Да? Ну, вот эти люди, как говорится, заставили его. Вот. Возможно, он считал, что он дал слабину. Да? Поэтому он к этому относился плохо. Ну, так или иначе, скажем так, был шанс для того, чтобы... Скажем, давайте так. Вот Николая II был шанс не довести страну до кровавых событий гражданской войны и революции. Справился ли с этим Николай? Нет, не справился. Вот это надо говорить. У него были возможности 1894 года, 23 года до 17 года, да, которые он правил. Вместо того, чтобы решить вопросы национальный, земельный, ну всем же понятно уже, да, кончилось дворянское время, да, извините, дачники, это уже совершенно другое, вишневый сад, да, вот, все по-другому надо менять, дворянство уже не может, больше половины дворянских гнезд были разорены и поставлены, они уже давно их положили в банки под суду, и эти суды, как Раневская, да, они не получали ни на строительство новое там, ни на новые технологии, они проедали в Париже, ну вот, ну и Раневская продала свою усадьбу с Гаевым Лопахиным, они же едут в Париж. Так страдали. Ну вот, после того, как деньги кончатся, все. Да? А вот, это было всем ясно. Но Николай считал, что единственная сила, которая может задержать революционную заразу, это русские дворянства. Это была ошибкой. Как многое, что делал Николай II. Поэтому в сегодняшней передаче, дорогие друзья, мы просто с вами осветили одно из направлений. Ошибочных направлений, что делал Николай II, да, и Первая Государственная Дума, в принципе, как вел он себя и как вел себя народ, это было ошибкой.
1: Но хотя бы что-то положительное было вынесено из этого урока?
0: Слушайте, ну чего, революция продолжалась, вот, ну, хотя бы нет, вот Муромцев что сделал, он хотя бы придумал, как, сколько депутат выступает. Как можно депутату писать какие-то воззвания, какие-то документы, запросы, да? А вот, по второму разу один вопрос не ставится и прочее. Я когда был депутатом, я был трех засыл депутатом в Петербурге, и вот мы проголосовали, то тут один, ну, интеллигент говорит, давайте люди не поняли, за что они голосовали. Вот, мне пришлось, я тогда вел, да, я говорю, поднимите руку, кто не понял, за что мы голосовали. Вот, никто не поднял руку. Вот, поэтому мы закончили это. А Муромцев научил, два раза один и тот же закон не принимается. Если не приняла Государственная Дума, ждите 5-10 лет. Ну, другой вопрос, что интеллигенция не хотела ждать, и все остальные тоже не хотели ждать. Ну и привело это вот к катастрофе.
1: Правильно я поняла, что простой народ вообще каких-либо изменений вообще не заметил.
0: Он пропустил эти 72 дня, которые потрясли весь мир. Да. Вот. А он занимался своими делами. Поэтому, действительно, политика у нас отдельно, а народ у нас отдельно. Ну, к сожалению, у нас так.
1: Сергей, а ты говорил, что евреям было запрещено заниматься политикой, но они же все-таки как-то попали в ту Государственную Думу.
0: Ну, дорогие друзья, есть такое понятие, как выкрест. Если ты объявляешь через крещеный. Православную церковь, что ты становишься крещеный, вот ты получаешь все права. И вот, да, некоторые, как Винавер, и другие, да, они как бы воспользуются этим, да. Ну и там на Украине там были свои проблемы там определенные, да. Вот. Евреи, конечно, в первую очередь, это Белоруссия и Украина, да, и Польша там, да. Именно там они были более активны, потому что ни в Петербурге, ни в Москве им запрещалось вот как бы селиться, да, нет ценза оседлости, так или иначе. Но, да, ну, они, да, Винавер, в конце концов, был убит черносотенцами, да. Эти провокаторы, ну, скажем так, все считали, что они делают, согласившись с царским режимом. Нет, это не так. Исторически скажу, что ни Александр III, ни Николай II не поддерживал никогда это ужасные вещи, как погромы. 100%, да? Но народ считал по-другому. Угу. Это как про Распутина. Что бы там ни делали, народ считает по-другому. И никак не доказать.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо за рассказ. Давай перейдем к нашей викторине, в которой мы разыгрываем книги. Напомни вопрос предыдущего выпуска, который у нас был посвящен автомобильной промышленности в России.
0: А вопрос был такой, Саша. Англичанин Мортон писал, в горных странах нет ничего древнее их. Города и поселения возникают и исчезают. Самые прекрасные здания могут обратиться в прах, но они существуют вечно. О чем созданным человеком идет речь? Саша, какой правильный ответ? О дорогах. Есть ли у нас победители, Саша?
1: Да, первый правильный ответ прислала Маргарита Герцогова.
0: Поздравляем Маргариту с достойной книгой.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Эпиграмма о Первой Государственной Думе, в которой я пропустил два слова. Вы должны на него ответить. Как на рубище заплаты вдруг явились две палаты? Торжествуй же, храбрый Рос. Только вот один вопрос. Будет ли это, кажется, сверхштата? Что мы пропустили в три строчки? Я повторю. Как на рубище заплаты вдруг явились две палаты. Торжествуй же, храбрый Рос. Только вот один вопрос. Будут ли, пам-пам-пам, это кажется сверхштата?
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Также вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте и, найдя там Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, отправить кому-либо из нас ваш вариант ответа.
0: Ждем, дорогие друзья. Посылайте.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Встретимся через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Беларуси. Глава государства принял Александра Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогареве. В ходе переговоров российский лидер заявил, что товарооборот между странами с начала года вырос на 12,5%, подчеркнув, что это хорошие показатели. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, по нашей статистике, оборот за прошлый год почти 52 миллиарда долларов, отметил Владимир Путин. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию в четверг. Накануне он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустином. Семеро жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ. В их числе подростки 13 и 15 лет, сообщили в региональном оперштабе. Нам рассказали, что у несовершеннолетних зафиксированы ранения ног. У одного жителя поселка Разумное – осколочное ранение лица. Кроме того, в результате удара украинских ФПВ-дронов пострадали жители села Долго и поселка Октябрьский. Они госпитализированы, говорится в сообщении оперативного штаба Белгородской области. Турция активизировала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре. Анкара поддерживает непрерывные дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники в МИДе и Минтрансе. В материалах говорится, что власти республики рассматривают возможность повторного запуска зерновой сделки по аналогии с соглашением, заключенным в Стамбуле в июле 2022 года. Необходимость ее возобновления связана с возникшими сложностями при поставках сельхозпродукции через Черное море. Президент Турецкой ассоциации экспортеров зерна заявил, что сейчас в страну не поступают зерновые из России и Украины. Почти 40% мировых потребностей в зерне удовлетворяются двумя этими странами. Из-за невозможности поставок продукции на мировые рынки цены уже выросли на 4,5%. Переработанная зерновая продукция имеет жизненно важное значение, особенно для африканского континента, пояснил эксперт. Пожар произошел на складе механического завода в подмосковном Павловском Посаде. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Такие данные со ссылкой на МЧС приводит ТАСС. Ведомстве заявили, что возгорание возникло в здании на улице Каляева. Горят коробки с моторным маслом и фасад, говорится в сообщении. Информация о пострадавших не поступала. Причины возникновения пожара устанавливаются. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица облачно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать.
7: Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 17.07 в Москве, у микрофона Георгий Осипов. Это «Формула музыки», радиостанция «Говорит Москва». И сегодня у меня в гостях актер, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко. Кирилл, я тебя приветствую.
10: Всем привет. Рад вас видеть, рад, что я к вам приехал в гости. Такая прекрасная погода сегодня и солнечная, и вообще вы находитесь в таком прекрасном живописном месте. И это вообще моя премьера. Сегодня вот таким образом быть в эфире и иметь возможность петь вживую свои песни. Спасибо за приглашение.
9: Тебе спасибо, что пришел. Не скрою того, что мы давно тебя ждали в гости, и это наконец-таки свершилось. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям. Это YouTube-канал «Говорит Москва», официальное сообщество ВКонтакте и телеграм-канал «Радио говорит МСК». Кирилл, прям даже овации какие-то.
10: Эминем отдыхает. Ты сейчас просто, ты зачитал, если музыку поставить, потому что ты сейчас, это новый хороший трек.
9: Вот так вот,
10: на
9: друзья.
10: Одном дыхании.
9: Приятно, приятно. Кирилл, ну мы по традиции начинаем нашу программу с песни. Песня называется «Ты и я». Кирилл Туриченко, «Живой звук». Поехали!

0: Формула музыки.
1: Актер, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко сегодня на «Формуле музыки», и прозвучала песня «Ты и я» в живом исполнении.
2: Да, спасибо большое. Спасибо. Я приветствую всех радиослушателей, говорит Москва. И еще раз хочу вас поздравить с хорошим солнечным днем и с праздником сегодня поздравить. И вообще пожелать вам хороших выходных и хорошей музыки, потому что это очень важно.
1: Вот такое вот начало от Кирилла, а всех православных мы тоже поздравляем с предстоящей Пасхой. Поэтому, друзья, заряжайтесь позитивной энергией от нас с Кириллом. Кирилл, давай

0: так как моя мама занималась непрофессионально, она пела, да, и у нее была мечта выходить на большую сцену, но это не произошло, поэтому я продолжил путь, так сказать, и отец у меня был спортсменом, футболистом, поэтому я не раз уже рассказывал о том, что я параллельно занимался и на фортепиано играл, и играл в футбол. Вот, поэтому, но такое вот осознание того, что это уже не, это моя жизнь, да, это ничего другого я не хотел. Это уже, конечно, случилось, наверное, там, в возрасте 13-14 лет.
1: Вот такой вот осознанный достаточно возраст, когда ты становишься подростком и продолжаешь свой какой-то
0: тогда
1: творческий...
0: Тогда я увидел, да, у меня первый выход на сцену был, это «Утренняя звезда» в 11 лет. И я тогда впервые вообще прилетел в Москву, я вышел на сцену, у меня был впервые в руке радиомикрофон с огромной антенной такой, но это был радиомикрофон. И я был, меня показывали по телевизору, в общем, все, мне так это все понравилось. Потом моя встреча с Иванушком Интернешнл, об этом я позже расскажу. Вот, короче, все это сформировало во мне неутомимое желание вообще оставаться на сцене в любом проявлении. Поэтому я был, я играл и в театре, я и пел, и играл, и в общем вот все, что и участвовал в фестивалях чтецов, в общем. Все, что было связано со сценой, мне это все нравилось.
1: Очень интересная история. Я, когда называю твой титр, да, твои вот эти вот актер, певец, вначале я говорю про то, что ты актер, и это не просто так. Расскажи, почему именно актер, как твоя жизнь связана с этой прекрасной профессией?
0: Я 12 лет посвятил себя работе в театре. Также я был награжден как один из молодых лучших актеров, когда меня приглашали на Чеховский фестиваль, и я был, это был 2003 год, вот, я играл в классических спектаклях, но чаще и больше всего, конечно же, я играл в мюзиклах. Это «Ромео и Джульетта», «Кентервильское привидение», и также я пробовал себя в Москве на мюзиклы «Кэтс» и мюзикл «Мама Мия». Вот, поэтому, ну, потом это все прервалось, потому что надо было, очень много времени театр забирает, то есть надо было выбрать, да, не отказаться, а выбрать. И в тот момент я понимал, что нужно вот идти вот в эту сторону, и тогда меня уже пригласили в группу Smash в 2003 году, но тоже это все не произошло, не получилось по моим семейным обстоятельствам неприятным, и мне пришлось на год, а то и больше, выпасть вообще, и потом начинать все с нуля.
1: Ну, что не делается, все к лучшему, это моя любимая фраза, потому что спустя 10 лет, получается, если от 2003 года брать, ты постоянно говоришь про эту легендарную группу «Иванушки Интернешнл», ты попал в состав этой группы и являешься ее ярчайшим представителем.
0: Расскажи... На этом спасибо, конечно.
1: Ну, действительно, это наши слушатели пишут и наши люди, которые смотрят в Ютьюбе, потому что, честно говоря, все девушки завалили нас сердечками. Такое бывает достаточно редко, но, видимо, сегодня у меня особенный гость. Кирилл Лучше, обожаю его, волшебный голос, это круто. И куча-куча смайликов от всех твоих фанатов. Это я передаю, мы попозже обязательно прочитаем чат в Ютьюбе. Расскажи, как вообще это получилось? Вот ты... Проснулся, и бац, ты в «Иванушках».
0: Нет, так не было. Это как раз история о том, когда нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот это как раз об этом история. Я отдыхал в своем родном городе, где родился, в Одессе, и там приехал Андрей, и мы встретились в одном из музыкальных заведений, так сказать. И там я просто спел одну песню с ним. А потом уже через полгода со мной связались, позвонил мне сам Андрей и сказал, там, приезжай, есть предложение. Вот я думал, что это сольное предложение, но нет. И вот уже 10 лет я солист «Иванушек Интернешнл».
1: Это очень круто. Скажу так, что Кирилл выделил для нас маленькое время. С утра он был на матче «Динамо», они пели с коллегами, вечером они на «Ретро-ФМ», но об этом мы поговорим попозже.

0: Сегодня позже, плотный график.
1: Да, попозже поговорим об этом. Предлагаю спеть песню, которая называется «Один день с тобой». Кирилл Туриченко.
0: Сложная песня.
1: Вот так вот, затравочка.
0: Да, песню написал отличный вообще человек, мой друг и сам певец известной группы.
1: Ну, раскрываешь.
0: Илья Зудин. Илья Зудин. Да, и я приехал к нему. Это было после проекта «Маска», я приехал к нему, говорю, надо песня, мы готовим большой концерт, и надо вот такая песня, которая, которых не пишут, которые не берут на радио.
1: И вот сейчас случилось.
0: Да, на самом деле мы ее готовили специально для «Крокуса», это правда. Должен был быть романс, должна была быть история. Потом уже я снял на нее клип, красивейший клип получился, благодаря моим друзьям, которые живут в Иркутске. Мы придумали эту историю и сняли ее на Байкале. Поэтому, кто не видел, пожалуйста, посмотрите. Песня замечательная, красивая. В общем, «Один день с тобой».
1: Кирилл Туриченко, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали!

0: Говорит Москва. С тобой. Все.
1: Формула музыки.
2: Актер, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко сегодня вместе с вами и вместе со мной на «Формуле музыки» и прозвучала песня «Один день с тобой» в живом исполнении. Кирилл, браво, спасибо, это было просто очень круто.
3: По-моему, это премьера на радио вообще.
2: Ты знаешь, слушатели тут пишут и твои поклонники о том, что действительно сегодня впервые песня прозвучала на радио.
3: Это правда.
2: Вот так вот. Премьера сегодня специально на «Говорит Москва», Кирилл Туриченко и песня «Один день с тобой». Сильнейшая песня, очень талантливо написана и также не менее талантливо спета. Мы продолжаем с тобой дальше говорить про интереснейшие темы. Нас разрывают на тему проекта «Маска», но я хочу выделить на это более такое обширное время, потому что меня самого разрывает. Ты знаешь, очень много участников этого проекта было у меня на программе, и мне
3: кто?
2: Это интересно, так как я сам смотрю этот проект ежедневно, в том числе и Слава Макаров совсем недавно был и раскрывал тайны всех участников проекта. Но немножечко о другом. Всегда слушатели интересуются этим вопросом, я у тебя от их лица поинтересуюсь. Есть ли у тебя музыкальное образование, и ты лично, Кирилл, как считаешь, нужно оно или не нужно, профессиональное музыкальное образование певцу?
3: Ну, несомненно, нужно по причине того, что надо понимать, что ты делаешь, и вообще история музыки – это очень важно. Нужно много слушать музыки, нужно слушать много классической музыки, потому что основа всегда была, есть и будет классика. Это и в вокале, и в музыке для создания ее, да, в написании музыки. Поэтому обязательно, конечно же, но сегодня очень мало кто этому уделяет внимание, и действительно очень много талантливых есть людей, которые не разбираются в музыке и не учились, и в большинстве случаев сейчас они пишут крутые треки, классную музыку. Вот. Но я знаю таких людей, которые они действительно не учились, когда начали писать, когда начали нажимать на клавиши, потом начали в этом разбираться и начали учиться потом уже в зрелом возрасте. Поэтому я благодарен тому, что в свое время мне родители отдали музыкальную школу, и я на фортепиано, 7 лет я занимался фортепиано. Это было сложно, я не скажу, что это было легко. Мне было безумно сложно, потому что в то время все ребята занимались карате.
2: А Кирилл ходил
3: на я ходил с нотами. Конечно же, девочки смотрели на тех, кто занимается карате. Я ходил, у меня была папка, вот такая нот. Я вот ходил, помню, две трамвайные остановки до музыкальной школы. И особо, ну, как бы, я не... Ну, Я же говорю, что я занимался в группе, да, в которой было 20 девочек и было 2 мальчика. Это я и второй мальчик. Причем второй мальчик постоянно менялся. Он уходил, потому что там на карате то ушел, то на бокс вернулся. А я всегда оставался. И всегда мы ездили на гастроли, да, там девочки поют, танцуют, и у меня там 25 человек, девочек было в группе. И у них всегда была гримерка, они переодевались, а я всегда переодевался где попало. Ну, то есть там на улице, за кулисами. Я сейчас это понимаю, но тогда мне было даже прикольно. Вот. К чему я это все рассказываю? Но потом прошло много времени. Я закончил музыкальную школу. И вот я уже где-то в классе 7-м. И я помню, я выступал в школе, пел, и все. И тогда каратисты проиграли. Все. Потому что я всегда любил сцену, я любил музыку. Я сейчас, выходя на сцену, и я проживаю это каждую секунду, каждую минуту. Мне нравится история. Я на своих сольных концертах я стараюсь не гнать паровоз ради того, чтобы... Вот я приехал, я вам сейчас отстрочу там одну за другой песни, и вот все, мы друг другу ничего не должны. Нет, эта встреча историческая. Каждый концерт — это история. Я всегда общаюсь, я всегда рассказываю какие-то интересные, смешные истории. Я люблю своего зрителя и тех людей, которые ходят ко мне на концерты и поверили в меня. И очень многие познакомились со мной именно благодаря шоу «Маска».
2: Вот так.
3: И я «Маске» благодарен.
2: Ну, у нас остается не так много времени до новостей. Мы о «Маске» обязательно поговорим. Да. Выделим огромное количество времени во второй половине программы. Никто не переходит никуда, не переключается, потому что во второй половине программы об этом будем обязательно говорить. Но ты сказал очень интересную вещь про то, что ты победил вот этих вот каратистов, но сейчас ты находишься в отличной физической форме. Те, кто подключился к видеотрансляции, видят. То есть получается, что ты сейчас занимаешься все-таки спортом каким-то.
3: Я занимаюсь спортом всегда.
2: Вот так вот.
3: Я с самого детства.
2: Ты сказал про футбол, прошу прощения.
3: Нет, футбол не был, это не было основной футбол. Мы играли, как и все, да, мы играли во дворе каждый день. Каждый день. Но самым крутым увлечением, которое было, каждый день в 7 часов вечера мы с ребятами собирались на турниках и брусьях и играли в лестничку. И плюс каждый там делал какие-то свои... там, выход на одну, выход на две, кто в этом разбирается. Вот. И на турниках я провел практически очень много лет, да. А сегодня это, конечно же, это плавание, это, ну, зал, бег, ходьба, ну, там, упражнения обычные какие-то, там, отжимания и тому подобное.
2: Хочется сказать, когда тебе хватает времени,
3: потому утром. Что... Утром, я сегодня утром все сделал.
2: А, то есть ты еще утром на спорт сходил?
3: Нет, у меня дома гантели есть.
2: Даже так.
3: Для отжимания упоры и коврик.
2: Вот так вот, секрет успеха от Кирилла Туриченко, гантели, отжимания и спорт по утрам. Сейчас у нас выпуск новостей, никто не переключается, дальше про «Маску» и про творчество Кирилла продолжим разговаривать на «Формуле музыки». Новости на радиостанции «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков не увидел оснований для улучшения отношений России и Евросоюза. Они не просматриваются, сказал официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что нынешнее поколение находящихся у власти европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас, заявил Песков. При этом он подчеркнул, что России, безусловно, нужно оставаться открытой для выстраивания отношений, но понимать, с кем мы имеем дело. Советник Зеленского признал отсутствие у Киева эффективных перехватчиков российских БПЛА. Сергей Бескреснов констатировал, что украинские производители пока не смогли создать их. Он отметил, что ВСУ ждут перехватчики зимы. Тогда компании заявили, что эти аппараты скоро появятся, и оценили сроки поставки в несколько недель. Но, к сожалению, вызов оказался более трудным. Много месяцев прошло, а у нас до сих пор нет этих перехватчиков, сказал советник Зеленского по технологическим вопросом в интервью украинским СМИ. По его словам, инициатива, в частности, оказалась провальной из-за неспособности сравнять и превысить технические характеристики российских БПЛА. Минобороны Нигера объявили о подавлении попытки военного мятежа. В ночь на субботу группа военнослужащих предприняла попытку удержать силы сослуживцев на авиабазе в Ниамее. В распространенном ведомством сообщении также говорится, что мятежники открыли огонь по ряду стратегически важных объектов. Оперативная реакция сил обороны и безопасности помогла локализовать акт неповиновения и восстановить контроль, говорится в заявлении. По данным Reuters, стрельба продолжалась несколько часов. Информация о пострадавших не поступала. Местные СМИ пишут, что попытку мятежа устроили молодые офицеры, недовольные ситуацией в стране. Их целями были президентский дворец, аэропорт и национальная телекомпания. Сергей Кравцов назвал число выпускников обычных школ с высокими баллами на ЕГЭ. Таковых не менее 65%, отметил глава Минпросвещения. Министр заявил об этом во время церемонии открытия новых образовательных объектов, которая прошла с участием Владимира Путина. На мой взгляд, очень важно, что около 65% высокобальников, ребят, которые набрали максимальное количество баллов, не из специализированных школ, а из сельских, общеобразовательных, сказал Кравцов. Глава Минпросвещения подчеркнул, что этот результат показывает эффективность массового школьного образования. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
4: 17.35 в Москве, микрофон все так же Георгий Осипов, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Формула музыки», и сегодня у меня в гостях актер, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко, я тебя приветствую еще раз.
5: И я вас тоже приветствую, и все, кто присоединился к нам, к нашему эфиру, всем привет.
4: Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также много людей у нас уже есть в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме, все присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям, и везде они называются, наши каналы, как, конечно же, «Говорит Москва». Кирилл, следующая песня называется «Я тебя люблю». Много твоих поклонников писали, когда же будет эта песня. Вы дождались. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Кирилл Туриченко с песней «Я тебя люблю». Живой звук, «Формула музыки». Поехали! Поехали!

0: Формула музыки.
1: Актер, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко и его песня «Я тебя люблю» прозвучала в живом исполнении на радиостанции «Говорит Москва».
2: Идеально.
1: Это к тебе все вопросы. Идеально пишут.
2: По звуку все прекрасно бабы. Вообще, комфортно, спасибо.
1: Я не устаю представлять наш звукорежиссер Евгений Варкунов, и благодаря ему все наши
2: это
1: эфиры
2: правда.
1: С качественным звуком.
2: Жень, спасибо, потому что на самом деле я был на концерте, у меня не было времени даже приехать на саундчек, но все очень комфортно.
1: Но я уверил всю команду Кирилла Туриченко, что все будет на высшем уровне, не переживайте,
2: конечно.
1: Все будет хорошо.
2: Ништяк.
1: За это у нас отвечает Варкунов. Сколько у нас там смотрят в Ютьюбе? Ну, можешь не отвечать, это по понедельникам у нас. Ну что ж, мы переходим к обширной теме. Я жду ее с нетерпением, чтобы задавать всякие различные вопросы от слушателей и от себя лично. Это, конечно же, проект «Маска», и ты представлял в нем маску носорога. Даже во многих твоих социальных сетях, если обратить внимание, можно написать «Ваш...» ты пишешь, можно обратить внимание на это. «Ваш любимый носорог из шоу «Маска». Ты прям так и представляешь себя. Расскажи, как он повлиял, этот проект, на твою жизнь, как он поменял, потому что я честно, я тебе скажу свое мнение и мнение, возможно, какого-то количества слушателей. Я не ожидал. Когда я услышал даже от носорога, мне кажется, минус первый этаж, я туда провалился, я правда не ожидал, что это будет настолько круто. Это прям респект и уважение, Кирилл, тебе.
2: Спасибо.
1: Расскажи, как это было?
2: Ну, насчет адажио, я честно скажу, что я не думал, что будет такой эффект. Правда. Вот, это искренне вам говорю. Но я очень благодарен всем людям, которые со мной работали. Потому что это правда, я бы ничего не сделал бы такого, что сделал на маске без поддержки, выборе репертуара и вообще веры в меня. Потому что когда я пришел на кастинг и спел несколько там песен, и потом мы начали... Я вышел с первой песни Носкова в «Маске», потом была песня, по-моему, «Бель», и тогда, когда я так переживал, что меня могут там как-то узнать, услышать, но я понимал, что я... не сольный исполнитель, я пою в группе, поэтому это сложнее. И когда Валерия сказала, что это точно не певец, я расслабился. Думаю, ну, наконец-то. А теперь есть поле для развлечений. Вот. И потом я разговаривал с теми людьми, кто со мной работал, и они говорят мне, вот ты правильно делаешь, надо скрывать голос, надо там хрипеть, надо сипеть, надо говорить, надо мимо петь. В общем, я это все делал, и в какой-то момент все-таки меня узнали, и вот тогда я понял, что у меня остается совсем немного времени для того, чтобы спеть, что я хочу. А проект «Маска», и благодаря всему руководству и всем, кто работает, еще раз им благодарен, правда, они никогда не были против песен. Поэтому родились такие песни, как «Мой рай», «Адажо», и одну песню я не спел.
1: Какую?
2: К сожалению.
1: Раскрывай секрет.
2: «All by myself» была песня, которую я не спел. Вот. А так, все, что произошло в «Маске», еще раз скажу, что это не то, что перевернуло мою жизнь, оно ее изменило. Я вообще даже никогда... И всегда же ты к чему-то стремишься, и всегда чего-то ждешь, да? И очень многие, я в том числе, да, когда ты что-то ждешь, ты рано или поздно можешь от этого отказаться, да? И вот я думаю, блин, вот я пою в «Иванушках», вот хочется сольно, я же сольно пел сольно, ничего не получалось. И потом вот думаю, в какой-то момент начал даже сомневаться, что не свойственно мне, и это нельзя делать. И когда меня пригласили на «Маску», это был первый сезон, и я туда не попал. Меня туда не пустили, я туда не смог пойти, неважно, по многим, я туда не попал. Когда уже второе приглашение на «Маску», это был знак, и я сказал, я по-любому туда должен пойти. В любом случае я должен туда попасть. Конечно же, на руку здесь сыграла и пандемия в этом плане, потому что все находились дома. И когда я снял «Маску», все, И мой телефон, он просто разрывался. Что-то происходило неимоверное. И самое главное, чему я рад и чему я благодарен, тому, что у меня сегодня есть мои слушатели и мои сольные концерты, которые начались и которые продолжаются. И это было моей мечтой, то, к чему я стремился. Это происходит.
1: У тебя достаточно плотный концертный график. Если немножечко ответвление сделать от темы с маской, расскажи, какие города ты в ближайшее время посетишь, потому что их очень много. Я слежу за твоими социальными сетями.
2: Немного, но должно быть больше.
1: Я хочу тебе сказать, что в том числе же есть еще и Иванушки Интернешнл группа. И как вот получается это все совмещать?
2: Вы понимаете, это так круто совмещать, когда не получается, а ты совмещаешь. Потому что я пою с Иванушками. Пою сольно. И еще мы поем с Юсифом Айвазовым. Угу. То есть у нас с ним концерты. Будет большой концерт в Нижнем Новгороде. Осенью, в октябре, по-моему. Можно посмотреть у меня на сайте. Покупайте билеты, приходите. Большой концерт в Крокусе, который мы дали. Мы его повторяем в Нижнем Новгороде. А также, скорее всего, мы будем повторять наш концерт в Крокусе в декабре. С Юсифом. Но... Из ближайших новостей прекрасных. Это я послезавтра уезжаю в прекрасный город Ростов-на-Дону, где у меня будет концерт. Поэтому я вас жду на концерте в Ростове. Покупайте билеты. Кстати, сегодня скидка 25%.
1: Вот так вот. Вот.
2: Потом из Ростова я переезжаю в Краснодар. В Краснодаре у меня тоже большой концерт. Я тоже жду вас в Краснодаре на концерте. И потом... Мы встречаемся в Санкт-Петербурге 26 числа.
1: Вот так вот, друзья, покупайте обязательно билеты на Кирилла Туриченко,
2: потому что они растут как биткоин.
1: Вот, а сегодня еще и скидка 25%.
2: Я сам узнал сегодня.
1: Если хотите вложиться в это, то скорее заходите на официальный сайт Кирилла Туриченко и покупайте билеты. Пришло время спеть еще одну прекрасную песню.
2: Позитивно.
1: Да, состоялась совсем недавно премьера, и скоро... Как мне нашептала птичка, будет премьера клипа. Выходит клип на песню «Будь со мной». Об этом поговорим чуть попозже. «Живой звук», радиостанция «Говорит Москва». Все так же Кирилл Туриченко. Многие слушатели, кстати, не верят, что это живая музыка, живое исполнение. Но это действительно так. Кирилл Туриченко поет вживую.
2: Надо тогда делать паузы.
1: Как в маске, знаешь? Давай какой-нибудь знак им передадим сейчас, что это живой звук. Формула музыки. Кирилл Туриченко. Поехали, песня «Будь со мной».

0: Формула музыки.
1: Кирилл Туриченко сегодня в гостях на «Формуле музыки», и прозвучала песня «Будь со мной».
2: Да.
1: Напоминаю, у нас живой звук. Кирилл сейчас всячески передавал приветы нашим зрителям в YouTube, ВКонтакте и Телеграме.
2: Это с камеры, да?
1: Конечно. Передай прям привет. Вот так вот Кирилл прям передает приветы. Слушай, ну, мне не хватает сегодня времени ни на что. У нас супер насыщенный эфир. Хочется спеть еще одну песню, Хочу тебе задать вопрос. Смотри, я был с супругой на Рублевском шоссе, как-то мы ехали, остановились у торгового центра, надо было что-то купить. Поднялись на второй этаж, а я обожаю магазины, которые всяческой штукой, знаешь, такой торгуют, где все нужно. Я смотрю, там огромные фотографии Кирилла Туриченко. Думаю, что происходит? Что это? Куда я попал? Я взял, честно тебе скажу, там я взял 10 себе расчесок, которые, знаешь, у меня по всем машинам там где-то валяют.
2: Ты был в гостях, и я написал.
1: Я был в гостях в твоем прекрасном магазине, и я узнал об этом.
2: Их уже 4.
1: Огромная сеть уже, большая, огромная сеть, 4 магазина, и я как понимаю, не только, я говорю сейчас про магазины, которые называются «Галамарт», это твой сторонний бизнес, который не связан с музыкой, и я скажу, что мне очень приятно, Кирилл сегодня приехал с огромным пакетом подарков для меня, подарил, я, так знаешь, взглянул, там продукция из магазина, да, как я понимаю, именная.
2: Да, там есть очень много того, что продается в магазинах моих. Я еще делаю мерч, который, да, который практичен.
1: Там то написано есть, Киря.
2: Нет, Киря — это уже старая коллекция.
1: Вот видишь, я отстаю от трендов.
2: КРЛ, есть такое обозначение, КРЛ. Вот, и, в общем, очень много. Сейчас я выпустил свои спортивные костюмы, вышли мои энергетики, которыми я тоже как бы пользуюсь. Я все проверяю на себе. И костюмы, и энергетики. Сейчас вот новые кепки выходят у меня. Выходят, скоро будет тапочки очень классные. Вообще нереальные тапочки будут. Вот. А так, правда, вот есть телеграм-канал «Галамарт бай Кирилл Туриченко». Вот так он выглядит.
1: Покажи прям в камеру, друзья, те, кто смотрит нашу видеотрансляцию. Сейчас Женя Варкунов покажет прям близко.
3: Вот это, значит, адреса магазинов. Вот Крылацкий, ТЦ Пятницкий, Эго Молл и Сиеста.
1: Вот так вот, заходите, друзья.
2: Заходите в гости, правда, очень много товаров, которые мы продаем вообще для дома и для всей семьи. А также очень много, что я готовлю просто для своих друзей, для вас, тех, кто слушает меня, кто ходит на концерты. И на концертах точно так же будет выездной такой маленький мини-шоп, где можно приобрести вот товар.
1: Звучит как реклама, но на самом деле я проверил товары на себе. Нет, мне
2: заходите,
1: понравилось.
2: Там прикольно.
1: Заходите, там найдете всякой
2: всячины
1: нужной.
2: Да, мы сейчас даже делаем такие вот для деток. У меня там продаются всякие машинки большие, да? И мы детей просто катаем бесплатно, они просто приходят и кайфуют.
1: Слушай, те, кто присоединился к нашим трансляциям и слушает наш эфир на волне 94.8, мне кажется, все поняли про тебя. Искренне добрый человек, который еще и помогает людям тем, что...
2: Я просто люблю
1: петь. И петь, и...
2: Мы должны успеть спеть эту песню обязательно.
1: Обязательно.
2: Песня
1: называется «Все дороги». У нас остается 5 минут до окончания эфира. Кирилл Туриченко, песня «Все дороги», живой звук, «Формула музыки». Присоединяйтесь к видеотрансляциям, пишите комментарии. Я не успеваю читать, простите, вас очень много. Я все передам Кириллу, что вы пишете. Песня «Все дороги», Кирилл Туриченко, живой звук, поехали! Поехали!

0: Формула музыки.
1: Актер, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко сегодня на «Формуле музыки». И за всех, за вас, кто сегодня был с нами, он поднимает бокал воды. Вот такая вот история у нас сегодня получилась. Скажу честно, я не успел прочитать ни одного комментария наших слушателей, ни одного комментария наших зрителей в Ютьюбе, ни ВКонтакте. Я половину даже вопросов не успел задать. Даже хочется сделать версия 2.0 интервью с Кириллом Туриченко.
2: Я предлагаю повторить.
1: Да, повторим. Обязательно, я думаю...
2: Как раз три повторения, и это концерт.
1: Вот так вот, и побываете на концерте живом на радиостанции «Говорит Москва». Никого не отпускаю без этого вопроса. У нас остается буквально 40 секунд. В чем формула музыки Кирилла Туриченко?
2: В любви, все. Любовь к музыке и любовь ко всему, что я делаю, и к вам, к тем людям, которые ходят ко мне на концерт. Я все это делаю ради нас всех. Это круто. Любви вам самое главное.
1: Наполнил любовью, позитивом и, знаешь, с позитивной энергетикой пришел к нам сегодня, ворвался в эфир Кирилл
2: Туриченко.
1: И главное,
2: ушел тоже с позитивной.
1: Что немаловажно. Все у нас смеются. Спасибо тебе, Кирилл, спасибо, что сегодня вам. Был с нами. Кирилл Туриченко, актер, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл». Обязательно подписывайтесь на социальные сети. На Яндекс.Музыке находите обязательно треки Кирилла. Ставьте лайки, никаких дизлайков. И, конечно же, официальный сайт. И покупайте билеты на предстоящие концерты. Спасибо тебе, Кирилл. Всем нашим слушателям я говорю спасибо, что были с нами. У микрофона был Георгий Осипов. Всем счастливо и пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Фридрих Мерц намерен обвинить Россию в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Кроме того, канцлер Германии собирается объявить о новых масштабных санкциях в отношении Москвы. Издание «Политика» отмечает, что рестрикции могут включать высылку дипломатов и закрытие русского дома в Берлине. В публикации также говорится, что главная цель Мерца – это подрыв позиции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах. По данным «Политика», объявить о новых ограничительных мерах Берлин может уже на следующей неделе. Немецкие СМИ сообщили об обнаружении беспилотника у аэропорта в Лейпциге 25 августа. На месте происшествия криминалисты выявили следы мощного взрывчатого вещества, предположительно около 50 граммов гексогена. Семеро жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ. В их числе подростки 13 и 15 лет, сообщили в региональном оперштабе. Там рассказали, что у несовершеннолетних зафиксированы ранения ног. У одного жителя поселка Разумное осколочное ранение лица. Кроме того, в результате удара украинских автоведронов пострадали жители села Долго и поселка Октябрьский. Они госпитализированы, говорится в сообщении оперативного штаба Белгородской области. Блумберг указал на потерю Турции статуса доступного туристического направления. Агентство отмечает, что число путешественников, прибывающих в республику, сократилось из-за колоссального роста цен, а также близости военных действий в Персидском заливе. В материале говорится, что общее число туристов сократилось на 3,6% в годовом исчислении в мае, на 4% в июне и еще на 0,3% в июле. При этом наибольшее снижение фиксируется среди европейских путешественников. К примеру, турпоток из Великобритании в июле упал на 11% в годовом исчислении. По данным Bloomberg, одной из ключевых причин удорожания турецкого отдыха эксперты считают политику удержания курса лиры ниже уровня инфляции. «Зенит» обыграл «Факел» в матче шестого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард Александр Соболев. На 85-й минуте с поля был удален защитник петербургской команды Игорь Дивеев. «Зенит» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Клуб из Воронежа, в активе которого 2 очка, располагается на последней 16-й позиции. В следующем туре 5 сентября команда из Санкт-Петербурга примет московский ЦСКА. «Факел» в этот же день в гостях сыграет с Ростовом. завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 21 градуса. Атмосферное давление выше нормы. 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня тема нашего эфира – шизофрения. Что это за заболевание? Кто в группе риска? Как его лечить сегодня? Ну и, само собой, о диагностике мы сегодня будем много говорить. У нас в студии, а в гостях главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы, главврач психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева Георгий Петрович Костюк. Здравствуйте, Георгий Петрович.
14: Здравствуйте, Наталья.
13: Тема очень интересная. И давно мы ее, на самом деле, психические расстройства периодически берем в эфире, обсуждаем. А вот шизофрения – это же такое серьезное заболевание, и кто-то говорит, что его сложно диагностировать, даже какие-то психиатры. Вы с этим согласны, нет?
14: В каких случаях это очевидно? Иногда это вызывает определенные сложности. Большой бедой или недостатком, существенно ограничивающим возможности диагностические, является отсутствие каких-то инструментальных либо лабораторных методов, которые могли бы однозначно утверждать о том либо другом варианте заболевания психического, ну или, например, в частности, шизофрении. Этого у нас нет. Это, конечно же, создает сложности и создает ситуацию неочевидности. Но, тем не менее, критерии диагностики есть, они довольно жесткие, они строгие. И если их придерживаться, то воспроизводимость, сопоставимость диагнозов очень высока. Главное, чтобы здесь не было индивидуального, личного чувства шизофрении у пациента. Вы знаете, был такой описан симптом даже, симптом рюмки, когда врач как бы вот чувствует это заболевание. Сейчас никто к этому не прибегает. Мы все-таки пользуемся очень строгими критериями. И, может быть, в том числе и поэтому в целом распространенность этого психического расстройства ниже, чем считается в классических работах наших авторов, известных своими исследованиями в этой области. Поэтому расстройство есть, это клиническая реальность, безусловно. Диагностика основана на анализе мышления, эмоций, поведения, без возможности прибегнуть к анализу крови, биохимическому анализу, выполнению какого-то компьютерного исследования, рентгеновского, МРТ-исследования, да, которое бы нам позволило такой диагноз поставить. В этом, наверное, вообще основная сложность работы с такими тонкими материями, как психическое здоровье. И я по этому поводу шучу, что наша эра — это эра нанотехнологий. А мы работаем с более тонкими материями. Дождемся эры пика технологий, и, наверное, тогда мы сможем что-то померить, взвесить, более точно оценить в области психического здоровья, душевного здоровья. Вот что можно ответить по поводу сложности диагностики психических расстройств вообще и шизофрении в частности.
13: Георгий Петрович, а есть какая-то статистика по Москве, сколько у нас страдают шизофренией? Либо уже не страдают? Потому что я понимаю, что это есть человек, как бы сейчас у нас как хроническое заболевание, да, какое-то. То есть он в ремиссии, шизофрения.
14: Знаете, да. Во-первых, сегодня говорят о группе расстройств. И, собственно, шизофрения занимает в нем, может быть, и значительную часть, но далеко не весь спектр этих расстройств. Это первое. Второе. Я вам уже в самом начале сказал, что в классических работах распространенность этого заболевания в популяции оценивается в пределах от 0,8 до 1,2%. Но наша с вами практика показывает, что это не соответствует сегодняшнему дню. Мы не видим такого количества этих расстройств. Это первое, что хотелось бы сказать. Но это не единственное, что изменилось. Мы доверяем, безусловно, исследованиям в этой области в прошлое, даже не десятилетие, это, наверное, речь идет о первой половине прошлого века, может быть, середине прошлого века. Очень серьезно изменились и проявления этого заболевания. Вы знаете, еще Высоцкий пел, что настоящих буйных мало, но вот когда кто-то приходит, даже из коллег, не психиатров, а коллег-медиков, и желает посетить больницу, всегда спрашивают, а где вот у вас отделение для буйных? Вы знаете, вот нет таких отделений, их просто нет. И смирительная рубашка, мне кажется, это единственный эпизод вообще вот с этой смирительной рубашкой, это известный фильм про Шурика и про кавказскую пленницу. В нашем музее она тоже есть, она специально пошита.
13: Музее?
14: Да, в музее. Да, у нас есть музей нашей специальности, нашей больницы. И он очень посещаемый, между прочим. И когда мы сообщаем об очередной экскурсии, то места расхватываются буквально в течение минуты.
13: Когда следующая экскурсия, Георгий Петрович, запишусь.
14: Следите за нашим телеграм-каналом.
13: Все, договорились.
14: В нашем телеграм-канале мы постоянно публикуем. Мы участвуем во всех общественных музейных мероприятиях, ночь музеев, заканчиваем глубоко в ночи, и трудно всем разойтись. Действительно, очень востребованный наш музей.

0: которых болезнь привела к конечным состояниям, как мы говорим, когда пациент фактически все время находится в эмбриональной позе, прижав колени к груди, обхватив их руками, и в таком положении он находится все время, и его, для него не существует никакой жизни, и это еще и относительно не старые пациенты были. Но вы знаете, все это можно только вспоминать как на сегодняшний день уже казуистические случаи. На сегодняшней практике мы этого не видим. Можно много находить объяснений. Я думаю, что, конечно, одна из причин, в том числе и развитие фармакотерапии и активное использование лекарственных средств уже на ранних стадиях заболевания. Ну, во всяком случае, на тех стадиях, когда пациент оказывается в поле зрения. Я думаю, что все это тоже приводит к существенному видоизменению проявления этого заболевания и, ну, в первую очередь, в сторону смягчения.
1: Угу.
0: То есть вот нет каких-то таких тяжелых форм, брутальных. Если, может быть, взять вот во всем спектре, то их просто стало... Ну, нельзя, наверное, сказать, что их вообще не, да, не встречается. Но это вот какие-то единичные случаи, которые представляют, ну, просто большой учебный интерес, потому что сейчас, когда наши студенты, наши клинические ординаторы читают классические описания тех или иных проявлений при этом заболевании, то в жизни нам их не показать, этих пациентов таких. Если появляется хоть маломальски похожий пациент, то это такая большая учебная редкость.
1: Всех студентов туда показать,
0: чтобы студентам, либо нашим ординаторам показать, как это все, ну, вот, выглядело тогда, когда наши великие предшественники эти состояния описывали, классифицировали, давали им какие-то критерии для диагностики. Сейчас все это очень-очень сильно видоизменяется, еще раз говорю, в сторону смягчения проявлений.
1: Угу. Георгий Петрович, а по поводу симптоматики шизофрении? Или вот смотрите, вы сказали топ психических расстройств. И шизофрения это не самое первое место занимает, да? А что
0: по
1: у нас...
0: По распространенности?
1: Да, по распространенности.
0: Ну,
1: что,
0: знаете,
1: у нас вот еще в топе,
0: знаете,
1: в таком?
0: Да. Вот смотря что под топом понимать. Если говорить об охвате, то, конечно, стрессовые расстройства, расстройства адаптации, это, которые проявляются тревожно-депрессивными состояниями,
1: ох, да,
0: с соматизацией, с соматовегетативными дисфункциями, когда человека, ну, могут беспокоить вовсе не тревога, а какие-то неприятные ощущения в области сердца, какие-то непонятные ощущения в области живота. Причем они, с одной стороны, очень сильно беспокоят, с другой стороны, для терапевта, гастроэнтеролога, кардиолога, буквально при расспросе понятно, что это не болезнь системы кровообращения, не болезнь системы пищеварения. Но человек это очень беспокоит. Вот сейчас таких расстройств очень много. И сейчас, конечно же, требования к качеству жизни намного выше, и внимание к таким состояниям намного выше у людей, в первую очередь, которые, да, эти испытывают неприятные ощущения. И именно в этом направлении сейчас развивается и московское здравоохранение. То есть в Москве сейчас становится очевидно, что помощь таким пациентам силами только терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов не может быть оказана. Тем более, что очень часто и отсутствует, собственно, кардиологическое заболевание.
1: Да.
0: А то, что человека привело на прием к кардиологу, относится к компетенции психиатра, психотерапевта, и только он может оказать помощь. А если им будет заниматься кардиолог, то это будет просто затягивать время нелеченного периода, и в итоге затруднит потом оказание этой помощи, когда этот пациент уже попадет к терапевту, психотерапевту,
1: да,
0: к психологу медицинскому. И сейчас в Москве создается, очень системно создается служба, которая нацелена именно на этот спектр расстройств. Так вот, если говорить о таких расстройствах, то им страдает значительное число людей. Я могу вам, например, привести такую статистику, которая отталкивается от в каком-то смысле косвенного фактора, но тем не менее указывающего на распространенность этой группы расстройств. Ну, например, в 23-м

0: году, в 2023 году в Москве было в аптечной сети было продано антидепрессантов в таком количестве, что 660 тысяч человек купили этих лекарств, исходя из 4-месячного курса лечения. То есть каждый из них купил антидепрессантов с тем, чтобы можно было принимать их в течение 4 месяца. А если, предположим, люди покупали не на 4 месяца, а на 2 месяца, то, соответственно, это число нужно умножить на 2. А умножив на 2, мы получаем 1 300 000, а это уже 10%. Поэтому мы сейчас говорим о таких расчетных значениях, но они отталкиваются от очень конкретного показателя.
1: Да.
0: Это число, количество лекарств, проданных в сети. А сейчас учет этих лекарств очень точный. Поэтому, да, это с одной стороны. Мы вышли на 5 или 10%.
1: Угу.
0: С другой стороны, далеко не все люди, которые страдают такими расстройствами, идут к специалисту, получают рецепт на покупку этих лекарств. Их без рецепта не купишь. Соответственно, есть еще часть людей, которая осталась не охвачена этими лекарствами. Кому-то, может быть, не стали назначать сразу антидепрессант, а рекомендовали психотерапию. Сейчас время довольно в этом плане серьезное.
1: Да.
0: Люди живут в условиях повышенной стрессовой нагрузки. Это, ну, если говорить о Москве, мы вот,
1: да.
0: Я начал приводить данные по Москве, но это город высоких стрессовых нагрузок, высоких скоростей, высокой конкуренции. Это город высоких информационных потоков. И не у каждого, во-первых, не каждый владеет навыками гигиены в этом отношении. Мы все стали поклонниками, привязанными к нашим гаджетам. Мы читаем эту линейку,
1: с нуля лет.
0: Ленту.
1: Да.
0: И этот поток, это же все очень для нас небезразлично. Мы очень эмоционально реагируем, мы потом спать не можем. Я уже не говорю о тех таких серьезных вызовах, с которыми сталкивается и страна, и мир вообще. Все это, конечно же, оказывает колоссальное воздействие, и человек не может быть безразличным. Поэтому много факторов, тем более там была пандемия, потом специальная военная операция. Вот все это оказывает серьезное воздействие. Если, опять-таки, оттолкнуться от количеств продаваемых в сети антидепрессантов, то это непрерывный рост. Вот если скачок, который был в марте 2022 года, был скачок, серьезный скачок, то сейчас это уже плато.
1: Угу.
0: Тогда это был пик, который
1: да.
0: Резко был выше, чем уровень средний месяцем раньше, месяцем позже. То сейчас мы уже вышли на тот уровень, и он уже стал обычным. Ситуация довольно серьезная, но город реагирует. Действительно, сейчас создаются центры ментального здоровья, они рассчитаны на оказание психолога, психотерапевтической помощи именно такому кругу людей. Попадают туда люди по направлению поликлиник, когда они приходят на прием к врачу-терапевту, кардиологу, любому специалисту, и когда у них там возникает, принципиально две ситуации, в которых мы заинтересованы. Ну, вообще, если
1: да.
0: посмотреть на прием врача в поликлинике, то по фактору психического здоровья вот весь поток людей, всех, кто приходит, делится на три группы. Первое, люди имеют какую-то соматическую проблему, это может быть болезнь системы кровообращения, либо другую, и не имеют клинически значимых психических нарушений. То есть это исключительно пациенты врача-соматолога, интерниста, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога. Вторая группа пациентов – пациенты вот с этими заболеваниями, у которых есть еще высокий уровень тревоги, который клинически значим. А в чем его клиническое значение? В том, что эта тревожность очень ухудшает качество жизни человека. Это с одной стороны. А с другой стороны – она существенно затрудняет оказание ему помощи по тому заболеванию, с которым он пришел к кардиологу или гастроэнтерологу.
1: Угу.
0: То есть получается там замкнутый круг.
1: Да.
0: Поэтому в данном случае уже без профессиональной помощи психотерапевта сложно оказать помощь даже по кардиологическому профилю. Ну и есть третья группа пациентов. Это пациенты, у которых нет соматического заболевания, нет болезни системы кровообращения, либо другой системы, там пищеварения, дыхательной системы. Но человек предъявляет серьезные жалобы на работу именно этой системы. И врачи, к которым он обращается, проводят обследование, диагностику, ничего не находят, но человек страдает этим. Он не просто пришел, он не симулянт, он действительно, это очень сильно ему мешает жить. Он с этим приходит и не находит помощи. А оказывается, что природа его неблагополучия лежит не в соматической сфере, а в психической сфере. Это целый класс заболеваний. Сомато-вегетативные дисфункции, соматизированная депрессия, соматизированная тревога. Это большой, соматоформные их называют, то есть похожие на соматические, то есть психические расстройства, да. Которые похожи на соматические, соматоформные. Это очень большая часть всех поводов для обращения в поликлинику, и сейчас в Москве у нас выстраивается очень тесная интеграция между поликлинической службой и службой психического здоровья, и мы это называем службой ментального здоровья.
1: Это, вот, мне кажется, Георгий Петрович, это очень важный момент, потому что раньше, вот мы с вами обсуждали, психиатров побаивались. Сейчас ситуация вообще в корне, мне кажется, меняется.
0: Вы знаете, мы все-таки...
1: Не боятся уже идти.
0: Не боятся, действительно. Ну, или если боятся, то уже совсем не так, как
1: раньше. Ну, молодые, по крайней мере, уже абсолютно нормально к этому относятся.
0: Но Москва... Тоже, понимая, что такое препятствие психологическое есть, все-таки создается служба психолого-психотерапевтической помощи.
1: Есть психиатрическое уже как-то,
0: вы знаете,
1: да?
0: Вы знаете, получается такая история, что из тех людей, которые приходят в эту службу, есть люди, у которых уровень расстройства немножко более серьезный. Но так бы они вообще не попали в поле зрения, а так они попадают, им оказывается помощь на этом уровне, и если становится понятно, что на уровне центра ментального здоровья эту помощь оказать не получается, то пациентов убеждают, и они соглашаются, и они тогда переходят уже к психиатру и получают у него помощь. Но это те случаи, когда это совершенно необходимо. И это, естественно, происходит исключительно в таком разъяснительном для человека или его близких порядке, и это всегда его добровольный информированный выбор. Но вот когда мы начинаем работать еще и с этим пластом расстройств, то в целом это делает систему более цельной. Это с одной стороны. Ну и вы знаете, вот не случайно сейчас мы говорим о том, что Москва и система оказания помощи, система здравоохранения, она такова, что сейчас средний уровень продолжительности, ожидаемой продолжительности жизни москвича, он уже даже превысил те целевые показатели, которые установлены в национальных планах, национальных целях на 2030 год.
1: Да.
0: И Москва уже сегодня это город, в котором... Но если еще не каждая семья, то уже очень много семей четырех поколений, когда есть прабабушка, прадедушка, дедушка, родители и внуки. Ну, если с другой стороны смотреть, то там правнуки.
1: Да.
0: То есть это город, в котором семья уже состоит из четырех поколений, причем действительно медицина уже отвечает на этот вызов, оказывается помощь и самым маленьким, и самым старшим в этой семье, формируется служба когнитивного здоровья. Вот мы сейчас говорили о службе ментального здоровья.
1: Да, как когнитивное, это что там?
0: А вы знаете, конечно же, наша психика, конечно же, она цельная. Но, ну, скорее в организационных целях и скорее в целях, чтобы можно было... Ну, вот сейчас вам и нашим телеслушателям или радиослушателям объяснить, о чем идет речь, что введены таких два понятия. Вот ментальное здоровье – это все, что касается такого душевного благополучия. Это тревоги, страхи, переживания, депрессия, все, что касается эмоциональной сферы. А когнитивного здоровья – это все, что касается интеллектуальной сферы. Это память, внимание, умственная работоспособность, способность концентрировать внимание. И эта сторона, она особенно важна для людей старшего возраста, потому что, ну, многие функции угасают со времени даже в силу естественных причин. А если человек не очень берег себя, если он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, другими заболеваниями, то очень часто когнитивная сфера оказывается компрометирована.
1: Uh-huh.
0: Но когда мы достигаем таких высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни, то, конечно, для нас очень важно, чтобы это была осмысленная жизнь, чтобы люди сохраняли когнитивное здоровье, способность понимать, что с ними происходит, способность радоваться своим внукам, оказывать им помощь, быть им наставниками. И в Москве на базе клиник памяти, которые как институт уже существует с 2016 года, формируется расширенная система когнитивного здоровья, и сейчас это наш тренд.
1: Георгий Петрович, очень интересно, продолжим после новостей и, в общем-то, поговорим о нашем психическом здоровье, дорогие друзья. Целая программа об этом сегодня.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: 18:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа сообщили, что Россия и Белоруссия готовы к любым событиям из-за действий НАТО. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия членов Североатлантического альянса по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития событий, сказал дипломат в беседе с РИА Новости. Галузин отметил, что на это были направлены совместное учение «Запад-2025», в ходе которых отрабатывались необходимые элементы по защите союзного государства от любой агрессии. В МВД анонсировали выдворение около 140 иностранцев из России после рейда в Москве. Он прошел у одной из станций столичного метрополитена. Ведомство пояснили, что главная цель мероприятия – поиск и задержание иностранных граждан, которые находятся на территории нашей страны незаконно. Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить около 140 человек, которые пребывали в России с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции, отметили в МВД. Там добавили, что такие рейды будут проходить на регулярной основе, в том числе в других регионах России. Приложения «Лукойла» исчезли из App Store. Информация появилась в телеграм-канале компании. Там отметили, что речь идет о АЗС «Лукойл» и «Лукойл для бизнеса». Установить их на iPhone сейчас не получится, но если ранее вы устанавливали их, не удаляйте. Они работают, как и прежде, говорится в сообщении. Представители компании рекомендуют пользователям Apple отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках App Store. Житель Липецка украл из торговой палатки более 300 килограммов арбузов и дынь. Соучастником преступления стал знакомый 44-летнего мужчины, который не знал о его намерениях. Он полагал, что сосед купил бахчевые для перепродажи. По данным регионального управления МВД, часть похищенных арбузов и дынь злоумышленник реализовал, а оставшиеся выбросил на территории садовых участков. Сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей. Житель Липецка задержан, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная. Говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
5: «Право знать» – говорит Москва. Повтор лучшего.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Мы сегодня вот начали с шизофрении, но говорим мы сегодня о психическом, в принципе, уже получать здоровье. И ментальный центр у нас есть, когнитивные центры, центры памяти. Слушайте, в Москве, конечно, много всего интересного и полезного, потому что я-то прекрасно понимаю, что если на душе спокойствие, в голове тишина, красота и счастье, то все хорошо, потому что психическое, душевное здоровье – это великая вещь, номер один, на самом деле, для каждого человека в жизни. У нас в гостях главный внештатный специалист, психиатр Депздрава Москвы и главврач психической клинической больницы номер один имени Алексеева Георгия Петровича Костюк. Перед тем, как ушли на новости, говорили про центры памяти. Они уже работают?
0: Да, мы говорили о центрах когнитивного здоровья и о службе когнитивного здоровья. Так вот, клиники памяти у нас работают с 2016 года, и они показали очень высокую эффективность и востребованность. И мы понимаем, что в таком режиме мы не можем на сегодняшний день обеспечить всех, кто достиг 65+, и у которого появляются какие-то затруднения с запоминанием, не всегда могут точно вспомнить, что они хотели, куда они шли, зачем они пришли в эту комнату, хотя это случается и у более молодых, но тем не менее. И сейчас на площадках Московского долголетия мы формируем вот пилотный проект по созданию этих возможностей там. Москве очень активно, очень широко развивается служба московского долголетия. Существует очень много центров, и возникла идея перенести часть этих возможностей, этих практик, именно в эту, в этот сегмент.
1: Угу.
0: Есть свои особенности, да. И вот сейчас мы формируем пилотные проекты, и это будет, эта работа будет проделана. А я уверен, что она будет эффективна и будет востребована. Поэтому это второе важное стратегическое направление, которое сейчас развивается, активно развивается в Москве. Собственно говоря, на Петербургском экономическом форуме Анастасия Владимировна Ракова и объявила, что у нее основной был доклад по цифровизации здравоохранения, тех возможностей, которые дает искусственный интеллект в здравоохранении.
1: Кстати, по поводу психического здоровья и искусственного интеллекта.
0: Так, сейчас... вот, так вот, когда она по основной теме завершала, она сказала, что основной тренд в московском здравоохранении сейчас – это когнитивное и ментальное здоровье. И она это говорила не как некое благое пожелание, а она уже основывалась на тех наработках, которые в Москве существуют и которые действительно показали высокую эффективность. Сейчас наша задача тиражирование этих возможностей, и здесь основным сдерживающим фактором, нас сдерживающим фактором, является отсутствие достаточного количества подготовленных специалистов. Поэтому мы одновременно выстраиваем взаимодействие с кафедрами по подготовке медицинских психологов и кафедрами по подготовке психотерапевтов. Возможно, и сами займемся такой подготовкой. Но потенциал этой службы очень высок и для нуждающихся в этой помощи, для города. Я думаю, что это будет очень активно развиваться. Ну и интерес и внимание к этому вопросу со стороны города тоже очень высоко.
1: Конечно, это очень важно. Давайте поговорим о факторах риска как раз, о причинах возникновения вообще всех психических расстройств. Я понимаю, что это стрессы, и вообще вот как в начале эфира вы сказали, в каком городе мы живем, в каком мире мы живем, да, стресс круглосуточный, цифровой детокс, который вообще в принципе должен быть, но его нет. И сейчас я понимаю, что и детская психиатрия тоже, детский психиатр говорит, боже мой, уже с подростковых, до каких, да, даже уж дети младшего школьного возраста, уже есть проблемы разные. Само собой, чем дольше мы живем, тем нагруженнее вот эта вся психоэмоциональная атмосфера, тем больше у нас всяких расстройств. Вот,
0: вы знаете, да. Не все так трагично. Можно прям подумать, что все теперь подвержены.
1: Ну, подвержены же многие. Прям, тем более женщины, да, мне кажется, с нашим гормональным фоном. Ну, честно, Георгий
0: Петрович. Надо сказать, что человеческая психика, на самом деле, всегда подвергается серьезному стрессовому воздействию. И если мы проанализировали бы, что происходило там на разных этапах становления человечества, то мы бы,
1: мы бы
0: на каждом этапе видели колоссальное стрессовое воздействие, и каждый раз наша психика адаптировалась к этому, каждый раз находилось слабое звено, каждый раз находились те, кто это все спокойно переносил, кто-то находился в зоне риска, но находил способы противодействовать. Поэтому здесь не надо драматизировать. Наше время не самое тяжелое время, которое и наш народ переживал, и другие народы. Справимся. Это не вызывает никаких сомнений. Вы знаете, и наша психика адаптируется и к новому цифровой нашей культуре, и к новой информационной культуре. Вот для нас это вызовы на эти гаджеты, а для вот подрастающего поколения они пользуются ими, но оно становится частью жизни, не чем-то таким, что выводит из состояния равновесия. Другое дело, что всегда были люди, которые чем-то увлекались больше, чем надо было. Это просто вот континуум популяции, он делится на разные сегменты, кто-то уязвим, кто-то неуязвим. Поэтому драматизировать мы не будем, время непростое, как и любое другое время, а времена мы не выбираем. Вот, это я то, что хотел сказать. Другое дело, что у нас появляются новые возможности, повышается требование к качеству жизни, я повторюсь. Мы начинаем по-новому оценивать какие-то факторы риска, какие-то отклонения, какие-то изменения, начинаем к ним присматриваться и ну, вырабатывать какие-то формы профилактики. Поэтому в этом смысле мы имеем сейчас возможность наблюдать распространение там того, другого, третьего. Мы, я думаю, что, может быть, это было всегда, просто сейчас люди, ну, как-то на это более откликаемы, и, соответственно, у нас формируется какая-то статистика. А раньше просто этой статистики у нас не было. Что касается рисков, то, конечно, ну, стресс понятный, очевидный, он не требует какого-то обоснования. Мы это на бытовом уровне понимаем. Начинали мы наш разговор с шизофренией.
1: Да.
0: И здесь... Стресс есть случаи шизофрении, ассоциированные с стрессом, но является ли в данном в тех случаях стресс причиной или просто дополнительным фактором, который каким-то образом потом мог бы проявиться в симптоматике, это вопрос открытый. Вообще стресс редко является причиной для начала такого расстройства. Другое дело, что очень часто ну, люди, конечно, боятся этого расстройства. Это в таком бытовом понимании очень тяжелое заболевание, которое, опять-таки, на уровне бытового понимания является наследственно обусловленным. Значит, есть какой-то ген-носитель или там несколько генов. А раз они появились у кого-то, значит, они от кого-то перешли, значит, у кого-то тоже они были, есть, у родителей.
1: Да.
0: Это всегда не очень легко принять, тем более, если есть еще другие дети. Ну, поэтому всегда есть поиск каких-то других причин. Что-то принял, что-то выкурил, поссорился с девушкой, перегрузился во время экзаменов. Это естественная потребность близких людей в поиске каких-то причин, которые могли бы объяснить появление расстройств, которые, вот, по мнению врачей, похожи на шизофрению. Все-таки таких причин, наверное, не так много. Наверное, действительно, генетический фактор является очень важным. Во всяком случае, на популяционном уровне есть довольно объективные данные о том, что там, в случае, если один родитель болеет, то вероятность заболеть выше, чем если ни один родитель не болеет. Если два родителя болеют, то еще выше. Но опять-таки она не является стопроцентной. То есть у двух больных родителей
1: да.
0: могут рождаться здоровые дети. Это все немножко сложнее. А что нам дает молекулярная генетика? Она нам не дает никаких генов. Я уже перестал отслеживать, когда число мутаций в генах превысило 250, и стало уже сложно отслеживать. Понятно, что это означает, что нет какой-то очевидной генетической причины. Это какая-то совокупность каких-то факторов. Может быть, и какие-то эпигенетические, то есть уже постмолекулярные процессы тоже могут влиять на появление такого заболевания. То есть на популяционном уровне вроде бы есть достоверные данные, что не может не быть наследственной природы. А когда доходишь до молекулярного уровня, то таких генов мы просто не находим, и все. Есть гены ассоциированные, ну, представьте, их 250. Можно ли при таком количестве генов кандидатов говорить о какой-то генетической, истинной генетической природе? Это с одной стороны. С другой стороны, ну вот вы знаете, есть ну, действительно много клинических наблюдений, когда вот это заболевание проявилось, развернулось, стартовало и дальше пошло по классическому течению после употребления каннабиноидов, после визита в Амстердам, после визита в кофешоп.
1: Вот те раз.
0: Это очень большое число наблюдений. То есть употребление гашиша, иногда однократного, иногда не обязательно в курении, там у них и пирожки есть, и приводит к манифестации, к проявлениям, и дальше заболевание протекает не как отравление с какими-то проявлениями, похожими на шизофрению, а как типичное заболевание. Такие наблюдения тоже есть. То есть вот внешний фактор как-то вмешался и что-то так сдвинул, вот какой-то процесс биохимический.
1: Который, может быть, ничего, все бы было у человека хорошо, если бы...
0: Вы знаете, мы не знаем, что бы было. Но вот всегда это очень сложно сказать, но... Когда набирается много наблюдений, когда это касается именно каннабиноидов, то уже формируется какая-то гипотеза. Она, правда, пока, я не знаю, может быть, уже биохимики и нарисовали какие-то там циклы, какие-то трансформации наших основных медиаторов, и, которые связаны с употреблением каннабиноида даже однократного. Я сейчас не могу об этом сказать достоверно, но такие клинические наблюдения точно есть. А вот так, чтобы человек переболел ковидом и от этого заболел.
1: А вот другие специалисты, Георгий Петрович, как раз и говорят, а вот ковид-то вот у нас... Нет, не психиатры, как раз, вот я хотела от вас это услышать. Онкологи уже сказали, эндокринологи, нефрологи, все где тонко, там и все порвалось, и все понеслось.
0: Я могу
1: сказать... А психиатры тоже нет.
0: Вы знаете, психиатры тоже сказали, но не в отношении шизофрении, а в отношении деменции, о когнитивных нарушениях, о которых мы говорили уже чуть раньше.
1: Да.
0: Так вот, во время сезонных гриппов, каких-то других сезонных вирусных инфекций, инфекций верхних дыхательных путей, мы никогда не сталкиваемся с тем, чтобы люди пожилого возраста, которые в целом за собой могли ухаживать, не нуждались в посторонней помощи, могли сами гигиеной в магазин сходить, да, уже, может быть, не так быстро могли что-то вспомнить, записывали чаще, но это были люди абсолютно дееспособные, чтобы они на фоне гриппа или сезонных вирусных инфекций настолько ухудшались в когнитивном статусе, что просто становились недееспособными, спутывались, не понимали, что с ними происходит. А на ковиде это было. Очень был тяжелый выход из ковида. Мы даже там говорили о таком когнитивном тумане, мозговой туман, постковидный мозговой туман. Ну, действительно, период возвращения к нормальному интеллектуальному когнитивному функционированию был очень длинный. 3 недели человек, все, переболел. Не тяжело болел, без пневмонии. Все равно, пока утром соберешься с мыслями, когда поймешь, что делать, как делать, очень долго происходило вот это возвращение нормальному статусу. Поэтому для психиатров этот вирус тоже был не безразличный, но не в плане психозов шизофренических, а в плане когнитивных нарушений.
1: Георгий Петрович, скажите, пожалуйста, по поводу вот шизофрении, хотелось бы к ней вернуться. Симптомы, которые должны насторожить как членов семьи, например, друзей, потому что человек часто же не отслеживает это заболевание.
0: Вы знаете, когда эти симптомы возникают,
1: то это уже все?
0: То они не вызывают сомнений. Другое дело, так, что люди отказываются это принять. Вы знаете, вот мы, если вернуться к ковиду, то мы довольно часто сталкивались с ситуациями, что в нашем поле зрения появлялся пациент, который, изучая его жизнь, уже был болен давно. И речь даже идет не о 10 годах.
1: Ух ты!
0: Но были живы родители или мама. Для нее было делом чести, делом ее жизни присматривать за своим больным мальчиком там, или девочкой. Ему уже 40-50, а маме 70-80. И, к сожалению, ковид как раз, который унес много жизней, много таких пожилых людей унес, у которых на попечении был ребенок больной. И они оказались совершенно беспомощными и попали в наше поле зрения. А до этого мама делала все. Он уже 20 лет не выходил из квартиры. Но настолько силен был страх в обращении за психиатрической помощью. Поэтому вот и такие случаи тоже были. И это не единичный случай. Это не какое-то массовое явление, но и не единичный случай. Поэтому заболевание серьезное. Заболевание, если оно уже есть, то для близких оно очевидное. Очень часто сам человек, пациент болеющий, он отказывается принять. Для родителей является просто огромной травмой. Ну, во-первых, и как-то для... чтобы окружающие узнали об этом. Вот лучше, чтобы это было таким личным горем, закрыться в этом горе, отгородиться от внешнего мира и с этим жить, сколько можешь. Это одна ситуация. Но часто проявления настолько очевидны, что они просто с ними невозможно жить ни в семье, ни на работе. Ну, тогда возникает ситуация экстренной либо неотложной помощи, вызов скорой.
1: Да.
0: Иногда человек настолько неадекватно себя ведет, что оказывается в поле зрения правоохранителей, должен сказать, что у них глаз наметан, и они видят, где хулиганство, а где неадекватное поведение нездорового человека, и вызов скорой помощи, и человек оказывается в лечебнице. Поэтому информировать о каких-то симптомах, рекомендовать, присматриваться. Это...
1: Сейчас симптомы-то все, вот я прочитала это, перед эфиром, можно найти все что угодно.
0: Это ситуация... Во-первых, если вы, если вам назначил врач какое-то лечение, лекарство, и вы начнете читать побочные эффекты, которые там есть,
1: конечно,
0: обязательно найдете. А для чего пишут об этих побочных эффектах? Ну, это фармпроизводители, которые боятся каких-то многомиллионных исков. Это все пришло к нам из западной юридической практики. Поэтому они, вот если хоть что-то может быть,
1: на
0: в принципе,
1: всякий случай, да.
0: Они это указывают. Мы предупреждали, дальше это уже ваш выбор. Мы вас предупредили. Но другой стороной этой медали является то, что мы на самом деле внушаем человеку эти неприятные ощущения и тем самым его, ну, мешаем ему получать адекватное лечение. На самом деле эти проявления побочные, это 1 на 10 тысяч. Но человек так устроен, что он у себя обязательно найдет какой-нибудь симптом и решит не принимать лечение. Лучше я буду страдать от гипертонической болезни, чем там что-то такое может возникнуть и так далее. А уж если говорить о нашем лечении,
1: да,
0: то это еще в большей степени проявляется. Самая большая проблема наших пациентов, вот тех базовых, о которых мы с самого начала говорим, это отказ от терапии. Причем, вы знаете, бывают такие неприятные для нас случаи, когда человек впервые заболел, сразу удалось подобрать правильное лечение. Очень хороший выход, быстрый выход. Ну, принимай. Нет, вот эта надежда, а вдруг все-таки переутомился, а вдруг врачи ошиблись. Ну ведь хорошо же все, ну прошло, само прошло.
1: Да, да.
0: Зачем я принимаю эти лекарства? А возврат, вот если человек не принимает, перестал принимать лекарства от артериальной гипертензии, то давление у него повышается довольно быстро. Если сахара он снижает лекарствами, то и сахара довольно быстро подскакивает. А здесь не так быстро происходит. Здесь возврат болезненных проявлений происходит подспудно, очень медленно, в течение недель и месяцев. И на каждом этапе, а вдруг показалось, вроде что-то такое прошло, а вдруг показалось, а потом снова показалось. А потом наступает такой момент, когда заболевание возвращается, и человек уже отказывается принимать эти лекарства по болезненным мотивам. Иногда удается повторно, используя ту же схему терапии, так же быстро вернуться, а иногда уже так быстро не получается. И это очень большая проблема для психиатров. И очень обидно, когда ты вот попал, вот не всегда удается прям сразу попасть в терапию правильно, приходится подбирать лекарства. Одни действуют, другие не действуют. Хотя, казалось бы, в целом класс один, в целом показания для препаратов тоже одно. Но вот одни работают, другие не работают. Тут ты попал... Быстрый выход, и этот быстрый выход становится как раз залогом быстрого отказа, потому что появляются вот эти ловушки.
1: Эйфория, когда... что все хорошо,
0: да,
1: не было ничего.
0: Точно ничего, да, не было, это точно перегрузился. И родители поддерживают пациентов в этом своем стремлении. И хорошо, если после второго или третьего раза наступает понимание ситуации, и уже нет этих отказов. Но иногда, а иногда вот всю жизнь так.
1: И так, и так, и так, Георгий Петрович. Хотя, казалось бы, ну, препарат уже сейчас все есть. Если даже вспомнить, мы вспоминали в самом начале эфира, лет 50-70 назад психиатрия и вообще лечение было вообще абсолютно другое. Сейчас вообще столько препаратов, такой ряд.
0: Но если все-таки вернуться к вот глобальности этой проблемы, то она, конечно, носит гораздо... То есть разговоров о ней гораздо больше, чем она занимает веса удельного вот в проблематике психиатрии и здравоохранения вообще. Другое дело, что, видите, каждый случай, связанный с какими-то общественно опасными действиями, психическим здоровьем, человек становится очень тиражируемым, очень обсуждаемым. Если взять статистику, то среди общественных деяний если взять статистику по здоровым и по пациентам, то пациенты меньше совершают таких деяний. Но каждый случай – это предмет такого широкого обсуждения, да. Что складывается впечатление, что прямо так. Каждый нездоровый в психическом отношении человек является потенциальным общественным, потенциальной общественной опасностью.
1: Вот так вот, дорогие друзья.
0: Это не так.
1: Да. Это не так. Надо следить за своим психическим здоровьем, душевным здоровьем. Если есть проблемы, то не стесняться, есть центр ментального здоровья, хотя бы так.
0: Да.
1: Да ведь?
0: Да.
1: Не сразу переживать, что все. Нет, ничего не все. Сейчас все лечится. Главное обращаться к специалистам, не слушать каких-то новомодных блогеров по поводу этого. Мы спорим со всеми всегда, точнее, с ними спорим и пациентам доказываем, что нужно идти к профессионалам, к медицинским психологам, к психиатрам. Не бояться, не стесняться, получать грамотную помощь и жить и радоваться жизни. Правильно, Георгий
0: да,
1: Петрович?
0: Наталья,
1: вот.
0: Да.
1: Вот на этом мы заканчиваем нашу программу.
0: Очень жаль, что так мало мы с вами поговорили.
1: В следующий
0: приглашайте
1: раз.
0: Приглашайте еще.
1: Обязательно, с удовольствием. У нас в гостях главный нештатный специалист психиатр Депздрава Москвы и главврач психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева Георгий Петрович Костюк. Очень было интересно. В следующий раз продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Бельгия вновь выступила против использования замороженных активов в России. На это указал министр обороны Тео Франкен. Нет, это исключено, сказал он в интервью местным СМИ. В декабре прошлого года Евросоюз бессрочно заморозил 210 миллиардов евро российских активов. Тогда же глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что предоставление Украине кредита за счет этих замороженных активов – это наихудший из возможных вариантов. По его словам, такая схема сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. При этом премьер-министр Барда Вевер исключил использование активов России без условий Брюсселя. Минобороны Нигера объявили о подавлении попытки военного мятежа. В ночь на субботу группа военнослужащих предприняла попытку удержать силы сослуживцев на авиабазе в Ниамее. В распространенном ведомством сообщении также говорится, что мятежники открыли огонь по ряду стратегически важных объектов. Оперативная реакция сил обороны и безопасности помогла локализовать акт неповиновения и восстановить контроль, говорится в заявлении. По данным Reuters, стрельба продолжалась несколько часов. Информация о пострадавших не поступала. Местные СМИ пишут, что попытку мятежа устроили молодые офицеры, недовольные ситуацией в стране. Их целями были президентский дворец, аэропорт и национальная телекомпания. Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье школьницы. Их поместили под стражу на 2 месяца. Такие данные со ссылкой на правоохранительные органы приводит ТАСС и РИА Новости. Мальчик пропал в подмосковной деревне Кабаново 26 августа. Его мать обратилась в полицию. На следующий день ребенка нашли мертвым в подвале заброшенного здания на территории ПТУ. По подозрению в убийстве были задержаны 2 школьницы. Возбуждено уголовное дело. «Зенит» обыграл «Факел» в матче 6-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард Александр Соболев. На 85-й минуте с поля был удален защитник петербургской команды Игорь Дивеев. «Зенит» с 12 очками занимает 2-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Клуб из Воронежа, в активе которого 2 очка, располагается на последней 16-й позиции. В следующем туре 5 сентября команда из Санкт-Петербурга примет московский ЦСКА. «Факел» в этот же день в гостях сыграет с Ростовом. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И мы много говорим о том, что делает нас теми, кто мы есть. И очень часто мы ищем ответы в каких-то болезненных точках и в травмах. А сегодня в самом буквальном смысле будем говорить о прекрасном, как искусство управляет нами. Мы покупаем его каждый день, не задумываясь. Это может быть сумка, платье, духи, обложка альбома. За каждым символом стоит огромный архив ассоциаций. Черное с золотом, колонны, симметрия, шедевры превращаются в иероглиф. Расплавленные часы, кувшинки, подсолнухи. И даже если мы уберем фамилии художника, код все равно продолжит работать. И если картина, например, оказывается на одежде, то какой пароль она открывает? Что мы приобретаем? Вещи, эмоцию, культурный вес? Искусство – огромная библиотека образов, которые постоянно пользуются, которыми постоянно пользуются в рекламе, в фильмах, в дизайне одежды или интерьеров. И очень часто мы успеваем захотеть эти вещи раньше, чем понимаем, откуда мы их знаем. Как именно это работает, сегодня мы попробуем разобраться. Пишите свои любимые произведения. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что эфир наш можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, в ВК, в Рутубе. И там тоже удобно писать комментарии. А в гостях у нас искусствовед, креативный директор брендов, основательница собственной школы по истории искусства и развитию креативности, а также блогер Александра Плотникова. Саша, здравствуйте. Привет. Ну, вот у нас был эфир про то, как воспринимать современное искусство, его далеко не все любят, скажем так. У нас был эфир, который был посвящен тому, как ходить в музеи, как знакомиться с мировыми шедеврами. А сегодня, по сути, мы будем заниматься тем, что мы будем разбирать, как искусство влияет на нас, даже если мы вообще ни разу не были в галерее, вообще им не интересуемся. Правда ли, что мы его видим везде, повсюду?
8: Все визуальные образы, которые мы видим вокруг себя, это так или иначе какой-то набор формальных признаков. В искусстве есть такой формальный подход, то есть подход как к форме. Какая здесь композиция, цвет, ритм, масштаб и тому подобное. И все, что вы видите вокруг себя, вообще все. Вашу одежду, этикетки на товарах, вывески магазинов, то, как выстроены дома, это набор формальных признаков, которые были придуманы человечеством на заре цивилизации. Поэтому все, что вы вообще касаетесь своей рукой, все, что имеет визуал, означает, имеет какие-то формальные признаки, означает, что имеет какой-то референс к памятникам искусства, потому что все формальные признаки в какой-то момент появились и ими научились управлять, потому что давным-давно люди поняли, что определенная композиция будет рождать определенные ощущения. И определенные цветовые сочетания будут рождать определенные эмоции.
10: Ну вот, например, черный с золотом.
8: Ну, черный с золотом - это, наверное, европейская ассоциация. Я не уверена, что вообще очень важно понимать, что искусство - это социальная наука. Не зря, ну, я, по крайней мере, училась на историческом факультете СПбГУ. То есть история искусства - это историческо-социальная наука. Поэтому, когда мы говорим об искусстве, очень важно понимать, в каком социуме мы о нем рассуждаем.
10: В каком обществе, да? В каком обществе, стране, да? В какой точке стране, вообще глобуса?
8: Ладно, в какой точке глобуса, но еще в какой точке истории. Потому что есть такая штука, что люди воспринимают современное искусство, не понимая контекст, для которого создавалось это современное искусство. Поэтому оно им может быть непонятно, потому что они не в контексте. И то же самое классическое искусство. Люди воспринимают 17 век из современных рамок. Это очень странно. И именно поэтому, чтобы понимать искусство, нужно понимать историю и социологию. И черный с золотом, возможно, как-то воспринимается европейской цивилизацией, но я не уверена, что это будет также восприниматься в других цивилизациях. Поэтому здесь всегда надо осторожно.
10: Или будет восприниматься, но по-другому имеется в виду.
8: Оно будет по-другому восприниматься, просто, скорее всего, будут какие-то другие ассоциации. Потому что все наше восприятие, искусство вообще не важно чего, людей, природы, музыки, кино, оно все основано на том, какой у нас большой бэкграунд, багаж нашего визуального и эмоционального опыта. Именно поэтому искусство надо изучать всегда с каких-то понятных вещей из серии «Дети». Мы всегда показываем пейзажи и натюрморты, потому что у детей есть опыт видения природы и есть опыт видения накрытого завтрака. Этот опыт позволяет им определить, что перед ними находится. Если у человека нет опыта видения сложных картин в своей жизни, не в плане картин живописи, а в плане каких-то ситуаций визуальных, какого-то контекста визуального, то они не смогут это воспринять. И точно так же эмоциональный опыт. Если он отсутствует, то нам сложно понять Достоевского, пока мы сами не доросли до Достоевского. У меня тут был шок-контент, что я недавно, внезапно, переслушала песни Аллы Борисовны Пугачёвой. Это мне казалось в детстве каким-то, ну, странной музыкой, которую слушает моя мама. Сейчас я как взяла и доросла до этой музыки, до этих слов. И мне кажется, мой жизненный опыт смог мне позволить это переварить. Поэтому все, что мы видим вокруг себя, конечно же, на нас каким-то образом влияет. Важно, из какого опыта мы на это смотрим, из какой страны и из какого исторического контекста.
10: Ну вот если, например, ну, с чего-то, скажем так, базового, да, то есть то, что угадывается, наверное, большинством, вот колонна,
8: да.
10: Что-то, вот, не знаю, анти... Вообще бренды, как мне кажется, бренды, реклама, различные ювелирные дома очень любят античность. Почему? То есть это попытка взять и присвоить себе сразу много-много лет авторитета культурного?
8: Античность хороша тем, что на ней построена вся наша, опять-таки, европейская цивилизация. Тут очень важно понимать, что мы сейчас говорим про европейскую цивилизацию, не про Азию, не про Африку, а именно про европейскую цивилизацию. Для именно европейцев античность – это основа нашего визуала, потому что именно в античность были придуманы так называемые каноны искусства и то, что мы автоматически считаем привлекательным, красивым, милым, потому что там были выстроены некие законы. Это симметрия, гармония частей, правила золотого сечения. Это то, на чем наш глаз натренирован. Наш, я имею в виду европейский именно. Он натренирован это видеть, и это считывается как нечто гармоничное и, следовательно, красивое. В 20 веке эти правила немного отменили в современном искусстве, но вот этот канон, он в людях в большинстве своем остался. И дорогие бренды, они, люксовые бренды, я имею в виду, они любят работать, не все, кстати, абсолютно не все, если сказать, там, например, Balenciaga какая-нибудь, да, то
1: ой, это...

0: ты видишь и считываешь сразу все смыслы, да, то есть сразу какой-то месседж, то есть не просто как подсолнухи, цветы, а ты сразу начинаешь вспоминать, допустим, там, Ван Гога или кувшинки Моне, сразу какую-то историю, сразу, опять же, географическую привязку, да, историческую привязку. То есть вот это так работает?
1: Это работает при определенном уровне насмотренности, потому что сначала, когда видишь подсолнухи, первая ассоциация – это цветы Ван Гога. Но постепенно, наращивая свою насмотренность, подсолнухи могут ассоциироваться не только с Ван Гогом, они могут ассоциироваться с фильмами, с клипами, и в этом и радость насмотренности, когда определенные символы перестают быть связаны только с одним нарративом каким-то. И в этом и смысл наращивания своей насмотренности, потому что ты перестаешь ассоциировать. Если у нас звездная ночь, то это обязательно в голове Ван Гог. Ну, можно мыслить шире, и если мы работаем в креативной индустрии, это первый навык, который важен для этой сферы, когда у человека на один образ есть множество ассоциаций культурных.
0: Ну, вот на режиссуре тоже учат тому, чтобы отметать первовидение. Да. То есть, если что-то вдруг пришло на ум, какая-то ассоциация, да, снять этот кадр именно вот так, то именно это нужно убрать и искать какие-то другие решения этой сцены или передачи этой эмоции, потому что, ну, то есть это слишком просто. То есть,
1: это шаблон.
0: Да, да.
1: И поэтому, если мы видим подсолнухи в Азии и думаем Ван Гог, вот как раз не надо. Надо прилеснуть и подумать, а что еще это может быть.
0: А у вас как раз есть ведь разные курсы, да, по азиатскому культурному коду, по русскому культурному коду. И там действительно, ну, скажем, одни и те же символы нужно очень аккуратно использовать.
1: Конечно, определенные цвета. Там желтый цвет в европейской цивилизации и в японской или в китайской цивилизации абсолютно разные вещи означают. Да даже в европейской цивилизации от времени к времени тот же самый желтый цвет, не знаю, заговорили о подсолнухах, наверное, поэтому у меня желтый цвет сейчас ассоциируется, означал абсолютно разные вещи. Желтый цвет в средневековье – это цвет падших женщин, дьявольский цвет и тому подобное. А сейчас, если выйти на улицу и спросить, что такое желтый цвет для вас, это будет что-то солнечное, что-то радостное, что-то такое позитивное.
0: Ну, какая-нибудь марка нижнего белья для женщин могла бы использовать желтый цвет с отсылкой к средневековью.
1: Про Марию Магдалену, такую женщину падшую, на которой познала Бога, или, например, желтый цвет в XIX веке у того же Достоевского, это душный Петербург, желтый билет у Сонечки Мармеладовой и тому подобное. То есть даже в одной цивилизации из разных исторических контекстов один и тот же, как вы говорите, иероглиф может означать очень разное. И поэтому-то я и говорю, что когда мы смотрим на какой-либо памятник искусства, мы должны понимать, в каком контексте он производился и для кого он производился.
0: Вот как раз сегодня у нас такая очень сложная задача для тех, кто, ну, может быть, не очень сильно следит за искусством, либо некогда, либо нет желания, либо сил нет, либо времени. Как, скажем, не ошибиться? То есть почему ты вдруг покупаешь какую-то вещь? Да? То есть вот если там Мона Лизу мы покупаем на сумке, там знаменитая коллаборация, да, Луи Виттон.
1: Джеффом Кунцем.
0: Да. Вот что мы покупаем в этот момент? Точнее так, не мы, ну, то есть что нам продают, да? Не для всех это, ну, доступная покупка, скажем так, но что нам в этот момент продают?
1: Ну, если взять конкретную коллаборацию Джеффа Кунца и Луи Виттон, для слушателей расскажу, это бренд Луи Виттон, бренд сумок, который каждый год выпускает коллаборации с известнейшими современными художниками. У них там были множество коллабораций с Йоэй Кусама, с Такаси Мураками и так далее. И вот там они сделали коллаборацию.
0: В 26-м году она ушла, да, из
1: буквально
0: жизни 27 лет.
1: Несколько недель назад она умерла, и с Джеффом Кунцем они сделали очень интересную коллаборацию, когда они на сумках изобразили самые известные работы великих мастеров Тёрнера, Джоконду, Леонардо да Винчи, Моне и так далее, то есть всех самых, извините за это слово, попсовых художников, растиражированных образов, которые есть в культурном массовом сознании. Тут важно понять, в массовом сознании. И то есть они накладывают массовый образ-клише на очень дорогую сумку.
0: То есть Мона Лизу купить ты не можешь, она, ну, в общем, висит в музее, да? А здесь ты какой-то кусочек, какую-то причастность.
1: Нет.
0: Это продают? Нет?
1: Это так продают, знаете, в сувенирных магазинах. Когда вы в конце музея приходите в сувенирный магазин, там вам дают брошку с Ван Гогом.

0: и отрезанным ухом, и вы такие, ну, господи, куплю, и все будут знать, что я была в этом музее. Вот это я просвещенный человек. Потому что чаще всего, кстати, это нормально, я работала в Эрмитаже, я с Эрмитажа начинала свою искусствоведческую карьеру, я там делала экскурсии для разных типов посетителей. То есть мы в Эрмитаже всегда отслеживаем, какие типы людей к нам приходят, и под них мы делаем разные маршруты. И часто посещение музея для человека – это на самом деле не смотр искусства, а показать свой культурный капитал, что я тут был.
1: Выложить обязательно
0: выложить.
1: В соцсетях.
0: То есть вот сувенирный магазин бьет в эту цель. То есть ты покупаешь какую-то брошку, сережку, блокнот, чтобы показать, что ты был здесь. И это как бы, в кавычках, конечно, как бы увеличивают твою стоимость в глазах. Да, ту самую знаменитую. А Джефф Кунс делал иначе, потому что Джефф Кунс – это такой нео-поп-артист, поп-артист, в смысле поп-артист, поп-художник. Он продолжает традиции Энди Уорхола, художника поп-арта. И как вы думаете, зачем он использует Джоконду на сумку?
1: Ну,
0: то есть зачем?
1: Ну, на самом деле, здесь такой контрапункт. То есть очень высокое искусство и сумка как утилитарный предмет. Ну, в каком-то смысле, то есть он это скрещивает, и в этом тоже может появиться высказывание.
0: Высказывание здесь в том, что вы покупаете одни и те же вещи с одними и теми же принтами, отсылками, с этими подсолнухами, с этими звездными ночами, с этими джокондами, с этими пейзажами всеми известными. Просто по кругу вам на самом деле не важна ни стоимость, ни смысл этих работ. Вы покупаете просто потому, что вы это узнаете. Это как огромная банка супа Кэмпбелл у Энди Уорхола. Она огромная, посреди белого фона стоит, потому что это единственное, что ты на самом деле видишь в своей жизни, и это единственное, что ты на самом деле понимаешь. И вы покупаете сумку с Джокондой, просто это единственный ваш, на самом деле, культурный капитал, говорит нам Джефф Кунс. Mm-hmm. То есть он нас макает носом вот в эту художественную близорукость, что мы на самом деле не шагаем дальше клишированных образов искусства.
1: Ну, то есть в небольшой бэкграунд.
0: Назовем это так.
1: В небольшой бэкграунд, в том, что ты на самом деле ничем не интересуешься, и вот, пожалуйста, тебе сумка. Ну, вот, кстати, Уорхол, то есть это же обратный процесс, да? Это наоборот, когда в большие музеи приходят то, что мы видим в супермаркете. Ну, там те же...
0: Ну, это такая же ирония, что если Энди Уорхол понял, что на самом деле никто не смотрит никакое искусство, никто не читает никаких философов, потому что если выйти на улицу и спросить у людей, каких современных философов вы знаете, то тут начнется.
1: Ну, там Ницше.
0: Ну, это не современный философ, да?
1: А, в смысле,
0: современных философов каких? Ницше это еще, кстати, неплохо. Мало кто назовет что-либо о современности, но рассказать про то, как ему не нравится современное искусство, может каждый.
1: Мазня какая-то.
0: Мазня какая-то. Но мне особенно понравился комментарий у меня в блоге про мой ролик про современное искусство. Там кто-то решил рассказать мне, что у меня IQ 160, а я не понимаю, о чем современное искусство. Мне хотелось спросить у него, а ты прочел что-нибудь о современном искусстве со своим IQ 160? Или ты просто кичишь со своим IQ? Потому что почему-то о космосе никто рассуждать не осмеливается, пока не прочитал какие-то книги. Про физику никто не осмеливается говорить. А про искусство как будто бы можно сказать, потому что ну, оно же как бы... общедоступно.
1: То же самое про политику. То есть, когда,
0: да.
1: когда тебе нужно вылечить зуб, ты идешь и смотришь, извините, диплом этого врача, что он закончил, какая у него ученая степень и так далее, да? А есть какие-то вещи, например, этика и мораль и так далее. Почему-то все считают, что имеют право об этом говорить. Хотя это, в общем, тоже вещи довольно сложного порядка, да? И куча моральных дилемм, которые также в разной социальной группе будут решаться по-разному. И вот искусство, наверное... тоже дает эту иллюзию, что каждый понимает, красиво или нет.
0: Но мне кажется, дает иллюзию тогда, когда ты понимаешь сюжет. В этом обманчивость старых мастеров. Потому что, когда ты подходишь к картине и узнаешь сюжет, тебе кажется, что ты понял, о чем искусство. Но на самом деле Рембрандт никогда не те исторические сюжеты, которые он изображает. Пейзажи — это никогда не про природу. Когда говоришь человеку, что пейзаж — это, ну, что человеку было делать нечего, вот он там, не знаю, в 17 веке тратил свое время на то, чтобы коровку нарисовать на фоне неба.
1: Не, ну фотографий же не было. То есть вот объяснение.
0: А, объяснение такое. Нет, если
1: хочется
0: что...
1: Хочется запечатлеть, понимаете? Вот сейчас 500 тысяч фотографий, открываешь свой смартфон, да, и там все блики этого заката или рассвета, да, можно сделать за одно утро. А тогда вот нужно было рисовать это.
0: Ну, на самом деле нет. Пейзаж — это про эмоциональную жизнь, внутреннюю жизнь человека через природу изображенную. Натюрморт — это про... тленность, бренность жизни у малых голландцев в 17 веке. Ну, то есть там очень много смыслов, но человек не понимает, что он не понял искусство, потому что он узнал сюжет, и поэтому он не понял, что он не понял. А в современном искусстве отсутствует сюжет, и тут сразу он понимает, что он не понял. И вот это расстраивает.
1: Ну, или, например, человек просто, например, не следит за той же информационной повесткой, да, не понимает, какие тренды еще формируются, и поэтому еще пока непонятно, о чем болит у художника. То есть, что он здесь вот рассказывает, почему для него это важно. И получается, ну, что-то такое невнятное, потому что, например, эта проблема, она еще не сформирована, да, она еще там не до каждого дошла. Ну, скажем, а художник, как человек без кожи, да, вот, уже это все ощущает, всю эту боль, всю эту катастрофу, как, ну, надвигающуюся, допустим, да, то или иное явление в обществе. Ну, вот, не знаю, очень хотелось привести пример, например, заставку молодого папы, где он проходит, Джуд Лоу,
0: да,
1: проходит
0: Джуд Лоу.
1: Мимо, значит, картин, и это вот это вот религиозное наследие, религиозная тематика.
0: Ватикан,
1: да. Шедевры, да. И там как раз он начинается все с Рождества, с Вифлеемской звезды, она зажигается, и там все эти картины потихонечку горят, и вот это заканчивается тем, что мы видим современную инсталляцию, где
0: метеорит убил папу.
1: Да, да. И получается, что метеорит такой тяжелый, а папа восковой. Ну, как раз скульптура Маурицио Кателлано. И вот так вот переосмысливается вообще все искусство. Ну, и казалось бы, ты просто смотришь сериал, и вот оно тебе уже рассказало кучу спойлеров там внутри самой просто заставки.
0: То есть сама заставка рассказала про то, как религия зародилась, как она умирает на наших глазах, и институт церкви, да, под каким он сейчас ударом кажется,
1: ну,
0: ну,
1: как,
0: для
1: кажется,
0: католиков в данном случае.
1: Режиссеру, да.
0: Да, католическая есть, церковь имеется в виду.
1: Интерпретация Соррентино, да, опять
0: да.
1: Же, он там полностью переосмысляет. То есть там, если не ошибаюсь, как раз вот эта скульптура, она не имеет прямого отношения к тому, что происходит, он ее как бы переосмысляет в контексте своего сериала. Ну, весь сериал вообще немножко такой фантазийный.
0: Да, который не имеет отношения, мне кажется, к реальной религиозной жизни католиков сейчас. Но, собственно, хороший продукт, он хорош тогда, когда разные люди с разным культурным бэкграундом могут его понять, исходя из своего уровня восприятия. То есть многие люди, я думаю, увидели эту заставку и даже не поняли, что там в конце очень классная инсталляция Маурицио Кателлано, если что, это итальянский концептуалист современный. Я думаю, что те, кто увлекается модой, знают его по коллаборациям Маурицио Кателлано с Гуччи, например. Александр Микеле очень любил работать с Маурицио Кателлано. Многие даже не поняли, что это Маурицио Кателлано и как это круто на самом деле. Но...
1: Что это папа, не тот папа, про которого снят,
0: да,
1: сериал.
0: Да, это вообще другой папа, это вообще другая инсталляция, и они с другом не связаны. Но хороший продукт визуальный, он работает на нескольких уровнях. Мне классно увидеть Маурицио Кателлано. Многие...
1: А кто-то, может быть, Караваджо просто увидел. Опять
0: да.
1: же, как вы назвали, простите, попсов.
0: Да, ну, какие-то узнаваемые да. образы. И здорово, он увидел Караваджо, порадовался. Не увидел Маурицио Кателлано, да и бог с ним, собственно. Чего уж там.
1: Ну, то есть мы сегодня говорим о том, как искусство на самом деле окружает нас вообще везде и работает на разных уровнях для того, чтобы захотеть, условно говоря, приобрести тот или иной продукт, да, или тот или иной цвет. Как вообще оно все на нас оседает и управляет нашим поведением, даже если мы не ходим в музей и не покупаем билеты, не тратим в буквальном смысле,
0: искусство, да, прорвется к вам.
1: Свои деньги на, да, на искусство. А вот вкус Это общественный договор?
0: Да, всегда. А вот это вот заявление, что у кого-то хороший вкус, а вот у нее плохой вкус.
1: Просто вот здесь... мы же покупаем, сейчас простите, что я вас перебью, потому что мы же покупаем что-то, как бы, ну, очень часто показать, что у нас хороший вкус. Вот это я не куплю, это ужасно, а вот это вот, ну, мне кажется, что хороший вкус.
0: Вам кажется. Могу сказать вам, я магистр истории искусства, раз и навсегда вы можете выйти с этим знанием из эфира, все можно забыть, все что угодно с этого эфира, но это нужно знать. Хорошего вкуса не существует, потому что, в принципе, вкус не бывает хорошим или плохим. Вкус бывает адекватным для своего социального круга. Вкус – это вообще социальная величина. И именно с помощью вкуса мы разделяем свою социальную группу от другой. Это игра в свой-чужой. И в одно и то же время, в 2026 году, существует стиль Cardi B, такой певицы из Соединенных Штатов Америки, Кейт Миддлтон и, я не знаю, что, не знаю, и Кадышевой. Можно ли сказать, что у кого-то из них плохой вкус? Нет, если вам хочется сказать, что у кого-то из них плохой вкус, это не так. У них вкус адекватный их социальной группе. Очень странно было бы, если бы Cardi B одевалась как Кейт Миддлтон. Не потому, что у Cardi B не хватает мозгов или стилистов.
1: Аудитория.
0: Да, мозгов или стилистов одеться как Кейт Миддлтон. Нет, у него хватает того другого. У них аудитория разная. А Кадышева, ну, наверное, если что, очень уважаю этого человека, может одеваться, наверное, как-то по-другому. Но ей это не нужно, потому что у нее другая аудитория.
1: Обязательно должны обсудить Канье Веста сразу после новостей. Может быть, кстати, что-нибудь услышим в новостях.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Фридрих Мерц намерен обвинить Россию в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Кроме того, канцлер Германии собирается объявить о новых масштабных санкциях в отношении Москвы. Издание «Политика» отмечает, что рестрикции могут включать высылку дипломатов и закрытие русского дома в Берлине. В публикации также говорится, что главная цель Мерца – подрыв позиции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах. По данным «Политика», объявить о новых ограничительных мерах Берлин может уже на следующей неделе. Немецкие СМИ сообщили об обнаружении беспилотника у аэропорта в Лейпциге 25 августа. На месте происшествия криминалисты выявили следы мощного взрывчатого вещества, предположительно около 50 граммов гексогена. МАГАТЭ работает над созданием еще одной зоны прекращения огня в районе ЗАЭС. Ее появление анонсировал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он отметил, что в случае открытия зоны она станет 7-й по счету и согласованной при посредничестве МАГАТЭ с конца 2025 года. Гросси ранее предупредил об угрозе полного отключения электроснабжения Запорожской АЭС примерно через 10 дней. Такое развитие ситуации не исключено без восстановления внешнего энергоснабжения объекта или дополнительных поставок дизельного топлива. В Финляндии предупредили о риске оттока населения из-за закрытой границы с Россией. В первую очередь речь идет о гражданах, занятых в сфере туризма. Представители общественных организаций в беседе с РИА Новости отметили, что в некоторых приграничных районах безработица приближается к 20%, тогда как на западе Финляндии этот показатель почти вдвое ниже. Граница с Россией закрыта по решению Хельсинки с ноября 2023 года. На прошлой неделе президент Финляндии призвал наладить отношения с Москвой в течение 2 месяцев. При этом Александр Ступ отметил, что все переговоры с Россией должны проводиться в координации с другими европейскими странами. В Крыму сообщили о локализации крупного ландшафтного пожара. Огонь успел распространиться на площади в 40 гектаров. Такие данные привели в региональном главке МЧС. Ведомство уточнили, что возгорание возникло у села Почтовое в Бахчисарайском районе. Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня на населенный пункт и лесной массив. Информация о пострадавших не поступала. завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около 19 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
5: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, как искусство управляет нами, даже если мы им вообще не интересуемся и вообще не ходим в музеи. И у нас в гостях сегодня Александра Плотникова, креативный директор брендов, искусствовед и основательница собственной школы по развитию креативности в том числе. Александра, приветствуем вас. Еще раз. И вот мы начали говорить о том, что вкус – это общественный договор. И работает это только для той социальной группы, в которую ты транслируешь свое высказывание. Что не бывает плохого вкуса. Это прям цитата, мне кажется, из нашего эфира, которую, я надеюсь, обнадежит очень многих наших слушателей и зрителей. Пишите, кстати, что вам нравится, какие, может быть, произведения искусства вас вдохновляют, и мы разберем и узнаем, и почему именно они вас так привлекают и заставляют что-то, например, покупать. СМС-портал +7 925 48 телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе, и там можно на нас посмотреть. Вот в каком-то смысле сразу напрашивается вопрос, а почему некрасивое, ужасное и даже отвратительное, грязное, старое вдруг становится, ну, скажем так, модным, да, то есть и говорит о... ну, причастности к какой-то аудитории. Там тот же показ Баленсиага, да, в грязи. Петербуржцы, вот вы из Петербурга, петербуржцы все шутили, что это, ну, собственно...
0: Обычный вторник.
1: Да, да, обычный вторник, да. Так я иду на работу. Почему вдруг?
0: Во-первых, некрасиво, грязно для кого? Потому что я думаю, что вы замечали, что люди даже в рамках одной страны одеваются очень по-разному. То есть люди, одевающиеся на открытие выставки концептуального художника в центре Москвы, одеваются не точно так же, как люди, которые идут в обычный вторник на работу, работать в муниципальном учреждении.
1: Или в ПВЗ.
0: Например, это абсолютно разные люди, в смысле, люди-то одинаковые, абсолютно разные вкусы и понимание, что такое некрасиво. И для меня очень важно всегда помнить, что когда вы приходите в свои супермодные одежды, которые вы приготовили на Патрике, одеться в модный ресторан, и приходите в этом к своей бабушке, она вам говорит, что это страшно и некрасиво, и немодно, и вообще, господи, куда ты так пойдешь? Mm-hmm. Важно понимать, что это не у бабули нет вкуса, а у нее другая социальная группа. И ваша социальная группа сейчас решила, что это красиво, только ваша социальная группа. А нет, теперь в мире мы ушли от классового общества, да? Нет социальных групп хороших и плохих. И мы всегда говорим «плохо, грязно, некрасиво» для какой социальной группы? Если вам некрасиво и грязно, то it's okay. В вашей социальной группе так не принято. И мы это никак не можем оценивать.
1: Ну, то есть, а то, как, может быть, мама, бабушка или кто-то из родственников хотел бы нас видеть, и мы придем в обычный московский ресторан, нам скажут, что мы overdressed. Ну, то есть, слишком роскошно одеты для
0: или
1: там, обычного вечера после работы.
0: Или прозвучит страшное слово «колхоз». Страшное слово, которым пугают, мне кажется, всех людей, которые боятся нарядиться как-то в центре Москвы, потому что боятся показаться провинциальными, например. А на самом деле, мне кажется, весь этот оценка людей по внешности, он исходит из того фейка, что есть хороший и плохой вкус. Хотя на самом деле любой человек в любой одежде выглядит нормально, хорошо и прилично, если он не нарушает какие-то там правила сообщества. Потому что хорошего и плохого вкуса нет. И он лишь отражает свою социальную группу. А хороших и плохих социальных групп нет.
1: Мы уже говорили о том, как некоторые бренды используют в коллаборациях своих работы различных художников, да, и в частности, вот вы в первой части рассказывали о том, что Louis Vuitton, например, поместив Джоконду на сумку, просто дает понять, что, ну, извините, у вас насмотренности нет, вот это единственное, что вы знаете, поэтому вы это купите.
0: А... Причем люди, которые это покупали, чаще даже не понимали, что они покупают, то есть они на полном серьезе же покупали, какая красивая сумка с кувшинками Мане. Они же, самая ирония же в том, что они не поняли, что это ирония. И в этом была вся соль иронии, что люди на полном серьезе покупали.
1: Это ужасно,
0: это не ужасно.
1: Нет,
0: это
1: заплатить огромные деньги за то, что
0: ирония.
1: Тебя унизили.
0: Ну да, но это круто.
1: Ну, хорошо, если вот о чем сегодня наш эфир? То есть хорошо, когда ты знаешь, что с тобой делают маркетологи, да, что с тобой делают все эти бренды, потому что если ты не знаешь, и ты на полном серьезе заплатил последние деньги, взял кредит на эту сумку или там, ну, не знаю, то это трагедия, в общем-то. Но есть ведь и более сложные вещи, там тот же Мондриан, да, и Сен-Лоран на платье. То есть никто же не скажет, что это дурновкусие, да. Ну, то есть, ну, понятно, что все, мы этот термин вообще не употребляем.
0: Вообще все, забыли.
1: Всё. Ну, то есть никто не скажет, что это, ну, совсем какая-то, наверное, такая...
0: Попса.
1: Попса, да.
0: Ну, во-первых, когда Ив Сен-Лоран придумал применить паттерны, принты, как это можно назвать, Пита Мондриана. Пит Мондриан не был известным художником. Вообще-то, во-первых, по-моему, к этому времени уже умер, а во-вторых, он не был известным художником. Пит
1: То
0: Мондриан...
1: есть это, наоборот, нишевость, да?
0: Да, вообще-то он был, как сейчас бы сказали, да, нишевый художник. И Ив Сен-Лоран сделал его знаменитым. И то, что все сейчас знают Пита Мондриана, это благодаря, прежде всего, Ив Сен-Лорану. Поэтому как раз когда Ив Сен-Лоран это делал, в этом не было какой-то попсы абсолютно. Это было что-то как раз для очень узкой аудитории.
1: То есть сейчас купить что-то с Мондрианом, это примерно то же самое, что купить Джоконду на сумке?
0: Сейчас да, потому что он стал попсовым. А во времена Ив Сен-Лорана нет. Именно поэтому я говорю про важность исторического контекста. Когда мы смотрим на платье Ив Сен-Лорана, мы должны понимать, а в тот момент Пит Мондриан был известным или нет.
1: А что тогда сказать, например, про... Ну, окей, да, ткань — это вообще живое полотно, да, в принципе, очень красиво и, опять же, наверное, логично для многих использовать картины на платках, на платьях и так далее. А если мы говорим про музыкальные обложки, вот тот же Kanye West, у него есть черная обложка, Donda. многие считают, что есть отсылка к черному квадрату. Почему мы видим черный квадрат? Ну, сразу скажу, что, скорее всего, вряд ли он сам закладывал этот смысл.
0: Ну, Канье Уэст действительно очень хорошее художественное образование. Более того, его произведение, которое он рисовал, учась в художественном заведении, у него есть художественное образование, на самом деле очень хорошо ценится критиками. То есть, возможно, когда он переболеет всеми своими болезнями, он станет художником и успокоится наконец-таки, потому что, мне кажется, он все-таки художник прежде всего. И я думаю, что его художественное образование, когда ты занимаешься современным искусством, первое, с чего ты начинаешь, ты изучаешь двух художников, Малевича и Марселя Дюшана. Это художники 1910-х годов. Один сделал черный квадрат, другой сделал писсуар, который назвал фонтаном. Вот эти два художника — это база. Если вы не поняли их, то все современное искусство потом — это черный лес, загадочный абсолютно, полный чудовищ. И он, конечно же, он, это Канье Уэст, посвятил этот альбом своей матери. Донда — это имя матери. И он использовал черный квадрат в смысле как обложку, да, как некоего концептуального, как да, концептуального жеста. Он нами считывается как черный квадрат, возможно, в подсознании у Канье Уэста, мы же не знаем, мы свечку не держали, там тоже что-то такое считывалось, но черный квадрат для большинства людей, кто занимается искусством, кто с ним знаком, это уже такой распространенный концептуальный жест, который уже отвлечен от самого черного квадрата Малевича и просто воспринимается уже как устоявшаяся форма. Поэтому я не думаю, что здесь отсылка именно к черному квадрату Малевича, это просто бессознательная такая ассоциация.
1: Ну, то есть для тех, кто, например, знает Малевича, это повод альбом послушать, в случае даже если Канье Уэст тебя совсем не интересует.
0: Я не думаю, что можно слушать Канье Уэста только вдохновляясь Малевичем, потому что эта музыка достаточно сложная, то есть ее не послушаешь просто так, сидя за бутербродом с кофе, но ты можешь быть привлечен образом Канье Уэста, потому что если он использует черный квадрат, то, наверное, что-то понимает.
1: И в целом использование, да, каких-то таких символов, вот этих иероглифов, как мы сегодня говорили, это тоже попытка расширить аудиторию, да, и собрать какую-то аудиторию, которая, может быть, тебе будет
0: релевантно,
1: ближе, да. А, кстати, вот про концерты сами, то есть это же тоже давно перестало быть просто музыкой, да, это же все какое-то визуальное высказывание, то есть там тоже же очень много искусства, которое вполне возможно кто-то дальше будет цитировать.
0: Дело в том, что теперь концерты перестали быть просто музыкальным мероприятием, потому что мы настолько погрязли в жизни онлайн, что концерт — это теперь массовая практика. То есть раньше в племенах мы там собирались у костров, не знаю, что-то там делали, танцевали, пели, кого-то жарили. А теперь у нас нет подобных массовых практик, которые мы можем делать вместе. И концерты сейчас — это именно практика совместного времяпрепровождения, получения совместного опыта. Это часто для людей единственный вариант получения подобного опыта за год, например. И концерт теперь это не про музыку, а про получение вот этих новых эмоций совместных, что важно. И поэтому концерт — это теперь перформанс прежде всего. Перформанс — это арт-практика, которая появилась в 20 веке, что искусство — это теперь не то, что изображено на плоскости, это то, что может быть в нашем опыте, телесном или эмоциональном.
1: То, что можно пережить.
0: То, что можно пережить, это тоже может быть искусством. И концерты сейчас используют эти практики, которые были изобретены Йоко Оно, Мариной Абрамович и другими художницами перформанса, и художниками типа Йозефа Бойса, конечно же.
1: И Канье Уэст тоже это использует, как вот эта безумная
0: сцена? Не только он. И Канье Уэст, и Розалия, и Бейонсе, все крупные исполнители это используют, потому что сейчас важна не музыка. Мы идем за переживаниями катарсиса.
1: Как в Древней Греции.
0: Например.
1: То есть мы опять возвращаемся...
0: Мы не опять, мы одни и те же животные на протяжении 10 тысяч лет. Мы не эволюционируем. То, что было важно древнему египтянину, важно и вам в 2026 году. Как бы вы себя не развлекали доставками, ресторанами и телевизором, ваши потребности те же самые.
1: Ну, кстати, вот вы сказали про египтянина. Совершенно потрясающий пример. В Лувре была выставка искусства и моды от кутюр, и они встроили современные, значит, объекты, объекты там, одежды Там же была и Баленсиага, и Рик Оуэнс, и Шанель, и Дольче Габбана. Все-все-все вот эти бренды в исторических интерьерах, то есть в Лувре. И вот тот же Рик Оуэнс, меня просто это поразило. Вот когда ты начинаешь изучать контекст всего этого, это было платье, которое очень похоже на Метрополис... Если мы
0: фильм 1927
1: 27-го года, да, если мы об этом говорим. Но там был головной убор фараона. И вот он был в интерьерах 18 века. Почему? Потому что египтомания в конце 18 века была так популярна в европейском обществе. То есть вот все вот эти контексты. И в связи с этим мне хочется как раз спросить, а важно ли сегодня для бренда, для артиста, для актера, который, ну, как-то себя позиционирует, придумывать новые смыслы? Вот как-то вообще, может быть, менять весь контекст, который мы знали до этого? Ну, то есть все переворачивать.
0: В этом и задача современного художника. В эпоху метамодерна, мы с вами живем в эпоху метамодерна, многие не знают, как называется наша эпоха, там ни возрождение, ни античность, ни барокко. Мы живем в эпоху метамодерна, так мы называемся. В эпоху метамодерна считается, что мы вряд ли можем создать нечто новое, как будто уже все изобретено, но мы можем использовать референсы из всего нашего наследия, создавая новые оттенки этих смыслов. Потому что даже если мы говорим про Древний Египет, вот почему в конце XVIII века появилась египтомания? Потому что наполеоновские войска начинают раскопки в Египте. Это первые раскопки вообще в Египте, когда мы понимаем, что вот эти пирамиды — это не просто странные какие-то штуки, а оказывается, это гробницы фараонов. И там начинается вся эта история. Потом, в 1920-е годы, мы находим гробницу Тутанхамона. Это первая гробница, которая была не разграблена. Ну, она была разграблена, на самом деле, но не так сильно разграблена, как предыдущие. И мы получаем все эти роскошные вещи того времени. И у нас появляется мода на эти короткие волосы, ревущие 20-е. Вот этот макияж с подведенными глазами, который мы часто видим в фильмах 1920-х годов, это отсылка к пирамидам фараона. А затем, таким волшебным образом, мы перескакиваем в фильм «Пятый элемент», где у нас Мила Йовович, актриса, которая играет, не помню, как зовут эту девушку с красными волосами, да. Она в костюме от Готье, в таких белых полосках. Вот эти... Это на самом деле отсылка к древнеегипетским мумиям, отсылка костюма. То есть создал ли Готье что-то абсолютно новое? Создал, да, но он вдохновлялся Египтом. И хороший художник и креатор вообще эпохи метамодерна, постмодерна, затем и метамодерна, это человек, кто умеет работать с референсом, создавая из этого новую форму.
1: Ну, наверное, будет глупым вопрос, можно ли тренировать насмотренность. Да, можно, раз у вас есть собственная школа, да, которая как раз учит развитию креативности. Но тогда вопрос, а где вот грань между вот этими новыми смыслами и, например, просто стилизацией? Ну, назовем так, импортозамещение ради импортозамещения, когда все раз и начали шить кокошники, и все начали называться отечественными брендами, ну, просто потому что есть санкции, да, и ну, нужно искать что-то, какую-то новую нишу на рынке. Как понять, вот ты действительно там возрождаешь какую-то традицию, что-то в какой-то деревне, определенное плетение и так далее, и ты вот... обращаешься к культурному коду, или ты просто занимаешься как-то эксплуатацией чего-то?
0: Здесь важна актуализация. Если мы просто используем кокошники, лепим наличники просто потому, что мы повторяем форму, которая была сделана когда-то, это стилизация. А когда мы актуализируем тот или иной народный промысел, какой-то художественный прием, это становится работой с историческим референсом. Например, есть бренд «Крестецкая строчка». Для меня хороший пример работы с актуализацией промысла. А есть, не буду называть, да, какие-то промыслы, которые как бы доживают свой век. И владельцы этих мануфактур говорят, что народные промыслы никому не интересны. Нет, людям не интересно, когда вы не умеете это актуализировать и делаете продукт до сих пор, как будто бы вы живете в Советском Союзе. Поэтому важный ответ здесь – актуализация. А это, кстати, умеют очень мало количество людей.
1: Актуализация в том числе через, может быть, какое-то социальное предпринимательство. Да? То есть если ты позволяешь той или иной традиции превратиться в бизнес,
0: да.
1: Да, и поддерживаешь это, поддерживаешь эту традицию в современности.
0: Так это и должно быть, потому что большинство людей в России считают, что это только дотационная история, что если государство не поддержало, то все, значит, это никому не нужно, и вот это все умрет. Нет, хороший капиталистический подход, когда мы умеем работать с этим как с бизнесом. И тогда промысел не будет умирать.
1: И в том числе вот оно искусство, которое заставляет нас покупать, потому что это не просто, ну, скажем, отсутствие альтернативы, а когда
0: тебе
1: хочется.
0: Потому что это интересно.
1: И потому что в этом есть какая-то история, и оно тоже как-то наслаивается.
0: В этом есть история, с одной стороны, что важно в актуализации, в этом, с одной стороны, есть история, а с другой стороны, есть что-то, что трогает нерв современности. Без нерва современности это остается историческим экспонатом. Как какие-нибудь деревянные ложки хохломы. Ну, наверное, это прикольно, наверное, красиво. Но кто из нас их покупает? Никто. Потому что это не трогает наш сегодняшний нерв. И вот эта вот работа с актуализацией – это самая большая проблема у российских брендов.
1: Ну да, был, например, там Пьеро Франзетти, который оперную певицу, да, там более 400 предметов. Да. Он никогда ее не видел, но сделал это предметом, да, искусства. Просто если мы...
0: Предметом искусства, предметом дизайна.
1: Ну, предметом дизайна, да, который сейчас уже, ну, наверное, можно как-то относить не просто к утилитарной вещи. А если мы говорим о том, когда сам художник становится брендом, вот Кусама, да, в некотором смысле тоже очень растиражирована, очень узнаваема. У нас буквально несколько минут остается, но мы не можем ее не обсудить. Но при этом она же опередила свое время. То есть она стала, как бы это назвать, художницей для соцсетей до появления соцсетей.
0: Хороший художник, он имеет настолько узнаваемую стилистику и смыслы, с которыми он работает на протяжении многих десятилетий, что он так или иначе становится брендом. Потому что бренд, по-хорошему, что это такое? Когда мы по одной вещи узнаем, какой дизайнер это сделал. По одной картине мы узнаем, что за художник это написал. Потому что здесь есть узнаваемость и смыслы, которые разворачиваются на протяжении всей карьеры. И хороший художник — это всегда бренд. Не только Эйо Кусама, а кто угодно. Хороший художник — это хороший бренд. И не надо этого стесняться, потому что в России есть какое-то мнение, что художник должен быть голодным. Это самый опасный миф, который работает на пространстве СНГ, потому что хороший художник на самом деле бедным не умирает.
1: Ну и сейчас, опять же, становится модным современное искусство, оно действительно просто расцветает пышным цветом, и огромное количество выставок, огромное количество галерей, огромное количество каких-то пространств, которые продают современное искусство, оно начинает стоить довольно дорого. И многие хотят его покупать. Опять же, не сильно разбираясь в искусстве.
0: Не сильно разбираясь, потому что все побежали, я побежал. И вот тут очень важно сохранять свою голову холодной, потому что... Во многом история продажи искусства, я как специалист в арт-менеджменте скажу, что это спекуляционная история. То есть,
1: тоже договор.
0: Да, почему-то этот художник стал модным, и все его покупают. Но современным искусством важно правило исторической дистанции. Мы только сквозь дистанцию 20, 30, иногда 50 лет понимаем, кто в эту конкретную эпоху был действительно важным художником для поколения. Мы, к сожалению, в этом контексте, находясь, не всегда видим, кто действительно важен, потому что помним, что Пушкин не был самым популярным поэтом своего времени. Он стал известным, широко известным, когда прошла историческая дистанция, когда мы поняли, что, о, это один из самых важных поэтов этого поколения.
1: Ну и только что было с коллекцией Третьякова, да, там не каждое произведение, мягко сказать, не каждое произведение было одобряемой покупкой. Наоборот, многие, там тоже было с Княжной Таракановой, например, да, и там, с Перовым, когда, в общем...
0: Люди не понимали, зачем это покупать, потому что в этот момент у них был другой взгляд на их жизнь, а спустя дистанцию историческую уже их потомки по-другому взглянули на это время. Поэтому, покупая современное искусство, надо быть осторожным.
1: А если вот все-таки вот сейчас у нас остается еще пару минут. Если резюмировать наш эфир, почему мы что-то хотим купить, Нам кажется, да, мы там культурный вес приобретаем и так далее. Вот нам кажется, что мы покупаем то какое-то красивое, дорогое сочетание цветов, которое говорит о том, что у нас есть вкус и так далее. Вот какие вопросы себе задать, да, чтобы, ну, не попасть впросак?
0: Первое, для какой социальной группы я это покупаю? Мы всегда покупаем что-то доказать. Даже если вам кажется, что вы есть такой независимый, одинокая былинка в степи, нет, вы находитесь в социальном поле. И когда вы что-то покупаете, вы покупаете это, исходя из вкуса вашей социальной группы или вашей аудитории. И когда вы что-то покупаете, задайте себе вопрос, вы хотите быть в этой социальной группе или вы хотите переместиться в другую, потому что покупки — это хороший shift вас в какую-то другую социальную группу, если вам это интересно. То есть спрашивайте, для чего вы это покупаете? Второе, не тешьте себя мыслями, что у вас есть свой собственный вкус. Это не так. Ваш вкус воспитан вашими родителями, вашим государством, вашей средой, вашими людьми, с которыми вы общаетесь каждый день. Поэтому не надо тешить себя надеждой, что вы абсолютно независимы от общественного мнения. Такого не бывает. И третье, думайте, на какой период вы это покупаете. То есть не будет ли вам мучительно стыдно смотреть на это через 10 лет?
1: В случае, если, например, мы просто ориентируемся на какой-то эмоциональный импульс, цвета или, может быть, фактуры. Вот бетон, просто... Например, бетон может показаться нам красивым, или кирпич, и мы в интерьере принимаем решение оставить ту или иную фактуру.
0: У нас появляется термин «бабушкин ремонт», потому что в бабушкин ремонт было важно, чтобы были деревянные рамы и ковер на стене. А сейчас, я думаю, мы все знаем вот эти ремонты 2020-х, где у нас белые стены с серым диваном и плиткой под мрамор. Ну, это считается красивым, но это будет всегда считаться красивым на определенное время, потому что это общий импульс, это не ваш импульс, это импульс всей той социальной среды, в которой вы находитесь, к сожалению.
1: Спасибо огромное за этот разговор. Он, конечно, бесконечный, как и, в общем, вся история человечества. Александра Плотникова была у нас в гостях. Мы сегодня говорили о том, как искусство управляет нами. Это программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю.
0: Спасибо.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили обеспечивающую работу порта Николаев электроподстанцию. Объект находился в населенном пункте Трихаты. В сводке Минобороны говорится, что целями российских военных также стали перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом военного назначения в порту Николаев. Кроме того, нанесен удар по предприятию судостроительной промышленности в Киеве. На производстве собирались дистанционно управляемые катера ВСУ, отметили в ведомстве. Блумберг указал на потерю Турции статуса доступного туристического направления. Агентство отмечает, что число путешественников, прибывающих в республику, сократилось из-за колоссального роста цен, а также близости военных действий в Персидском заливе. В материале говорится, что общее число туристов сократилось на 3,6% в годовом исчислении в мае, на 4% в июне и еще на 0,3% в июле. При этом наибольшее снижение фиксируется среди европейских путешественников. К примеру, турпоток из Великобритании в июле упал на 11% в годовом исчислении. По данным Bloomberg, одной из ключевых причин удорожания турецкого отдыха эксперты считают политику удержания курса лиры ниже уровня инфляции. Сергей Кравцов назвал число выпускников обычных школ с высокими баллами на ЕГЭ. Таковых не менее 65%, отметил глава Минпросвещения. Министр заявил об этом во время церемонии открытия новых образовательных объектов, которая прошла с участием Владимира Путина. На мой взгляд, очень важно, что около 65% высокобальников, ребят, которые набрали максимальное количество баллов, не из специализированных школ, а из сельских общеобразовательных, сказал Кравцов. Глава Минпросвещения подчеркнул, что этот результат показывает эффективность массового школьного образования. «Краснодар» одержал 6-ю победу подряд в РПЛ. В домашнем матче подопечные Мурада Мусаева со счетом 1-0 обыграли Ростов. Футбольный клуб из Краснодара, имея в активе 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Ростов с 5 очками располагается на 12-й строчке. В следующем туре 5 сентября краснодарцы на выезде сыграют против самарских «Крыльев Советов». Ростов примет воронежский «Факел». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, на выходные. Понедельник 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
7: Реклама.
9: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Повтор лучшего.
14: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Уважаемые радиослушатели, вы на волнах радиостанции «Говорит Москва». Это радиожурнал «Друзья, зебры». И у нас сегодня специальный выпуск, мы так иногда делаем. Вы знаете, когда у нас не череда каких-то новостей, а какой-нибудь хороший крупный гость. Вот как раз такая история ровно. У нас Виталий Тойч Третьяков. Наверное, главная его сегодняшняя должность – это он декан Высшей школы телевидения МГУ.
16: Да,
15: Московского государственного университета. Вот он подтверждает. Ну, а то, что он великий и известный журналист, писатель, политический комментатор, деятель и вообще мудрый человек и мой добрый друг, это, в общем...
16: Первое, мудрый в настоящем, а все остальное почти в прошлом.
15: Ну уж ладно, ладно, не надо скромничать. Виталий Тойч, я вас приветствую искренне и думаю, сейчас... слушатели, я читатели по привычке, вот что значит, всю жизнь газетчик, они потирают руки, и я надеюсь угадать с вопросами, чтобы это были вопросы и в том числе интересные,
16: да,
15: аудитории.
16: Спасибо, Владимир Константинович.
15: Да.
16: Но мы по-прежнему, по старой этой партийно-комсомольской привычке, как старые друзья, на «ты», но по имени-отчеству.
15: На «ты», по имени-отчеству. Прекрасная, да. Прекрасная, да, прекрасная история. Согласен совершенно. Виталий Тойч, вернулся ты, скажу прямо, из Беларуси, между прочим. Вот. Как мне казалось, ты там отдыхал.
16: Да.
15: Но зная тебя, отдых наверняка сочетался с чем-то еще. И вообще,
16: нет.
15: Как там Беларусь?
16: Нет, ну кроме там чтения книг.
15: Про отдых расскажи, кстати.
16: Да, просмотры белорусского телевидения.
15: Ага.
16: В таких лошадиных дозах, потому что, ну, там были и наши кое-какие каналы, понятно.
15: Но ты был в доме отдыха, в санатории?
16: Ну вот, в санатории, да. Угу. Я вообще впервые в Беларуси на отдыхе.
15: Да, мы с тобой обычно работаем там, да.
16: Ездил туда много раз, и много раз, наверное, еще поеду. Вот, но отдыхал, тем более по полной программе, там 20 дней практически впервые. Это тот случай, когда вот все-таки гениальные русские пословицы, поговорки, они иногда противоречат друг другу, но в принципе все в жизни объясняют, все предсказывают. Не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что традиционно либо в июле, либо в августе многие годы я обязательно как минимум себе две недели отдыхаю в Крыму, в Ялте, уже там в том отеле, в котором многие-многие годы и так далее. Но как раз вот сейчас тенденция, которую сначала давно я забронировал, давно купил билеты на эту Тавриду двухэтажную. Таврию, да. Поезд. Пришлось отказаться. Причем я тянул до последнего. Но вот то, что мы видели, все усиливающиеся атаки на Крым с воздуха в первую очередь, они вот привели к тому, что я решил отказаться. Сдал билеты и снял бронь с гостиницы. И как раз попали, вот если бы поехали, как был Домич, попали бы в самый пик того, что, к сожалению, там происходило. И с чем нужно, конечно, заканчивать. И не столько ради отдыхающих. Да, мы привыкли к этому, это наш, там, с детства, со студенческих лет, с тех советских времен. Потому что ради крымчан, которые и так столько терпели, столько ждали, я это знаю, потому что в эти украинские времена тоже там многократно бывал, столько ждали, когда они вернутся в Россию, и вернулись, дождались, и вот все вроде нормально разворачивалось, и вот вся эта теперь история, с которой, повторяю, нужно заканчивать. В принципе, применительно к Крыму, в том числе.
8: Сейчас мы к этому обязательно придем и вернемся, и поговорим про Беларусь. Да, расскажи, как отдыхалось в Беларуси?
16: Вот. Это, опять же, наша белорусская компания, в которую и ты входишь. Значит, там есть...
8: Друзей Беларуси.
16: Да, друзья Беларуси. Некоторые из них просто выходцы из Беларуси и даже являются белорусами. Вот, если можно отличить белорусов от русских. Мне это не удается. Ну, кроме говор, там иногда такое бывает. Вот. Значит, посоветовали. Все это срочно пришлось решать. Посоветовали такие Ружаны, местечко Ружаны, Ружанский санаторий, лучший в Беларуси, как мне сказали, и я не разочаровался. Да, конечно, это такой тихий семейный отдых со всем комплексом услуг, там всякие спа.
8: Дискотеки нет?
16: На уле... Нет, там есть, значит, там нельзя было, ну, если только не ездить на экскурсии, но я так в Беларуси практически всюду был. Там ближайший Брест, город, это край Брестской области, стыкуется, это Ружанская пуща стыкуется с Беловежской пущей.
8: Понятно.
16: Вот. В лесу, в Сосновом, и вот это озеро под названием Паперна, то есть бумажное, по-нашему, не по-белорусски, а по-нашему, вот, по-великоросски. И ни в какие спаи не ходил. Слава богу, одну неделю стояла жара просто. Там какой-то микроклимат свой в этом месте. Стояла жара. Вода в озере была 24 градуса. 24 градуса. Вот, хотя озеро большое. Это там
8: температура бархатного сезона, я бы сказал. Да. Так.
16: Вот, и потом, когда похолодало, все равно она ниже 19 не опускалась. Я уже 3 года не купался в реке или в озере, в пресной, там, вот в последний раз в Волге во время там круиза, года 3 назад. А все это море. И я вот в этом смысле не пожалел. Вот, все-таки пресная вода наша, я в Великих озерах не купался, не буду.
8: Да,
16: вот.
8: Да.
16: Но в России во многих местах все-таки пресная вода, есть пресная вода. В чем-то она даже здоровее морской, я считаю.
8: Интересно. Интересно.
16: Вот.
8: А она это, другая, это правда.
16: Да, это санаторий, он, конечно, он для всех возрастов, то есть там есть и дискотека, и кафе свое.
8: Ты не ходил.
16: Это все, да, там для детей младшего возраста всякие спортивные площадки, волейбольные, баскетбольные, вот эти все спа многочисленные на улице и внутри, массажи и прочее. Но я, конечно, когда есть пресная вода, вот. Ну и аисты, утки-лебеди на той стороне озера эти самые.
8: В общем, да.
16: Цапли торчат, стоят, лебеди постоянно плавают.
8: Да.
16: Так что так. И, между прочим, относительно Сибров. Сижу я там в столовой.
8: Так.
16: Заходит девушка, с ней женщина, видимо, дочь и мать. И девушка, увидев меня, говорит: «Виталий Витальевич, я не ожидала вас здесь увидеть». Кто это оказывается? Это, оказывается, журналистка из города Гродно.
8: Да что вы.
16: Которая уже сибиры регулярно и большие компании не собираются.
8: Да, но она вот обходила.
16: Да, проект этот несколько подзатух, к сожалению, обращая внимание русских и белорусских властей. Особенно администрации президента двух президентов двух стран.
8: Так.
16: Вот. Да, а

0: я это все помню, там рассказывал, как тебе помогло, было интересно. Вот. И почему-то удивилась.
1: Прямо трогательно.
0: Да, удивилась. Как вы здесь? Я говорю, как я здесь? Вот как, а почему мне не быть здесь, не отдохнуть в этих самых условиях? Такой спокойный отдых для... Либо очень спокойных сами по себе людей, либо, наоборот, для очень буйных, но которые, в смысле, в жизни, в обычной, но хотят спокойствия, ну, хотя бы хоть там как-то на пару недель.
1: Я вспоминаю, что у нас были среди друзей, в том числе и в нашей сплавной компании дальневосточной, у нас были такие гости из Москвы. Они в Москве раньше нас, тут далеко раньше нас оказались, и они как раз были буйные. Угу. Не хочу уж просто называть, да, они абсолютно были буйные. И поскольку они были буйные, то они и сплавлялись на отдельные лодочки, и только через 3 дня они приходили немножечко так в себя, да, и могли выйти уже к людям, и как наша Москва,
0: вот
1: она, конечно...
0: Вот в этих ружанах,
1: Москва, она, конечно, такая вот,
0: в этом,
1: да,
0: санатории,
1: да,
0: ружанском, ружанский, они еще... Роша по-белорусски — это роза. Угу. Вот, поэтому они его еще называют ружа-хутор. Хутор.
1: Понятно.
0: По-белорусски, по аналогии известно с чем.
1: Да, да.
0: Но никаких гор, значит, равнина, сосновый бор. Да, вот для таких слишком буйных вот это успокаивает.
1: Неплохо.
0: Успокаивает.
1: Неплохая история.
0: И, да, и, конечно, организация... Надо отдать должное, великолепное. Несмотря на то, что... Ну, отдых людей тянет, понятное, на что. Есть кафе там со спиртным. Угу. Прилично все себя ведут. Масса этих мангалов на территории разбросана, стационарных, угу, с дровами прямо. То есть, если кто-то задумал, в любой момент ты можешь этот,
1: ну,
0: самый, разжечь этот мангал и что-то там себе... пожарить шашлык или что, для этого тебе не нужно валить лес, там, ломать деревья. Все заранее подготовлено. Всюду стоят урны для мусора.
1: Сябрами все сделано.
0: Вот, да. Но я не знаю, рискну ли я еще раз на такой спокойный отдых, чересчур спокойный.
1: Ну, раз можно.
0: Да.
1: Один раз можно.
0: Причем меня так расслабил вот эти все купания, регулярное питание,
1: ну,
0: значит, прогулки там по 10 километров. Перестань
1: интересоваться политикой, не, да, неужели?
0: Я там ничего не писал. То есть я взял работу, взял ноутбук, взял там соответствующие файлы. Вот. Я так и не сел, только читал. То есть вот...
1: Что ж там за...
0: Оттягивает от работы как-то... Что полезно.
1: Ну, интересный рассказ такой, замечательный совершенно.
0: А, еще одно. Там,
1: да, да, да. Но вернулся
0: сказать,
1: в Москву.
0: Потому,
1: да,
0: что я,
1: да,
0: об этих ружанах...
1: И тут как началось?
0: Об этих ружанах раньше не слышал. Угу. Хотя, повторяю, ну, во многих местах был, но вот не,
1: да,
0: не в санаториях.
1: Да.
0: Вот, и не в пансионатах, и не отдыхал. Значит, мы назад возвращались из Минска, выезжали там, где-то там 250, угу, что ли, по 300 ехать. И у нас был водитель, который нас вез. И как раз Ружана — это такой маленький городок. Мы мимо него, через него проезжаем. Православная церковь. Угу. Через там 500 метров костел католический. Ну, вот мы так вот проскочили. Я, собственно, его не видел. Я спрашиваю водителя, он местный. Я говорю, а что еще в Ружанах есть такого интересного? Вот. Мы слышали, что рынок там и все. Вот. Но он как-то там раз в неделю... в общем, не поехали вот туда. Он говорит, да, сейчас скучновато. А вот ему лет, наверное, 60. Может, он на пенсию только что вышел. Вот из МЧС местного перевелся.
1: А раньше?
0: Да. А вот раньше здесь была, я вспомнил, слушал советское, здесь стояла ракетная дивизия в советские времена.
1: Большое развлечение.
0: Да, вот тогда была жизнь. На 9 мая гигантский концерт. Приезжают артисты и самодеятельность армейская, и приезжают, весь город собирается. Угу. На 7 ноября то же самое. По вечерам выходные танцы, понятное дело, местные девушки, угу, вот, и, угу, там, не знаю, офицеры.
1: Ракетчики.
0: Да, угу, ракетчики.
1: Секретчики.
0: А может быть, и рядовые,
1: может,
0: на танцы.
1: Да.

0: общем, человек вот просто рассказывал об этом как прекраснейшее. Естественно, рабочие места там были на этой самой в дивизии. Сейчас там тоже какое-то воинское подразделение местное, но он такое локальное, то есть стратегически никому не угрожает. Там пусть эти пшеки и прочие не боятся.
1: Да.
0: Вот, из этого места ничего им на голову не упадет, даже если они заслуживают этого. Вот. Но вот эта бурная жизнь, вот она осталась у него только в воспоминаниях.
1: Только в воспоминаниях. Хорошо, ты вернулся в Москву. Ты пишешь что-нибудь, дорогой?
0: Ну, я пишу, ты, в принципе, в курсе моих дел.
1: Слушатели, ты не в курсе?
0: Да.
1: Может быть, частично. Я
0: да,
1: за них.
0: Я все забываю.
1: Стараюсь, я за них
0: я
1: стараюсь.
0: Я все забываю,
1: что мы пишем.
0: Нет, что мы с тобой, да, нет. Значит, у меня сейчас две большие работы. Ну, помимо того, 1 сентября на носу. Там, естественно, тоже много уже дел подготовительных. Приемная кампания заканчивается и вообще. Ну, две главные у меня работы. Первая закончена. Сейчас с издательством это из отпусков выйдут. Будем завершать. Выйдет книга. Это пятый том моих воспоминаний под общим названием «Из СССР в Россию обратно». В том смысле, что я родился в СССР, потом в России оказался. И вот вспоминаю я
1: опять
0: в СССР. И это уже вот как раз эпоха СССР подходит к концу. Это, ну, мои там детство, школа, это понятно. А дальше они у меня идут журфак, по этапам такого профессионального пути. Журфак вот был четвертый том в двух книгах, который ты благосклонно и очень комплиментарно.
1: Прекрасный.
0: Искренне отрецензировал.
1: Прекрасный.
0: Да, а сейчас
1: образ
0: выйдет
1: да,
0: в конце осени АПН, агентство печать новости, где после где-то журналистики я 12 лет проработал до того, как ушел в «Московские новости» в 88 году. То есть с 76 по 88.
1: Ну, это тоже крайне интересно. Ну, мне, например,
0: да, я
1: как, это очень интересно.
0: Да, я как
1: всякому журналисту.
0: Да. Ну, у меня там сохранились дневники того периода, личные дневники, письма всякие.
1: Ты вел вот все время, ты же с юности вел.
0: Да, вел. Но, к сожалению, кое-что пропало куда-то, но...
1: А сейчас?
0: Вот еще были.
1: Не ведешь?
0: Сейчас веду.
1: Понятно.
0: Вот. Но это... Это будет издано гораздо позже, поскольку, понятное дело,
1: даже вызреть.
0: Как минимум 25 лет, а лучше 30, иначе придется слишком много вычеркивать, изымать, потому что живые люди, вот, и я же там не бытовую свою жизнь в первую очередь описываю,
1: а некоторые,
0: скажем так, общественно-политическую встречу с разными людьми, о которых... не всегда рассказываешь и, там, и на следующий день, и даже через 10 лет. Вот. Значит, тоже в двух книгах 1500 страниц практически. И об агентстве печати новости я могу рассказывать часами. Мало кто знает, что сегодня это была славнейшая организация журналистская. Ну, понятно, внешнеполитическая пропаганда, всю эту ахинею я там отбрасываю. Сейчас критиковать, ругать внешнеполитическую пропаганду нашу, довольно, кстати, хиленькую, я бы сказал, но, судя по эффекту, больше события подталкивают к позитивному, вновь позитивному раскрытию образа России, чем, собственно, наша пропаганда. Да посмотрите, сейчас вообще нет ни одного издания, которое не занимается пропагандой. В этой самой внешней политической, поскольку интернет мир-то скрепил информационно,
1: да.
0: Вот, сейчас вообще нет ни пропагандистских...
1: Вообще другая картина в целом, да, контекст другой, да,
0: вот.
1: Да.
0: То есть мы были невинными детьми, невинными этими самыми честнейшими борцами этой пропаганды. Мы не врали, мы не все говорили, но не врали. А сейчас же врут. Просто врут.
1: И глубоко врут.
0: Да.
1: Это дипфейк, фейк, а дипфейк.
0: Нагло, глубоко и так далее. Так вот, а как раз, когда я работал, это был расцвет агентства печати новости. Ну, это уже перестроечные я не беру эти самые. Там уже все стало умирать. И я рассказываю об агентстве печати новости, перечисляю всех, кого вспомнил. Вот. А мои коллеги, еще здравствующие, но их уже мало осталось. Вот. Mm-hmm. У одного из них сохранился справочник, служебный телефонный справочник агентства «Печать новости» 86-го года. Номерной, только для служебного пользования, вот, и так далее. И я его фоксимельно воспроизвожу не в этой книге, а там mm-hmm. на своем сайте, когда она выйдет. Но всех, кого я прошелся, там алфавитный указатель есть именной, все, я прошелся по всем, ну, почти всех, кого, ну, всех я не мог. За 12 лет я, конечно, там слишком много знал, там да и 1000 человек работал в УПН. Вот. А 2000 с половиной только творческого, так называемого, mm-hmm. состава, то есть журналистов и так mm-hmm. и прочих. Вот. Ну, максимально кого, о ком мог, написал хотя бы одной строкой. Ну, и второе — это история журналистики, которую меня попросили написать историю отечественной журналистики 20 века. 100 лет. От, ну, вообще-то, от 17-го, ну, там непременно предыстория должна быть, до 99-го года, ну, вот, в общем, век. Я отнекивался, поскольку я, собственно, не историк вообще, хотя многое знаю и журналистики, в том числе, хотя тоже многое знаю. Ну, в общем, мы говорили, там я небольшой авторский коллектив собрал по частям видео, где я не очень ориентируюсь. Это толстый тоже том, под 1000 страниц с иллюстрациями. Вот я его завершаю. Вот мне осталось самое трудное для меня.
1: Ну, у тебя, Петр Васильевич, просто выходные
0: были. 90-е годы.
1: Выходные были. Ну, елки-палки. Да. Понятно, что ты, если ты там по такие 1000-страничные фолианты собираешься издавать, это же
0: говорит о том, что ты вот я должен закончить эту историю журналистики к ноябрю. Вот эти... и тогда в воспоминаниях, опять же, в следующий том, «Московские новости», 2,5 года, там работал недолго, с Егором Яковлевым и ушел создавать независимую газету. Uh-huh, uh-huh. То есть это тоже много я расскажу того, что о московских новостях не знаю.
1: Придется напомнить многим, молодым-то точно придется напомнить, что вообще что-то такое.
0: Да.
1: А «Славная газета» была интересная.
0: Современные журналисты, я так понимаю, что мы там сейчас на какую-нибудь паузу уйдем.
1: Точно, сейчас уйдем на паузу.
0: То ли кофейную, то ли
1: обеденную. Да, сейчас две минуты.
0: Вот.
1: Да. Нет, слушатели будут новости слушать, как миленькие. Новости. А пьют они там кофе или нет, это нас не касается. Так.
0: Так вот, мои тоже студенты, многие журналистами, хотят быть телевизионными журналистами. И историю журналистики у нас преподается, отечественная, и зарубежная, mm-hmm. все как полагается. Вот, ну, я со многими сталкиваюсь, там, в других университетах, на журфак, читаю лекцию. Это поразительно. Это вина, кстати, вот тех, кто соответствующую программу составляет и ведет. Но еще более-менее они барахтаются в 19 веке, но и мы знали это все.
1: Ну, да.
0: Что-то еще они знают о начале века. Дальше у них все спрессовывается там в нечто целое, какой-то тоталитаризм, авторитаризм, никакой свободы слова там, но и все такое прочее. Вот. То есть, вот ты правильно сказал, «Московские новости», я как-то с этим прямую столкнулся.
1: Что это?
0: Да. То есть, чтобы мы, учась или уже работая в 70-е, 80-е годы, реагировали на название очень популярного издания в тот период, там, 30-х, 20-х, 10-х, 40-х, 50-х годов, это было исключено. А вот история как раз этой самой журналистики, в том числе 90-х годов, совершенно не знает. Почему не
1: преподают? Виталий Тович, дорогой, будешь поправлять. Ты, собственно говоря, уже пишешь книгу, ты поправляешь эту ситуацию. Сейчас мы уйдем на абсолютно такой вынужденный перерыв. Как вынужденный? На радио «Говорит Москва». Сейчас радиослушатели будут слушать новости. А мы, радиожурнал «Друзья Сибры», не уходим насовсем. У нас в гостях Виталий Тович Третьяков, публицист, журналист. Главная его работа сегодня...
0: Меня уговаривает союз писателей.
1: Ты еще будешь...
0: Нет, это...
1: А я уже сказал, что писатель? Ну вот будешь...
0: Нет, писатель — это Лев Толстой, Тургенев, а мы литераторы. В лучшем случае, как Ленин себе литератор.
1: Он декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета. Сейчас перерыв, и мы вернемся и продолжим разговаривать.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МАГАТЭ работает над созданием еще одной зоны прекращения огня в районе ЗАЭС. Ее появление анонсировал гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он отметил, что в случае открытия зоны она станет 7-й по счету и согласованной при посредничестве МАГАТЭ с конца 2025 года. Гросси ранее предупредил об угрозе полного отключения электроснабжения Запорожской АЭС примерно через 10 дней. Такое развитие ситуации не исключено без восстановления внешнего энергоснабжения объекта или дополнительных поставок дизельного топлива. В столице Швейцарии прошла акция в поддержку отмены односторонних санкций. Ее участники также выступили против размывания нейтралитета конфедерации. Манифестация состоялась под лозунгом «Нет НАТО, да нейтралитету». В Берне на площади перед парламентом собрались около 2000 человек, пишет ТАСС. Мероприятие стало частью кампании перед общенациональным референдумом, который намечен на 27 сентября. В Берне ранее назвали условия отмены антироссийских санкций. Швейцария будет обязана упразднить действующие ограничительные меры, если на референдуме будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета, заявила представитель МИДа Лея Цюрхер. Глава Минтранса назвал условия для появления в России беспилотных автобусов. Такой вид транспорта запустят после создания нормативно-правовой базы и получения доказательств стопроцентной надежности системы в любых дорожных условиях. Давайте говорить честно. Одно дело возить грузы, и совсем другое – запустить автобус без водителя с пассажирами в салоне. Это требует принципиально новой нормативно-правовой и технологической базы. Безопасность людей – абсолютный непререкаемый приоритет, сказал министр в беседе с РИА Новости. В Финляндии предупредили о риске оттока населения из-за закрытой границы с Россией. В первую очередь речь идет о гражданах, занятых в сфере туризма. Представители общественных организаций в беседе с РИА Новости отметили, что в некоторых приграничных районах безработица приближается к 20%, тогда как на западе Финляндии этот показатель почти вдвое ниже. Граница с Россией закрыта по решению Хельсинки с ноября 2023 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
8: В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
9: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
1: Ну вот мы и вернулись. Хочу напомнить, мы на радиостанции вместе с вами, дорогие слушатели, как вы там оказались, не понимаю. Может, кнопочку нажали какую-то. Вы на радиостанции «Говорит Москва». На радио, вы слушаете радиожурнал «Друзья сябры», здесь спецвыпуск такой, обычно мы по новостям пробегаемся, сейчас он или крупная глыба у нас, какой-то главный герой. Вот сегодня у нас такое счастье ровно, хочу вам напомнить. У нас Виталий Тойч Третьяков, он декан высшей школы телевидения Московского государственного университета. Вот. И, но только что он сказал, те, кто слышали предыдущую часть программы, вы поняли, что он еще и писатель. Вот-вот. А он говорит, нет, он не писатель. Он Лев Толстой писатель. А он литератор. Хорошо, ладно. Он журналист, литератор. Вообще человек известный, человек очень талантливый. Его мнение по разным самым вопросам всегда интересно и любопытно. Меня зовут Мамонтов Владимир.
0: Константинович.
1: Константинович, если угодно, да. Я ведущий этой программы.
0: И мы... Тоже литератор.
1: Вот, ну и так далее.
0: Прочим, и под моим, в частности, давлением готовит, наконец, книжку сказок.
1: Сказки для взрослых будет называться.
0: Да, современные такие сказки. Без Колобков там, без
1: Без Колобков,
0: без,
1: да.
0: Без этих Ивана и Царевичей.
1: Ну, заодно вот так вот еще и прорекламировал. Ну, я хочу сказать, что все, что он сказал, абсолютнейшая правда. Он меня всегда называл на всех наших встречах, на всех наших... Что бы я ни комментировал, он всегда говорил, ну, ты, Мамонтов, сказочник.
0: Ну, а и... потому что Владимир Константинович всегда хочет в конце даже самого такого своего жесткого или разгневанного выступления вот, обязательно вот этого оптимизму
1: чтобы добро
0: добавить,
1: победило, да, я хочу.
0: Да, чтобы у сказки был хороший конец. Вот,
1: ну, хорошо.
0: Это не сказка.
1: Ну, понятно. Сейчас свою концепцию Виталий Тойч продемонстрирует. У нас первая часть получилась такая, значит, про отдых, про Беларусь там, потом про такую, про работу литературную или, наоборот, историографическую какую-то такую часть, да? Перейдем к той самой непростой жизни, в которую ты вернулся из Беларуси внезапно в Москву, внезапно в Россию со всеми несчастьями, бедами, специальной военной операцией, обстрелами, бензиновыми всякими... переживаниями, надолго ли это, и что это вообще будет, и так далее. Вообще, то, что ты сказал, что ты в Крым не поехал, потому что
0: вынужден
1: ты
0: был вынужден был
1: не поехать, да. Еще и это ведь отзывается. Что с этим делать? Что, я читаю периодически твои разрозненные, но знаю, конечно, твои взгляды в целом, да? Читаю разрозненные реплики. Можно я начну с последней?
0: Ну, давай.
1: Ты
0: да,
1: про
0: да,
1: Федора. Да. Ты про Федорова сейчас сказал. Там часть фигуры Федорова такая интересная. Выборы у них там собираются. Что ты скажешь про это? С этого начнем, а дальше пообсуждаем.
0: Ну, в Москве гигантская концентрация специалистов по Украине. Правда, лица все вроде бы одни и те же, на телеэкране, по крайней мере.
1: У микрофона и на телеэкране, да.
0: То есть я не могу утверждать, в отличие от них, что я вот эту всю внутреннюю эту их кухню, киевскую нынешнюю, знаю. Ну, ясно, что все коррумпированы, что все воруют, это очевидная вещь. Ясно, что все европейцы, в отличие от нас с тобой, азиатов. Вот. Ты-то точно, ты с Дальнего Востока.
1: Я-то да, ты, вот, тебя как...
0: А я все...
1: Это ложь, это лживая оценка.
0: Я полуевропеец, поскольку все-таки в Москве...
1: Виталий Ильич, ты сейчас повторяешь формулу Явлинского. Он мне говорил, ну ладно, Мамонтов, ты еще с Дальнего Востока, но все равно ты европеец! Европеец ты!
0: Ну, Григорий Явлинский, с которым я когда-то дружил, Сейчас, конечно, ну, давно уже разочаровал.
1: Можем, кстати говоря, про снятие яблока потом.
0: Разочаровал.
1: Ну, ладно, ну, хорошо.
0: Можем поговорить.
1: Давай. Если выйдем на это.
0: Самое важное, да.
1: И да, если на вот. Это выйдем, да.
0: Ну, эти балбесы там, они не понимают, что вообще европейские ценности европейской цивилизации, европейскую цивилизацию во всем ее полномасштабном формате русские до Тихого океана донесли.
1: Конечно.
0: Ни французы, ни немцы, ни англичане. Да. Вот, тем больше там французы, англичане с другой стороны больше грабили, чем это. А вот вся эта Сибирь. Ну ладно, значит, о европейцах мы бросим. Тут, значит, что касается самого Федорова, поэтому там разные ходят слухи на сей счет, вот среди этих разговоров. Вот, но он, безусловно, отличился это крайне жесткими русофобскими и антирусскими заявлениями и в военном плане, и вот в этом, так сказать, цивилизационном плане. Вот. Раз. Второе. У него то преимущество перед Зеленским, обанкротившись, проворовавшимся там, которые... Вопрос в том, когда захотят снести Зеленского. Не то, что его будут сносить, это понятно. Они вот сами... Сами я имею в виду те, кто его привел к власти, это, в первую очередь, Израиль и Великобритания, и те, кто в основном, ну, сейчас все там, это Европа, так называемая, его поддерживает. А вот, нужно менять, ясно. На кого и когда это произойдет? Вот сейчас это главная фигура, очевидно, Федоров. У него какие преимущества, значит, первое, но если это будет через президентские выборы, как я сам говорил, у него будет легитимность там в 100 раз больше, чем у Зеленского, который свою эту легитимность подорвал. Второе, за ним нет вот этих неудач, ни военных, ни экономических, никаких. А третье, он, ну, они тоже, они шизанут на этом.
1: За ним-то нет, но он же у нас нет в случае
0: чего. Он айтишник, да, он айтишник. А, он айтишник. Да, поэтому он вот там дроны будет... запускать лично там, как русских сказок. Махнет рукавом, вот рукой. Из рукава, значит, дроны вылетают разведчики, другим махнет, вылетают дроны бомбардировщики, и так это, значит, Москву победит. А главное, он русский. Он русский. И тут Зеленский, евреи там туда и сё, плюс... А тут русский. И вот русский против этих агрессивной России, этих русских... орков и так далее, опять же, да, это и сам пропаганда, на какое-то время козырь удачный. Может на кого-то подействовать, на слабонервных и слабоумных.
1: Ну, они там, они еще и запуганные, они еще в нервическом состоянии находятся, даже те, кто не потерял окончательно там сообразиловку, они еще, тем не менее, все, они же трепещут там все, господи, ужас.
0: Вот. Ну, в принципе, разговор тот долгий, но, к сожалению, все неплохие прогнозы подтверждаются, как часто в жизни бывает, относительно длительности этой военной кампании и так далее. В смысле, интересно, вот те, кто там раньше любил о братском народе рассуждать, они... Я о братском народе там, с 2014 года точно не говорил, и вообще это слово «братство» не злоупотребляю. А сейчас, значит, там предлагают всех бомбить и всех уничтожить. Но так или иначе, ясно, что, конечно, этот режим сам по себе не жизнеспособен. Государство Украина не жизнеспособно. Я многократно об этом писал 15-20 лет назад, не только что. Вот, причин тому много, сейчас не будем. И, естественно, как только поддержка военная и финансовая, даже дипломатическая, бог с ней, информационная, военная и финансовая, как только они заканчиваются или сильно-сильно ослабевают, вроде бы сейчас ослабла эта военная поддержка, но что-то это не видно.
1: Какое-то количество, гигантское количество дронов на нас летит, каждый божий день. Ракет каких-то.
0: То все это рухнет там
1: посмотрим.
0: В часы, там, в дни, даже не в неделе. Но эта поддержка не ослабевает пока. Поэтому вопрос, который мне задают там часто, задают... и тебе, наверняка, считая нас более информированными людьми, я им говорю, я... Тут два фактора. Первое, я не знаю точно, какие цели стратегические Владимир Владимирович Путин себе ставит. Вот. Поэтому лучше у него спросить, как только встретите, там, задайте вопрос. А с другой стороны, и это в данном случае важнее, это как раз, когда Европа, в первую очередь, прекратит
1: очнется.
0: Снабжать деньгами, военной техникой, а Штаты информацией разведной. Вот кто может на этот вопрос ответить? Столько это будет продолжаться.
1: Ну, что ж делаешь, да. Ну, были какие-то надежды, связанные с знаменитый дух Анкориджа и так далее. Ты очень остроумно написал в одной из социальных сетей, что не случайно Путин Владимир Владимирович поехал на Дальний Восток, на Курилы и так далее. А вдруг он возьмет да залетит опять куда-нибудь, или Трамп к нему прискочит. Вот что-то как-то вот...
0: Да. Чтобы подкинуть дров в костер откуда. Костер,
1: да. Такая идиллическая картина, еще может поспорить, кто из нас сказочник.
0: Нет, ну тут мы должны тоже...
1: Ну, ты пошутил, конечно, да,
0: но тоже должны...
1: Но интересно, вот это тоже интересно. Ты даже не упоминаешь Америку, обрати внимание. Вот ты говорил, у тебя Великобритания, у тебя Израиль, у тебя то, у тебя все. Америка-то что?
0: Не, ну Америка это самое...
1: Мы же немножко надеялись на Трампа, что там говорить? Надеялись.
0: Ну, на него нужно продолжать надеяться.
1: Можно?
0: Вот,
1: нужно?
0: Но это вот этот замечательный...
1: На Трампа надеялся сам не
0: в «Русских воротах», да, Леонида Зорина, с которым я имел счастье дружить, вот, в постановке Казакова, там, ну, это, так сказать, всем известный, миллион раз просматриваемый до сих пор, это двухсерийный телевизионный фильм. Там есть одна героиня, которая вся такая... Непредсказуемая, вся такая...
1: Да.
0: Я вся такая непредсказуемая, я вся такая какая-то еще. Вот это вот точно... Я до сих пор не понимаю, почему наши это умельцы в сетях вот не сделали этот ролик, как Трамп, входит в дверь, вот, у него тоже такая еще прическа, у него была там развивал шляпка, вот, и говорит, я весь такой непредсказуемый. Он такой, да, поэтому...
1: Ну, вот такой. То есть мы на него ставку мы не делаем вообще?
0: Ставку больше, чем жизнь на него не делать. Вот, но эти европейцы, идиоты, которые губят, ну, ладно, там из ненависти к России, буквально животное у нынешних, зоологической, в том, что у тех, кого европейцами нельзя назвать по-настоящему, бы они ничего в европейскую культуру не внесли, в отличие от России. Ладно, мы они там Россию хотели погубить. То есть нам, конечно, это не нравится.
1: Ну да.
0: Но они Европу губят, негодяи.
1: Свою собственную.
0: Вот. Я не знаю, этот Мец, он немец или не немец. Я в сетях там, где это сейчас, где есть, я постоянно задаю этим немцам вопрос. Ну, там, проходит, говорю, а Берц немец, а почему он тогда так Германию ненавидит? А Туск поляк, а почему он так Польшу ненавидит? А Макрон француз, почему он так Францию ненавидит? Они убивают Европу, вот эти страны, которые создавали европейскую культуру, ну, вслед за, конечно, там всякими эллинами и прочими древними римлянами. Они пока держатся. Но, говорят, вот там сейчас это... В следующем году Макрон идет, Мерц вот-вот сместят.
1: Ну, Мерц, ну что, ну была Меркель, стал Мерц, что нам
0: от этого? Кто придет? Какое-то новое поколение?
1: Да еще более мелкий какой-нибудь.
0: Да, что-то я не вижу там такого, но сейчас, правда, мало этим занимаюсь.
1: Есть там альтернатива для Германии вдруг? Но ее же тоже там целенаправленно давят, и она не всесильна.
0: Ну и плюс, конечно, это уже отдельная тема, для очень большого серьезного разговора, но кто-то там, один ли этот человек, государство это одно глубинное, или два-три государства, ну, в первую очередь называют Израиль, естественно, и США, или группа этих самых вот этих педофилов, каннибалов и одновременно политиков, которые там на острове собирались, да.
1: Имени Эпштейна?
0: Такая, да, имени Эпштейна. Но кто-то их держит, имеет компромат на них всех.
1: Понятно.
0: Потому что они несут несуразные вещи, делают действительно то, что ведет их, собственно, государством, неминуемо ведут к краху
1: Европу.
0: Виталий,
1: дорогой, вот. Шикарную ты вывел тему. Слушай, а может быть так уже это и не компромат вовсе? Может, так уже и можно? Может, ничего страшного? Ну, бычочек какой-то, закруточка лежала на столе у Макрона. Зеленский только в открытую не смолит и не ширяется, понимаете, не нюхает.
0: Нет, то, что многое может, и то, что раньше было нельзя, это отдельная тема, там, свобода, вот, пульсации свободы, не свободы. Я своим студентам говорю, вы поймите, там, мы все хотим свободы, в первую очередь лично для себя. Вот, но просто история показывает, там, не надо вглубь веков. Вот. Все общество хочет максимум свободы, постепенно ему либо дают этот максимум, либо общество завоевывает каким-то образом, и тут же начинает кричать: ограничьте, ограничьте, ограничьте. Это не правда. Государство, уже государство не успевает за обществом ограничивать. Потому что свобода-то дается не так, тебе свободу, тебе не свободу, по индивидуально, а всем скопом, вот. Негодяям, мерзавцам, преступникам, вот этим педофилам, смертную казнь. Я за восстановление смертной казни, в первую очередь насильственные преступления сексуальные против женщин и детей. Угу. Ну, там еще ряд, но это основное. Да. Вот. Я не боюсь, что этот институт будет, мораторий снят, возобновлен. Но многие боятся... И, видимо, имеет на то основание. То есть, к чему это я? Общество начинает требовать самоограничения этих свобод. Вот. Полного ограничения никогда не происходит. И какое-то продвижение... Ну, что, свободный человек? Ну, вот, свободный. Пусть он бегает свободно по Москве, не соблюдая правила движения, ничего.
1: Но это рано, анархия.
0: Рано или поздно его либо собьет машина... Либо нормальный граждане, кто наступит он на ногу, он толкнет какую-нибудь женщину, а муж окажет не с лентяем, даст им по голове и так далее. Вот. Но что-то до сих пор, как ни странно, вот в этом супер-гипер-либеральном европейском обществе, там, ЛГБТшном, и что-то там еще, и даже, вот, странным образом... Что-то нельзя. То есть нельзя об этом говорить. Нельзя признаваться в этом. Этого стесняется. Хотя все хотя не стесняются публично. Но тут, то есть там, я не знаю, уже несколько президентов, премьер-министров в Евросоюзе этих там, они эти самые гомосексуалисты.
1: Слушай, а тебе не кажется, что это выборочно? Что вот если вот так вот, значит...
0: Так это и значит, когда есть компромат на всех, можешь вынуть на того...
1: На того, кого надо.
0: На кого надо. Если ты ведешь правильную политику по отношению
1: к агрессивной
0: России,
1: то
0: ты имеешь право иметь женой мужика. А если ты неправильную ведешь по отношению к России, то тебе и жену-женщину поставят вину.
1: Да.
0: Кто-то их держит всех.
1: Вот кто? Кто? Кто? Кто? Мировое правительство.
0: Есть три варианта. Господь Бог. Или его
1: Шикарный вариант. Или не его... пришел мне в голову.
0: Да, или его противоположность.
1: Понятно. Ага.
0: Вот. Законы истории.
1: Красиво.
0: Которые гласят, что все конечно. Включая историю человечества. Вот.
1: Они первые вырожденцы, эти ласточки, которые приведут эту весну.
0: Не ласточки, а вороны такие, да-да.
1: Вороны приведут, которые приведут весну, летучие мыши, да-да-да.
0: А третья, вот это кто-то...
1: Кто-то там все-таки еще есть там кто-то, ладно. Сейчас, если мы начнем про это разговаривать, нас обвиняют, что мы конспирологи, что мы верим во всякую...
0: Да сейчас уже каждый второй этот самый эксперт говорит, что... Простите меня, православный, что я раньше конспирологию называл лженаукой.
1: Вот именно.
0: Я сейчас главный конспиролог, а сейчас изложу.
1: Вот. У нас в «Комсомольской правде», где я работал много лет и, в общем, сейчас имею к ней непосредственное отношение по сей день, мы всегда понимали, что, ну, хотя бы использование конспирологии, когда делаешь массовую газету для людей, это очень важная вещь, и мы ее придерживались, но сами между собой ухмылялись и немножко так подшучивали по этому поводу, да? Каково же наше удивление сегодня, и мое в том числе, когда я внезапно обнаруживаю, что самые удивительные штучки, которые мы почивали читателя, и думая, что такого быть не может, да, на самом деле. Ну, ловко мы его, значит, заманили. Он купил газету, выписал газету и так далее, да? А так оно и оказывается в значительной мере, или хотя бы частично, так оно и есть. Фантастически. Дожили до интереснейших времен.
0: Люди, да не живущие, ну, есть такие там, ну, не полные негодяи, там, и цинки, которые вроде бы все либо понимают, либо сами в этом участвуют. Они все-таки предпочитают думать, что некоторые религии в этом участвуют, что человек вообще сам по себе хорош. Он, конечно, грешен, но в нем потенциал хороший. Вот там а избавься от двух трех грехов, там, и ты совсем будешь хороший.
1: От всех не надо, от двух, трех, четырех вот. Максимум.
0: Да посмотрите в историю. Там же такие же люди были, до двух ногах там, ну, и все такое прочее. Все пороки тогда те же самые были, но о пороках мы уже говорили. Но там же заговор на заговоре сидит, и заговором...
1: Конечно.
0: Кто из монархов умер своей смертью? Их можно по пальцам перечислить в истории человечества. В истории России, между прочим, тоже.
1: Да.
0: И в истории других стран. Резали, убивали, отравляли и так далее, и тому подобное. То есть вот это мне представление, что значит. До моего... Это страдает современная молодежь тоже. Наверное, мы тоже в молодости. Как бы история начинается с момента моего рождения.
1: Да, да.
0: Все, что раньше было, это все не важно. Но там заставляют учить, чтобы там на экзамен отвечать. Там, вот, знать, конечно, это нужно так, вот, чтобы кругозор расширять. Но вот настоящая история человечества... А я всегда говорю, поймите, мы тонкая пленка на этой пирамиде, но она перевернутая, потому что тогда было меньше людей, сейчас больше, человеческой истории. Но факультет телевидения, я говорю, да, вы пришли на замечательный факультет, очень интересно учиться здесь и так далее. Вот сейчас 31 августа буду вручать студенческий билет первокурсникам. Опять им
1: девчонки спич. Красивые у тебя на календарях всегда.
0: На календарях, да, очень красивые девчонки. Живьем я пока не видел.
1: Ну, то есть, ты еще новых не видел.
0: Новых не видел, да. Вот. Мы тонкая пленка на этой, ну, на древе человеческой истории. До нас жили несколько десятков поколений. Некоторые думают, что тысяча, не тысяча, десятков. Там. Я забыл, сколько там, сотен. Но не так много.
1: С другой стороны, не так уж и много, но этого много. Это много очень. Да.
0: Ну, во всяком случае, наша сегодняшняя жизнь, вот даже там с 80, там, 90 лет ты живешь, это ничто, столько списано историей, как зафиксировано, которые там с 4-го примерно тысячелетия до нашей эры. Вот 4 и 2 наших, 6 всего тысячелетий.
1: Вроде бы
0: всего.
1: Да.
0: Вот. Но у нас-то какие там... А вы вообще прожили еще только 16 лет, 17 лет. Ну, наверное, законы, которые, закономерности, которые сложились за те тысячелетия, они определяют нашу жизнь.
1: Вникают, внимают твоим речам, твои студенты.
0: Владимир Константинович, вот ты в «Комсомольской правде» работал, главного редактора. Вот. С одной стороны, вроде бы комсомольцы должны слушать членов ЦК ВЛКСМ, и особенно первого секретаря ЦК ВЛКСМ.
1: Смешно.
0: Слушали ли мы первого секретаря ЦК ВЛКСМ, будучи комсомольцами, причем не такими. Ну, мы активными были люди, иначе бы в журналистику не пошли. Да не слушали мы их. И не потому, что они скучные
1: речи. Мы были неправы. Вот в каком плане я хочу сказать. У нас там, в общем, заканчивается время, если честно. Я хотел бы вот что сказать. Мы были неправы, когда не слушали. Или правы, мне трудно говорить. Дорогие это радиослушатели, слушайте такое. Виталия Анатольевича Третьякова. Студенты, слушайте, радиослушатели, слушайте. Хороший он, добрый, талантливый, толковый человек.
0: Конкурс у нас замечательный в этом году. Много, я с удовольствием вижу, много в этом году больше, чем обычно, из-за Урала. Устилимск.
1: Хорошо, правильно, Иркутск, наши люди.
0: Вот
1: наши,
0: самый, Хабаровск, даже с Дальнего Востока.
1: Вот Дальний Восток уже.
0: Как-то очень много в этом году, это меня, так, сибиряков таких дальневосточников.
1: Ну и слава.
0: Сибирячек и дальневосточник. В основном все-таки у нас девичий факультет.
1: Ну, понятно. Ну, ничего, это хорошо, это тоже хорошо. Красивые лица и красивые, умненькие девушки на телеэкранах. Почему? Это здорово совершенно. Так что вот поставляй нам
0: красивые
1: их.
0: Красивые и умненькие.
1: Красивые и умненькие, вот замечательно.
0: А лучше умные. Умные. Умненько, и некрасивенько это звучит.
1: Этот спор мы продолжим в следующий раз, когда придет к нам Виталий Точнерюк. А пока радиожурнал «Друзья Сибры» заканчивает эту свою программу на сегодня. Хочу напомнить еще раз, Виталий Точ Третьяков у нас был в гостях, главным нашим и единственным гостем сегодня. Он декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета, публицист, литератор, наш добрый друг и сябр. Хочу сказать, да, вот это очень важно.
0: Заслуженный журналист Беларуси.
1: Вот давайте попросим Виталия Точ Третьякова, чтобы он еще не раз к нам пришел на подобные программы.
0: Ты тоже заслуженный журналист.
1: Я тоже заслуженный журналист
0: Беларуси. Да. Но не Россия.
1: Но еще пока.
0: Почему-то.
1: Да, потому впереди все, мне кажется. У нас все впереди, как у тех студентов и твоих студенток. Да. Спасибо большое, Виталий.
0: Спасибо всем. Дорогой. Спасибо и пока. Удачи.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 85 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Крымом и акваторией Черного моря. Дмитрий Песков не увидел оснований для улучшения отношений России и Евросоюза. Они не просматриваются, сказал официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что нынешнее поколение находящихся у власти европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас, заявил Песков. При этом он подчеркнул, что России, безусловно, нужно оставаться открытой для выстраивания отношений, но понимать, с кем мы имеем дело. Бельгия вновь выступила против использования замороженных активов России. На это указал министр обороны Тео Франкен. Нет, это исключено, сказал он в интервью местным СМИ. В декабре прошлого года Евросоюз бессрочно заморозил 210 миллиардов евро российских активов. Тогда же глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что предоставление Украине кредита за счет этих замороженных активов – это наихудший из возможных вариантов. По его словам, такая схема сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. При этом премьер-министр Барт де Вевер исключил использование активов России без условий Брюсселя. Приложения «Лукойла» исчезли из App Store. Информация появилась в телеграм-канале компании. Там отметили, что речь идет о АЗС «Лукойл» и «Лукойл» для бизнеса. Установить их на iPhone сейчас не получится, но если вы ранее устанавливали их, не удаляйте, они работают, как и прежде говорится в сообщении. Представители компании рекомендуют пользователям Apple отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений в настройках App Store. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
12: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
12: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
13: Включите ваши приемники на полную мощность.
14: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
6: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
5: Давайте, что ли, представлять сразу гостя.
6: Подожди, Андрей. А у нас мы должны сказать, что в честь чего мы сегодня пригласили гостя.
5: Давай, да.
6: Да, у нас 18 августа мы праздновали День географа, я напомню, на этой неделе. Да, и в связи с этим у нас родилась с Андреем такая идея, что мы бы хотели действительно, ну, позвать эксперта, который близок, ну, тема географии, конечно, очень широка, и мы здесь можем много про что говорить, но мы решили, что будет самое такое животрепещущее, обсудить погоду, все, что связано с прогнозированием погоды, с климатом, ну и многое-многое другое. У нас сегодня в этом смысле редкая журналистская удача. Вот, у нас в очном формате, в прямом эфире будет гость, который, ну, напрямую занимается как раз этими вопросами. И давай его представим.
5: Да, но не только погодой, но еще и находится, можно сказать, на острие науки и моды современные.
6: Да, да.
5: Конечно, сейчас искусственный интеллект, разного рода прогнозирование, моделирование — это вообще супер-супер востребованная вещь. Вот с нашим гостем как раз поговорим об этом сегодня. У нас в гостях Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физтеха, старший научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук, кандидат технических наук. Михаил, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Михаил, спасибо, что пришли в этот солнечный прекрасный денек к нам.
7: И я рад здесь быть, да, спасибо за приглашение.
6: Мы давненько следим уже за учеными с физтеха, в том числе, и как раз мы следили с Андреем за тем, что появился вот такой центр «Наука о Земле», и даже мы с кем-то год назад или полтора года назад удалось нам там поговорить про немножко про океан с одним из сотрудников. Но вот все-таки к вам более интересно обратиться с вопросами о разных направлениях. Вот, и на самом деле давайте начнем, наверное, с какого-то такого теоретического базиса, то есть искусственный интеллект, да, сейчас все пользуются, ну, вообще, наверное, во всех задачах используются и в бизнесе, там, и в науке часто используется искусственный интеллект. А вот машинное обучение, это вот то же самое или это что-то другое? И вот чем различаются вообще эти два термина? Чем вы пользуетесь в ваших исследованиях?
7: Это материал моей первой лекции, которую я читаю студентам, когда они приходят на мой курс «Машинное обучение в науках о Земле». Следующий курс у меня — это «Искусственный интеллект в науках о Земле». Но на самом деле мы продолжаем все то же самое, просто тут вопрос в чем? Искусственный интеллект, никто не знает, что такое на самом деле интеллект, во-первых, нет определения. Во-вторых, ну, когда мы не знаем, что такое интеллект, мы не знаем, что такое искусственный интеллект, но все равно все этим занимаются и все пытаются каким-то образом его реализовать. Вот была эра искусственного интеллекта в прошлом веке, которая там закончилась зимой искусственного интеллекта, когда примерно реализовывали искусственный интеллект как некоторую такую либо машину, либо алгоритм, который выполняет интеллектуальные задачи, и в этом, естественно, есть рекурсия. Когда мы говорим про интеллектуальные задачи, мы сразу снова ссылаемся на определение интеллекта, и все, и мы потеряны для общества в этой рекурсии. Соответственно, непонятно, что такое искусственный интеллект. Мы вроде бы как интуитивно это понимаем, но вот сейчас воспринимает искусственный интеллект как вот то, что у нас там в мобильниках. Этот гигачат, Яндекс.GPT или Алиса или что-то такое.
6: Который... Не только в мобильниках.
7: Не только в мобильниках, да, там на каких-нибудь серверах или в браузере, где угодно. Его воспринимают сейчас именно как лингвистический такой искусственный интеллект, который с нами может разговаривать, да, либо словами текстом, либо словами даже вслух. Но, естественно, это не совсем так. Нужно понимать, что вот когда мы генерируем какие-то картинки, мы вроде привыкли к тому, что это тоже искусственный интеллект. Да? Кто-то это так не называет, а потом думает, а, да, действительно, вроде тоже искусственный интеллект. На самом деле... Искусственный интеллект — это подмножество методов и там, каких-то задач внутри большого класса того, что называется машинное обучение. Машинное обучение — это, на самом деле, такая довольно древняя наука. Мы ее знаем с точки зрения науки как такой микс из теории вероятности и математической статистики.
6: Угу.
7: Все. В этот момент мы говорим, что искусственный интеллект, тот, который мы знаем, тот, который мы сейчас видим, это на самом деле такой инженерный хак. Это не тот...
6: Внутри этой области.
7: Да, инженерный хак в том смысле, что это не интеллект, который у нас в голове. Мы не... нам не удалось. Мы пытались сделать такую копию интеллекта, который у нас в голове, вот вторую половину прошлого века. Нам не удалось это сделать. Мы свалились обратно в математику, в теорию вероятности и мат-статистику. Да, хотя на самом деле все первые статьи, вот середины, второй половины прошлого века по искусственному интеллекту, они все опубликованы в журналах, посвященных нейросайенс, наукам о мозге. Да, это, да, когнитивным наукам. И более того, в биологическом нейросайенс, а никак не математически. Это вот примерно начиная с конца 80-х, с 90-х годов прошлого века, искусственный интеллект, то статьи по нему уже стали математическими, они уже стали публиковать алгоритмы, они уже стали опираться там на методы оптимизации, вот на это все. И уже в этом веке искусственный интеллект, тот, который мы видим, он стал уже математической дисциплиной, а не биологической. А до этого это было не так. И в этот момент мы говорим, да, это просто такой инженерный хак. Мы применяем некоторые статистические модели, которые вроде бы как ведут себя как интеллект в тот момент, когда они становятся очень-очень сложными, и когда мы кормим их данными, вот этими данными, которые мы добываем там либо в природе, либо из наших текстов.
6: Либо синтезируем,
7: да, когда мы, например, природу моделируем теми моделями, которые вот классические численные модели, там, прогноз погоды, либо численные модели океана, которые мы знаем, что работают достаточно

0: модели. Это некоторое упрощенное понимание того, что происходит в природе на самом деле. Они дают нам возможность что-то предсказывать. У них есть предсказательные некоторые скиллы, возможность. Но это упрощенное описание того, что происходит на самом деле. И то, что вот современный искусственный интеллект, лингвистический, на самом деле каким-то образом для нас выглядит реалистичным, это на самом деле... Ну, очень-очень удачное сочетание того, что у нас, во-первых, появились вычислительные ресурсы, достаточные для этого, алгоритмы, которые позволяют обучать достаточно сложные модели, и наше понимание, что для описания естественного языка или настолько же сложных или более сложных систем, то есть погода, океан, климат, нужны очень сложные модели, которые по сложности сравнимы с теми процессами, которые мы описываем. И их современные алгоритмы, которые мы к тому моменту разработали, могут обучать. Мы еще можем там затронуть вопрос, что значит обучать. И в этот момент мы сказали, да, теория вероятности и мат-статистика развились настолько, что мы смогли вот эти вот сложные модели создавать, которые достаточно сложные системы уже могут описывать.
1: Описывают и прогнозируют какие-то
0: и прогнозируют,
2: еще, наверное...
0: Да.
2: Еще, наверное, повезло, что много данных уже оцифровано, и у нас есть такая возможность. И вообще есть интернет огромный, но если говорить про лингвистические модели,
0: это
2: про океан, тоже, что у нас накоплено большое количество данных, и там по астрофизике, там терабайты, и мы на этих данных можем что-то обучать, если бы этого не было. Это тоже одно из звеньев бы выпало.
0: Это действительно так, и вот у нас, если вы вспомните, buzzword, такое шумящее слово примерно десятилетней давности, это было big data, да, большие так, данные.
1: Да.
0: Но вот без этих больших данных, на самом деле, искусственного интеллекта не было бы вообще, в принципе не было бы. Без него это чистое машинное обучение, то есть такие относительно простые
1: математические.
0: Да, простые модели, которые проще, намного проще, у них то, что называется выразительная способность гораздо ниже. Я думаю, что очень-очень приблизительно можно поставить такую границу между искусственным интеллектом и машинным обучением, которое еще не искусственный интеллект, по сложности моделей. Вот когда они начинают уже быть достаточно сложными, чтобы описывать, ну, какие-то наши абстракции, которые у нас в голове происходят.
1: Мы называем их уже
0: вот, вот, наверное, можно, да, назвать их искусственным интеллектом. Но я все равно повторюсь, определения нет, и его, кажется, будет еще, оно появится еще не очень скоро. И это, на самом деле... Большая проблема, в смысле задача, проблема в англоязычном ее интерпретации, и задача в тот момент, когда мы знаем определение какой-то величины или какого-то явления, мы фактически уже решили задачу. Как только мы знаем, что такое искусственный интеллект или интеллект в принципе, мы совершенно, дальше уже дело техники и вот это вот науки, теории вероятности, мат-статистики или какой-нибудь другой науки, уж не знаю, может быть действительно биологии, потому что искусственные биологические нейросети, они тоже есть. И они тоже решают похожие задачи. И там вопрос только в том, чтобы их сделать достаточно сложными для того, чтобы они уже являлись интеллектом. Да? А так-то я знаю, что в Курчатнике, например...
1: Нейроморфные, да.
0: Может быть, даже не процессоры, а именно биологические нейросети. То есть я знаю, что там производились эксперименты по поводу того, что вот вырастить такую биологическую, именно живую нейросеть, сеть, которая может управлять автомобилем, ну, там, игрушечным, то есть это экспериментальные такие разработки, но это тоже возможно, то есть мы не знаем, откуда настоящий искусственный интеллект появится, а тот, который сейчас работает, это не настоящий, это просто такой трюк. Но очень правдоподобный трюк.
1: Как вы сказали, инженерный хак.
0: Да, инженерный хак, трюк, который нам, очень, нам уже очень помогает. С точки зрения инженеров, работает, что вам еще надо?
1: Ну да, казалось бы. А мы
2: сейчас спросим, что нам еще надо. Он уже, кстати, настолько асимптотически приближается к тому, как выглядит интеллект, что, ну, искусственный интеллект.
0: Да-да.
2: Вот, то, что он где-то в машинке работает в какой-то, что уже отличимость его от, так сказать, настоящего искусственного интеллекта уже достаточно сложна. Знаете, я хотел наших слушателей подключить, потому что у нас уже есть вопросы, и вообще пригласить к дискуссии. Во-первых, здравствуйте, наш постоянный слушатель Андрей нам пишет, что у вас сегодня очень актуальная

0: тема.
1: Спасибо.
0: Я хочу еще сказать.
1: Да.
0: Да, ну, во-первых, смс-номер 8-925-48-94-8, Telegram говорит и Москобот, все как обычно. Мы в прямом эфире, поэтому пишите. А мне очень нравится, как Михаил рассказывает. Видно, что у него действительно огромный опыт популяризации этого момента, может быть, для студентов.
2: Спасибо.
0: Вот. То, что за короткое время он действительно изложил, одновременно не теряя научность, суть, которую большое количество людей сейчас, конечно, не знает и не понимает, ну, просто потому что это пока еще.
1: Ну, у них есть мы, благо с Андреем, да. Мы несем свет в этот мир. Ну, ладно, если без шуток...
2: А я вам помогаю.
1: Да, если без шуток, то теперь хочется, наверное, ближе уже к вашей тематике перейти.
0: К наукам о Земле.
1: Да, к наукам о Земле, потому что, ну, кажется, что сейчас ну, много где есть, да, новостей, что-то случилось, там какое-то наводнение, лесные пожары. Ну, то есть человек при всей своей как бы защищенности с точки зрения там технологий каких-то, да, и новых там инструментов, все равно остается очень сильно уязвим от окружающей нас среды. И в этом смысле вот само понятие прогнозирования с какой-то точностью, это же очень, ну, важно. Вот, и здесь мы так поняли с Андреем, что вы, у вас там несколько направлений, да, что это и климат, это океаны, это в целом погода. Вот расскажите, может быть, еще что-то есть вот про эти направления, что там удается сделать и как вы это делаете?
2: Давайте я начну, наверное, с того, как мы это делаем, а потом мы поймем, что мы можем делать, что мы сейчас пока еще не можем, но скоро сможем, а что остается принципиально, наверное, за пределами наших возможностей, когда мы говорим про искусственный интеллект, просто по принципу того, как он работает и что из себя представляет, там, например, климат. Нужно понимать, что погода, то есть атмосфера, на коротких, во-первых, отличие погоды от климата в том, что погода
1: короткий
2: это то, что...
1: период,
2: да, погода это то, что мы видим вот прямо сейчас за окном, ну и на диапазонах времени где-то там 5-10 дней, бывает иногда там говорят про погоду, когда это 15 дней, да. Дальше, когда мы говорим про какие-то более существенные диапазоны времени, это скорее уже прогноз такой среднесрочный. А вот после этого, когда мы говорим про диапазоны времени за пределами там, 10-15 лет, это уже климат.
1: 10-15 лет.
2: Да, вот больше, чем 10-15 лет, а вообще-то говоря, климатические такие закономерности, их оценивают по промежуткам времени порядка там 20, это маловато, но вообще-то говоря, порядка 40 лет. Соответственно, вот современный климат, который обычно оценивают, это те закономерности, которые мы видим, начиная вот примерно с 2003-2006 по настоящее время. Климат, на который мы опираемся, когда мы говорим про то, что было, когда мы говорим про климатические изменения, да, вот было одно, стало другое. Так вот, климат, о котором мы говорим, что было, это вот середина, начало, середина прошлого века. Ну, на самом деле, там, с конца 19 века измеряют. Когда мы говорим про погоду, это все-таки то, что происходит вот прямо сейчас. Либо прямо сейчас в тот момент, который мы изучаем из разряда, вот давайте изучим 2003 год, вот 1 января 2003 года, вот что там происходило, вот, та, вот это погода. Когда мы говорим про климат, это не 1 января 2003 года, это промежуток времени там плюс-минус 5, как минимум 5 лет, потому что меньше это уже мы не можем понимать, что на самом деле характерно для того периода. А вообще-то говоря, плюс-минус 10 лет от этого момента. Вот это разница между погодой и климатом. Так вот, в любом случае, предмет, который они описывают, да, это атмосфера. Есть еще океан, он более инертен, да, атмосфера это такой очень-очень динамичный предмет. Океан гораздо более инертный, во всяком случае, на Земле, по сравнению с атмосферой. Но и там это все с точки зрения науки жидкость. И там в одном случае это сжимаемая жидкость, в другом случае не сжимаемая. Когда мы моделируем, мы можем считать даже атмосферу не сжимаемой жидкостью. То есть если модель прям совсем-совсем простая, именно классическая вычислительная модель атмосферы, она считает атмосферу вообще не сжимаемой жидкостью, и такое тоже бывает. Но в любом случае, с точки зрения науки, это жидкость, которая описывается уравнениями, то, что называется уравнением Навье-Стокса. Это аналог второго закона Ньютона, только для непрерывных сред. И в этот момент мы говорим, ну, в принципе, если разбить эту, там, либо океан, либо атмосферу на маленькие кусочки, мы можем динамику каждого из этих кусочков описать этими уравнениями, дальше решать их. Так устроено классическое моделирование атмосферы либо океана. И если мы, естественно, все досконально до последней молекулы мы учесть не можем, есть какие-то упрощения. Uh-huh. Соответственно, вот когда мы говорим про моделирование атмосферы классическими моделями, то мы говорим о том, что точность, то есть вот этот вот размер ячейки, размер таких кусочков атмосферы либо океана, он ограничен снизу. Да? Там для атмосферы это сейчас порядка нескольких километров, самый-самый такой, самые высокоразрешенные модели, самые точные модели. Для океана чуть поменьше, но все равно это первые километры, то есть размеры вот этих вот ячеек, размеры этих кусочков океана.
1: Первый километр, ну там, для тех, кто приехал на бронепоезде, да, то есть первые километры куда? Ну вот уровень, да, есть?
2: Не-не, имеется в виду кусочки океана, которые мы описываем. Так. Их размеры измеряются километрами. Всё, да, первыми километрами. Угу. А так-то в глубину, естественно, мы весь океан моделируем до самого дна. Конечно.
1: Отлично.
2: Иначе мы теряем некоторые причины, которые там регулируют движение океана или там какие-то глубоководные течения.
1: И атмосфера, соответственно, тоже. Вот я
2: атмосферу вот до самого верху обычно измеряют высоты не в метрах, не в километрах, а в уровнях по давлению, то есть это гектопаскали. Но в целом самые простые модели учитывают атмосферу до высоты примерно там 11-15 километров. Более сложные, которые более высокие слои учитывают, это уже там, до 30-40 километров, но, вообще-то говоря, там это такие, которые более вычислительно емкие и которые хотят учитывать более тонкие эффекты в атмосфере, которые взаимодействуют уже это с излучением Солнца и так далее. Так вот, в тот момент, когда мы говорим, как работает атмосфера либо океан, мы говорим о том, что там есть закономерности. Как минимум, мы можем их описать вторым законом Ньютона, уравнением Навье-Стокса. Они там есть. Чтобы их аппроксимировать, то есть чтобы их решать, чтобы их спрогнозировать, нужны чаще всего, вот по нашим соображениям, нужны вот эти вот, нужно решать вот эти уравнения.
1: И данные нужны.
2: Ну, данные нужны, но мы сейчас коснемся, зачем они там нужны. Так вот, нужно решать вот эти уравнения, которые опишут, куда вот этот кусочек атмосферы пойдет, как быстро, какой там будет ветер, какая там будет температура, как он будет насыщаться влагой от Земли, как он будет эту влагу конденсировать и выливать нам осадками. Вот это вот все вот в этих уравнениях решается. Угу. Описывается. Это то, как работают классические вычислительные модели для атмосферы либо океана. В тот момент, когда мы говорим, что нам нужно это сделать очень быстро, а когда у нас какие-нибудь катастрофы случаются, это нужно очень быстро.
1: Да.
2: Мы вспоминаем, что на самом деле вот эти вот модели, классические модели, они считаются долго. Долго имеется в виду, что я могу спрогнозировать погоду, например, там, на трое суток вперед, это займет у меня примерно 3 часа расчетов.
1: Это долго считается?
2: Это считается долго. Угу. Ну, это долго, да. Когда мы хотим спрогнозировать...
1: Здесь сейчас за 15 минут, 3 часа — это долго, да.
2: Да, но тут вопрос в том, что это один раз, а свойство таких моделей, оно заключается в том, что они не прогнозируют точно, мы знаем, что они все врут. Угу. Они просто врут сейчас намного меньше, чем 40 лет назад, но, в принципе, они врут. И здесь вмешивается мат-статистика такая, что когда мы запускаем несколько моделей одновременно, которые одно и то же моделируют, то есть прогнозируют одно и то же, но немножечко начальные данные модифицируем, атмосфера, по сути своей, это хаотическая система. Хаотическое с точки зрения науки, что это означает? Малое изменение в начальных условиях нам гарантирует практически экспоненциальное, то есть очень-очень большое расхождение через какое-то время. Это то, что называется эффект крыла бабочки, да?
1: Эффект бабочки, да.
2: Вот, соответственно, когда мы имеем дело с эффектом бабочки, мы говорим о том, что нам нужно несколько прогнозов, которые мы будем осреднять, и вместе они будут более точными.
1: Михаил, да. Вынуждена вас перебить.
0: Нам надо прерваться. Значит, напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат технических наук. Сейчас новости, а потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите «Милин».
10: Я его что?
9: Мне «Милин».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Гомес, Джорди Альберт, Лейнел Месси!
12: Лейнел
11: Месси does it again, he's superhuman!
12: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
11: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. Повтор лучшего.
6: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
1: Всем добрый день, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
0: У нас в гостях Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат технических наук. Михаил, здравствуйте еще раз.
2: Добрый день.
1: И мы продолжаем наш разговор.
0: Мы продолжаем.
1: Мы остановились в первой части на том, что рассказали, что для того, чтобы иметь, как бы сказать, быстрое прогнозирование, надо использовать желательно несколько сразу моделей, и чтобы
2: не у совсем них... так. Или более точное, чтобы прогноз был. Чтобы... И в этот момент мы как раз приходим к тому, что те модели, которые мы сейчас используем, гидродинамические, ну вот эти вот классические вычислительные модели атмосферы, они очень дорогие вычислительные, мы можем себе условно позволить вычислить одну, она там будет считаться 3 часа, вот конкретно у нас, да, она считается вот на всю Арктику 3 часа, и это у нас прогноз на 72 часа вперед. 72 часа вперед, трое суток, а вы в Яндексе обычно видите 10, там, 15 суток, да? Вот, соответственно, это много, это дорого вычислительно. А нам нужно их, чтобы уточнить прогноз, нам нужно чуть-чуть поварьировать исходные параметры и прогнать таких моделей несколько. Соответственно, это становится в несколько раз дороже. И в этот
1: и
2: момент...
1: И вычислительных мощностей.
2: Да-да-да-да-да. Вот, и в этот момент мы говорим, что, господи, ну, окей, хорошо, мы можем развивать вот эти вот вычислительные модели погоды, либо океана. И дальше, и это продолжают делать, этим занимаются большие институты у нас в России, этим продолжает заниматься гидрометцентр, они большие молодцы, но они изобретают всякие разные способы снижения вычислительной нагрузки, кроме того, чтобы просто уточнить там какие-то запчасти у этих моделей. И в этот момент мы говорим, что а нельзя ли все те же самые закономерности, которые мы знаем, что они там есть, нельзя ли их аппроксимировать другим образом, не гидродинамикой, не решать уравнения, а каким-то образом их упрощенно аппроксимировать, упрощенно получать это решение. И в этот момент мы приходим как раз вот к идее о том, что точно, а у нас же есть способ упрощенно получать решение. Это называется аппроксимация. И на самом-то деле все машинное обучение, вся весь этот искусственный интеллект с точки зрения анализа функций, с точки зрения каких-то вычислений, это все аппроксимации того, что мы наблюдаем в данных. Я тут позволю себе небольшое переключение, да, как-то рассказать, как вообще работает машинное обучение. Вот буквально на 30
1: давайте,
2: секунд.
1: Да,
2: у
1: давайте.
2: Нас есть большое количество данных, в которых есть какие-то зависимости между переменными. Одни зависят от других. Но у нас нет той формулы, да, вот когда мы говорим, что у нас какая-то формула. В школе мы учили, вот Y зависит от X. У нас этой формулы нет.
1: Угу.
2: У нас есть просто данные, вот просто точки, в которых Y и X одновременно. И как работает машинное обучение? Вот это модель, которая аппроксимирует эту зависимость, то есть приближенно ее какой-то функцией аппроксимирует. Вот эта самая функция, это и есть искусственные нейронные сети. Вот первое, чему я учу наших студентов, у которых, когда у них глаза открываются вот так вот на пол лица, нейросеть — это просто функция. Это просто функция. Она очень сложная.
1: Да.
2: Но это просто функция, которая вычисляет Y на основании того, что у нас есть в иксе. Другое дело, что x у нас там, я не знаю, в нем этих измерений, то есть x у нас это не одно число, да, это в некоторых
1: набор
2: случаях... Да, это набор, это очень большой набор, это очень высокоразмерный x, да, и y тоже может быть очень-очень сильно высокоразмерный. Но модель, которая одно отображает в другое, она тоже очень сложная, и она способна с этим справиться. И вот в этот момент мы говорим, что а у нас есть набор данных. Здесь вот, собственно, появляется та самая идея, а давайте из этой самой big data, да, из больших данных мы извлечем эти закономерности. У нас есть набор этих данных, у нас есть вот эта вот машинка, да, вот эта вот функция, которая умеет отображать. Нам нужно ее только настроить. У нее настроек, вот этих вот самых параметров в нейросетях, да, у нее этих самых настроек очень-очень много. Есть специальные алгоритмы, которые позволяют эти настройки, вот, собственно, подкручивать. Это называется там алгоритмы оптимизации, которые позволяют нам сделать так, чтобы эта нейросеть, вот это отображение из X в Y, делала как можно более точно. Это и есть аппроксимация. Все. В этот момент у нас есть все запчасти, все компоненты этого решения. Есть данные, на которых обучаться. Есть вот эта самая машинка, которая будет делать это отображение. И есть алгоритм, который настраивает эту машинку. Так вот, в этой машинке этих параметров очень-очень много. В современных нейросетях вот лингвистических этих параметров там сотни миллиардов, в некоторых случаях уже даже триллионы параметров. Это нужно понимать. Очень большое количество параметров. Что это означает? Эти модели, что называется, очень сложные, очень выразительные. То есть они по выразительной способности уже достигли той сложности, которая позволяет нам описывать либо естественный язык, либо, как в нашем случае...
1: Предсказания прям какие-то точные.
2: Да, вот, ну, недостаточно точные, они все равно ошибаются. Это все равно модель, она все равно ошибается. Но она ошибается ровно настолько, насколько ошибаются те самые данные, которые мы измерили. Или смоделировали классическими моделями. Мы можем нейросеть заставить аппроксимировать поведение классической модели. Потому что данные у нас есть, которые классическая модель намоделировала. Ну, давайте мы сделаем, чтобы нейросеть аппроксимировала, то есть приближенно все то же самое высчитывала. Приближенно, ну, я здесь называю приближенно, но она достаточно точно способна это сделать, именно потому, что она очень сильно выразительная. Именно выразительная способность ее гарантирует, вот эту способность очень точно аппроксимировать это решение. И в этот момент мы приходим к главному, чем хороши нейросети, то есть вот искусственный интеллект в погоде, либо климате, либо в океане. Он вычисляется на 2 порядка, на 3 порядка быстрее по сравнению с классическими моделями.
1: Понятно. Потому что классические модели, значит, энергозатратные. Нужно много времени, минимум 3 часа, вы сказали, это на 70...
2: Это такие оценки, да, то есть нужно много времени, нужно много...
1: Энергии
2: Ну, энергия там, она сравнима с тем, что обычно на искусственный интеллект тратят сейчас уже. Вот, но они медленные. Они медленные, они вычисляются на суперкластерах, вот, которые, например, есть вот в гидрометцентре, да, или в каких-то центрах прогноза погоды. Нужно понимать, что современные кластеры, вычислительные кластеры, они нагружаются в основном, вот достаточно хорошо нагружаются моделями прогноза погоды. Это главная вычислительная нагрузка, которая ложится на современные вычислительные кластеры там, во Франции, в Германии, в России, в Японии. Ну, вот я сейчас перечисляю. Ну, в Штатах, естественно, перечисляю. Вот такие вот гидрометеорологические центры. Основные вычислительные кластеры, не говорим про те, которые сейчас под искусственный интеллект создаются, да, вычислительные кластеры классического толка, они создаются в основном
1: для
2: прогноза погоды океана климата. Ну, другие современные уже для искусственного интеллекта, да.
1: Вопрос вот сразу к вам. Угу. В вашей научной группе, в вашем центре, можно ли сделать предсказание на 7 лет вперед?
2: Можно все, но это будет... Знаете, как анекдот про секретаршу? Я умею печатать со скоростью 3000 знаков в минуту. Но такая чушь получается. Смотрите, можно спрогнозировать на 7 лет вперед. Это уже будет считаться прогнозом климата, да, такого ближнего климата. Климатические модели у нас пока что именно искусственного интеллекта, да, нейросетевой. У нас пока что нет. Мы работаем к тому, чтобы ее создать, чтобы ее скомпоновать. У нас вот в прошлом году я говорил, что вот примерно на горизонте полутора-двух лет у нас она появится. Ну, мы к этому продвигаемся примерно тем темпом, который я оценивал. Сейчас вот у нас будет одна ее часть, это модель океана. Угу. Скоро мы получим еще одну модель, которая вот модель атмосферы. Дальше нам нужно будет их соединить. И на самом деле там еще несколько частей есть, на которые мы тоже работаем. Так вот, прямо сейчас нет.
1: Так.
2: У наших коллег из Центра наук о Земле, которые занимаются именно классическим моделированием климата. Она уже тоже на подходе, если я правильно понимаю, они сейчас ее тестируют, вот уже совместную модель. Но она вот именно вычислительная, классическая, то есть она будет считаться долго.
1: А вот вопрос сразу, значит, это вы с вашими коллегами создаете новую модель, она такая...
2: Да.
1: Общее, ну, то есть я имею в виду общее в том смысле, что там и океаны, и атмосфера, и еще какие-то там, может быть, да,
2: части. Да, воды, суши, вот. Деятельный вот, слой суши, все вот это, да.
1: Что-то подобное вообще уже есть?
2: Конечно, очень много. Есть? Очень много. Давайте я буду говорить про... Классических моделей больше сотни такого рода.
1: Угу.
2: Больше сотни, а одна вот VVM RAN от России сейчас, насколько я понимаю, только одна. Вот есть такой международный проект, называется проект сравнения климатических моделей. CMIP. Climate Models Intercomparison Project. Сейчас уже его шестая итерация активно идет. И вот от России в нем участвует пока что одна модель, это EVM RAN. Мы создаем, то есть вот наши коллеги из лаборатории динамики климата в Центре наук о Земле, они создают вторую модель, которую они тоже хотят туда, в этот проект представить. Это сложная задача, там много всего нужно посчитать, чтобы можно было понять, что модель работает правильно, неправильно, насколько неправильно, это, кстати, очень важно, я говорю, что вот в науке мы говорим не о том, что насколько точно, а насколько неправильно скорее, то есть мы должны оценивать ошибки. Вот, соответственно, про классические модели климата, вот это не совсем наша забота, но мы обязаны разбираться, как это работает, и иметь в виду, что это тоже делают, и кто это делает, и с ними постоянно советоваться. Но я сейчас буду говорить про модели, которые именно в подходе искусственного интеллекта,
1: да,
2: и моделируют климат. То есть, фактически, которые будут моделировать климат, а, быстрее, б, настолько же точно, насколько классические модели, в, ну, с точки зрения статистического подхода, это мы сейчас обсудим, почему это плохо, либо хорошо. Таких моделей, которые люди пытаются, ну, исследовательские группы пытаются приспособить, именно нейросетевых, искусственного интеллекта, приспособить под моделирование, под прогноз климата, сейчас уже несколько. От Microsoft есть, от IBM есть, совместно с NASA, с американским космическим агентством. Там у них вообще все сложно, у них NASA одновременно занимается тем, что вот это вот, ну, комплексная такая система, которая вроде бы NASA, космическое агентство. Нет, да. Они environment, то есть природной средой они тоже занимаются. У них есть подразделение, которое, собственно, этим и занимается. И строит прогнозы погоды. И строит прогнозы климата тоже. Так вот, такие модели уже есть. Но здесь большая проблема возникает не в том, что мы не можем ее построить. Можем. Но просто это будет модель прогноза погоды и океана. это не то же самое, что климат. Почему? Потому что модель прогноза погоды и океана, и, может быть, деятельного слоя суши, и, может быть, там даже ионосферы туда можно внедрить, и воды суши, все-все-все-все вот это. Это будет модель, которая работает сейчас на тех закономерностях в климате, которые сейчас. Мы живем в меняющемся климате. Мы живем в такое время, когда у нас закономерности в климате меняются, появляются новые, которых не было. У нас характеристики осадков меняются, у нас характеристики засух меняются. У нас меняются законы, по которым работает климат. Не те, которые вот конкретно для каждого кусочка атмосферы работают, это не меняются. Это Навье Стоксова работает, вот как бы работал, так и работает. Но это очень сложная система, в этой очень сложной системе появляются новые взаимодействия, новые закономерности. А искусственный интеллект — это модель, основанная на данных. Она не знает ничего про физику, она знает про те данные, которые мы ей скормили, когда мы ее обучали. И это можно воспринимать, ну, вот как ребенок, да, он, я не знаю, там, книжку прочитал, откуда он представит, что есть еще какая-то квантовая физика до тех пор, пока он книжку не прочитал. Ну, вот да. Искусственный интеллект не узнает о том, что появляется в климате до тех
1: пока
2: пор,
1: пока... Пока мы ему не расскажем.
2: Пока мы ему не расскажем, либо а пока вот, оно не начнет происходить.
1: А вот, кстати, вопрос тогда к этому. Ну, то есть мы же даем какие-то данные, кормим условно наш искусственный интеллект, но вот данных по погоде, их же не очень много. Условно говоря, мы знаем, что там, ну, там, не знаю, 200 лет можем туда, ну, ему загрузить, а все остальные данные все равно это с какой-то низкой детализацией. И не всегда же человек вел вот досконально фиксировал какие-то...
2: Ну, это так, да. Есть такая задача расширять количество данных и вариативность данных, которые у нас есть относительно вот того, как себя ведет погода. Но на самом деле, давайте так, относительно климата вот прошедшего столетия и современного, у нас очень много данных.
1: Ну, столетия, да.
2: Науки,
1: может быть, там даже
2: да, науки о земле, 200 лет. Науки о земле, науки об атмосфере, об океане. Это науки, в которых порождается наибольшее количество данных на нашей планете. Они могут соревноваться только с ядерной и субъядерной. Нет, только с ядерной и субъядерной физикой.
1: Подумала, генетика может быть.
2: Не-не-не-не-не. Это все детский лепет по сравнению с тем, что мы получаем постоянно о нашей планете. Это спутниковые данные, там размеры, ну, объемы данных измеряются петабайтами, и накопление измеряется, ну вот ориентировочно, если я правильно помню, то космическое агентство. Вот японское космическое агентство накапливает данных примерно порядка сотни гигабайт, я уже даже да, по-моему, порядка сотни гигабайт в сутки. Это в сутки. Это очень много. Это очень много просто.
1: А вот есть замечание от нашего тоже постоянного слушателя. Да. Вот он сказал, что ну, 200 лет, вот это данные за 200 лет, это вот всего там одна секунда в жизни нашей планеты, если смотреть ее в возраст.
2: Это действительно так, но тут нужно понимать, что так подробно с точки зрения развития климата, вот как мы сейчас изучаем нашу планету, на самом деле это не очень надо, и если бы у нас была возможность, мы бы попробовали это использовать, но... Может быть, и не очень надо. То есть, может быть, нам достаточно каких-то агрегированных, то есть обобщенных характеристик, ну, из разряда там средней солености океана там, пару миллионов лет назад или там несколько тысяч лет назад. То есть, может быть, этого достаточно. Но, в принципе, действительно, недостаток данных есть. То есть, чем дальше в прошлое, тем меньше данных у нас есть относительно того, что происходило на планете. Недостаток этот можно компенсировать. Именно, например, моделированием, классическим моделированием климата. Мы знаем, как менялся в целом климат. И нам можно представить, что вот классическими моделями климата, которые достаточно достоверно воспроизводят развитие климата, вот они могут нам для нашей модели искусственного интеллекта дать пищу для обучения. И точно то же самое на самом деле мы делаем в будущее, когда мы говорим, что вот мы хотим получить модель искусственного интеллекта, которая будет смотреть в будущее, мы ее, естественно, обучаем на каких-то данных. Эти данные мы берем откуда-то из тех моделей, которые мы считаем достаточно достоверными, то есть из классических моделей климата.
1: Ну, а вот вопрос сразу такой конкретный более
2: да.
1: к вам. Ну вот можно ли предсказать, например, появление урагана?
2: Там, ну, знаю, ураган — это не про климат, это про погоду.
1: Ну да, про погоду.
2: Можно в некоторых ограниченных случаях. Тут вопрос скорее в другом. Смотрите, ураган, тайфун, когда мы говорим о том, что он уже появился, вот его траектория и его развитие уже очень точно определяется с помощью искусственного интеллекта. Можно просто посмотреть, куда он там будет распространяться. Это есть и у Сбера есть такая модель, и у нас есть такие модели, и целая куча японских. Вот кому это актуально, все это делают. Вот с помощью модели искусственного интеллекта, который прогнозирует погоду, сейчас все это делают, это как раз не проблема. Проблема не в этом. Проблема в том, чтобы определить наиболее вероятное место возникновения и будущие характеристики тогда, когда его еще нет. Вот это проблема. Почему? Потому что мы фактически... Все эти ураганы, тайфуны, они все зарождаются вот в специальном месте, это вот в тропической зоне, да? И это фактически такой бурлящий суп.
1: Угу.
2: Это попытка, если мы говорим, где у нас там ураган возникнет и какие у него будут характеристики.
1: Мы как бы знаем, где, ну, в широком,
2: В целом мы знаем, где, но где конкретно, это очень большая проблема. Это как попробовать предсказать, где у нас пузырик в кастрюле образуется, когда она закипает. Это очень сложно. И практически очень-очень сложно как вот классическими моделями, так и моделями искусственного интеллекта. Мы сейчас продвигаемся в эту сторону, мы пытаемся проанализировать. Есть у нас такая работа совместно с Институтом физики атмосферы имени Обухова. Есть похожие явления мезомасштабной конвективной системы на суше.
1: Угу.
2: И там мы можем пробовать, вот мы сейчас исследуем, от чего зависит вероятность того, что появится вот это вот явление. Да? Это похожего рода явление, это такое... конвективное, то есть такое стремительное движение воздуха, которое появляется, оно не просто так появляется. Оно появляется на очень теплой почве, в определенных условиях.
1: Соединение нескольких факторов.
2: Да,
1: да?
2: Вот,
1: ну,
2: и мы сейчас выделяем такие факты. Но вот здесь это такое ощущение, что это проще. И, соответственно, там действительно работают какие-то статистические механизмы, которые мы можем выяснить, вот в том числе с использованием искусственного интеллекта, как статистической модели. В океане это, ну, я говорю, это просто бурлящий суп.
1: Угу.
2: Понять, где в этом бурлящем супе вот взорвется вот этот вот пузырик, сложно. Хотя бывают такие ситуации, которые, вот ураган Катрина, например, да.
1: Вот,
2: которые, ну, практически нереально было ему не образоваться.
1: Были такие.
2: Вот, и сейчас, но в тот момент, естественно, мы сейчас на самом деле, ну, как-то достаточно плотно приходим к тому знанию относительно того, что да, это было предопределено, но на тот момент нашего знания относительно механики и природы тропических штормов такого рода, оно было недостаточное.
1: А вот еще есть вопрос тоже от слушателей. Вот мы сейчас про ураган, да, там
2: да.
1: можно. А вот как, будет ли ледниковый период?
2: Ну, давайте так.
1: Ну, вопрос.
2: Да, я понимаю.
1: Для тех, кто приехал.
2: Ледниковый период — это уже вопрос про климат.
1: Да.
2: Ледниковый период будет. В любом случае климат развивается поэтапно. Вот мы то в ледниковом периоде, то в межледниковье. На самом деле, прямо сейчас мы должны двигаться в сторону ледникового периода. И только наша антропогенная деятельность нас отвернула от этого благого пути. Поэтому... Да, ледниковый период будет, он будет не сейчас. Сейчас мы движемся в сторону очень динамичной атмосферы, очень динамичного климата. И я говорю про динамичный климат не в хорошем смысле. Имеется в виду, что мы...
1: Резкие перемены.
2: Да, резкие перемены, постоянные вот эти вот то засуха, то осадки. Осадки будут кластеризоваться в том смысле, что они будут сбиваться в кучки по времени. Засухи тоже будут сбиваться, то есть они будут более длительными. Мы сейчас это уже... уже наблюдаем, посмотрите на Дагестан. Разве не было наводнений в Дагестане раньше? Да были, но просто таких интенсивных и таких разрушительных не было. Это, может быть, даже не вопрос к тому, что там службы не были готовы, это вопрос к тому, что вот таких активных, вот таких интенсивных было меньше. И их будет становиться больше. Изменение климата нас приводит к тому, что их будет становиться больше.
1: Да. А у нас важное сообщение есть по поводу... Ну, скажем, да, наверное, Андрей, давай обратимся к нашим постоянным слушателям, потому что нам тут пишут, что вот очень опечаленные... что слушатели и вопросы игнорируются.
0: Да, вот Андрей пишет, почему-то вопросы игнорируются, на самом деле... наверное, что-то не приходит, потому что...
1: Да, да.
0: Потому что я что-то не увидел вопросов.
1: Мы не увидели действительно вопросы, то есть мы видим некоторые реплики, мы видим некоторые комментарии, их очень мало, то, что нам пришло, поэтому, ну, видимо, что-то со связью. Друзья, извините нас, пожалуйста, потому что мы тоже, мы просто не все видим перед глазами, и, конечно, мы бы задали все вопросы, но мы и так надеемся, что Михаил достаточно полно... рассказал, но в любом случае мы понимаем, что тема такая, что не хватает одного часа, и, конечно, Михаил, мы будем вас
2: ждать. У меня двухгодичный курс про это.
1: Да, ждать еще.
2: За один час, конечно.
1: Так вот быстро пролетело у нас время.
0: Угу. Значит, Андрей, еще раз позовем Михаила.
1: Да.
0: Спасибо ему большое. Давайте. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат технических наук. Спасибо большое и Михаилу, и всем нашим слушателям, и постоянным слушателям. И до встречи в следующую субботу.
1: Всем пока.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8. Реклама.
10: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям. После 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите «милит». Я его
15: тоже
9: что?
15: Мне «милит».
9: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше не пришла.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг, как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Опять с рассветом засияло, сверкнуло

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет. Конечно, он не каравелла, но все-таки тоже самолет. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мелькают крыши.

суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу,

Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен. А в голубое небо

Женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелашь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц хоть побровь окуни.

чтобы шуба была шкуру вылазкою. Я ведмедя того свистом выворожу, я ведмедю тому морду выворочу. Не в чулках джерси, подпирая джемпер, ты гуляй в шерсти кенгуров и зебр. Чтобы ныл мороз по домам трубя, чтоб не мог мороз ущипнуть тебя.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.

0: Пинг-понг.
1: Мелодия бимбо.
0: Пинг-понг. Пинг-понг.
1: Мелодия бимбо.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: рядом учатся летать. Будь остревоженные кормы, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето. А теперь листья жжет.

0: нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Что...
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Разведчики, которые знали меня». В эфире полковник, журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
3: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил.

ветерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично.

ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Хвастать, милая, я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что в праздник шил,

дома его. Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 кино.

0: моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: страна трудовая, поют забудьте
1: все, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любви.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

по воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: словах любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.
1: Теперь

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: И в жару, и в

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит

закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Разве нужно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть шик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. Тычеты банкротства приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на сто частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучил все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся. Одессу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничто.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя.

снова мы семья. Только ты захочешь, вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: жаргона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 ФМ. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.